Сегодняшний эфир программы «Это моя страна» мы посвящаем Мати Каспи, израильскому композитору, музыканту, легенде. Когда-то весь Израиль напевал «О биди бам-бам», и не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, Мати Каспи любит. Он выступает совсем недавно, отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях Мати Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новое поколение, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как Мати Каспи.

Мати Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мати Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мати Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композитора. И вот эти черты, они проявляются в проектах Мати Каспи, когда он сотрудничает с другими артистами, а это происходит на протяжении практически всей его творческой жизни. Он играет, он поет, он аранжирует, участвует в качестве продюсера. То есть вот этих всех творческих направлений у него много, и это отлично.

Если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на Арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земер Бедаром». Это был 68-й год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны Судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Мента Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Орон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им все равно». Так что с чувством юмора было все в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку. Это 1971 год. И уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы все больше и больше выходить вперед. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнером и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

Наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, «Песни для детей», «Песни для Яффы и Аркони», на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуда Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

Из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Мати Тьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих. Каспи восхищался Сашей Арговым, говорил, что хотел бы писать так, как он. И в некоторых песнях этого альбома они успели выступить вместе. Каспи пел, Аргов аккомпанировал его на пианино. Интересные были и дальше работы. Очень красивая была песня «Яльдутияшния», «Мое второе детство». А вот я бы хотела еще напомнить вам работу Мати Каспи, его дружбу с таким коллективом, как «Пригороды», «Апарварим», которых я очень люблю. И Мати Каспи просто чувствовал их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с Парварим Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шломо Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шломо Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мехре Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циюр».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хине-ине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи. Вечный союз» «Брит Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни, такая композиция, как «Эйн Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его пластинка, второй альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х. Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня «Хава Альберштейн и Лезер Бен Иуда», и «Кмо Гальгаль», который в свое время исполняла Офра Фукс, и «Шира Юна Натаниэла», о которой я говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом и даже шоу под названием «Эрец Тропит Яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Эудом Манором ивритские версии бразильских песен.

Когда говорят о том, что саундтреком нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна, следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хавиэр Берштейн, Нурит Галерон, Юди Травиц, Галя Тари, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банай. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.

Джаз великолепен. В этой музыке невероятно много эмоций, гармонии, красоты, конечно, свободы. Импровизация, джаз. Мир джаза, он великолепен, действительно. Я очень люблю джаз, я люблю блюз, я люблю свинг, я люблю бибоп, я люблю то, что связано с волшебным словом джаз. И призываю вас к тому же знакомиться с джазом, если вы не так хорошо знакомы с господином джазом. И узнавать очень разные имена современных музыкантов, современных нам, или тех, которые начали работать в джазе много десятилетий тому назад и принесли в этот мир очень и очень многое. С вами Таня Барская, радио Канрека приглашает вас всех в джазовое путешествие. Этот час хорошо знакомой нам композиции открыла семья. The Kelly Family, замечательная семья, поющая семья. Дети вырастали и продолжали петь. А продолжаем мы вместе с Биллом Хейли, который напоминает замечательную композицию «Game People Play». All the game.

Одна из красивейших романтических песен джаза прозвучит сейчас. Легенда, в общем, легенда вне времен. Композиция эта была написана в 1931 году европейскими авторами. Молниеносно завоевала популярность уже тогда, в 30-е. И записывали ее действительно звезды. Нэт Кинг Коул, Дорис Дэй, Дайна Шор, Элла Фицджеральд, многие-многие другие. Предлагаю вам современное исполнение. Итальянская джазовая певица Симона Молинари. Dream a little dream of me.

Симона Молинари. А мы продолжаем импровизации великого Эрла Хайнца, который перевел в Сент-Луи замечательную композицию «Сент-Луи блюз» в «Сент-Луи блюз буги». Я могу напомнить, что эта всемирно известная пьеса была написана великим Хэнди, а Эрл Хайнц играл соло во французском клубе. В 66-м году это было дело. И даже присутствующие тогда в этом клубе помнят, что в самом конце этой пьесы Эрл Хайнц дает довольно длинную цитату из знакомой нам песни «Эй, ухнем». Совершенно было неожиданно, но «Сент-Луи блюз буги» в итоге остался и является действительно джазовым стандартом, таким образцом лучших и любимейших стандартов, которые перебирались из одной эпохи в другую. Даю вам возможность услышать одну из версий «Сент-Луи блюз буги» Луис Джордан.

Lou Jordan с Century Blues Boogie. Еще один замечательный джазовый стандарт. Второе значение этого названия, название этой композиции – сердцеед. Или то название, под которым везде оно идет, оно называется «Аравийский шейх». Композиция Смиса, Снайдера и Уиллера, в общем, тоже тот называемый первый том джазовых стандартов до конца 50-х уже добравшихся. То есть еще на дворе бибоп, кул, Майлз Дэвис, Телониус Монк, Джон Колтрейн. Все это не исключает из репертуара музыку начала 20-х годов. Джаз этого времени, этих композиций, очень бережлив, верен своим композиторам и, конечно, импровизациям, импровизационным версиям. Предлагаю вам услышать «Аравийского шейха» в исполнении Лу Монте.

0: Oh, excuse me, wrong tent.
1: Вот такой аравийский шейх с итальянским подтекстом и акцентом. Следующий действительно джазовый стандарт, если уж говорить о святых, давайте вспомним, как святые маршируют. Версия очень красивая, Би Би Кинг.

Вы слушаете радио Канрека. Мы говорим о джазе. Конечно, не весь этот джаз, если вспоминать известную композицию, не весь. И переходим к следующему джазовому стандарту. Собственно, это популярная песня Элла Джолсона и Бадди де Сильва. Написали они ее в 1920 году. Она сразу стала очень популярной, стала джазовым стандартом, благодаря тому, что название начинается на букву «A», то есть «А». Эта композиция обычно открывает сборники джазовых стандартов. «Авалон». Замечательный стандарт в исполнении в данном случае «Нэт Кинг Коул» для вас.

ту самую минуту, как ты появился в кабаке, я сразу поняла, ты особенный мужчина. Ты при деньгах, хорош собой, просто идеален. Скажи, не хочешь ли ты знать, о чем я думаю? Так начинается знаменитый бродвейский хит, песня из мюзикла «Милая Чарити». Исполняет хор дам. Не самого тяжелого поведения в данном случае. Это мюзикл, который был написан Бобом Фоссом в 1966 году. Замечательный фильм потом появился Ширли МакЛейн с хореографией, конечно, Боба Фосса. Она, в общем, даже просматривается в выступлениях самой певицы Бейонсе. Этот фильм сняли в 1969 году. Мюзикл же написан по сюжету «Ночей Кабири» Федерико Феллини. В фильме Ширли МакЛейн играет и Сэмми Дэвис-младший, исполняя очень зажигательно соответствующие песни и танцы. И фильм хороший, и, конечно, мюзикл замечательный. Основная тема.

Продолжаем наш эфир. Замечательная песня. Название переводится как «Голубая луна». Конечно, речь идет о песне «Blue Moon». Она была написана в 1934 году, задолго до того, как Фрэнк Синатра, именно его версия пользуется наибольшей известностью, исполнил ее в 1961. Песню написал Лоренс Харт, музыку к ней Ричард Роджерс, который создавал музыку, ну, например, к таким фильмам, как «Король и я», «Звуки музыки» знаменитые. И занимая первые позиции в хит-парадах 40-х годов, эта песня в 50-х на несколько лет исчезла из виду, а в 60-х пережила второе рождение, благодаря, конечно, и Фрэнку Синатре, и Элли Фиджеральд, Элвису Пресли и Бобу Дилану. Можно перечислять много еще разных исполнителей. Предлагаю услышать необычный дуэт, хорошо вам знакомый. Роберт Де Ниро, Лайза Минелли.

Следующая композиция, она удивительная. Она очень красивая, разумеется. От многих других джазовых хитов, стандартов, она отличается тем, что удостоилась в свое время награды Американской киноакадемии за лучшую оригинальную композицию 1936 года. Эта композиция стала хитом, она выиграла, собственно, эту награду благодаря Фреду Астеру и фильму с его участием, фильму, который назывался «Время свинга». Слова и музыка были написаны еще раньше, в 1930 году, а первыми звездами, которые исполнили эту песню, стал Бинг Кросби, его жена Дикси Ли, а потом уже Билли Холлидей. Ну и, конечно, все последующие десятилетия песня под названием «The Way You Look Tonight» не сходила, можно сказать, со звездных уст Элла Фиджеральд, Дорис Дэй, Перри Комо, Пегги Ли и Фрэнк Синатра.

Следующая песня тоже хорошо многим знакома, я уверена в этом. Песня довольно поздняя, 40-го года рождения. Песня стала тоже джазовым стандартом. Сначала ее прославил, но в чисто рок-н-ролльной версии, Фатс Домино. Затем оркестры Джина Круппа, Джимми Дорси, Гленна Миллера. Тоже названия все хорошо знакомые, фамилии, я думаю. В 1949 году эту песню записал Сачмо. Луи Армстронг. Эту же запись потом записывало очень большое количество исполнителей. Я предлагаю услышать голос Энди Уильямса. «Черничный холм». Blue

Манто, вечернее платье, отделанное ручной вышивкой и бриллианты, мужчины во фраках и смокингах, галантно ведущие дам к столикам, роскошь и гламур. Вот такой была жизнь для богатых и знаменитых в 30-е годы в США, по крайней мере, казалось. Если тебе грустно и ты не знаешь, куда пойти, почему бы тебе не отправиться в Риц? Такой совет дал еще в 29-м году автор песни «Putin on the Ritz» Ирвинг Берлин. Почему именно туда? Ответ был простым. Отель именно этот считался самым престижным, дорогостоящим и, конечно, да, роскошным. Само выражение «Putin on the Ritz» стало расхожим. Оно стало означать на сленге «одеваться очень круто, стильно и модно». Именно так. Вот так, как погрязшие в неге и праздности делали это постояльцы фешенебельной лондонской гостиницы «Ритц» на улице Пикадилли. Сам же Берлин под фигурантами песни имел в виду богатых белых нью-йоркцев, которые посещали гарлемские джаз-клубы. Был такой раньше тренд модный у обеспеченных белых. Потом ему пришлось кое-что заменить, когда вопрос о цвете кожи встал более остро. Ну а впервые эту песню исполнил Гарри Ричман. Это был 1930 год. В одноименном музыкальном фильме «Прошло время» песня получила такую длинную жизнь буквально до сих пор, до века 21-го. Хочу вам напомнить одну из известных уже совершенно в других современных аранжировках песен, поющий актер, которого зовут Тако.

0: sitting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits.
1: Переделок этой песни, конечно, можно найти много. Особенно поражает версия Кларка Гейбла в 1936 году. Он записал ее для своего первого музыкального фильма «Восторг идиота». Фред Астер, Баланчино Нуриев назвали Фреда Астера танцором величайшим века 20-го. Ну и кроме того, некоторые считают, что именно исполнение этой песни Фредом Астером в фильме «Голубые небеса» сделало эту песню неофициальным гимном Голливуда. Хотя, возможно, этот номер стал популярным именно благодаря танцу Фреда Астера.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в программе «Девять жизней и песни» я хочу вас познакомить с тем, что называют «в глубине еврейской души». Вы узнаете эти песни, и живут они в разных странах, и это будет своеобразной подборкой, коллекцией того, с чем мы знакомы каждый. Кто-то с детства, кто-то со зрелого возраста. Но если вы хотя бы немного любите музыку, вы меломан, вы любите музыку еврейскую, в этом мы с вами тут совершенно точно найдем друг друга и общие вкусы. Слушайте, слушайте и еще раз слушайте. Сэр Томас Джонс Вудворд, который среди великого множества хитов исполнил в свое время культовую песню «Еврейская мама» на виниловой пластинке 67-го года. Ну, что вам сказать? Песню просят исполнять его до сих пор. Он не имеет еврейских корней, этот сэр Томас Джонс. Но в его рассказе, который предваряет запись, он признается, что слышал эту песню от своего отца, когда сам был ребенком. Песня потом еще раз вошла в альбом в 2005 году в дуэте вместе уже с австралийцем Джоном Фанхамом. Том Джонс, Маидыше, Мо.

Путешествуем дальше. Альма Анджела Коэн, звезда британской поп-сцены еврейско-русского происхождения. Она была самой высокооплачиваемой женщиной британского шоу-бизнеса 50-х. Певица выступила в легендарном шоу вместе с Битлз в лондонском Палладиуме. И говорят, что после ее ухода из жизни, а ушла она в 34 года, Леннон был безутешен. В мире ее узнали как Альму Коган. Альма Коган.

Идем далее. Роджер Уитакер. Гений баллад. Его называли британским певцом, гением баллад, исполнителем, который мог петь и на английском, на немецком, на французском языках. Он же был и композитором. Он родился и начал петь в Африке. В 1959-м, переехав в Британию, выпустил множество альбомов на европейских лейблах. Сингл с песнями из еврейского мюзикла «Скрипач на крыше» выдержал даже несколько изданий. Роджер Уитакер.

Стэнли Лауден, участник джаз-оркестра Генрика Голда и Ежа Петербургского, польский певец Станислав Ландау, который впоследствии уже стал именно Стэнли Лауденом. Он был автором текста песни «Синий платочек», множество польских хитов 40-х годов, с 1946-го жил в Англии, став известным продюсером и дирижером. В конце 70-х годов именно он, Стэнли Лауден, привез в Советский Союз артистов английской эстрады, которые называли себя «Доули Фэмили» и других. В 1959-м он выпустил альбом еврейских песен с участием английской актрисы Риты Марлоу.

Ну что, давайте поговорим с группой Beatles, The Beatles, The Rhythm Beatles, как они были известны на иврите, должны были выступить в Израиле в 1965-м, чему пыталась способствовать еврейская мама их менеджера Брайана Эпштейна. Но это событие было отменено из опасения, что выступления группы The Beatles могут оказать негативное влияние на молодежь. Тем не менее, петь их песни в Израиле никто не запрещал, и лучшие певцы Израиля неоднократно их исполняли и записывали. Давайте услышим голоса Арика Эйнштейна, Хавы Альберштейн. Слушайте, вспоминайте, сравнивайте.

Германия. Берлинский певец, актер, оратор изучил идыш для исполнения еврейских песен и проводит мастер-классы по их интерпретации. Его альбом 92 года получил высочайшую оценку немецких музыкальных критиков. Вам он знаком? Карстен Тройке.

Ну что ж, теперь мы с вами во Франции. И поговорим мы о названии альбома французской певицы, композитора, культового автора шансона 20 века Катрин Лара. Записала она этот альбом с французским клезмерским музыкальным ансамблем «Сирба Октет». И она решила то, что называется, одеть свои большие хиты в клезмерские и ашкеназские одежды, аранжировки, сделав их одновременно меланхоличными и жизнеутверждающими. Она объясняла: «Я не еврейка, но моя душа, по крайней мере, душа моей скрипки, точно она, выдыш музыки всегда из глубина, которая трогает меня очень-очень лично и очень сильно». И вселенная идыш музыки филигранно продолжала Катрин Лара. «У меня безграничная нежность и спонтанная любовь к еврейскому народу». Слушаем, и она говорила об ансамбле «Сирба Октет». «Я восторгаюсь, слушая их аранжировки. Я нахожу их возвышенными. Они редкого интеллекта и утонченности». «Сирба Октет», Катрин Лара.

Французский музыкант и композитор румынского происхождения Владимир Косма стал автором музыки, в частности, раз мы говорим о еврейской теме, для комедии с участием Луи де Фюнеса «Приключения раввина Якова». Давайте вспомним эту потрясающую мелодию в традиционном клейзмерском

В репертуаре Эдит Пиаф можно найти две песни, связанные с еврейской культурой. Одна из них – «Иерусалим», вторая – «Эксодус», песня Эрнеста Голда, в основу которой положена история корабля с еврейскими беженцами из оккупированной Европы в Палестину, до которой он так и не доплыл.

Израильская певица Рика Зарай, 1969 год. Именно тогда она переезжает во Францию из Израиля, чтобы сделать успешную карьеру в Европе, где она исполняет французские эстрадные песни и израильские классические хиты.

Не могу не вспомнить этого замечательного исполнителя, который любит приезжать в нашу страну, и наша страна отвечает ему любовью и благодарностью, аплодисментами. Это Энрико Масиас, который родился в Алжире, который попытался приспособить свое творчество ко вкусам французской публики. Удалось ему это не сразу. Впоследствии, уже став звездой французского шансона, он не переставал радовать всех своих почитателей, сочиняя и исполняя песни из своего еврейско-арабского цикла.

0: La soirée, on a la soirée à nous,
1: Лео Маржан был одной из крупнейших звезд Франции периода немецкой оккупации, начинала войну во французских кабаре. Ранние записи – это смесь классических произведений и стандартов той эпохи. После войны певица была обвинена в частых выступлениях перед фашистскими офицерами. Далее был арест, суд. В итоге ее оправдали, но карьеру ей сломали.

начале своей карьеры Шарль Азнавур, до того, как стал выпускать альбомы с песнями только своего сочинения, часто исполнял песни других авторов. Давайте вспомним кое-что из того, что очень подходит нашей стране всегда. То, что очень любят слушать многие-многие слушатели.

Французский певец, который представлял Францию на 200-летии США в Вашингтоне, Жан Татлян, думаю, это имя вы прекрасно знаете, исполняет песни на русском, армянском, французском, итальянском, английском, греческом и на идыш. В Советском Союзе, где после его отъезда в 1971 году было приказано все записи Татляна уничтожить, он не смог полностью раскрыть свой талант международной звезды шансона и, лишь получив признание во Франции, в полную силу воспользовался.

0: В Иерусалиме 7 часов. Сегодня Каф Вав Бейлюль Тавшин Пей Вав. 26-й день месяца Элюль, 5786 год. Вторник, 8 сентября 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. В студии Семен Каплан. Выборы 2026 года. Орен Добронски объявил прошлой ночью, что не будет включен в список Ликуда на выборах в Кнессет и согласится только на профессиональный пост министра по делам искусственного интеллекта. Корреспондент Шахар Глик сообщает, что, по всей видимости, решение Добронски связано с тем, что, став депутатом Кнессета, ему пришлось бы отказаться от американского гражданства. Ранее за ним было закреплено 11-е место в партийном списке. Корреспондент Кан Яра Шапира отмечает, что премьер-министр Нетаньягу, как ожидается, утром передаст секретариату Ликуда список кандидатов на зарезервированные места, предложенные им. Председатель партии Отцма Иудит, министр Итамар Бен-Гвир, разделил свой список на две отдельные партии, чтобы увеличить государственное финансирование партии. Бен-Гвир зарегистрировал под своим списком две разные партии – Хазит Иудит во главе с ним и Эрец Исраэль Шелану во главе с министром Ицхаком Вассерлауф. Корреспондент Кан Шахар Глик сообщает, что этот шаг позволяет получать удвоенное ежемесячное финансирование на административные расходы и расходы на персонал. Около 100 тысяч шекелей в месяц, то есть более 1 200 000 шекелей в год. Бен-Гвир прибегал к похожему приему и на прошлых выборах. Председатель Ацианута Датит Бецалель Смотрич вчера вечером призвал немедленно выслать посла Великобритании в Израиле на фоне намерения Лондона объявить сегодня утром о введении санкций против торговли с поселениями. В своей публикации в соцсети X член кабинета Смотрич написал, что Великобритания охвачена радикальным исламом и пытается спастись от экономического и социального упадка, нападая на евреев и государство Израиль. Корреспондент Кан Гилли Коэн сообщает, что США, как ожидается, осудят этот шаг, а в Израиле рассматривают жесткие ответные меры после введения санкций. Напряженность в Персидском заливе. Президент Трамп считает, что после победы США в войне цены на нефть резко снизятся. В публикации в своей социальной сети Truth Social Трамп написал, что цена составит $3 за галлон, а в итоге опустится ниже $2. По его словам, все произойдет быстро, и Иран никогда не получит ядерное оружие. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана генерал Резаи выступил с резким предупреждением в адрес Вашингтона. Он заявил о коренном изменении оперативной готовности Ирана в отношении американских баз в регионе и военных кораблей США. В интервью государственному телевидению Резаи заявил, что в последние дни американские власти получили ясный посыл – его передали новые ракеты Ирана. Он добавил, что Тегеран ответит на экономическую войну против него, создав зону морской блокады по всему Персидскому заливу до Ормузского пролива. Напряженность между властями в Дамаске и шейхом Хикматом Аль-Хиджри, одним из трех духовных лидеров сирийских друзов. Он заявил, что его община является неотъемлемой частью Израиля. Власти президента Сирии Ашара столкнулись с отказом шейха принять какой-либо вариант урегулирования или выдвинуть условия для переговоров о ситуации на Джебель-эль-Друзи. Корреспондент Кан Рои Кей сообщил, что, по словам сирийского источника в сфере безопасности, Израиль каждую неделю сбрасывает с воздуха помощь сторонникам Эль-Хиджри. В Дамаске предупреждают, что израильская политика может обернуться негативными последствиями для Иерусалима, и надеются, что США вмешаются и помогут найти приемлемое для сторон решение. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе достигнет 32 градусов, в Бейершеве будет 36, в Аждоде 31, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, высота волн составит от 50 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 8 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Израиль расширяет охват в Южном Ливане. Продолжаются столкновения и удары, которые наносит ЦАЛ по объектам Хизбаллы. Поговорим о том, что происходит в Ливане. За 4 дня до праздника Рош ха-Шана ситуация в сфере безопасности в Иудее и Самарии накаляется. Террорист ранил израильтянина на одной из ферм в Самарии. За 15 часов до закрытия предвыборных списков премьер-министр Бенямин Нетаньяу еще не объявил, кто займет забронированные места в списке Ликуда. Бизнесмен Орен Добронский сообщил, что, судя по всему, не войдет в список, потому что для этого ему необходимо отказаться от американского гражданства. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир продолжает конфликтовать с генеральным инспектором полиции. А министр финансов Бецалель Смотрич добился небольшого и временного снижения цен на бензин. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 8 сентября. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 «Доброе утро, Израиль». Эту программу сегодня проведет Саша Коган. В 11:05 в рамках программы «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 «Особый случай», ведущая Яна Брискман. В 18:05 на пике событий этот журнал сегодня проведет Арик Эльман. С 22 до полуночи классическая музыка под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 8 сентября. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается того самого решения министра финансов, точнее говоря, инициативы министра финансов по временному снижению на полшекеля цен на бензин за литр. Эта мера рассчитана всего на 2 месяца, как раз на предвыборный период. Как, уважаемые радиослушатели, вы оцениваете этот шаг? Еще несколько тем, разумеется, это далеко не единственная тема, которую мы будем обсуждать в нашем сегодняшнем эфире. Будем говорить о вопросах безопасности, будем говорить о политике, разумеется, о происходящем в Иране, в Иудее, Самарии и о многом другом. Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте, критикуйте нас, все более чем приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 7:09, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем они пишут сегодня? Большинство их посвящают свои главные заголовки предвыборной кампании, а точнее говоря, завершению регистрации предвыборных списков. Например, газета «Маариф». Ее главный заголовок сегодня. «Час закрытия». Шатнейла – это тоже то, что мы часто говорим в Йом-Кипур, есть даже молитва Нейла. Вот сейчас это применимо к тому, что происходит в предвыборной кампании. Сегодня ночью официально закончится период подачи предвыборных списков Кнессет 26-го созыва. И большое объединение или большой союз между Беннетом и Азенкотом сошел с повестки дня. Винтер отклонил давление правого блока и отказался объединяться. Премьер-министр по-прежнему затрудняется найти кандидатов на забронированные места в Ликуде. Подробно об этом в газете «Маариф». Здесь же фотография кандидатов в Кнессет от партии Яшар. Накануне в Роша-Айн состоялось мероприятие презентации предвыборного списка Гади Айзенкота. И вот здесь фотографии и самого Айзенкота, и нескольких его коллег по предвыборному списку. А тем временем террор в Иудее и Самарии поднимает голову. Террорист ударил ножом израильтянина неподалеку от фермы Маоз и причинил ему ранение средней степени тяжести. Сам террорист был ликвидирован ЦАЛом через короткое время. В Ливане Хизбалла запустила 2 начиненных взрывчаткой дрона в сторону сил ЦАЛа, и не было пострадавших. Об этом также в газете «Маариф» с 6 по 9 страницы. Траур в мире культуры. Очень известный актер Илан Дар, который принимал участие в картине «Кровим, кровим». Это также в десятках спектаклей, сериалов и фильмов, скончался в возрасте 89 лет. Илан Дар. Еще несколько материалов в газете «Маариф» на 11 странице. 10 лет без Шимона Переса. Государство Израиль сегодня отметит 10 лет со дня смерти бывшего премьер-министра и президента страны Шимона Переса. На 11 странице публикуются отрывки протокола тайной встречи Шимона Переса и короля Хусейна. Короля Иордании Хусейна, об этом в газете «Маариф». Что еще можно здесь прочитать? Предложения, которые были отклонены здесь, о предложениях по союзам и по объединением. Подача списков кандидатов к Кнессет 26-го созыва накануне началась. Сегодня ночью завершится, когда представители партий являются один за другим, оказываются перед Центральной избирательной комиссией. Список Яшар 5 женщин в первой десятке. Айзенкот звучит оптимистично. Нам больно от настоящего, и мы тверды в своем намерении привести к лучшему будущему. Об этом заявил Гади Айзенкот. Новые лица на реальных местах в списке партии «Наш дом Израиль». Демократы объявили, вернее, поставили на 99-е место Йохевед Лившиц, которая была похищена в Газу, а муж, который убит. Уцма Иудит подала список Стали Готлиб, но без Май Голан. Об этом в газете «Маариф». Еще несколько материалов. Юридический советник правительства заявил, что полиция должна действовать очень сдержанно в том, что касается назначения новых высокопоставленных фигур в предвыборный период. Об этом также в газете «Маариф» на 3-й странице. Бронь на пути в Иерусалим. Таков материал Анны Барской на 6-й странице газеты «Маариф», не сумев привести новых звезд в партию, и в то время как Винтер представил свой список на выборах, премьер-министр Бенямин Нетаньяху отсрочил дедлайн, который был ему назначен судом Ликуда, и принял решение не публиковать список своих кандидатов, тех, кого он пытается назначить. Еще несколько материалов. Анна Барская пишет о том, что Нетаньяху попытается отсрочить публикацию имен кандидатов, поскольку опасается давления внутри партии. И по мнению приближенных Нетаньяу, он объявит эти имена только совсем незадолго перед закрытием списков, то есть перед 22 часами. Среди имен, которые сейчас на повестке дня, адвокат Давид Петер, один из наиболее известных адвокатов консервативного крыла, доктор Керена Саяг и комментатор Яков Бардугу. Обо всем этом в газете «Маариф». Анна Барская пишет на эту тему в газете «Маариф». Еще несколько материалов. Хават Маоз, молодой человек, был ранен и спасся во время, в ходе теракта. Террорист позднее ликвидирован солдатами ЦАЛа. Еще несколько материалов. Авиашкинази пишет о том, что активисты, левые и арабские активисты въехали в деревню Хаджи после того, как жители сбили беспилотник, который был туда запущен из соседней фермы. Конфликт, который начался на этом месте, привел к гибели палестинца и к ранению еще двух человек. Тяжелая ситуация в Иудее и Самарии, постоянное противостояние, столкновение и напряженность. Об этом также в газете «Маариф». И еще один материал. Соединенные Штаты Америки настаивают на возобновлении переговоров между Израилем и Ливаном. Восьмой круг переговоров должен состояться в сентябре. Об этом пишет Эли Леон в газете «Маариф». Газета «Исраэль Айом». Газета «Исраэль Айом». Главный заголовок: «Не та ось, но те же намерения». Почти три года после бойни 7 октября, а объединение фронтов, тот самый многоголовый дьявол, иранский дьявол, все еще зализывает раны, однако ищет возможности восстановиться. Истощение, которое в прошлом было центральной стратегией, стало ахиллесовой пятой Тегерана и его союзников. Специальное приложение, специальный материал, картина сети иранского террора, карта сети иранского террора на сегодняшний день. Об этом Шахар Клейман со второй по пятую страницы газеты «Исраэль Гайом». Здесь Иран, Ирак, Сирия, Ливан, Газа, чуть дальше Йемен и Израиль. Еще несколько материалов. Несмотря на катарское вето, концерн «Рафаэль» будет производить комплектующие для систем железный купол на предприятии Volkswagen в Германии. Канцлер Германии Фридрих Мерц после победы, сокрушительной победы ультраправых на местных выборах, заявил, что мы в шоке. У нас на мне лежит личная ответственность. В нашем распоряжении средства, которые могут защитить от них конституцию Германии. Туди Коган об этом на 12 и 13 страницах газеты «Исраэль Гайом». И, разумеется, политика. Сегодня в 10 часов последняя дата подачи списков на выборах в Кнессет. Карта участников выборов проясняется. Объединение Айзенкота и Беннета сошло с повестки дня. Винтер остался в гонке без каких бы то ни было объединений. Ганс усилил свою партию, присоединив туда Ализу Блох, доктора Ализу Блох, бывшего мэра Бейт-Шемеша. Нетаньяу настаивает на том, что имена тех, кто будет участвовать в выборах вместе с Ликудом, точнее говоря, имена тех, кто будет кто получит бронированное место в списке Ликуда, эти имена будут опубликованы только в самый последний момент. Обо всем этом с 6 по 9 страницы газеты «Исраэль Гайом». Что еще можно здесь прочитать? Да, иранская ось и ее восстановление. Израильтянин был ранен в теракте с применением холодного оружия. Об этом пишет Лилах Швали Шерита Витан Коэн. Террорист ликвидирован в деревне неподалеку от места, где был совершен теракт. В Ливане Хизбалла запускает беспилотники, запускает дроны, на сей раз начиненные взрывчаткой. Об этом на пятой странице газеты Израиля. А на шестой странице материал Шерита Витан Коэн под названием «Все хотят быть министрами». Достаточно самого поверхностного взгляда на сборные Беннета и Айзенкота для того, чтобы понять, большинство кандидатов там не совсем намерены, мягко говоря, проводить долгие ночи в борьбе в зале пленарных заседаний Кнессета. С другой стороны барьера или с другой стороны политической шкалы Винтер может превратиться в 61-й голос будущего правительства. Последние впечатления перед закрытием списков. Партия Яшар представила свой список, задачи сейчас только обозначаются, сможет ли Гади Айзенкот сформировать правительство. На торжественном мероприятии партия представила 40 кандидатов, своих 40 кандидатов в Кнессет. Перформанс был очень и очень впечатляющим, однако большой вопрос, сможет ли Гади Айзенкот сформировать правительство, этот вопрос по-прежнему остается открытым. Еще несколько материалов. Драма в Ликуде. Нетаньяо получил ультиматум и отложил его на утро. Эли Зильберберг об этом на 9-й странице. Ультиматум имеется в виду, это требование судебной системы Ликуда, судебных инстанций Ликуда, опубликовать уже вчера имена тех, кто намерен, избираться в Кнессет. Ну вот Нетаньяо решил, что это ему не указ, и объявит только сегодня имена тех, кто Нетаньяо намерен назначить на свободные места. Сегодня Великобритания, судя по всему, объявит о санкциях в отношении Израиля. Лейбористское правительство мотивирует свое решение насилием в отношении палестинцев в Иудее и Самарии и продвижением строительства в квартале И-1. Дипломатический источник ожидается резкое ухудшение отношений. Гедеон Саар, речь идет о попытке вмешаться в ход выборов. Об этом Дани Закин. А Ниссан Штраухлер публикует материал под названием «Мы не смогли найти путь к эмоциональный путь к людям». Канцлер Германии Фридрих Мерц о достижении ультраправых в области Саксонии на этих выборах. Мы не можем продолжать так, как будто ничего не произошло. В партии «Альтернатива для Германии» праздновали победу. Речь идет о явном мандате на власть, заявляют там. За кулисами этого достижения обращение к избирателям, которые чувствуют, что их забыли. Продолжают обсуждаться результаты местных выборов в Германии. Это газета «Исраэль Айом». Сейчас 7:24. Очень короткая пауза, и мы продолжим программу.
1: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: 7 часов 25 минут в Израиле. Продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Газета «Идиот Ахронот», о чем пишет это издание сегодня. Главный заголовок газеты «Исраэль Айом» резкое падение или обвал. Перед публикацией результатов теста ПИЗа, международных тестов на уровень израильских школьников, напряженность в Министерстве просвещения. Сегодня ожидаются результаты экзаменов, на международных экзаменов по чтению, математике и естествознанию среди школьников 15 лет. И ожидаются печальные результаты, заметное снижение в достижениях израильских школьников, в первую очередь на фоне экзамена, времени, когда проводился экзамен в марте 2025 года в разгар войны с Ираном. Об этом Тамар Трабельси-Хадад на 15-й странице газеты «Идиот Ахронот». Еще несколько материалов. Нож сломался, и он продолжал наносить удары только лезвием, рассказывает Нетанель Якобс, который работает на ферме Маоз Иуда в Самарии, подвергся нападению со стороны террориста, который явился с ножом и напал на израильтянина. И вот нападение продолжалось до тех пор, пока израильтянину не удалось оттолкнуть нападавшего. Только после преследования террорист был обнаружен, пытался напасть на военнослужащих и был застрелен. Об этом обо всем на 10-й странице газеты «Идиот Ахронот». А на 12-й странице плавания по Кинерету были отменены из-за той самой опасной амебы. Однако руководство водным хозяйством Кинерета пытается успокоить граждан на фоне госпитализации 10-летнего мальчика, зараженного той самой амебой, которая выедает мозг, как пишет газета «Идиот Ахронот», и распоряжением, которое опубликовало Министерство здравоохранения после этого инцидента, в объединении городов Кинерета обращаются к публике. Пляжи открыты. Об этом на 12-й странице газеты «Идиот Ахронот». Еще несколько материалов. Сегодня в 10 вечера закроются предвыборные списки. Айзенкот представил свой список и окончательно закрыл возможность интеграции Беннета в свое, в блоке. Винтер зарегистрировал свою партию, подал список, несмотря на тяжелейшее давление на него с требованием объединиться с кем бы то ни было. Нетаньяу сохраняет возможность назначать людей, сохранить эту возможность до последнего дня, несмотря на требования суда Ликуда опубликовать имена уже вчера требовалось это сделать. Кто из министров и депутатов отправится домой, по крайней мере, на данный момент. 49 дней до выборов. Последний день формирования политической карты. Об этом на 4-й странице газеты «Идиот Ахронот». Несколько авторских материалов. Профессор Элеким Рубинштейн публикует статью, посвященную Аарону Бараку, бывшему главе Верховного суда. 90 лет суда. Профессор Аарон Барак, самый высокопоставленный, самый известный судья в Израиле, на этой неделе отпразднует 9 десятилетий по еврейскому календарю. Человек юридической революции действовал в духе того, чему учился, как переживший катастрофу, в духе прав человека. Демонизация, которая делается Эуду Бараку, Аарону Бараку, простите, в период юридического переворота и далее, была недопустима и неверна по сути своей. Никто не спорит с тем, что он юрист самого высокого уровня. С этим, безусловно, никто не спорит. Есть те, кто спорят с тем, что его действия соответствовали демократическим нормам, но это, так сказать, дискуссия, долгая дискуссия, глубокая дискуссия. И самое главное, имеющая право на существование дискуссия. Потому что совсем еще недавно любая попытка подвергнуть сомнению доктрину Аарона Барака сталкивалась с обвинением едва ли не в попытке разрушить израильскую демократию. Нет, это не так. Совсем можно спорить. И все легитимно. Это мое мнение. И Бен-Дрор Ямини публикует статью под названием «Что мы будем делать с этим стыдом?». Продолжающееся преследование со стороны еврейских погромщиков в отношении деревни Кусра, иногда при участии ЦАЛа, осуществляется от нашего имени и нашими руками. Высокопоставленные офицеры несут ответственность за то, что там происходит. Их обязанность не только жаловаться на заседаниях правительства, их обязанность вернуть функционирование армии. Об этом Бен-Дрор Ямини. Еще несколько материалов, списки, которые публикуются здесь. Кстати говоря, на пятой страницах газеты «Идиот Ахронот» несколько списков поименно. Например, партия «Демократы» первые 15 человек, партия «Уцма Иудит» первые 15 человек, совместный список «Милуимникам» и партия «Акалькалит» 7 человек первые. Кстати, Инат Вильф присоединился к этому списку. Еще список Ешар, список Раам и список Амха Исраэль. Те же 7 человек. Еще несколько материалов. Портфель портфелей, так называется материал. Кто борется за какие портфели. Например, за портфель министра иностранных дел борются Гидон Сар, Ликуд, Исраэль Кац, Ликуд, Яир Лапид, Бияхад, Нафтали Беннет, Бияхад, а Виктор Либерман, партия «Наш дом, Израиль». Кстати, я не уверен, что Виктор Либерман заинтересован в портфеле министра иностранных дел. Ну, так вот упоминается это имя. А что касается, например, портфеля министра просвещения, то за него борются Йоав Киш и Гила Гамлиэль из партии Ликуд, Ави Мауз из партии Ноам, и Ади Альтшулер из партии Яшар, Наама Лазими из партии Демократы, Мемирав Коэн из партии Беяхад. Интересный материал. Гада Лиора, Сар Гес, Тамар Трабельси Хадат, Тамара Айхнера и Элиши Бен Кимона. Еще один материал в газете, «Идиот Ахронот». Я боролся с террористом и внезапно увидел, что я весь в крови. Об этом пишут журналисты «Идиот Ахронота» о теракте в Самарии, а ситуация в Ливане, прекращение огня в этой стране менее прочно, чем когда бы то ни было. Сообщение в Ливане о том, что удары ВВС ЦАЛа по деревне Роман на юге Ливана, там погибли 11 человек. Среди них двое детей и четверо женщин. Удары были нанесены в ответ на запуск начиненных взрывчаткой беспилотников в сторону бойцов на хребте Алитайр. ЦАЛ утверждает, что вот эти обвинения проверяются, и пока не были предприняты какие-то шаги в отношении военнослужащих, а еще до удара были предприняты шаги по сокращению возможного числа пострадавших среди среди непричастных к инциденту и к террористической деятельности. Эта газета «Идиот Ахронот», газета «Гаарец», материал Шломи Эльдара и Рут Йовель. Обратите внимание, главный заголовок: Нетаньяху получил предупреждение о намерениях Синуара за 10 дней до 7 октября, однако не проинформировал глав системы безопасности. Эксклюзивный материал, эксклюзивное сообщение о том, что в беседе, которая продолжалась 45 минут в конце сентября 2023 года, президент Объединенных Арабских Эмиратов предупредил, что Хамас планирует большой шаг в отношении Израиля, большое нападение. Нетаньяху сообщил, комментируя эту публикацию, что речь идет о полной лжи. Шломи Эльдар и Рут Йовель об этом подробно сегодня на сайте газеты «Гаарец» и в пятничном приложении к изданию. Азинкот и Беннет будут бороться порознь. Винтер также воздержался от каких бы то ни было объединений. А Джафар Фарах покинул предвыборную гонку. Тот самый кандидат от партии «Хадаш», который подозревается в совершении сексуальных преступлений. Обо всем этом «Нож», «Пигель», «Джеки Хури» на четвертой странице издания. Суммы, которые кандидаты инвестируют в рекламу в социальных сетях, и о чем это говорит Омер Бен Яков на третьей странице. Еще несколько материалов. Левые партии могут привести к тому, что ультраправый станет канцлером Германии. Газета «Нью-Йорк Таймс», «Рейтерс» и «ДПА» публикуют материал о том, что происходит в Германии, о том, что происходит на выборах в этой стране и так далее. Еще несколько материалов. Остатки десятков тел, которые были обнаружены в последнее время, среди них погибшие дети, были захоронены были захоронены после массовой церемонии прощания в секторе Газа. Об этом пишет Нир Хасон в газете «Гаарец». Сейчас 7 часов 38 минут в Израиле. Еще одна очень короткая пауза, и мы переходим к нашим первым собеседникам.

0: של משמרות המהפכה מראשית שנות ה-80. ואין סיבה שזה יימשך ככה, אם בסוף חיזבאללה לא ידע להגן על אנשים ולשלם להם את הכסף. אז אני חושב שאם נדע לעשות את זה, אגב, יש כבר מפלגה שיעית שאינה חיזבאללה, קוראים לה אמל. יש מה לעשות בעניין הזה, ושוב, אנחנו צריכים להיות צנועים ולהבין שאנחנו לא יכולים לשנות את המציאות במזרח התיכון בעצמנו, ואנחנו בוודאי יכולים לתרום או לסייע לדברים באופן שמקדם את האינטרסים שלנו. בשביל זה צריך אסטרטגיה, בשביל זה צריך גם לעשות דברים לא רק דרך פעולות צבאיות, שזה לצערי מה שישראל נוטה להתמקד בו, יש הרבה כלים אחרים חשובים לא פחות, ואני מקווה שנדע לעשות את זה.
1: מסע ומתן מדיני, ממשלת לבנון, יש לו תוחלת, יש לו משמעות, יש לו השלכות?
0: יש לו תוחלת כאשר הוא משולב בכלים אחרים. זה לא יעבוד אם לא נמשיך ונפעל באופן נחוש כדי להחליש את חיזבאללה צבאית. אגב, צבא לבנון, אם הוא יודע לטפל מצוין ואילו צהל, חייב לעשות את העבודה. אבל גם עם הרבה פעולות אחרות, פעולות כלכליות, פעולות קיברנטיות, תודעתיות, ולזה כמובן, אם נעשה את הפעולות האלה, אז בוודאי למסע ומתן מדיני יש תוחלת, כי יש לנו שותף בצד הלבנון.
1: אורורוביץ, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: סגן אלוף במילואים, עמית מחקר במכון מדיניות העם היהודי, בעבר ראש ענף חיזבאללה באמן. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, ситуации, которая складывается сейчас в Ливане. Правильно ли ее охарактеризовать как некий замкнутый круг? Хизбалла атакует позиции Израиля, Израиль отвечает, и все повторяется снова. Да, говорит наш собеседник, это ближе всего к тому, что сейчас происходит и в Ливане, и в Иране, обратите внимание. Есть некий статус-кво, некий обмен ударами, которые наносят обе стороны, и постепенно мы оказываемся в ситуации, которая позволяет продолжать достаточно долго. У этого есть определенные тактические преимущества для Израиля, однако это не может изменить стратегической ситуации. Для того, чтобы стратегическая ситуация изменилась, необходимо, прежде всего, очень много терпения. Необходимо терпение в Иране, необходимо терпение в Ливане. Необходима стратегия, которую будет проводить Израиль. Не только тактические решения и некие тактические шаги, при всей их важности, это не меняет качественно ситуации. Для того, чтобы эта ситуация изменилась, необходима, опять же, стратегия, прежде всего направленная на обвал иранского режима. Этой стратегии сейчас нет, этой стратегии нет у Израиля. Я не уверен, говорит наш собеседник, что эта стратегия есть у Соединенных Штатов Америки, а при наличии такой стратегии, при наличии таких шагов, это было бы достижимо и бесспорно повлияло бы и на ситуацию, в которой находится Хизбалла в Ливане. Хизбалла не может существовать без иранской подпитки, без иранской помощи, без иранских каких-то вливаний. И с этой точки зрения обвал иранского режима, безусловно, привел бы к тому, что Хизбалла прекратила бы в итоге. Это не вопрос одного дня и не вопрос одного месяца. Однако можно добиться того, чтобы Хизбалла прекратила свое существование. И для этого недостаточно фокусироваться только на военных шагах, то есть на тех шагах, на которых, к сожалению, фокусируются сейчас в Израиле, фокусируются достаточно давно, очень мало внимания уделяя остальным шагам, остальным возможностям. Например, возможности формирования оппозиции в Ливане. Шиитской оппозиции в Ливане. Далеко не все шииты родились проиранскими, далеко не все шииты воспитывались с младенчества, видели портреты Али Хаменеи. Есть возможность сформировать оппозицию, ориентированную на проливанские силы. Более того, говорит наш собеседник, такая оппозиция уже есть. Вряд ли можно о ней говорить как о произраильской, но тем не менее, когда мы говорим про Амаль, про организацию Амаль, это организация, которая является противником Хизбаллы. И в известном смысле можно добиваться того, чтобы эта конкуренция отражалась и в том, что происходит в отношении с Израилем. Переговоры с правительством Ливана, безусловно, важны. и говорит,

Говорит наш собеседник, я последний человек, кто будет недооценивать их важность, отмечает он. Однако, для того, чтобы они были эффективны, они не могут быть единственным средством, они не могут быть, не могут существовать сами по себе. Необходимо одновременно непрекращающееся военное давление на Хизбаллу и необходимы дополнительные шаги в отношении ливанского режима. Необходимо добиваться того, чтобы, например, да, всеми дипломатическими и иными средствами добиваться того, чтобы ливанская армия взяла на себя контроль за теми районами территории, которые она в состоянии контролировать. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, есть огромный арсенал средств у Израиля для того, чтобы влиять на ситуацию. К сожалению, на данный момент, по крайней мере, мы практически не видим каких-то конкретных действий со стороны Израиля в попытке эти средства задействовать. Хизбалла, до падения или до обвала Хизбаллы еще очень далеко. Однако, говорит наш собеседник, мы находимся в ситуации, когда поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки и контакты с Соединенными Штатами Америки могут быть эффективными. С нами был Ор Горовец, подполковник запаса, старший исследователь Института еврейской национальной стратегии, в прошлом глава отдела по изучению Хизбаллы в военной разведке ОМАН. Семь часов 7:51. Возвращаемся к израильским СМИ, возвращаемся к заголовкам израильских СМИ. Сайт газеты «Макор Ришон». Главный заголовок, интересный на самом деле материал, Шир Сасон, «За кулисами. Так работают компании наших политиков». Подробно о кампейнах, как они выглядят, как они строятся и так далее. Об этом Шир Эль Дилер и Шир Сасон на сайте газеты «Макор Ришон». Что еще можно здесь прочитать? Бецалель Смотрич требует выслать из Израиля посла Великобритании. Времена британского мандата закончились, напоминает Бецалель Смотрич. В рамках изменения политики в отношении Израиля, политика, которая усилилась после избрания Энди Бернхама премьер-министром Великобритании. Эта страна, судя по всему, объявит сегодня о серии санкций в отношении Израиля. Министр финансов призвал к превентивным шагам в отношении Великобритании, причем таким резким, как высылка посла, объявление его нежелательной персоной в Израиле. Еще несколько материалов. Политика, разумеется, Винтер пошел сам по себе. Беннет во главе партии Бияхад, Айзенкот также без объединений с кем бы то ни было, а партия Отцма Иудит представила список с Тали Готлиб, но без Май Голан. Об этом Шир Сасон. Рики Маман публикует статью под названием «Политика за кулисами предупреждений начальника генерального штаба». Об этом Рики Маман. Политическое руководство затрудняется устоять перед бюджетными требованиями ЦАЛа. Однако и когда речь идет о вопросах безопасности, государство не может вести политику, исходя из того, что нельзя вообще рисковать. Мы не можем себе позволить политику, полностью освобожденную от рисков. Еще несколько материалов. Интересный материал GNS. Офис координатора действий правительства на территориях сообщает, что цены на продукты питания в секторе Газа понизились на 83% с момента вступления в силу прекращения
огня. То есть с октября 2025 года цены на продукты питания в секторе Газа понизились на 83%. Что еще можно здесь прочитать? Младенов, глава Совета мира, ситуация в Газе превращает решение двух государств, решение конфликта на основе принципа двух государств невозможным. И еще несколько материалов. Палестинцы утверждали, что были изгнаны из своих домов в Самарии. Багац издал промежуточный запрет на использование этих земель. И об этом Шлому Петраковский. И прежде чем закончить этот час программы, несколько материалов с новостной ленты корпорации КАН. О чем пишут наши коллеги, о чем они сообщают сегодня утром. Заголовки новостной ленты корпорации КАН. Главный заголовок: усилия в окружении премьер-министра Бенямина Нетаньяу в попытке привести к объединению между Смотричем и Ави Маозом с партией Ноам. Это попытка какая-то попытка избежать утраты даже тех того небольшого числа голосов, которые получает партия Ноам. Поднимается, встает, падает, встает и снова падает. История Арье Дери в подкасте Керен Нойбах. И еще несколько материалов. Отдел полиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, требует оставить в полиции мобильный телефон командира управления полиции Хайфы после расследования. Еще несколько материалов. Спикер саудовской армии. 73 гражданина получили ранения в результате ударов хуситов минувшей ночью по территории Саудовской Аравии. Речь идет об опасной эскалации, заявляют в Саудовской Аравии. Несмотря на то, что хуситы вновь атаковали несколько целей в Саудовской Аравии при помощи дронов и баллистических ракет, на данный момент, по крайней мере, саудовцы не отвечают на эту провокацию. Об этом также пишет новостная лента корпорации КАН. Сейчас 7 часов 57 минут, прежде чем попрощаться, один или два ответа, которые мы получили от вас, уважаемые радиослушатели, на наш вопрос в социальной сети Facebook. Мы спросили вас о снижении цен на бензин на 2 месяца. И вот что вы нам пишете по этому поводу. Кто как ведет предвыборную кампанию? Кто-то снижает цены, кто-то занимается агрессивной рекламой. Игорь Толстик пишет: это как слону конфета. Андрей Маргулев: как высокий профессионализм и доброту Бецалеля Смотрича на 2 месяца. Спасибо, уважаемые радиослушатели, что вы нам пишете, что вы нас слушаете, что вы с нами общаетесь. Этот час программы подошел к концу. Эрес Шалом за пультом, Мила Старинская продюсер, Олег Лоц редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на канале.

0: Смада Неймани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
3: Летят самолеты.
4: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной» в кассе «Шоумен» и «Бали».

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. Выборы 2026. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху, как ожидается, передаст сегодня секретариату Ликуда список кандидатов на зарезервированные места в партийном списке, который будет представлен на выборах. Подача списков в Центральную избирательную комиссию в здании Кнессета завершится сегодня в 10 часов вечера. После этого в списках уже нельзя будет вносить изменения или создавать объединения партий. Последняя попытка Ликуда – объединить партии «Ноам Ле Исраэль» и «Ацианут Адатит». Как сообщила корреспондент КАН Яара Шапира, на данный момент между председателем «Ноам» Ави Маозом и председателем «Ацианут Адатит» Бецалелем Смотричем реальных переговоров нет. Тем не менее, в окружении Нетаньяху пытаются убедить обе стороны, что объединение отвечает их интересам. Маозу дают понять, что если его партия пойдет на выборы самостоятельно, ему, возможно, придется сняться с гонки в последний момент. Кроме того, в окружении премьер-министра считают, что предвыборная кампания Ликуда в любом случае не позволит партии Маоза набрать достаточно голосов. Орен Добронски объявил прошлой ночью, что не будет включен в список Ликуда на выборах и согласится только на профессиональный пост министра по делам искусственного интеллекта. Корреспондент КАН Шахар Глик сообщает, что, по всей видимости, решение Добронски связано с тем, что, став депутатом Кнессета, ему пришлось бы отказаться от американского гражданства. Ранее он был закреплен на 11-м месте в партийном списке. Корреспондент Яара Шапира отмечает, что у премьер-министра Нетаньяху, как ожидается, утром передаст секретариату Ликуда список кандидатов на зарезервированные места, предложенные им. Председатель Оцма Иудит, министр Тамар Бен-Гвир, разделил свой список на две отдельные партии, чтобы увеличить государственное финансирование. Бен-Гвир зарегистрировал под своим списком две разные партии – Хазит Иудит во главе с ним и Эрец Исраэль Шелану во главе с министром Исхаком Вассерлауф. Корреспондент КАН Шахар Глик сообщает, что этот шаг позволяет получать удвоенное ежемесячное финансирование на административные расходы и расходы на персонал – около 100 тысяч шекелей в месяц, то есть более 1 200 000 шекелей в год. Бен-Гвир прибегал к похожему приему и на прошлых выборах. Председатель Ацианут Адатит Бецалель Смотрич вчера вечером призвал немедленно выслать посла Великобритании в Израиле на фоне намерения Лондона объявить сегодня утром о введении санкций против торговли с поселениями. В своей публикации в социальной сети X член кабинета Смотрич написал, что Великобритания охвачена радикальным исламом и пытается спастись от экономического и социального упадка, нападая на евреев и государство Израиль. Корреспондент КАН Гилли Коэн сообщает, что США, как ожидается, осудят этот шаг, а в Израиле рассматривают жесткие ответные меры после введения санкций. Опасность амебы в Кинерете. Глава регионального совета Эмека Ярден Идан Гринбаум заявил в эфире КАН Решет Бет, что указания Министерства здравоохранения относительно купания в Кинерете недостаточно ясны и призвал израильтян приезжать на озеро. По его словам, статистически поездка по израильским дорогам представляет куда большую опасность, чем купание в Кинерете. Гринбаум ответил, что лично продолжает плавать в озере. Он также сообщил, что по согласованию с Министерством здравоохранения заплыв через Кинерет перенесен на ноябрь, когда температура воды должна снизиться и, как ожидается, опасность заражения полностью исчезнет. Турция уведомила Ливан о своей готовности оказать помощь ливанской армии. Источник в правительстве Ливана сообщил газете «Аль-Ахбар», что Турция неоднократно заявляла о готовности предоставить военную помощь и современные виды вооружений, а также о желании сыграть роль в поиске решения вопроса о разоружении Хизбаллы. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе достигнет сегодня 32 градусов. В Бершеве будет 36, в Аждоде 31, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, Высота волн составит от 50 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 9 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

0: В Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Публикация в газете «Арец» о том, что за несколько дней до резни 7 октября президент Объединенных Арабских Эмиратов напрямую предупредил премьер-министра Нетаньяху, но тот не сообщил об этом руководству системы безопасности. Председатель партии Беяхат Нафтали Беннет заявил, что Нетаньяху решил проигнорировать предупреждение и из-за своего высокомерия привел Израиль к величайшей катастрофе в его истории. По словам Беннета, Нетаньяху получил предупреждение как от главы египетской разведки Аббаса Камаля, так и от президента Эмиратов Мухаммеда бен Заида, но проигнорировал их. Беннет заявил в эфире Кан Решет Бет, что премьер-министр настолько глубоко увяз в своей концепции о том, что Хамас является активом, и выстроенные им политики в отношении их и Синвара, и Катара, что не внял ни одному из предупреждений. Беннет подчеркнул, что Нетаньяху несет прямую ответственность за эту катастрофу. Выборы 2026. Стало известно имя первого кандидата, которого Нетаньяху зарезервировал за пределами партии, общественного деятеля и резервиста Илиши Медана. Медан – один из основателей поселения Авигаль на юге Хевронских гор. Он также был удостоен чести зажечь один из факелов на церемонии в честь Дня независимости как представитель сферы реабилитации. Во время военной операции в Бейт-Хануне на севере сектора Газа он получил смертельно тяжелые ранения и лишился обеих ног. Об этом сообщает корреспондент Кан Шахар Глик. Председатель Осма Иудит, министр Итамар Бен-Гвир, разделил свой список на две отдельные партии, чтобы увеличить государственное финансирование. Бен-Гвир зарегистрировал под своим именем, под своим списком две разные партии. Хазит Иудит во главе с ним и Эрец Исраэль Шилану во главе с министром Ицхаком Вассерлауф. Корреспондент Шахар Глик сообщает, что этот шаг позволяет получать удвоенное ежемесячное финансирование на административные расходы и расходы на персонал. Около 100 тысяч шекелей в месяц, то есть более 1 200 000 шекелей в год. Бен-Гвир прибегал к похожему приему и на прошлых выборах. Председатель Ацианут Адатит Бецалель Смотрич вчера вечером призвал немедленно выслать посла Великобритании в Израиле на фоне намерения Лондона объявить сегодня утром о введении санкций против торговли с поселениями. В своей публикации в социальной сети X член кабинета Смотрич написал, что Великобритания охвачена радикальным исламом и пытается спастись от экономического и социального упадка, нападая на евреев и государство Израиль. Корреспондент Кан Гилли Коэн сообщает, что США, как ожидается, осудят этот шаг, а в Израиле рассматривают жесткие ответные меры после введения санкций. Депутат ливанского парламента от Хизбаллы Раид Беру заявил, что организация сейчас находится на этапе сдерживания атак против Израиля. При этом, по его словам, она продолжает готовиться, разрабатывать оружие, извлекать уроки и ждать подходящего момента. Выступая в одном из городов на юге Ливана, Беро подчеркнул, что решение о возможном ответе связано с политическими интересами. По его словам, ответ Хизбаллы может помочь Нетаньяху выйти из сложного положения накануне выборов. Он также отметил, что такой ответ может привести к разделению ливанского и иранского направлений, что, по его мнению, было бы ошибкой. Об этом сообщает обозреватель Кан Шимон Миджан. Турция уведомила Ливан о своей готовности оказать помощь ливанской армии. Источник в правительстве Ливана сообщил газете «Аль-Ахбар», что Турция неоднократно заявляла о готовности предоставить военную помощь и современные виды вооружений, а также о желании сыграть роль в поиске решения вопроса о разоружении Хизбаллы. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе достигнет сегодня 32 градусов, в Бейершеве будет 36, в Ашдоде 31, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов, а высота волн составит от 50 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река слушайте в 10 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан Река.
2: Доброе утро. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона сегодня Саша Коган. Итак, этим утром мы обсудим общественные темы и явления. За последний год в Израиль приехали более 20 тысяч новых репатриантов. Больше всего из России, но число желающих репатриироваться резко растет во Франции, Великобритании, США и Австралии. При этом общее число репатриантов снизилось. Их было примерно 25 тысяч в прошлом году. Новое исследование. 45,5% молодых израильтян готовы заранее заморозить сперму. Профессор Белла Савицкий, чей сын Йонатан погиб 7 октября, предлагает создать бесплатный банк спермы для военнослужащих и заранее фиксировать их волю на случай гибели. Должно ли государство предлагать солдатам сохранение спермы во время службы? И решит ли это медицинские и юридические проблемы родителей и партнеров погибших? Управление по конкуренции выявило огромные доли рынка крупнейших производителей и риск эффекта корзины. То есть компания, контролирующая обязательный для магазина продукт, может использовать его силу для продвижения остальных своих товаров. Ограничивает ли это конкуренцию, вытесняет ли небольших производителей и позволяет ли крупным компаниям легче повышать цены? 350 тысяч китайских автомобилей в Израиле передают данные на зарубежные серверы. Какие данные собирает современный автомобиль? Кто получает к ним доступ? И может ли владелец автомобиля вообще контролировать этот процесс? Эти и другие темы сегодня в нашей программе. А начнем мы с темы, которую мы, журналисты, можем совершенно законно считать, ну, хотя бы немного своей. 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов. Дата, правда, совсем не праздничная. 8 сентября 1943 года в Берлине нацисты казнили чешского журналиста Юлиуса Фучика. Он был арестован гестапо и даже в тюрьме продолжал писать на клочках бумаги. Так появился его знаменитый репортаж с петлей на шее. А в 1958 году, 8 сентября, объявили Международным днем солидарности журналистов. Ну, не знаю, насколько журналисты сегодня солидарны друг с другом, но повод поздравить коллег у нас точно есть. И первый коллега, которого я желаю поздравить, уже находится у нас в студии. Это человек, который, кстати, обратите внимание, к этому часу успел отработать уже 2 часа утреннего эфира и может нам рассказать о главных темах этого утра. Габи Вольсон, доброе утро. С профессиональным праздником нас с тобой.
3: Доброе
2: и всех
3: утро,
2: нас.
3: Саша. К сожалению, я, наверное, очень циничен, но мне кажется, что журналистская солидарность — это... Может быть, сладкая мечта, может быть, тот идеал, к которому стоит стремиться, может быть, еще что-то. И нам еще очень много чего нужно сделать для того, чтобы это из пустых слов стало реальностью. Особенно, когда я смотрю на происходящее между журналистами различных израильских СМИ. Картина далека от впечатляющей, но с праздником, безусловно.
2: Да. Габи, я слушала сегодня твою программу, тоже была радиослушателем, тоже была с другой стороны этого эфира, и у меня такое ощущение, что главное слово сегодняшнего утра — напряжение. Но об этом мы еще поговорим, особенно о напряженности в сфере безопасности, а начнем мы, наверное, с другого. Да? Вот сегодня самая главная новость, вот прямо
3: самая
2: сейчас.
3: Самая главная, да? Новость — это завершение подачи предвыборных списков в Кнессет. Это произойдет сегодня до 10 часов вечера. И главный вопрос этой главной новости: кого назначит Бенямин Нетаньяху на оставшиеся свободными места? И вот первое имя было опубликовано буквально несколько минут тому назад. Элиша Медан, военнослужащий ЦАЛа, резервист, получивший крайне тяжелые ранения во время войны железные мечи. Он был крайне тяжело ранен в Бейт-Хануне, лишился обеих ног, получил премию за вклад в вопрос восстановления военнослужащих, реабилитацию военнослужащих, получивших ранения. Принимал участие в создании поселка Авигайль. Сейчас он получил и принял предложение Бенямина Нетаньяху и займет 11 место в предвыборном списке Ликуда, очень высокое, надо сказать. Займет то самое место, которое изначально отводилось бизнесмену Орону Дубронскому, который, мы об этом тоже также говорили в нашей программе, принял решение не баллотироваться.
2: Таким... Это тоже интересное решение он принял, потому что, я так понимаю, что его отказ... идет от того, что он просто не решился отказаться от американского гражданства.
3: И у меня вопрос, от которого я не могу избавиться, а что, он только сейчас узнал о том, что нужно отказываться от американского гражданства, и почему это решение возникает за 24 часа до закрытия предвыборных списков? В общем,
2: то есть вы хотите сказать, Габи, что там была еще какая-то причина?
3: Я ничего не хочу сказать, я как журналист только задаю вопросы, да, а мы говорили о журналистах, да, мое дело задавать вопросы, а вот ответов пока нету, я надеюсь, что в какой-то момент они появятся. Но как все в Ликуде, в эту предвыборную кампанию, там все происходит очень с большим трудом, происходит очень медленно и, как вы сами сказали, Саша, напряженно. Нетаньяху нужно найти еще 3 или 4 кандидатов, которым он сможет предоставить забронированные места. Есть несколько имен, которые публикуются. Например, адвокат Давид Петер, очень известный и очень яркий, я бы сказал, адвокат на правом крыле консервативного крыла так сказать, юридической философии. Согласится ли он на это предложение? Будет ли он забронировано ему место? Я не знаю, но, по крайней мере, это имя называется.
2: Ну, есть еще генерал Офер Винтер. Насколько я понимаю, для Нетаньяху проблема в том, что Винтер может стать либо ценным союзником справа, либо довольно опасным конкурентом. Не правда ли?
3: Конкурентом он вряд ли станет. Я не вижу ситуации, при которой Офер Винтер приводит в канцелярию премьер-министра Гади Айзенкота. Мне сложно себе это представить. Могут быть... Опасность на данный момент с точки зрения Нетаньяху заключается в том, что Офер Винтер может не пройти в Кнессет. Да, то есть те 4 мандата, которые он сегодня набирает в вопросах, это то, что называется либо со щитом, либо на щите. Потому что, так сказать, учитывая... Я сейчас не буду вдаваться там в нюансы опросов, да, но все мы любим говорить о статистических погрешностях. Если ты набираешь 4 мандата, а 4 мандата — это минимум, меньше 4 мандатов не проходишь в Кнессет, и статистическая погрешность 4%, то улететь к 6 мандатам или рухнуть к 2, то есть к 0, вероятность очень высокая. И как поступит Винтер, если за неделю до выборов, например, он останется на тех же 4 мандатах, я не знаю. Сегодня они проводят конференцию, я полагаю, это будет такая взбадривающая их же сторонников мероприятие, но посмотрим, как он будет действовать дальше. Его приближенные говорят о том, что Винтер не будет разбазаривать голоса, то есть не будет рисковать стать тем, кто погубит правый лагерь. Посмотрим.
2: А на этом фоне, на фоне предвыборной гонки, есть еще конфликт Бен-Гвира с генинспектором полиции. Как это выглядит сейчас? Это такая попытка, не знаю, перетянуть голоса? Что это такое?
3: Как считал наш собеседник Арми Югев, корреспондент по вопросам полиции газеты «Исраэль Айом», Итамар Бен-Гвир пытается зафиксировать те достижения, вернее, обратить внимание избирателей на те достижения, которые у него есть. По мнению нашего собеседника, у него есть очень заметные достижения в службе охраны тюрем, менее очевидные его достижения в полиции. И вот таким образом, путем назначений или путем блокирования нежелательных с его точки зрения назначений, он пытается продемонстрировать и юридическому советнику правительства, и генеральному инспектору, а через них избирателям, грубо говоря, кто в полицейском доме хозяин, кто принимает решения и так далее.
2: Давайте вернемся все-таки к этому главному слову сегодняшнего утра, еще одному главному слову сегодняшнего утра, напряженность в сфере безопасности. Вы говорили о Хизбалле. Эта организация пытается показать, что может диктовать свои условия, но при этом как бы вот такое ощущение, что не доводит до большой войны, не собирается этого делать.
3: Это очень похоже на то, что делает Иран. Да? Угу, то есть и те, и другие задираются, условно говоря, да, но задираются до определенной границы.
2: Прекрасно... То есть останавливаются в сантиметре от еще одной эскалации.
3: От широкомасштабной войны. От широкомасштабной войны, в которой они не заинтересованы. В первую очередь не заинтересован Иран, разумеется. Ну а Хизбалла, как их прокси, как их союзники, как их сателлиты, тем более. И поэтому речь идет о том, что Хизбалла может запустить 2 беспилотника, 2 дрона в сторону военнослужащих ЦАЛа. ЦАЛ отвечает. Такие ограниченные военные действия в условиях формального прекращения огня. Как долго может продолжаться эта ситуация, я не знаю. В какой момент на Израиль начнут оказывать давление с требованием отступить из Ливана, в скобках и из Газы, где та же самая история, да, я не знаю. Но, по крайней мере, пока так.
2: Иудеи и Самария перед праздниками — это еще одна точка напряженности. Вы говорили сегодня о конфликте. Ветераны поселенческого движения выступают против насилия радикальной молодежи и предупреждают, что оно может навредить самому проекту поселенческому.
3: Я отвечу на ваш вопрос, Саша, только буквально, если позволите, секундное воспоминание.
2: Пожалуйста.
3: 6 октября 2023 года, да, последний день праздника Суккот, мы заканчиваем эфир, последний новостной эфир, обсуждая тему напряженности в Иудее и Самарии. Никто тогда, ни в одном новостном выпуске тогда, ничего не было о секторе Газа. У меня с тех пор, каждый раз, когда мы говорим об Иудее и Самарии, и о напряженности в Иудее и Самарии, особенно перед праздниками, у меня начинается тяжелое дежавю. Но действительно, да, в Иудее и Самарии ситуация напряженная. Акты насилия со стороны израильтян эту напряженность повышают, разумеется. Руководство поселений, руководство поселенческим движением отлично понимает тот ущерб, который причиняется. Посмотрите на то, что сегодня решит, судя по всему, правительство Великобритании. И, возможно, это только первый шаг. И очень резко выступают против этих действий. К сожалению, армия и общая служба безопасности Шабак и полиция недостаточно активно действуют в попытке эти действия прекратить. А лидеры поселенцев в известном смысле находятся между молотом и наковальней. С одной стороны, они хотят, чтобы эти действия прекратились. С другой стороны, они могут выглядеть как те, кто выступают против даже экстремистов в своей собственной среде.
2: По поводу вашего воспоминания о 6 октября могу только сказать, что у меня дежавю по поводу 7 октября и нашем с вами первом разговоре с утра. Но это
3: отдельно, абсолютно.
2: Это отдельно.
3: Да,
2: наверное, вспомним еще перед 7 октября. Но я хочу как раз перевести вас в хорошее такое, в хорошее настроение. Хорошая новость. Этой ночью подешевел бензин. Но кто за это платит в итоге? То есть вопрос, за чей счет, собственно, банкет? За чей?
3: На самом деле я побеседовал с доктором Алексом Команом, специалистом по экономике. Как бы нету особой высокой цены, которую мы заплатим, тем более, что речь идет о снижении на полшекеля на 2 месяца.
2: Бецалель
3: Смотрич хочет показать израильтянам, что можно понизить цены, что ему удается понизить цены после того, как все его усилия по снижению цен на молоко, на транспорт и так далее благополучно провалились. Бенямин Нетаньяху заинтересован в том, чтобы показать, что в то время, как во всем мире цены на бензин растут, у нас они снижаются.
2: На 2 месяца.
3: Ну, нам же не говорят сегодня, что это на 2 месяца. Да, это мы с вами, циничные журналисты, обязательно должны засунуть ложку дегтя в эту бочку бензинового меда.
2: Ну, кто кроме нас, Габи?
3: Никто абсолютно, да. И вот с этой точки зрения сейчас будет снижение бензина действительно сегодня на полшекеля, что тоже хоть что-то.
2: Габи, спасибо, хорошего дня еще раз с нашим профессиональным праздником. Будем надеяться, что когда-нибудь солидарность между нами все-таки появится.
3: Даже между журналистами, которые придерживаются разных взглядов, чего сегодня не происходит.
2: А иногда и полярных. С нами был Габи Вольфсон, ведущий радио Река, политический обозреватель сайта News.ru, CEO IL. Спасибо большое, спасибо. Доброго дня и хорошего дня нам всем. Продолжаем. Более 20 тысяч человек из примерно 100 стран мира решили в уходящем еврейском году сделать довольно серьезный шаг – собрать свои вещи и репатриироваться в Израиль. Россия по-прежнему остается главным источником алии, оттуда приехали 5685 человек. За Россией идет Франция, оттуда приехали 4364 человека, Соединенные Штаты 3333, Великобритания 975. При этом общее число новых репатриантов немного снизилось. Годом ранее их было не менее 25 тысяч. И одновременно в западных странах резко растет число людей, которые только начинают процедуру алии. Во Франции количество открытых дел выросло на 31%, в США на 17%, в Великобритании на 68%, в Австралии почти на 90%. И еще одна важная цифра. 35% всех новых репатриантов – это молодые люди от 18 до 35 лет. За год в Израиле приехали в том числе 414 30 врачей. Это особенно важная цифра на фоне разговоров об отъезде из страны израильских медиков. Что происходит с Ильей сегодня? Мы видим статистические колебания или меняется география и характер репатриантов? Об этом мы поговорим с социологом, профессором университета Бар-Илан Заевом Ханиным. Заев, доброе утро, здравствуйте.
4: Доброе утро, здравствуйте. Присоединяюсь к поздравлениям.
2: Спасибо.
4: И вы уточните, к чему.
2: Да. Зев, с одной стороны, более 20 тысяч новых репатриантов – это серьезная цифра. С другой, год назад было не менее 25 тысяч, то есть общая цифра снизилась. А как вы, социолог, политолог, читаете эти данные? Алия сегодня находится на спаде, или эта общая цифра скрывает гораздо более интересные изменения внутри? А если вы спрашиваете по поводу каких поздравлений, сегодня Международный день журналистов. Это я вам отвечаю на ваш вопрос.
4: Тогда искренне с этим поздравляю.
2: Спасибо.
4: Журналистом не являюсь, но общение с журналистами для меня всегда праздник.
2: Замечательно.
4: Итак, постараюсь ответить на ваш вопрос.
2: Да.
4: Если это как считать? Если считать между Рош-Ашана и Рош-Ашана, так вот, так сказать, кануном еврейского Нового года и кануном еврейского Нового года в следующем календарном году, то можно сказать, что какой-то такой вот особой катастрофы-то и нет, несмотря на массовый отъезд. Но если мы будем считать, почему «но»? Если мы параллельно будем считать по календарным годам, то мы видим, что где-то начиная с 2024 года мы видим стандартное снижение репатриации из диаспоры в Израиль, и особенно из стран бывшего СССР. Собственно, мы не раз уже говорили, я думаю, в этой студии, в том числе и с вами, что если раньше Алия, сколь низкой она не была, она все-таки закрывала разрыв между числом уезжающих израильтян и возвращающихся израильтян, уезжала всегда больше, чем возвращалась, то сегодня Алия, к сожалению, эту дыру не закрывает. Что касается...
2: То есть наоборот, уезжала меньше, чем приезжала, да, вы имеете в виду?
4: Да, совершенно верно. Нет, я имею в виду, что в сумме получается, да, число возвращающихся израильтян плюс алия было в сумме больше, чем уезжающих из Израиля. Там намного больше, не намного больше, что другая история, но это был там определенный баланс. Теперь еще один момент, который, знаете, как в свое время у Селюнина была статья «Лукавая цифра», да?
2: Да.
4: Одно дело, когда эти вот самые, то, что называется, дела, начало процесса.
2: Об этом я хотела с вами еще поговорить, да.
4: Да, что когда они открываются, это еще не факт, что люди
2: куда-то
4: уезжают.
2: Что кто-то приедет, да, разумеется.
4: Или вообще собираются уезжать. Да?
2: Да.
4: Это мы знаем по опыту предыдущих лет. Ну и, естественно, очень радостно, что Алия сравнительно молодая. Но надо сказать, что Алия всегда моложе, чем возрастная структура диаспоры. То есть обычно молодые люди, они более мобильны, чем люди среднего возраста, старшего среднего возраста и так далее. Очень часто бывает, да. Конечно, что молодые и среднего возраста приезжают, а за ними подтягиваются и другие члены их семьи, скажем так. Да?
2: Да.
4: Причем даже одно исследование, которое мы сделали в свое время по инициативе Всемирной сионистской организации в Министерстве абсорбции, когда уже некоторое время назад я был главным ученым Министерства абсорбции, там показалось, что инициатива довольно часто в руках женщин как раз.
2: Это интересный момент, но это так и бывает обычно.
4: Это так чаще всего и бывает. Типа того, мужчины начинают там колебаться, думать, а стоит ли, а как будет дальше, а женщины приходят и говорят: так, знаешь, мой дорогой, поехали. Хватит уже дергаться. Так вот, соответственно, сегодня, да, наконец, отъезд из Израиля, это, может быть, немножко офф-топик, но это важный момент. Отметить еще раз, что если раньше эмиграция из Израиля, ереда так называемая, она была преимущественно даже не экономическая, а то, что называется, в основном за границей оставались люди среднего возраста, средний класс, то есть те, которые, строго говоря, не были раевим лелехем, да, не были голодными в Израиле, но хотят расширить свой кругозор, реализовать свой интеллектуальный и профессиональный потенциал и так далее, плюс личные моменты. А вот сейчас мы имеем также и политическую эмиграцию, де-факто, да? Посмотрим, что получится после выборов. Дальше, наконец, региональная структура Алии, как вы видите здесь, ну, надо сказать, что выходцы из бывшего СССР на протяжении последних 36 лет, они доминировали всегда, три четверти было. Но в последние годы, если мы возьмем, например, военную так называемую, или тыквенную аллею, как они предпочитают себя называть, то там как раз выходцы из России, именно Российской Федерации, всегда доминировали, причем доминировали там от 70, иногда там 60, там 70, до 80%, да. Ну и, собственно, то, что мы сейчас видим, сравнительно небольшой разрыв, хотя репатриация из России, она больше, чем все остальные. На втором месте репатриация из Франции, но тоже не очень понятно. Эти репатрианты, они будут, они, собственно, собираются приехать, да, здесь и навсегда, или будут жить на две страны, как это довольно часто бывает и с этой альей тоже. Короче говоря, с одной стороны, все казалось бы не так катастрофично, а с другой стороны, есть о чем подумать.
2: А вот скажите, пожалуйста, ЗФ, ну вот вы говорите о том, что Россия все еще остается на первом месте. Кстати, я приведу цифру. В этом году это 5685 репатриантов. Но
4: это, мы это видим... не десятки тысяч несколько дней, несколько лет назад.
2: Да-да-да. Но мы видим какие-то изменения географии. Что сегодня толкает колее евреев из Парижа, Лондона, Нью-Йорка и Сиднея? Насколько это... Что это за причина? Это рост антисемитизма? Это политическая атмосфера после 7 октября? Или люди просто как-то по-другому начинают смотреть на Израиль? Может быть, это просто хорошая работа нашего Сахнут или Министерства Алии? Как вы считаете?
4: Ну, первые два пункта однозначно, да. Это естественно, проблема антисемитизма. Волна, беспрецедентная волна антисемитизма, особенно после 7 октября. Вот, и дальше работа, и понятно, что Сахнут работает, работает Министерство диаспоры, старается, так сказать, то, что в их силах, всякого рода структуры, которые занимаются то, что называется на иврите асбара, разъяснительная работа. Это все делается, хотя... скажем так, в последние 4 года основной фокус был направлен как раз на страны Запада.
2: Да.
4: Это Франция, Великобритания и так далее. Работа подобного рода деятельности в отношении постсоветских стран, она была, скажем так, существенно рангом ниже. Существенно рангом ниже. Не будем сейчас обсуждать, там имеет место политическое...
2: Ну, причины нам понятны, я думаю, да.
4: Что, простите?
2: Причины, я думаю, этого нам понятны. Просто усилия дали свои результаты, разумеется. Куда были направлены усилия, туда и, собственно, оттуда мы и видим результаты.
4: Ну, как одна из причин, грубо говоря. Возможно, кто-то принял решение, что русскоязычные репатрианты из бывшего СССР едут в любом случае. Так зачем, собственно говоря? Но, как мы хорошо с вами знаем, по крайней мере, социологи это довольно хорошо знают, что обычно выталкивающие факторы, они более существенны, чем притягивающие. Понятно, есть идеологическая алия, была, есть и будет. Но часто это причина отъезда, это ситуация в стране исхода. В большей степени, чем притягивающий фактор. Да?
2: Но то есть мы сейчас говорим о том, что на Западе стало... не так сладко.
4: Не так уж комфортно. Ну, давайте не будем забывать, что в свое время... когда там много говорили о так называемой паспортной алие, да, в основном из бывшего СССР, что люди приезжают, получают гражданство, и кто-то остается, а кто-то нет. Да?
2: Да.
4: Зачем же вы тогда получаете гражданство, не получая там все при этом, да, и тут же уезжая, не получая все соответствующие льготы, которые положены новым репатриантам, ну вот типа на всякий случай. Вот подобное, то, что называется гарантийный документ, да, это не очень дает какие-то гарантии в странах, где, мягко говоря, к гражданам, у которых есть другой паспорт, относятся как к гражданам другой страны, они относятся как к гражданам своей страны, со всеми вытекающими последствиями. Да? Но какая-то модель такого рода наличие вот израильского паспорта на всякий случай, то, что называется, вне зависимости от того, осядут они тут навсегда или на какое-то время, или вообще реально не будут здесь жить, или переправят сюда семьи, а сами будут работать там в Марселе, в Париже, в Лондоне, да? Соответственно, там это тоже некоторая, скажем так, форма страхового полиса, которое раньше, казалось бы, было доменом постсоветского еврейства.
2: Зеф,
4: ну, вот такая картина.
2: Да. Зеф, я хотела вас спросить. Вот вы уже упомянули этот момент, что одно дело открыть дело о репатриации, да, и начать там проявить интерес, а другое дело действительно переехать и репатриироваться. Можем ли мы это прогнозировать? Можем ли знать, какой процент? Не можем. Хорошо. Тогда следующий вопрос.
4: Абсолютно не можем, но мы... Опять-таки, мы можем примерно делать прогноз в плане факторов, которые есть в стране, потенциальной стране исхода, назовем его так. Ну, например, возьмем ту же Россию. Uh-huh. Если там действительно начнется массовый призыв, мобилизация в армию на украинский фронт, то, соответственно, наверное, мы увидим некоторое оживление.
2: Если смогут успеть уехать.
4: Не такое масштабное, как в сентябре 2022 года, но что-то такое. Если мы, допустим, увидим, что продолжается рост антисемитских выступлений, нападений, вандализма против еврейских объектов и так далее, возможно, некую тенденцию определенного оживления мы увидим и в западных странах, европейских странах. Ну и в США, как мы видим, нам стоит подождать ноября этого года, когда пройдут midterm elections, то есть промежуточные выборы в Конгресс, они обычно влияют и на, а также президентские выборы влияют на миграционное поведение американцев, и евреи здесь не исключение.
2: И последний вопрос, и очень короткий. Допустим, все там плохо на Западе. Готов ли Израиль к новой волне репатриации?
4: Ну, юные пионеры, да, так сказать, к репатриации. Нет, будьте готовы, всегда готовы.
2: Но это же вопросы жилья, работы, признания квалификации, образования, язык, бюрократия. Что вообще должна сделать наша страна сейчас, чтобы люди не только приехали, но потом и не уехали обратно, да?
4: Ну, как-то в свое время Натан Щеранский говорил, это фраза, которую я повторяю часто, и она достойна ее повторения, что евреи должны приезжать в Израиль не потому, что в диаспоре плохо, а потому, что в Израиле хорошо. Начать вот это вот самое хорошо, может быть, и нет возможности сразу, вот буквально по мановению пальца, пальцев, так сказать, рук. Правильнее говорят, да, сделать, я не знаю, составить все рабочие места по специальности, тут же решить проблемы переполненных классов, решить жилищные проблемы там, и всякое такое одновременно, но, по крайней мере, как-то усмирить, не усмирить, а реорганизовать бюрократию, причем по всем ее направлениям, не только Министерство Алии интеграции, которое делает, что может, и не только еврейское агентство, которое на самом деле международная организация, да? Но вообще любая структура, что на самом деле очень важно понять и в Минздраве, и в и в индустрии, в экономических министерствах, и в гуманитарных министерствах, образовательных и так далее. Многие там и так это понимают, но это должно уже увеличиться в разы, да? Что на самом деле и они ответственны за Алию, а не только конкретное ведомство с таким названием.
2: Социолог, профессор университета Бар-Илан Заев Ханец, спасибо вам большое за это интервью. Спасибо. Благодарю. Хорошего дня.
4: И вам. Всего доброго.
2: «41% молодых мужчин в Израиле готовы сохранить сперму уже в молодом возрасте. Таковы результаты нового исследования профессора Беллы Савицки, эпидемиолога и исследователя общественного здравоохранения Академического колледжа Ашкелона. Это исследование было проведено совместно с доктором Рахель Шварцер и профессором Талией Эльдар Гева. Исследование, в котором приняли участие 402 израильских еврея в возрасте от 18 до 40 лет, уже опубликовано в международном научном журнале. Большинство тех, кто готов заморозить сперму, рассматривает это прежде всего как своего рода страховку на будущее, на случай проблем с фертильностью, болезни или лечения, которое может повлиять на фертильность. Но в Израиле у этой темы есть еще одно измерение. 78% допускают использование сохраненной спермы партнером или партнершей в случае своей смерти, а 59% возможность ее использования родителями для рождения внука. Для профессора Савицки эта тема глубоко личная. Ее сын, боец подразделения ГОС, Йонатан Савицки, погиб 7 октября в бою за Кисуфим, спасая оказавшихся там военнослужащих и мирных жителей. После его гибели сперму извлекли, но слишком поздно. Она оказалась нежизнеспособной. Само исследование посвящено памяти Йонатана. Профессор Савицкий предлагает создать бесплатный банк сохранения спермы для военнослужащих. Сохранять ее при жизни, когда мужчина молод и здоров, вместо экстренной попытки получить сперму уже после гибели. И одновременно заранее фиксировать волю самого военнослужащего относительно ее использования в случае его смерти. И профессор Белла Савицкий уже сегодня с нами. Доброе утро, Белла.
5: Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро. Итак, 41% молодых мужчин заявили, что готовы заранее сохранить сперму. Вы ожидали такой процент? Ожидали получить такую цифру?
5: И, если честно, я думала, что этот процент будет существенно ниже. Угу. Высокий процент желающих сохранить сперму очень удивил. Но когда были проанализированы данные причин, которые указали мужчины для сохранения спермы, то все стало понятно. Практически 96% отметили, что они беспокоятся за свои репродуктивные возможности. Мы знаем, что с возрастом качество спермы снижается, и растет также вариант того, что будет какая-нибудь мутация в ДНК, которая приведет к тому, что ребенок не будет здоров. Мужчины боятся этой ситуации, и также не знают многие, когда смогут жениться и завести детей. И поэтому 96% из желающих сохранить сперму хотели бы сделать это именно из-за этого опасения, что в будущем, когда они захотят завести детей, у них будут проблемы с репродуктивной функцией. 95% сказали, что они боятся, что в будущем могут заболеть какой-нибудь болезнью, которая повредит их репродуктивную функцию, или же будут вынуждены принимать какое-то лечение, которое, например, химиотерапия или радиационное лечение рака могут повредить возможность мужчины иметь детей в будущем. Интересно также, что 74% сказали, что хотели бы, если у них есть уже проблемы с их репродуктивной функцией, узнать это раньше. Это очень интересные проценты. Мы знаем, что у 7% молодых мужчин есть проблемы, но они об этом не знают. У 1% молодых мужчин нет спермы вообще, и они об этом не знают. То есть в будущем, женившись около 40 лет и попав в клинику для решения репродуктивных проблем, они это обнаружат, но, может быть, будет уже довольно поздно. А 74% хотели бы знать это раньше, что интересно. И, как вы правильно сказали, также мужчины отметили, очень высокий процент мужчин отметили, что если в случае неожиданной спермы родители или партнерша могут использовать неожиданной смерти, это очень болезненная причина. У нас в Израиле с начала войны 7 октября было извлечено посмертно 270
2: 270 солдат.
5: Да, была извлечена сперма после смерти, и эти образцы заморожены и могут быть использованы после, разумеется, длительного судебного процесса, учитывая тот факт, что
2: согласие не было дано заранее. Да.
5: Не было заранее, большинство просящих посмертно извлечь сперму это родители. 88%, около 80% этих извлечений было сделано просьбе родителей, тут понадобится судебный процесс, чтобы получить разрешение на ее использование.
2: Да. Белла, вы предлагаете создать бесплатный банк сохранения спермы для военнослужащих. Расскажите, пожалуйста, как вы представляете эту систему на практике? Как это происходит?
5: На самом деле, банк спермы, это звучит очень драматично. На самом деле, это берется просто пробирка, и она находится при очень глубоком замораживании, минус 195 градусов. Такой банк имеется во многих больницах Израиля. Хранение этой спермы стоит не такие уж огромные деньги. Первый год, может быть, это относительно дорого, потому что в первый год сперма проходит проверки и так далее. Это стоит около 1500 шекелей. Но каждый последующий год это стоит 400-500 шекелей. То есть это по карману большинству мужчин. Интересно, что в нашем исследовании 41% из тех, кто сказал, что хотели бы заморозить, готовы также лишь заплатить полную стоимость этой заморозки. И 13% хотели бы, чтобы им частично субсидировано было это хранение. Я это вижу так, что берется и создается некая, так сказать, амута, которая готова оплатить солдатам хранение спермы в течение службы в армии, то есть это приблизительно 3 года, может быть, 3,5, учитывая, что в некоторых войсках служат больше. Например, Йонатан в команду должен был служить 3 года и 2 месяца. И заинтересованные в этом солдаты получают возможность заморозить свою сперму на время армейской службы. Но в процессе заморозки, разумеется, мужчина заполняет бланк, где он пишет, что он разрешает сделать с этой спермой и при каких сценариях. То есть тут мы точно знаем его волю, и нет этической проблемы, что мы будем использовать его генетический материал без его разрешения. Да. Без его разрешения. По мере приближения армейской службы к концу, вполне можно видеть такой сценарий, что связываемся с молодым человеком и спрашиваем, дальнейшее сохранение спермы будет вам стоить 400 шекелей в год. Если вы желаете продолжить, пожалуйста, если вы не желаете, эта пробирка просто уничтожается, как уничтожается очень много биологического материала каждый день, с этим нет никаких проблем. И у меня нет никаких сомнений, что директора ЭБА, банков сперм в Израиле выразит заинтересованность в сотрудничестве, и не такой уж огромный объем желающих будет, если мы учитываем, что, допустим, 40% да, из тех, что призываются, мы не знаем, насколько будет это правда 40%, но, допустим, ниже, если...
6: Да,
5: то есть не так это все страшно в плане объемов.
6: То есть это вполне может существовать?
5: Абсолютно.
6: А почему важно сохранить сперму при жизни, а не просто заранее получить согласие на извлечение в случае гибели?
5: Я вам объясню, у этого есть несколько важных причин. Причина номер один. Извлечение спермы после смерти – это скорее биопсия. Извлекается такое небольшое количество сперматозоидов, что речь потом не может идти о том, чтобы оплодотворять будущую мать какими-то более щадящими способами. Если мы извлекаем сперму после смерти, то будущая мать должна обязательно пройти гормональное лечение, после чего ее яйцеклетки будут извлечены, и сперма будет туда вот прямо засунута под микроскопом, то есть это вот экстрапоральное оплодотворение с внесением... Да, но мало того, еще и с внесением сперматозоида внутрь яйцеклетки, все из-за того, что делается буквально биопсия этих сперматозоидов после смерти. Это первая причина, чтобы облегчить возможность ее использования.
6: Вторая причина? Мы говорили о том, почему важно не только согласие военнослужащего, именно сохранить сперму. Да.
5: Я ужасно извиняюсь.
6: Нет, мы понимаем.
5: Произошел блэкаут. Да, вторая причина, это если мы сейчас посмотрим профессиональную литературу в плане, насколько извлечение посмертной спермы, что вообще произошло с этими детьми, то мы увидим интересную вещь. Процедура существует уже много лет, может быть, даже десяток лет. Всего описано 8 случаев рождения детей после такого процесса. И по поводу развития этих детей написано все очень так непонятно. Написано, что их развитие было нормальным, не указано конкретно, что какие-то особенные... Не указано, что нормально, ненормально. То есть у нас нет профессиональной литературы, которая говорит, извлечение спермы после смерти – это здорово для того ребенка, которого мы сделаем. И, разумеется, если мы сравниваем с тем, что мужчина при жизни сдает сперму в банк спермы, это большое количество спермы. Будущая мать совершенно не обязана проходить экстрапоральное оплодотворение. Можно это сделать на более простым
6: щадящим способом. Да.
5: И кроме всего прочего, этот процесс уже проверен десятками лет исследований, что со здоровьем этих детей все прекрасно. Те, которые родились от спермы, находящейся в банке, извлеченной у живого мужчины, а у покойного мы, честно говоря, просто не знаем. У нас
6: пока
5: нет информации.
6: Не знаем.
5: Да, Израиль
6: я
5: у нас впереди планеты,
6: напомнить,
5: и исследования будут, разумеется, сделаны, но кто хочет превратить своего ребенка в... есть возможность получить его проверенным способом, разумеется, это лучше. Да.
6: Я только напомню, что ваше исследование, профессор Белла Савицкий, посвящено памяти Йонатана, вашего сына. Профессор Белла Савицкая, специалист по здоровью общества и эпидемиологии, преподаватель в Академическом колледже Ашкелон, а также мама Йонатана Савицкого, солдата ЭГОС, погибшего 7 октября 2023 года в бою за базу Кисуфим.
5: Да, я
6: очень
5: могу сказать
6: одно
5: маленькое предложение на случай, что нас слушают мамы солдат. Это очень тяжелая тема. Мне не довелось разговаривать с Йонатаном при жизни о возможной его гибели, о генетическом продолжении после смерти. И не пришло также в голову предложить ему пойти сохранить свой генетический материал в банке. Разумеется, никаких бы проблем нет. Любые деньги я бы заплатила сегодня за то, чтобы у меня была возможность подержать на руках моего внука или внучку. сына или дочку Йонатана. Я предлагаю вам поговорить со своими сыновьями на эти темы. Если недостаточно взрослые, чтобы идти в армию, держать в руках оружие, ничего страшного не случится, если вы сядете с ними, поговорите об этом вопросе, а также оплатите им, если у них нет возможности сделать это, о сохранении их спермы в банке. Это будет хорошо для них на случай, если в будущем когда-нибудь они женятся и столкнутся с проблемами с репродуктивной функцией. У них будет замороженная сперма в молодом возрасте, когда это качественный, хороший генетический материал, не поврежденный годами всяких вредных привычек и влиянию окружающей среды. Но многие люди не могут поговорить об этом с детьми. Это тяжелый вопрос. А я вам рекомендую, да, набраться храбрости и обсудить это.
6: Спасибо большое.
5: Спасибо большое.
6: Спасибо.
5: Спасибо.
7: Юткуф Мафтиаха.

0: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Национальная компания напитков, больше 90% рынка колы и 90% холодного чая. Но управление по конкуренции проверяет так называемый эффект корзины. Может ли крупный производитель использовать товар, без которого супермаркету трудно обойтись, чтобы вместе с ним продвигать и другие свои товары? Таким образом, переносить свое влияние с одного рынка на другой. Означает ли это, что выбор на полках меньше, чем нам кажется? Что происходит в это время с маленькими производителями? И главное, платим ли мы за такую концентрацию более высокую цену? Для того, чтобы разобраться с нами, мы пригласили в наш эфир Андрея Харазова, экономиста, экономического обозревателя, редактора сайта 9 канала. Андрей, привет.
1: Доброе.
0: Итак, 75% коттеджа у одной компании, 87% черного кофе у другой, больше 90% колы у третьей. Для маленькой нашей страны это цифры говорят о чрезмерной концентрации или это нормальное положение рынка?
1: Ну, с одной стороны, да, уже много обо всем этом говорилось, да, и о том, что и молочный рынок, и напиточный рынок, и Пнува каждый раз упоминается, и Февраль Мошкио, да, и то, что эти компании могут теоретически, поскольку они поставляют действительно основные партии товаров разных супермаркеты, то они могут диктовать этим супермаркетам, как себя вести с аналогичными товарами конкурентов, которых намного меньше. Допустим, если взять тот же коттедж, его выпускают три фирмы у нас, зернистый творог, да, основные папы. Количество действительно нового, у нее богатый такой этот самый репертуар, так сказать, и там и 3%, и 5%, и 9%, и 12%, и там, не знаю, с укропом и без укропа. По-простецки работают больше там Тара и Штраус, у них просто 5% коттеджи, их обычно мало. Поэтому теоретически, да, есть возможность, что Пнува будет давить на супермаркеты с тем, чтобы другие коттеджи не продавались по скидке, чтобы они стояли где-то там в менее видных местах.
0: Да.
1: То же самое происходит, как предполагают вот в управлении по конкуренции. И может происходить с напитками, с разными тоже, что на переднее место там будут выставлять одну колу, нам всем известную.
0: Да-да-да, мы не будем, да.
1: И так далее, да. А другие колы, соответственно, задвигать там и прочее.
0: Угу.
1: Лимонад.
0: А расскажите об эффекте корзины. Вот объясните мне на простом примере. Вот, например, супермаркет практически обязан иметь на полке какой-то продукт. Может ли это помочь производителю продавать этой сети и другие свои товары? Может ли он сказать, вот если не это, то ничего?
1: Ну, давление, да, оно бывает разное, оно бывает и скидочное, и как бы, и наоборот, может диктовать отсутствие скидок на похожие товары, если вы хотите получать наши, или если, поскольку вообще не можете без наших. И оно может получать, это диктовать и набор разный. Хотите наше одно, берите наше и то еще.
0: Наше другое, да-да-да.
1: Да.
0: А что тогда происходит с небольшим производителем? Допустим, кетчуп или десерт какой-нибудь, да, там, лучше или дешевле, но у него нет молока, колы или еще чего-то. Что делать этому маленькому производителю? Как войти на рынок? И влияет ли это на него самого?
1: Да, нет, но это мы все говорили в теории, а что происходит в реальности, это немножко другая картина. Поэтому у маленьких производителей сейчас, у мелких, в принципе, особых проблем нету. По крайней мере, работает в Израиле антимонопольное управление, а не только Решут ха-Тахарут, да, но еще и это антимонопольное управление, которое, в принципе, принимает жалобы, в принципе, очень серьезно на них реагирует и, в принципе, все это учитывает. Например, когда Пнува недавно повышала цены, несколько супермаркетов, на тот же кот, кстати, по-моему, несколько супермаркетов сразу тупо объявили ей бойкот, несмотря на всю ее силу и несмотря на все ее там эти самые закидоны.
0: Да. А вот еще один вопрос. Можем ли мы считать, что вот то положение, которое вы описываете, оно делает продукты в Израиле дороже? И если государство хочет снизить цены на продукты, то что ему в этом смысле делать?
1: Такая точка зрения есть, но она, не знаю, насколько оправдана. Об этом тоже разговорилось. И, возможно, как раз та же там какая-нибудь новая Тара с их огромными мощностями, с их сетью перевозок, с их сетью холодильников.

0: и фабрик, они могут позволить себе производить и продавать продукты дешевле, а не дороже, чем мелкие производители типа Махлевод ГАД. Мы знаем, что есть очень хорошие, очень качественные товары в магазинах от мелких всяких молочных фабрик. Когда мы ходим, мы их видим, да?
1: Да.
0: И мы не видим, чтобы они были дешевле крупных товаров крупных молочных фабрик. Наоборот, они обычно дороже, и они обычно считаются типа такие более качественные, более изысканные, потому что мелкие фирмы не делают дешевых товаров. Они специализируются на том, чтобы зарабатывать, не вступают в конкуренцию как бы с большими компаниями, потому что они не могут с ними конкурировать.
1: Они не могут с ними конкурировать, это самое главное.
0: Логистике.
1: Конечно.
0: Да, но не по силе несправедливой, а просто по логистике, скажем так.
1: Андрей поэтому Харазов, продукт, да.
0: Продукт обычно дороже, да.
1: Угу. Андрей Харазов, экономист, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. Современный автомобиль – машина с большим экраном, навигатором, множеством удобных электронных функций, но на самом деле это мощный компьютер на колесах с постоянным подключением к интернету, камерами, микрофонами и еще десятками датчиков. По данным Globes, сегодня по дорогам Израиля ездят 350 тысяч подключенных к интернету автомобили китайского производства, причем более 100 тысяч из них уже появились с начала этого года. Эти машины способны собирать информацию о местоположении, о маршрутах, аудио, видео из салона и вокруг автомобиля, изображение окружающей территории и многие другие данные, и передавать эту информацию на серверы за пределами Израиля. То есть это означает, что тысячи постоянно движущихся по стране автомобилей потенциально могут собирать огромный массив информации на дорогах, объектах и передвижениях людей. Израильские оборонные структуры уже отнеслись к китайским автомобилям как к потенциальному риску. При этом нет доказательств того, что Китай действительно использует данные гражданских автомобилей в Израиле для разведки. Таких данных на этот момент еще нет. Министерство транспорта недавно опубликовало рекомендации по кибербезопасности подключенных автомобилей. Но пока это только рекомендации, а не обязательные требования. Что на самом деле знает о нас наша машина? Куда уходят эти данные? И насколько серьезно может быть потенциальная угроза? Все эти вопросы мы зададим нашему гостю, следующему специалисту, Гайс Барский, эксперт по высоким технологиям и интернету. Доброе утро.
2: Доброе утро, Саша, доброе утро, уважаемые радиослушатели.
1: Итак, сегодня давайте поймем для начала, да, что сегодня способен, ну, так сказать, видеть, слышать и запоминать современный автомобиль? Какие данные он собирает, когда мы просто едем с вами из дома на работу?
2: Ну, давайте так, во-первых, зависит от автомобиля. Конечно, чем он более новый, тем больше данных он может собирать. Но, скажем так, основные данные – это геолокация, это паттерны, то, что называется, использование, то есть как часто мы нажимаем на газ, как часто мы нажимаем на тормоз.
1: Ну, это Китаю не очень интересно, я думаю.
2: Это очень интересно производителям машин.
1: Ага.
2: Это очень, ну, интересно страховым компаниям. Это есть очень много, скажем так, крупных компаний, которым интересно, как мы водим. Я могу сказать опять же, что, например, в Соединенных Штатах есть страховые компании, которые могут делать скидки в страховании машины, автомобиля, если ты хорошо водишь.
1: Да.
2: Как они меряют, хорошо водишь, опять же, насколько ты сильно много, часто разгоняешься, насколько ты...
1: Как резко нажимаешь
2: на тормозишь, да, лихачишь на дорогах, там нарушаешь и прочее, и прочее.
1: А
2: да,
1: какие еще данные уходят и куда они попадают?
2: Ну, опять же, точно сложно сказать, прямо так. Сложно сказать точно. Да. Есть современные машины, в них также есть наружные, внутренние камеры, из которых данные тоже могут обрабатываться, например... На самой базе, например, есть машины, которые могут распознавать сейчас, что человек засыпает за рулем, и, соответственно, тоже какую-то информацию послать и прочее, и прочее. Но нужно понимать несколько вещей, опять же. Что такое обрабатывать данные, что такое, куда они попадают, и что такое вообще эти данные.
1: Да, да.
2: То есть, даже вот если мы приводим базисный пример, камеры, которые распознают, что водитель начинает засыпать за рулем. Это значит, что есть поток информации, то есть лица водителя, и этот поток информации отправляется куда-то в облако, где мощные алгоритмы все время обрабатывают, что в реальном времени обрабатывают, что происходит. Если они начинают замечать, что там часто закрываются глаза, чаще, чем нужно и прочее, они обратно посылают значит, какое-то
1: предупреждение, такое, да?
2: Предупреждение, да, предупреждение какое-то водителю. Окей? Uh-huh. Это не значит, что где-то там в Китае сидят много, значит, много китайских таких вот агентов, шпионов перед компьютером и смотрят с утра до вечера, что же там Итан Коэн сейчас делает у себя в машине. Ковыряет он носу или не ковыряет он носу, да?
1: Да, но с одной стороны...
2: Я вам скажу, информацию о нас без перерыва, нон-стоп, собирает все, что возможно. В первую очередь, это наш мобильный телефон, который собирает бесконечное количество информации о том, где мы, что мы и как мы.
1: В том числе это наши фотографии, да, черты лица.
2: Это компьютер, это смарт-вотчи, это машины, это сегодня домашняя электроника типа пылесосов и т.д. и т.п. Окей? То есть эта информация, она собирается у нас в бесконечном количестве, как говорится, предметов и в реальном времени постоянно и всюду.
1: Это может быть настоящим риском кибербезопасности для всего государства? Только очень быстро, потому что у нас уже заканчивается с вами время разговора.
2: Это очень-очень глубокий вопрос, который минуту не ответишь.
1: Но тем не менее.
2: Кибербезопасность – это один из очень многих аспектов, связанных вообще с безопасностью государства. Теоретически все может быть. Если хакер сможет сейчас взломать все камеры, я не знаю, например, компании BYD, у которой очень много машин, то может быть, он что-то где-то увидит, а может и не увидит. Uh-huh. Это очень сложный вопрос. Ну, он увидит, что есть там 50 тысяч машин BYD, которые постоянно куда-то ездят.
1: 350 тысяч, кстати.
2: Ну, хорошо, 350 тысяч машин BYD, которые постоянно где-то куда-то ездят. Ну, да. Он увидит, что Итан Коэн поехал сейчас на Голланд отдыхать. Это нужно ему. Это угроза национальной безопасности, где Итан Коэн сейчас или нет. Uh-huh. Понимаете? То есть это вот такой вот совершенно неоднозначный вопрос. Или, да, он Итан Коэн проехал мимо Кореи, но с другой стороны можно мимо
1: Кореи. Да, но если 350 тысяч мистеров Коэнов поехало в одном направлении, например. Ну, я просто, да, для примера.
2: Ну, теоретически, и что?
1: Понятно.
2: Поехали куда? Хорошо. Вверх они не поедут, куда поедут? Если у нас сейчас начинается, у нас все дома сидят, наоборот, никто не ездит.
1: Гай.
2: Как мы уже это выучили.
1: Да. Гай Сбарский, эксперт по высоким технологиям и интернету. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам. Безопасного дня всем.
1: Спасибо. Над программой работали продюсеры Лена Черкасова и Мила Сталинская, звукооператор Алла Найденова. У микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
3: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплан. Премьер-министр Нетаньяху сегодня в 2 часа прибудет в секретариат Ликуда, чтобы убедить его членов утвердить предложенных им кандидатов на зарезервированные места в партийном списке. Председатель партийного суда Ликуда Михаэль Клянер заявляет, что Нетаньяху не может зарезервировать места для кандидатов без одобрения членов секретариата. По его словам, в прошлом сложилась нежелательная практика. Секретарь обзванивал в последний момент членов секретариата и спрашивал, согласны ли они утвердить кандидатов. Теперь, отметил Клянер, секретариат проведет очное заседание. Все его члены соберутся вместе. Премьер-министр представит предложенных кандидатов и объяснит свой выбор, после чего члены секретариата смогут задать вопросы и одобрить или отклонить кандидатуры. Тем временем стало известно имя первого кандидата, которого Нетаньяху зарезервировал за пределами партии. Это один из основателей поселения Авигаль на юге Хевронских гор, резервист Элиша Медан. Он был удостоен чести зажечь один из факелов на церемонии в честь Дня независимости как представитель сферы реабилитации. Во время военной операции в Бейт-Хануне на севере сектора Газа он получил тяжелые ранения и лишился обеих ног. Об этом сообщает корреспондент КАН Шахар Глик. Посол США в Израиле Майк Акаби заявил, что ожидаемое в Великобритании объявление о введении санкций против поселений является дискриминацией в отношении правительства Израиля. В интервью радиостанции BBC Акаби добавил, что это дискриминация против еврейского народа, и заявил, что не понимает логику, стоящую за этим решением. «Это все равно, что бросить камень, не имея понятия, где он приземлится», — сказал посол. При этом Акаби отметил, Великобритания — суверенное государство, она может делать, что хочет. Но то же самое это относится и к Соединенным Штатам, сообщает корреспондент КАН Ихескель Коренберг. Отдел по расследованию преступлений среди полицейских, МАХАШ, обратился в суд с просьбой продлить срок изъятия мобильного телефона начальника полиции Хайфы подполковника Эйяля Шахара, который проходил проверку подозрению в сексуальных правонарушениях в отношении сотрудниц полиции. В прошлом месяце МАХАШ сообщил о закрытии уголовного дела против Шахара и рекомендовал привлечь его только к дисциплинарной ответственности. Шахар требует вернуть ему телефон, утверждая, что ордеры на доступ к устройству были получены незаконно. Суд был введен в заблуждение, а его право на частную жизнь серьезно нарушено. В МАХАШ отвечают, что проверка телефона проводилась на основании судебного ордера, выданного в соответствии с законом, и что обнаруженная на устройстве информация может потребоваться для дисциплинарного разбирательства. Об этом сообщает корреспондент КАН Шелли Тапиро. Депутат ливанского парламента от Хизбаллы Раид Беро заявил, что организация сейчас находится на этапе сдерживания атак против Израиля. При этом, по его словам, она продолжает готовиться, разрабатывать оружие, извлекать уроки и ждать подходящего момента. Выступая в одном из городов на юге Ливана, Беро подчеркнул, что решение о возможном ответе связано с политическими интересами. По его словам, ответ Хизбаллы может помочь Нетаньяху выйти из сложного положения накануне выборов. Он также отметил, что такой ответ может привести к разделению ливанского и иранского направлений, что, по его мнению, было бы ошибкой. Турция уведомила Ливан о своей готовности оказать помощь ливанской армии. Источник в правительстве Ливана сообщил газете «Аль-Ахбар», что Турция неоднократно заявляла о готовности предоставить военную помощь и современные виды вооружений, а также о желании сыграть роль в поиске решения вопроса о разоружении Хизбаллы. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе достигнет сегодня 32 градусов. В Бершеве будет 36, в Аждоде 31, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов. Высота волн составит от 50 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО слушайте в 11 часов. Доброго дня, Шалом, Миерушалаим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан Река.

0: Доброе утро. Мы начинаем второй час программы «Доброе утро, Израиль». И в этом часе Рош ха-Шана как точка нового отсчета. Что именно начинается в этот день и с какими мыслями человек входит в Новый год? Можно ли отоспаться в субботу и праздники? Новое исследование. Дополнительный час-два сна, выходные могут частично компенсировать недосып и связаны с более низким риском повышенного давления. Но слишком долгий сон способен снова сбить режим. Как оформить праздничный стол к Рош ха-Шана? Современная сервировка, цвет, посуда, текстиль, декор. Что будет выглядеть актуально, а от чего нам нужно будет отказаться? Цветы к Рош ха-Шана. Что выбрать для дома в подарок? Какие цветы сейчас в сезоне? И как собрать современный праздничный букет, который не стыдно подарить? 12 сентября в Иерусалимском парке ремесел Эйн Яэль состоится большой фестиваль рыцарей Иерусалима. В этом году он пройдет под названием Боба Майсес. Ну а сейчас мы начинаем. До Рош ха-Шана осталось всего несколько дней. Согласно еврейской традиции, мир к этому дню уже был создан. То есть уже были небо, земля, растения, животные. Практически все было готово. Не хватало только человека. И именно день появления Адама, первого человека, стал началом Нового года по еврейской традиции. То есть точкой отсчета оказывается не возникновение мира, а тот момент, когда в этом мире появляемся мы, люди. Те, кто способен выбирать, ошибаться, отвечать за свои поступки и, что особенно удобно перед Новым годом, обещать себе в следующий раз быть хорошими. Ну а Рош ха-Шана еще и день суда. Значит, новый отсчет начинается не с чистого листа. Сначала, видимо, предполагается посмотреть, что написано на предыдущих страницах. Почему год начинается именно с появления человека в этом мире? Что от него в этот момент требуется? О чем мы должны думать в Рош ха-Шана? И что можно на самом деле начать сначала? Об этом мы поговорим с раввином Мотлом Гордоном. Мотл, доброе утро.
1: Доброе утро всем.
0: Что на самом деле начинается в Рош ха-Шана? Мы говорим, вот новый еврейский год. А что это означает, вот это начало в еврейской традиции?
1: Да, действительно, начало очень хорошее слово, потому что в отличие от других культур, это именно начало, голова года, собственно, Рош ха-Шана. И главная идея этого дня – это пробуждение. Вот интересно, что в привычной многим из нас советской, постсоветской культуре, в которой многие из нас родились, в ней Новый год – это скорее какая-то идея не пробуждения, а наоборот, попытка отвлечься от всех-всех-всех забот, попасть в какой-то сказочный мир, в котором где-то вперемешку оливье, шампанское, мандарины и куранты. А здесь скорее наоборот, звук шафара, который звучит в Рош ха-Шана, его цель – пробудить человека, вернуть его к себе настоящему, вернуть к каким-то вызовам, вопросам, сомнениям, которые ему кажутся важными, потому что рутина неизбежно погружает в такую дрему. Здесь нужно прислать документы, здесь нужно успеть что-то сделать по работе или по детям, здесь нужно поесть, здесь нужно поспать. Так или иначе, ты превращаешься в какую-то машину по обработке задач и решений.
0: Но
1: и
0: это когда будни, звучит... да.
1: Это будни, совершенно точно. И Рош ха-Шана не просто праздник, а это именно такая вакцина против будней, какая-то такая прививка, которая направлена на то, чтобы встряхнуться. Поэтому главный смысл это пробуждение.
0: Но если это вакцина, если мы хотим пробудиться от будней, то давайте тогда действительно поговорим о духовном. Рош ха-Шана связан не с первым днем сотворения мира, а именно с днем сотворения человека. Почему новый отсчет начинается не с самого-самого-самого начала, а с появления человека, когда весь мир уже готов, уже существует?
1: Дело в том, что предыдущие дни творения, по большому счету, это не наша забота. Кто-то нас привел в этот мир, никто из нас этот мир не создавал. Могут быть теологические споры о том, кто его создал, но никто из нас его не создавал, мы пришли на все готовенькое, каждый из нас.
0: Можно ли тогда это называть началом?
1: Вот, именно в этом и есть ключевой вопрос. Мы пришли на все готовое, и наша ответственность начинается, наша миссия начинается с момента, когда мы появляемся здесь. Поэтому да, это именно начало, в той части, которая имеет отношение к нам. Это напоминает человеку, да, напоминает человеку о границах его возможностей. О том, что
0: или
1: есть
0: наоборот,
1: много
0: о
1: вещей,
0: свободе выбора, об ответственности.
1: По сути, это одна и та же идея. Ответственность и свобода связаны между собой очень плотно, действительно. И если ты понимаешь, что тебе подвластен только вот этот участок мироздания, но он тебе действительно подвластен, ты в нем действительно что-то можешь изменить, то тогда звук шафара пробуждает тебя не каким-то абстрактным проблемам про то, что где-то в мире голодают дети, а тем проблемам, которые ты действительно в состоянии решить,
0: что
1: которые начинаются
0: сделать,
1: с шестого дня творения. Что я могу сделать, что связано со мной, для чего меня привели в этот мир.
0: А тогда почему начало Нового года одновременно становится днем суда? Что означает этот суд? Это что, посмотри на то, что ты сделал со своей свободой или со своей ответственностью, или что?
1: Совершенно точно. И люди часто боятся судов, и не зря у судов плохая репутация. Суды — это неприятное место, в котором мы стараемся не бывать.
0: Такой же, как звук шафара в этом случае.
1: Да, это как звук действительно шафара, какое-то пробуждение. Суд — это место в еврейской традиции, где выясняется истина, где выясняется справедливость. Действительно, как вы сейчас сказали очень точно, что ты сделал со своей свободой, на что ты использовал свою ответственность. Это какой-то момент, когда карты раскрываются. И это день, когда нет смысла увиливать, нет смысла прятаться, нет смысла объяснять, что здесь ты не успел, здесь ты не смог.
0: А
1: это день,
0: опоздал.
1: В который это истина выходит на свет. Но тут очень важно добавить, мне кажется, приятную часть, потому что часто называют Йом-Кипур судным днем. Как вы совершенно справедливо отметили, Рош ха-Шана — это день суда. Йом-Кипур — это день искупления. У нас есть 10 дней после Рош ха-Шана на то, чтобы этот приговор как-то изменить. И несмотря на эту неприятную правду, искупить тот вред, который вы, возможно, принесли этому миру, те ошибки, которые мы в нем сделали, и те неудачные пути распоряжения своей свободой и ответственностью, которыми мы ходили. Поэтому, с одной стороны, это день суда, но, с другой стороны, это не какой-то окончательный приговор, это, как часто бывает у евреев, скорее приглашение к разговору.
0: С другой стороны, существует вопрос, который мы сейчас оставим за скобками, но, тем не менее, а что тогда делать весь год, если у тебя 10 дней на то, чтобы искупить вину, покаяться там, ну, а дальше что? А дальше все как было. Но
1: я оставил, кстати, за скобками, я коротко отвечу.
0: Давайте.
1: Именно этим и надо заниматься весь год. Но мы реалисты с вами. Мы хорошо знаем, особенно у вас на радиостанции, вы работаете с новостями, знаете, как быстро приходят и уходят новостные поводы, как человеческое внимание перескакивает с одной реальности на другую, как все мгновенно уходит куда-то в пелену, забывается, и каждый раз как заново. И мне кажется, что это просто человеческая природа. Мы созданы такими немножко попрыгунчиками, мы откладываем на потом, мы засыпаем, собственно, проваливаемся в эти самые будни, и эти 10 дней в идеале, конечно, можно было бы их работу делать весь год, и тогда эти 10 дней можно отдыхать. И, наверное, такие праведники существуют, но большинство из нас, которые готовятся к экзаменам в последнюю или предпоследнюю ночь, мы делаем эту работу в эти 10 дней.
0: Да. Именно поэтому вы сказали, что мы знаем, что такое новостные поводы, как часто они меняют друг друга. Именно поэтому мы перед Рош ха-Шана вот так пробуждаемся, говорим с вами о духовном, да? И в этом смысле это приводит нас к следующему вопросу. Если все это так, то о чем тогда человеку нужно думать в дни Рош ха-Шана? Какие вопросы еврейская традиция предлагает нам задать самим себе? Вот не Богу, да, не природе, а нам самим.
1: Да, очень, очень справедливо.
0: И даже не окружающим, даже не маме, папе, да, никого не обвиняя, именно себе.
1: Да, маму, папу, во-первых, уже не всегда спросишь. Во-вторых, если они живы-здоровы, то иногда хочется с ними поговорить о чем-то более приятном. Три вопроса основных. Это вопрос о прошлом, вопрос о настоящем, вопрос о будущем. Вопрос о прошлом, что мне удалось сделать и что пока не удалось. Какая-то трезвая оценка своего следа, вот как улитка оставляет след, какой след я оставляю за собой на земле, про что он. Вопрос про настоящее, чем я должен заниматься прямо сейчас, какие вызовы и задачи действительно передо мной стоят, и не убегаю ли я от них. И вопрос про будущее, что я на самом деле хочу делать, где я на самом деле хочу быть, какое наследие я на самом деле хочу после себя оставить. Другими словами, это три вопроса, которые связаны с переоценкой своего места в мире, и не надо стесняться пользоваться словом «я». Мы, мы часто воспитаны таким образом, что слишком много привлекать внимание к себе, да? Да, слишком много привлекать внимание к себе, к своей роли личности в истории. Есть какие-то другие люди, которые, вот они важны. А я, ну я что? Вот в еврейской традиции это не так. Написано в Талмуде: «Мир создан для меня». Человеку нужно, осознавая свои границы и свою ничтожность, тем не менее, принимать на себя вот эту самую личную ответственность. А значит, задавать вопросы лично к себе, действительно, не только ни к маме, ни к папе, но и вообще никому, кроме одного единственного человека на Земле.
0: Это очень оптимистично звучит, я вам хочу сказать, но приводит меня к следующему вопросу. А мы что, действительно можем начать заново? Вот если я сегодня... Вообще это страшно, на самом деле, задавать себе такие вопросы, потому что ответы могут быть не впечатляющими для себя самого. Да. И тогда я себя спрашиваю, а я могу начать заново? Я могу вот это все, вот этот все, вот кошмар этот, который я натворил, могу ли я его поменять? Могу ли я начать заново?
1: Я думаю, возможно? Что честный ответ все мы знаем. Ты никогда не можешь начать совсем заново, совсем с нуля. Но в отношении многих вещей в жизни, намного большего количества вещей, чем нам кажется, у нас есть второй шанс. Часто наше здоровье дает нам второй шанс, наши финансы неожиданно дают нам второй шанс, люди, которых мы подвели или обидели, дают нам вторые шансы. Поэтому нет, совсем-совсем с нуля, наверное, не получится, но этих вторых шансов во Вселенной для нас разлито, разбросано, разложено намного больше, чем кажется.
0: Прекрасно. Всегда, дверь никогда не закрыта полностью.
1: Точно.
0: Равин Мотл Гордон, спасибо вам большое за такое оптимистичное выступление сегодня в нашем эфире. Это было очень приятно. Спасибо. Хорошего
1: спасибо
0: вам
1: большое,
0: дня
1: Шанатова.
0: И хорошего года, Шана Това. Мы продолжаем. Помимо всех вопросов, которые мы задаем сами себе, есть одна сделка, которую многие из нас заключают с собственным организмом. С воскресенья по четверг мы встаем по будильнику, мы не досыпаем, мы бежим на работу. Прошел еще один день, и мы говорим себе, ну, ничего-ничего, скоро уже суббота, там отоспимся. И вот хорошая новость для нас состоит в том, что эта сделка может быть не совсем бессмысленна. Новое исследование, представленное на Конгрессе Европейского общества кардиологов, проанализировало данные более чем 40 тысяч человек. У тех, кто спал в выходные дольше, чем в будние дни, вероятность повышенного давления оказалась на 6% ниже. А наиболее благоприятная картина наблюдалась при скромной компенсации, примерно 1-2 дополнительных часов сна. Но есть, в общем-то, нюанс. Если в субботу вместо обычных 7 часов проспать 11 или 12, пользы может быть меньше. Слишком большой сдвиг способен нарушить режим и снова затруднить засыпание в начале недели. Можно ли действительно отоспаться в субботу или, например, в праздники? Сколько накопленного недосыпа способен вернуть организм? И почему иногда лучше просто не заводить будильник? Об этом мы поговорим с доктором Людмилой Шопин, неврологом из больничной кассы «Клолит» и больничной кассы «Макаби». Здравствуйте, Людмила. Давайте сразу успокоим или, может быть, даже разочаруем всех, кто всю неделю говорит себе, ну ничего, в субботу я отосплюсь. Это вообще работает? Можно ли компенсировать недосып за неделю дополнительными часами сна в выходные или в праздники?
2: Начнем с того, что все относительно. Благодаря...
0: Это правда.
2: Все относительно. И говорю, что необходимый сон, который, скажем так, было много исследований на тему сна, чтобы понять, сколько часов здоровый человек должен спать. И выяснилось, что это между 7 до 8 часов. 7,5 часов, кто спит, у него намного меньше заболеваний в общем. Начнем с того. Вообще. Повышенное давление, сахарный диабет, у него меньше головной боли. Все заболевания, оказывается, многие приходят ко мне пациенты и говорят, у меня, я не сплю, у меня болит голова, я не сконцентрирован. С чего начинать? В данном случае. Я всегда начинаю со сна, потому что сон, если сон, человек спит 4-3 часа в день, и при этом потом утром у него тяжелая голова, он уставший, у него, естественно, есть головная боль,
0: то понятно,
2: нарушение давления,
0: все остальное.
2: Поэтому всегда нужно начинать со сна, потому что сон – это первое, что необходимо. Во время сна у человека происходит как бы перезагрузка. Если эта перезагрузка не полная, как компьютер. Вы делаете рестарт, когда вы делаете его. Если он не до конца сложил все свои файлы на места, что происходит, он не работает правильно. То же самое с нашим мозгом. Если вы не даете ему достаточно часов сна минимум, тогда вы можете ожидать все, что угодно у организма. Ему надоедает с вами бороться, и он начинает выражаться в разных болезнях. Поэтому сон – это первое лекарство от многих заболеваний. В конце концов, это лечит, говорится, три фактора деменции. Угу. Деменции – то, чего все боятся.
0: Все боятся.
2: Я еще раз говорю. Сон – это очень важно, спать достаточное количество часов. И выяснилось, что спит больше часов, например, 9-10 часов заранее, угу. Я имею в виду про возрастных людей, у которых много есть времени. У них, оказывается, они пьют таблетки, поэтому много спят. Поэтому, исходя из того, человек сколько спит, можно понять, он болен или нет.
0: То есть нормальному если человек спит 9 часов, не принимая таблетки, значит, он болен?
2: Это, в общем, это... Нет, есть разная необходимость организма, но в среднем достаточно организму, чтобы выспаться и сказать, перезарядку сделать, это 7,5-8 часов. Для детей, естественно, это больше, 9-10 часов. Да. У них обязательно нужно часы сна правильные, не позже 11. Скажем так, с 11 до часа вырабатываются специальные гормоны, которые, наоборот, ему дают и рост, и на следующий день концентрацию внимания и все остальное. Поэтому обязательно часы сна важны. Поэтому, если человек, в общем, спит определенное количество часов, например, 5 часов, что мы говорим, например, смотрит фильмы допоздна, потом говорит, я в конце недели высплюсь. 5 часов, и в конце недели 1-2 свои досыпает до 7-8 часов, это нормально. Если он пересыпает, опять же, он стоит с головной болью, у него все нарушается, и он не может заснуть. И получается, 2-3 дня он опять привыкает к этому, и сам себя вводит в это состояние по кругу сам себя загоняет. Поэтому это самый факт, именно привычки вырабатывать правильного сна. Привычки.
0: Привычка правильного сна.
2: Да, просто привычки. Поэтому привычки – это вот ложиться в одно и то же время, чтобы не смотреть, называется гигиена сна.
0: Да.
2: Чтобы в комнате, где вы спите, не было телевизора, на чем стоят. Если не можете заснуть, нужно взять книжку обычную, не которая в телефоне, не которая в планшете, обычная, книжный вариант. Почитать книжку не в постели, а сидя. Если в течение 20 минут захотелось спать, ложитесь спать. Если опять не заснули, кстати, опять почитать книжку и заснуть. То есть нужно вырабатывать привычки. Это гигиена сна.
0: Гигиена сна.
2: Не пить на ночь, ни алкоголь, ни какие-то горячительные напитки, которые вас могут возбудить, типа чай. Тоже чай – это много кофеина.
0: Конечно.
2: Не всем чай, он хороший, если чай с ромашкой и так далее, успокаивающий, пожалуйста. То есть нужно это все как бы подбирать под каждого человека индивидуально. Но, в принципе, сон – это самый важный фактор для нас, взрослых.
0: А вот скажите, пожалуйста, если человек просыпается по будильнику, как мы все люди, которые ходят на работу, это уже значит, что он находится в дефиците сна? То есть он не сам проснулся, а по будильнику. Это физиологически влияет на нас или нет?
2: Конечно, идеально, чтобы мы просыпались сами, но в нашем интенсивном мире, я, например, если у меня в один день я не должна рано идти, я все равно просыпаюсь в это же время, там есть внутренний будильник. Ты хочешь, не хочешь, ты привык вставать в 7 утра, например, или без 15:07, у тебя организм часто просыпается в это время, как будто ты его уже заряжаешь, как бы.
0: Да.
2: Опять же, это в нормальном, это человек, который здоровый, не принимает таблетки, у которого все нормально, не в стрессе. То есть, в зависимости от чего
0: никто из нас, наверное, сегодня, ни про кого из нас нельзя сказать, что мы не в стрессе, мне кажется, нет?
2: Я считаю, что это, опять же, относительно. Нужно все, смотря как ты видишь свой мир, в положительном, отрицательном варианте, все можно видеть все в черном виде, выборы, война, Ливан.
0: Да,
2: то есть, можно найти 58 причин в день, почему быть плохое настроение. А можно найти еще 38, которые хорошее настроение. Почему? Встал, ничего не болит, чувствую себя хорошо, нет у меня как пришли ко мне сдвоение в глазах, нет у меня головокружения, уже все хорошо. Начинаем день с улыбки, понимаете? То есть все может быть намного хуже. Поэтому как бы смотря, как мы начинаем день. С чего? С солнца, с настроения, понимаете? Птички поют. То есть смотрите на мир положительно, это тоже улучшает ваше видение, скажем так, и настроение.
0: Доктор Людмила, еще один вопрос я хочу вам задать. Последний.
2: Да.
0: Ну вот всю неделю мы встаем рано, завтра выходной или там праздник, утром никуда не надо. вы говорите, что если переспать, то можно сбить режим, и все опять будет плохо. Но что тогда лучше?
2: В зависимости, лучше? Сколько часов. В зависимости, ну, понятно, сколько, да, часов. Если 2-3 часа, которые вы себе позволяете, это ну, вполне вот достойно, пожалуйста. Если я встаю каждый день в 6, а сейчас в 9, это мое счастье. Единственное дня, когда чувствую себя блаженно. Но ну, вот это не больше, не позже.
0: Да, я как раз хочу спросить. А для того, чтобы встать не позже, как вы говорите, там, скажем, 9 условно, в выходной,
2: да,
0: что лучше?
2: Да.
0: Поставить будильник на пару часов попозже или наоборот, оставить все, проснуться, потом дальше посмотреть, как будет?
2: В зависимости, я говорю, это от каждого зависит, смотря во сколько ты лег спать раньше. Если ты спал в 3 часа ночи, лег, потому что ходил на свадьбу, то ты не можешь встать и не хочешь по будильнику вставать хотя бы раз в неделю.
0: Ну,
2: понимаете,
0: конечно,
2: это все относительно. Но все до 9 часов поспать желательно дать организму выспаться. Конечно. 9 часов выспаться, ну, не больше, в течение, в конце недели на празднике, это счастье. Я считаю, в наши дни это у нас такая интенсивная жизнь, и нам это необходимо.
0: Хорошо.
2: Есть многие страны, которые в 9 часов вечера никому нельзя звонить, потому что все спят,
0: все
2: дома. А у нас в 9 вечера жизнь только начинается вечерняя после работы. Поэтому ведь все относительно у каждого.
0: Все относительно. Доктор Людмила Шопин, невролог больничной кассы «Клолит» и «Макаби». Спасибо большое за эти разъяснения. Хорошего дня.
2: Всего хорошего. Всем до свидания.
0: До свидания.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
5: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
0: А есть вещи, которые мы вытаскиваем из коробок, из дальних ящиков несколько раз в году. Это парадный сервиз, это какие-нибудь красивые бокалы, скатерть, которую мы весь год боимся испачкать, серебро, которое нам надо сначала найти у себя дома, а потом вспомнить, чем его почистить. Ну, потому что праздник, и стол тоже обязательно должен быть праздничным. Так было раньше. У всех нас дома. Но в последние годы представления о красивом праздничном столе очень сильно изменились. Совершенно не обязательно покупать специальный сервиз на 12 персон, сочетать тарелки из одного комплекта с другим и заполнять каждый свободный сантиметр свечами, цветами и каким-нибудь тематическим декором. До праздника осталось совсем немножко времени, поэтому мы сегодня попробуем разобраться в том, что поставить на стол, как должен выглядеть этот сам стол, что сегодня считается современной сервировкой, можно ли смешивать разную посуду, нужна ли вообще белая скатерть, как сделать так, чтобы стол выглядел праздничным, но не напоминал витрину магазина из праздничных принадлежностей. И для того, чтобы во всем этом детально разобраться, у нас сегодня с нами, у нас сегодня на связи дизайнер Анжелика Ашуров, дизайнер интерьера. Анжелика, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Доброе утро. Так как моя тематика – это дизайн, так я предлагаю своими руками, подручными средствами создать новогоднюю картину на израильский лад.
0: Ну, новогоднюю картину в смысле Новый год, Рош ха-Шана.
6: Да, на израильский лад. Новогоднюю картину своими руками. То есть все должны сейчас взять ручку, листочек и записать то, что я расскажу.
0: Ну, давайте попробуем.
6: Нам понадобится картон побольше, школьный клей, фольга для выпечки на кухню, немного ваты, голубой гуашь, льняное кухонное полотенце, ножницы и кисточка. И если кто не успел записать, я пройдусь второй раз или не обязательно?
0: Нет, а мы просто поместим этот ваш список, и вы нам его пришлите, и на нашей странице в Фейсбуке он будет. Да, пожалуйста.
6: Дальше. Мы приступаем к работе. Значит, обмазать клеем картонку, вот эту чем больше, тем лучше, она будет висеть над столом. И края полотенца льняного, которое вы приготовили. 5 минут спустя натягиваем это льняное полотенце на эту картонку. закрашиваем это льняное полотенце голубой гуашью, и спустя час в шахматном порядке накладываем вату на верхней части этой картонки по горизонтали. Получается как бы облака на голубом фоне. И фольгу складываем в трубочку, нарезаем мелко-мелко, и в нижней части картонки капаем клей. На эти капли клея сыпем вот эту фольгу нарезанную. Получается голубой фон, белые облака, блески внизу, и посередине можно написать «С праздником». Взять какой-нибудь фломастер и написать.
0: Шанатова, да.
6: Да, можно. Вот это все.
0: Хорошо. А если мы не готовы тратить время и оформлять стол самостоятельно с картонкой, с ватой, вот это все, куда пойти, что сделать, покупать ли новый сервиз, смешивать тарелки? Как нам устроить праздничный стол, если мы не готовы потратить несколько часов на его оформление самостоятельно, а просто хотим пойти купить, все сделать и все?
6: Можно купить одноразовые тарелочки, но они бывают дизайнерские. Но вопрос не в том.
0: А если не одноразовые, если мы заботимся об окружающей среде? Расскажите нам с точки зрения дизайна, как нам совместить то, что у нас есть дома?
6: Обязательно, какого цвета у нас салон, такого же цвета должны быть и тарелки. Значит, желтый дружит с зеленым, а оранжевый дружит с красным и синим. Голубой с белым, бежевый с черным. Вот эти цвета подходят друг к другу. Значит, тарелки подбираем под цвет салона. Значит, какое покрывало у нас на салоне, такой цвет тарелок и покупаем.
0: А скатерть?
6: Скатерть обязательно должна быть светлого цвета. Если квартира...
0: То есть все-таки вытаскивать белую скатерть и не бояться ее загрязнить?
6: Есть клеенки, которые прозрачные. Сверху положить прозрачную клеенку. Но обязательно...
0: А это будет нарядно, если мы кладем клеенку на белую скатерть?
6: Она будет прозрачная, ее никто не заметит.
0: Ну, ее можно почувствовать руками.
6: Все-таки белая скатерть, она пачкается.
0: Да.
6: Можно купить вот эти вот, когда садишься кушать, кладешь такие как бы подносы одноразовые, они из пластика.
0: Под тарелочки, да.
6: Да, под тарелочки.
0: А вот все эти пластмассовые яблоки, гранаты, символы Роша Шана, которые продаются там, например, салфетки.
6: Просто посередине. Просто посередине. Поставить, как просто чтобы были, и все. Одну штуку на весь стол.
0: Одну штуку на весь стол. То есть не заниматься такой овер-декорацией, да? Не ставить все на свете. А вот цветы и свечи...
6: В Израиле минимализм очень важен.
0: А цветы и свечи, высокие вазы?
6: Это уже не на стол, это рядом.
0: А что значит не на стол, а рядом? Это значит куда?
6: Ну, там, где у нас стоит телевизор.
0: А что по поводу старых сервизов, например, бабушкиных? Вытаскивать или лучше поставить обыкновенные тарелки?
6: Лучше, конечно, обыкновенные тарелки.
0: А почему?
6: Сегодня это в тренде. Вообще сегодня в тренде одноразовая посуда, но цветная такая она, оформлена дизайнерски.
0: А цветная, но при этом вы говорите, что она должна подходить салону. Или где мы там сидим, да?
6: Там есть цвета, есть... Можно выбрать разные цвета. Макси, магазин Макс, очень большой выбор.
0: Ну, мы не будем говорить, в каком магазине.
6: Да.
0: Понятно. Но давайте, я хотела бы, чтобы вы нам сказали, что самое главное на праздничном столе, чтобы он выглядел праздничным и вот таким продуманным. Не просто так случайно мы поставили там какие-то тарелочки одноразовые, а мы действительно продумали атмосферу праздника.
6: Просто букет цветов.
0: На стол. В середину?
6: Да, в середину, да.
0: Понятно. Анжелика Ашуров, дизайнер интерьера, спасибо вам большое за ваши разъяснения.
6: С праздником всех.
0: С праздником всех.
6: До свидания.
0: До свидания. Ну и раз уж мы говорим о том, что на праздничном столе, в середине праздничного стола должен стоять букет цветов, тогда мы просто обязаны обсудить этот обязательный предновогодний вопрос. Цветы. Мы покупаем их домой, мы несем их в гости, если идем, мы отправляем цветы родителям. Перед Рош ха-Шана цветочные магазины традиционно заполняются огромными праздничными букетами. А желательно побольше, понаряднее, так, чтобы никто не сомневался, это не просто обычная пятница, как в этом году, а наступает Рош ха-Шана. Но современная флористика, кажется, предлагает совершенно другую идею. Праздничный букет не обязательно должен быть огромным или там идеально симметричным, или состоять из 15 разных видов цветов. Иногда просто несколько веточек или один какой-то сорт цветов в правильной вазе выглядит гораздо эффектнее. Какие цветы покупать к Рош ха-Шана? Что сейчас в сезоне? Какие сочетания цветов выглядят современно? Сколько видов мы можем сочетать в одном хорошем букете, и можно ли собрать его самостоятельно, не обладая дипломом флориста, или лучше все-таки обратиться к профессионалу своего дела. А мы как раз сегодня обратимся к профессионалу. Мы говорим сейчас с Мариной Салаховой, дизайнер, декоратор, основатель школы флористики, международный цветочный эксперт, хозяйка школы флористики, советник итальянского княжества Себорго по флористике и творческим событиям. Марина, здравствуйте.
7: Здравствуйте, здравствуйте. Доброе предпраздничное утро,
0: да.
7: И хорошего нам всем настроения в приближении праздника.
0: Да.
7: Ну, естественно, цветы улучшают настроение, они создают атмосферу. И о том, как собрать букет и можно ли это сделать самому, конечно же, в эфире сложно рассказать. Я стараюсь это показывать регулярно на своей страничке в Фейсбуке, поэтому все могут меня там найти.
0: Да. Но
7: сегодня я...
0: Да. Как должен выглядеть современный букет? Если можно, смотрите, цветы – это такая вещь, которую мы с вами вполне можем представить. Поэтому я думаю, что даже на радио можно примерно объяснить, что такое современный букет. Как нам быть вот в тонусе, что называется, модными. С каким модным букетом мы можем прийти в гости?
7: Я скажу, это... Может быть, звучит слишком старомодно, но я бы это назвала классически. Я предлагаю всегда цветы выбирать не на объем, не на килограммы и даже не на моду, а выбирать их сердцем. Если сердце ёкнуло, то маленький букет в стиле Бидермейер, который уже веками известен, он собран от души, и отозвалась именно ваша душа, значит, это ваш букет. Или вы подумали о том человеке, которому вы его предполагаете подарить, и вы увидели, как у него вспыхнули глаза. Вот так чувствуете. Если у вас нет такого ощущения, обращайтесь, конечно же, обращайтесь к профессионалам. Как выбрать самому? В первую очередь нужно обращать внимание в букете на то, чтобы все было свежее, все было качественное, потому что, ну, конечно же, сейчас уже вовсю флористы готовят те букеты, с которыми к вам придут в гости, и которые вы понесете в гости. И выбирая эти букеты, выбирая их свежесть, их качество, вы таким образом уже начинаете праздник. А как его продлить? Вот я расскажу, как сохранить букет лучше, чтобы не было потом огорчения. Вот там 2 дня простояли цветы и завяли.
0: А для этого обязательно нужно купить букет из тех цветов, которые сезонные, да? Например, какие цветы в сентябре нужно покупать? Или это не важно сейчас сезона?
7: Сейчас, на самом деле, сейчас у нас из-за того, что мы работаем, скажем так, глобализация флористам пошла на пользу. И на сегодняшний день мы можем купить цветы из любой точки глобуса в любой день года. Вот, поэтому уже сместилась так называемая сезонность цветов. Их можно приобрести, и другое дело, как они себя будут чувствовать, как они себя поведут в вазе, допустим, цветы, ну, которые мы привыкли видеть весенними, с теми, которые мы привыкли, допустим, подсолнух с нарциссом вы в вазе не поставите, потому что, во-первых, нарцисс сам по себе ядовитый цветок, он отравит воду для всего букета.
0: Да,
7: да, да. да. Вот. Но, и, слава богу, у нас сейчас нарциссов нет. Вот. Но когда вы получаете букет или когда вы несете букет себе домой, вы хотите украсить праздничный стол, помните одно правило. Есть друзья и есть недруги. У цветов есть недруги, и это фрукты, а стол на Рош-Ашана, ну это же классически,
0: да, да, да.
7: Должны быть яблоки, должны быть гранаты. И если вы ставите цветы и раскладываете, не обязательно ставить яблоки в один букет с цветами, но если вы украшаете стол, окей, на время самой трапезы это нормально. Но сами фрукты, особенно спелые фрукты, они выделяют газ этилен, который губителен для цветов. И если вы их оставите так, то цветы состарятся гораздо быстрее. Вот это обидно. Поэтому, когда закончилось застолье, разделите их, пожалуйста. Пусть фрукты сами по себе будут, а цветы, все равно они продолжают жить, букет продолжает жить. Что происходит дальше? А дальше случается следующее. У разных цветов разная продолжительность жизни. Естественные, их естественные просто качества. Вот как продлить жизнь этого букета? Разберите его. Разберите те, которые уже отжили, уберите и соберите новый букет или сделайте маленькие композиции, расставьте по дому. Например, если вы используете губку флористическую, такой кирпичик зеленый, то в нем цветы стоят гораздо дольше, потому что там не размножаются бактерии. И если вы хотите качественно продержать букет там неделю-две, следите за водой. Не за календарем, сколько через сколько нужно менять воду, а просто смотрите на воду в вазе. Если вода помутнела, значит, нужно сполоснуть стебли, подрезать их острым ножом и добавить свежую воду. Обязательно должна быть чистая ваза. Вазу вымыть нужно. Просто вот смыть все то, что на ней осталось от прежней воды. И тогда цветы могут стоять... Многие удивляются, когда я говорю, что цветы, букет может простоять месяц. Он может простоять месяц. И, конечно, не нужно служить этому букету, но он реально может радовать долго. Просто становясь все меньше и меньше, короче, стебли становятся... В конечном итоге может у вас остаться один там или
0: цветочек.
7: Три цветочка. Да, да, да. Но это будет надолго. Это будет напоминание о том, что вам сделали приятный подарок, приятный жест, приятный элемент праздника вам принесли в виде букета, в виде цветов.
0: Марина, скажите, вот вы говорили про фрукты, что они выделяют определенный газ, который мешает цветам жить, ну, скажем так. Но есть, но ведь сейчас еще и жарко, и включаются кондиционеры в домах, и цветы, судя по всему, тоже не очень хорошо относятся к такому вот проветриванию искусственному.
7: Да, да, это обязательно нужно, это обязательно нужно учитывать, потому что для цветов одинаково губительны и прямые солнечные лучи, то есть если вы поставите его где-то
0: прямо
7: близко
0: перед
7: к окошку, да, и падает солнечный свет на него, то он гораздо раньше завянет, чем если вы его поставите в прохладное тенистое место. Где тенистое место, где прохладное. Ни в коем случае прохлада из кондиционера, которая идет прямой струей, не должна попадать на букет, потому что букеты боятся сквозняков.
0: То есть его надо как бы немножко в сторону ставить, да?
7: Да,
0: в сторону
7: как бы немножко...
0: от потока воздуха.
7: Да, да. Опять же, я вернусь к застолью. Если вы хотите украсить стол цветами, то выбирайте такие цветы, которые... стоят низко, потому что, ну, все-таки мы собираемся за столом с друзьями, с семьей, чтобы видеть друг друга, чтобы общаться друг с другом. Поэтому не
0: чтобы
7: ставьте большие
0: букеты.
7: Чтобы они
0: не заслоняли обзор.
7: Конечно, чтобы мы видели друг друга, чтобы мы видели... Поэтому если даже большой букет вы хотите поставить в комнате для настроения, ну, можно его поставить просто недалеко от стола на отдельно стоящую тумбочку, которую будет видно, но все-таки вы будете видеть друг друга за столом. Это тоже важно.
0: Да. А вот скажите, ну, если мы идем прям к совсем родным людям, то мы обычно знаем, моя мама любит розы. А если мы идем в гости и не знаем, что любит человек, какие цветы лучше выбрать? Я действительно имею в виду виды, да, розы, вот вы упоминали нарциссы, еще что-то.
7: Мы говорим сейчас о том, какие цветы дольше простоят или которые произведут впечатление. Как, по какому принципу вот, вот вы хотели бы выбрать?
0: Вот я и спрашиваю, как угадать, что человек полюбит, которому мы несем букет?
7: Ну, угадать это, конечно, сложно. Нужно быть медиумом. А для того, чтобы произвел впечатление букет, конечно, он должен в первую очередь, но все равно, вы же не идете вообще совсем к незнакомому человеку. Uh-huh. Вот. Но представить себе реакцию того или иного человека, единственное, лучше знать заранее. Допустим, есть люди, которые не переносят запах лилий.
0: Да.
7: Они шикарные, uh-huh. они красивые, но они пахнут так, что хоть выселяйся из квартиры. Поэтому лучше избегать таких вот остро пахнущих цветов. Дольше всего стоят лизиантусы, хорошо стоят подсолнухи. Если, допустим, человек любит розы, то букет из лизиантусов и роз, которые подобные, допустим, розовые розы и розовые лизиантусы, угу. будет шикарный букет. Он не будет стоить так, что для него нужно будет брать машканту, как если бы это был букет из одних только роз.

0: Вот 30 сантиметров букет — это маленький букет, и люди не привыкли у нас дарить такие низкорослые букеты. Есть, конечно, есть люди, которые, да, этому уделяют внимание, и это тоже шикарно смотрится. Это может быть просто очень мило, душевно, сердечно. Он не обязательно должен... Я всегда говорю, не покупайте цветы, как колбасу на килограммы. Не надо. И это не квадратные метры, вы не недвижимость покупаете. Просто возьмите этот букет глазами, сердцем. Вот тогда вы...
1: Ну, в общем, выбирать сердцем. Вот, наверное, конечно, самый главный путь. Да?
0: Конечно. И стараться, как вот мы на Рош ха-Шана желаем друг другу долгой, красивой, сладкой жизни. Вот и букету, и цветам тоже мы
1: пожелаем.
0: Давайте постараемся просто
1: жизни.
0: Да, долгой жизни и красивой.
1: Да. Марина Салахова, дизайнер, декоратор, основатель школы флористики, международный цветочный эксперт, хозяйка школы флористики, советник итальянского княжества Себорго по флористике и творческим событиям. Спасибо вам огромное за эти подробные разъяснения.
0: Спасибо. Шана
1: Това.
0: Праздника. Шана Това.
1: Король Артур, рыцари круглого стола, прекрасные дамы, подвиги, честь, любовь. Трудно найти что-то более далекое от жизни еврейской общины средневековой Европы. Но в библиотеке Ватикана хранится рукопись еврейского рыцарского романа на иврите, которая была написана в 1279 году. Имя автора нам неизвестно, но известно, что он прекрасно разбирался и в Танахе, и Мишне, и Талмуде, и при этом настолько увлекался европейской светской литературой, что адаптировал на иврите историю из артуровского цикла. Причем не просто перевел, а европейский рыцарский сюжет пришлось приспособить к миру и культуре еврейского читателя. Несколько веков спустя другой еврейский ученый Элияу Левит уже на идыше приложил французско-итальянскую историю о рыцаре Бове. И здесь история делает особенно красивый поворот, потому что из названия этого рыцарского романа «Бове Майсе» со временем родилась знакомая нам «Бобе Майсес», то есть «Небылицы» или «Бабушкины сказки». Именно так «Бобе Майсес» называется в этом году фестиваль рыцарей Иерусалима, который пройдет 12 сентября в Эн-Яэле и будет посвящен неожиданным встречам еврейской и европейской культур. И с нами, конечно, на линии организатор фестиваля Денис Златопольский, организатор и гид, разумеется. Денис, доброе утро.
2: Доброе утро. Да, я рад вас слышать.
1: Да. Давайте начнем с того, что совершенно ломает привычную картину средневековья. Еврейский автор сидит где-то там на севере Италии и пишет на иврите роман о короле Артуре. Для кого он его написал?
2: Ну, прежде всего, у него есть, у нас сохранилось предисловие. Он пишет о тех тяжелых временах, которые он переживает. И эта работа позволяет ему отвлечься. Ну, я думаю, что литература позволяет нам отвлечься от тех тяжелых времен, которые мы переживаем с вами.
1: Угу.
2: Поэтому у него без сомнения были...
1: Эскапизм такой.
2: Ну, да. Можно и так сказать. У него без сомнения были читатели, потому что помимо вот этих двух произведений у нас есть достаточно... Ну, немного у нас есть примеры перевода и адаптации рыцарских романов и на территории Пиренеев, как бы в этих множестве государств, которые там находились, и перевода и печати рыцарских романов в Константинополе, уже в Османскую империю, когда, на иврите самое интересное, когда туда бежит еврейская община из Испании. И это очень интересно, что мы понимаем, что процессы взаимодействия еврейской общины с окружающим миром, они были намного более сложные, чем, ну, оно не было настолько черно-белое, стена гетто, а дальше я, соответственно, не смотрю там и не интересуюсь. Оно было по-разному. Скажем так, жизнь, она вообще более сложная, чем мы пытаемся ее обычно нарисовать черно-белыми красками.
1: Да. А что происходит с королем Артуром, когда он попадает в еврейскую литературу? И мы еще раз скажем, что это был не перевод, а именно адаптация. К чему надо было адаптировать? К религиозным догмам?
2: Волшебство, колдовство. Да, волшебство, колдовство, оно вымарывается, его становится меньше, можно так сказать. Или оно пропадает почти полностью. Соответственно, остаются именно приключения. Жанр, можно сказать, немного меняется. Поэтому, да, без сомнения, это была адаптация. Более того, мы с вами начали говорить в вашем видении о...

0: Bob Emesis, было настолько много переводов, добавлений, рассказов, несколько десятков в реальности было изданий на идиш Bob Emesis, и текст абсолютно изменился из изначального Боба Д'Артуа, собственно.
1: Ну, если там и вправду появились Майсес, да, рассказики?
0: Да, там и правда совершенно верно появились. Жанр пересказа, жанр рассказа, фактически, который на идиш, в какой-то момент, почему мы говорим о еврейских языках, не просто, собственно, о иврите, и только идиш, в какой-то момент часть литературы для мужчин, она писалась на иврите, а для женщин на идиш.
1: Вот на самом деле очень интересная история. Я представляю себе средневековую еврейскую общину, да, думаю, не только я. Это религиозная община, это какие-то ограничения, связанные с обычаями, это должны быть какие-то отношения меньшинства с большинством. А тут вдруг литература, светская литература. Ну, я вот все время думаю, а кто это читал?
0: Нет, вы во многом вы правы в том плане, что еврейская община – это единственный пример, можно сказать. Единственное, но один из редких примеров в европейской культуре, где меньшинство хоть как-то, ну нельзя сказать, терпелось, но терпелось, можно так сказать, периодическими погромами, переходами, но других меньшинств просто не было. Мы с вами можем вспомнить религиозные войны в Европе. Но еще один момент. Не надо переносить сегодняшние реалии, допустим, Мия-Шарим, на реалии средневековья долгой, точнее, долгой истории еврейских общин, и в Европе, и не только, только в Европе. Они по-разному были интегрированы. Они переживали расцветы, без сомнения, потрясающий культурный расцвет, который происходил на территории сегодняшней Испании.
1: Да.
0: И там, да, были и поэмы, и там, да, были романы, и поэзия. Иврит был живым. И был, и, собственно, сегодня и живой. Он не умирал, как мы представляем с вами, в литературном плане.
1: Вау, это замечательно. А «Рыцари Иерусалима», вы занимаетесь этим фестивалем с 2009 года, правильно?
0: Да,
1: 2009 года. И вот 12 сентября в Эн-Яэле мы сможем не просто увидеть какие-то, не знаю, постановки, да, красивые, но еще и услышать вот эту историю Боба Майсес, да?
0: Смотрите, люди, прежде всего, конечно, приходят для того, чтобы, как вы сказали, эскапизм, отдохнуть, отключиться. Знаете, когда мне звонили и просили организовать на иврите Рождественский Иерусалим, я говорю, как Рождественский Иерусалим? Я говорю, да, мы хотим попасть в Европу. И я здесь это запомнил. Да, я проводил экскурсии именно на иврите, цабарем, израильтянам по Рождественскому Иерусалиму. Так вот, люди приезжают, и когда вокруг них сотни людей в костюмах, а у нас в этом году порядка 300 участников. Участников. Вау. Сейчас мы говорим не
1: зрителей. А сколько было раньше?
0: Смотрите, фестиваль растет. У нас есть, конечно, какие-то ограничения террас Эн-Яэля. Мы вынуждены, допустим, отказывать там людям в ярмарке, хотя все люди на ярмарке у нас в костюмах. Они, многие из них, они показывают, опять-таки, что они делают, там, валяние шерсти, какие-то такие ремесла, которых я раньше просто не был знаком с ними. И это, кстати, еще одна из идей фестиваля, потому что помимо наполнения рыцарскими романами, очень важно дать площадку людям, которые делают что-то своими руками. Это у нас еще Бориса Шатца идея с Бецалелем.
1: Да, с Бецалелем.
0: И она, да, и она, я считаю, что очень, как бы, очень важна. Это тоже одна из интегральных частей нашего фестиваля. Понятно,
1: нам
0: что
1: сегодня,
0: есть
1: кстати, рыцари. Дизайнер предлагала оформить стол на Рош ха-Шана своими руками. Так что это вполне себе соответствует тому, что вы предлагаете на фестивале. Продолжайте.
0: Понятно, что будут и рыцарский турнир, который будет длиться, и как бы конные у нас будет такая конная тренировка. Рыцари, понятно, что будут масса кружков, ремесел. Вообще, конечно, фестиваль обойти за несколько часов невозможно, и да и не нужно.
1: Сколько он будет продолжаться, кстати?
0: Он продолжается с 9 до 6 вечера. Мы людям ограничиваем 3 часами. Люди, ну, 3 часами с того момента, как люди зашли внутрь. Ну, в реальности человек больше 3 часов воспринимает. Я сам папа. У меня дети. И 3 часа погружения ребенка. После этого надо его выгружать обратно. И вести отдыхать от отдыха,
1: называется. Кстати, можно ли там будет покормить того самого ребенка?
0: Да,
1: будет
0: конечно.
1: Будет ли чем?
0: Конечно.
1: Да.
0: У нас, правда, по поводу покормить, у нас есть самый популярный кружок. Это кружок выпечки лепешек.
1: Замечательно.
0: И вот
1: сделал
0: люди
1: сам,
0: возвращаются...
1: сам съел.
0: Да, люди возвращаются несколько раз. Не просто как бы, поэтому мы постоянно увеличим количество
1: Лепешек.
0: Там инструкторов, да, инструкторов, лепешек. И самое интересное, наполнение, чем этими лепешками мы наполняем. Uh-huh. Потому что мы везем специи, оливковое масло. Uh-huh. И рассказываем, собственно, о средневековой кухне тоже.
1: Замечательно. Вот, да. Замечательно.
0: Так что ждем вас.
1: Да, 12 сентября в Иерусалимском парке ремесел Эйн-Яэль, фестиваль рыцарей Иерусалима. И в этом году они почему-то не просто рыцари средневековые, европейские, они еще как-то вдруг сблизились, приблизились к нам здесь, в стране, где живут евреи. Бобе Майсес.
0: В реальности, прошу прощения, мы Бобе Майсес многие годы, но никто же не запомнит, поэтому рыцари Иерусалима.
1: Рыцари Иерусалима. Денис Златопольский, гид, организатор фестиваля «Рыцари Иерусалима». Спасибо вам большое.
0: Спасибо большое.
1: А наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсеры Елена Черкасова и Мила Сталинская. Звукооператор этого часа Эрес Шалом. У микрофона была редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь на волнах радио Рыка. До свидания.

0: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Летят самолеты.
3: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Касси Шоумен и Бали.

0: В Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. Силы безопасности ликвидировали в городе Акраба к югу Ашхема Абделькарима Бени Джабера, который подозревался в связях с террористической организацией «Исламское государство». По данным источников в силовых структурах, когда военнослужащие прибыли к его дому, Джабер бросил в их сторону самодельное взрывное устройство и бутылку с зажигательной смесью, после чего забаррикадировался в здании. Бойцы применили тактику «скороварка». Войдя в дом, они застрелили подозреваемого, заметив, что он держит в руках нож. Об этом сообщает обозреватель Кан Шимон Миджан. Опубликовано имя еще одной кандидатки, получившей зарезервированное место в списке Ликуда. Талик Гвили, мать бойца спецподразделения САМ, старшего сержанта Рани Гвили, погибшего в бою 7 октября. Его тело было похищено и возвращено в Израиль в ходе специальной операции ЦАЛЯ и сил безопасности. Ранее было опубликовано имя первого кандидата, получившего зарезервированное место от Нетаньягу, Элиша Мидан. Резкое снижение результатов израильских школьников по естественным наукам, математике и чтению. Об этом свидетельствуют результаты международных тестов ПИЗА, опубликованные сегодня утром. Согласно данным, по сравнению с 2022 годом, Израиль опустился на 8 позиций в рейтинге по естественным наукам, на 7 по чтению и на 6 по математике. Эти изменения произошли в период, когда министром образования был Йоав Киш. По всем этим показателям Израиль находится ниже среднего уровня стран Организации экономического сотрудничества и развития. Из данных также следует, что только около 9% израильских учащихся относятся к категории отличников. Это ниже среднего показателя по ЭСР. Около 30% учащихся определены как слабые, это выше среднего уровня стран ОЭСР. Об этом сообщает корреспондент Кан Леран Худжаинов. Бывший генеральный директор Министерства образования Шмуэль Абуав заявил в эфире Кан Решет Бет, что, согласно опыту прошлых лет, учащиеся, для которых арабский язык является родным, снижают общий средний показатель Израиля. Абуав отметил, что во всех международных тестах учащиеся, говорящие на иврите, как минимум достигают среднего уровня стран ОЭСР, тогда как в арабском секторе наблюдается заметное снижение результатов. «Мы выше среднего показателя по числу отличников, но недостаточно просто заниматься вопросами рейтинга. Нужно заниматься причинами. Не нужно ждать международного теста, который будет в 2028 году. Уже сейчас можно понять, где в следующем году будут существовать разрывы и в каких школах нужно сосредоточить усилия», — заявил Шмуэль Абуав. Отдел по расследованию преступлений среди полицейских, МАХАШ, обратился в суд с просьбой продлить срок изъятия мобильного телефона начальника полиции Хайфы, подполковника Эйяля Шахара, который проходил проверку по подозрению в сексуальных правонарушениях в отношении сотрудниц полиции. В прошлом месяце МАХАШ сообщил о закрытии уголовного дела против Шахара и рекомендовал привлечь его только к дисциплинарной ответственности. Шахар требует вернуть ему телефон, утверждая, что ордер на доступ к устройству был получен незаконно, суд был введен в заблуждение, а его право на частную жизнь серьезно нарушено. В МАХАШ отвечают, что проверка телефона проводилась на основании судебного ордера, выданного в соответствии с законом, и что обнаруженная на устройстве информация может потребоваться для дисциплинарного разбирательства. Об этом сообщает корреспондент Кан Шелли Тапира. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе достигнет сегодня 32 градусов. В Бершеве будет 36, в Аждоде 31, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов. Высота волн составит от 50 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан-Река слушайте в 12 часов. Доброго дня. Шалом Мейрушалаем.
2: Кан-Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
3: Здравствуйте. В эфире программа «Открытый микрофон». И на ваши вопросы сегодня ответит независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Задать вопрос можно в прямом эфире по телефону 072-280-1003 или на нашей страничке в Фейсбуке, на странице «Радио Река». Я повторю номер телефона 072-280-1003. Звоните нам и задавайте свои вопросы. А с нами на связи уже находится пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Геннадий, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Здравствуйте. Итак, расскажите нам о новостях в сфере пенсионного законодательства.
4: Окей. Начнем с того, что, в общем-то, даже трудно сказать, что это новость. Это скорее то, что заложено в закон, который принят в 2012 году. И касается это 1 января 2027 года. Мы уже приближаемся к этой дате. И речь идет о кибосхуйот. В общем-то, объясню для слушателей, которые не знают, о чем идет речь. Кибосхуйот – это оформление налоговых льгот на пенсию. То есть пенсия имеет налоговые льготы, но это не дается автоматически. Эти налоговые льготы индивидуальны, потому что они рассматривают много разных факторов и, в общем-то, индивидуально подсчитываются. Для этого нужно обратиться в налоговое управление, желательно со специалистом, и оформить себе эти кибосхуйот. Это для тех, кто уже получает пенсию и платит налоги либо с пенсии, либо с работы, которая параллельна пенсии. Кибосхуйот делается только после пенсионного возраста и только после начала получения пенсии. Так что же изменяется 1 января 2027 года? Дело в том, что одним из важнейших факторов, сколько освобождения от налога на пенсию я получу, один из важнейших факторов – это что я получал в прошлом или собираюсь получать в будущем в плане ПЦУИМ без налога. Но вы знаете, что за каждый отработанный год человеку положено выходное пособие, одна заработная плата. И даже большинство знают, что ПЦУИ, это ПЦУИМ так называемый. И вот даже люди, большинство знают, что, в общем-то, ПЦУИМ имеет налоговые льготы тоже. И даже в народе есть слухи, что это свободно от налога. Нет, это не свободно. До определенной суммы можно освобождать от налога. На сегодняшний день эта сумма составляет 13 750 шекелей за каждый отработанный год у этого работодателя.
3: То есть, если помноженные на годы.
4: Да, за каждый отработанный год. То есть, если я отработал 10 лет по 13 750, если я могу освободить, значит, это 137 500. Если я отработал 20 лет, это значит 275 тысяч и так далее. Uh-huh. Так вот, когда установили это в законе в 2012 году, сказали, мы будем проверять все ПЦУИМ, которые вы получали в последние 32 года перед началом получения пенсии. То есть фактически всю жизнь. Но временно установили на первые 15 лет, а вот 15 лет заканчивается 1 января 2027 года, временно установили срок этой проверки на 15 лет. То есть, если я в 2005 году, к примеру, откуда-то увольнялся и получал какие-то ПЦУИМ, и мне их освободили от налога, то есть их получил без налога, хотя бы часть из них, да? Допустим, я получил 100 тысяч шекелей или 150 тысяч шекелей без налога в то время. В этой ситуации получается следующее, что если я начал получать пенсию в этом году, в 26-м, ну, я уже достиг пенсионного возраста, да, вот я начал получать в 26-м году пенсию, обязательно достиг пенсионного возраста, начал получать эту пенсию в 26-м году, то мне проверят, что я получал как ПЦУИМ, сейчас 26-й, значит, с 2011 года, 15 лет назад.
3: Да.
4: Но если я начну получать пенсию с 1 января 27-го года, то мне проверят с 95-го года, 32 года назад. То есть в этой ситуации те ПЦУИМ, которые я получил без налога в 2005 году, уменьшат мне налоговую льготу на пенсию.
3: Угу.
4: те пицы, которые я получил в том же самом 2005 году, если я начал получать пенсию в 26 году, они не уменьшат мне, а в 27 уменьшат. И вся разница 1 декабря или 1 января. Теперь еще раз это подчеркиваю. Даже если вы не достигли пенсионного возраста в 26 году, то это вам ничем не поможет. То есть налоговые льготы на пенсию, они только после пенсионного возраста. Да? Пенсионный возраст, напомню, для мужчин 67 лет, для женщин, в зависимости от года рождения, те, кто родились в 63 году, у них 63,3 месяца, те, кто родились в 64 году, у них 63,5 года. Ну, те, кто родились раньше, у тех раньше, а те, кто родились позже, уже не играют роли, потому что они уже, так сказать, не подпадают под определение то, что я сейчас говорил. И вот, в общем-то, эта картина, которая есть. Поэтому если есть люди, которые по какой-то причине не начали получать пенсию, достигнув пенсионного возраста, неважно, какая это причина, правильная, неправильная, им стоит взвесить, имеет ли смысл начать получать с 1 декабря хотя бы, или с 1 ноября 26 года, или с 1 октября, еще даже можно и некоторым успеть. Окей? То есть в этом году, а не со следующего года. Еще раз подчеркну, это не всегда важно, это не для всех. Это в определенных случаях, когда да, были увольнения в прошлом. Кстати, я хочу еще одну вещь подчеркнуть. Даже если человек не брал никаких пицы, но у него не сохранилась документация, и он в 2005 году закончил работать после 10 лет работы, если нет никакой документации, в Москносе тоже нет, то с точки зрения Москносе это как будто вы получили максимально возможные пицы без налогов. То есть вы не можете доказать, что вы их не получали. Поэтому касается это в первую очередь тех, у кого будет налогооблагаемая пенсия, либо сама себе по себе, либо параллельно зарплате. Это касается этих людей, которые заканчивали работать после такого более-менее длительного промежутка работы, там, если это год-два, это не играет роли. А вот если человек, допустим, проработал 10 лет, где-нибудь до 2000, раньше 2011-го закончил, то есть в 2010-м, 2009-м, 2008-м и так далее, 10-15 лет, если он отработал на одном рабочем месте, это может быть очень существенная разница, особенно если у него высокая пенсия, это может быть существенная разница в налогообложении на всю оставшуюся жизнь. Поэтому стоит это брать в расчет и стоит это дело планировать. Вообще, в принципе, цель нашей программы и ответов на вопросы — донести до слушателя, что пенсия требует планирования, что эта пенсия — это не как в Советском Союзе с бухты-барахты, вот закончила работать, вот мне начнут автоматически платить.
3: Вот нет, я как раз хочу вас спросить, в каком возрасте вообще надо впервые всерьез начинать планировать свою пенсию? В 30, 40, 50? В лет 30,
4: когда человек закончил учебу и начал работать на более-менее, так сказать, нормальной постоянной работе. Угу. Вот, плюс-минус.
3: И как это делать в 30 лет?
4: Это первое. Ну, всегда обычно человек либо начинает сам что-то изучать, либо обращается к специалистам. Есть, в принципе, два варианта, третьего как бы не дано. Угу. Вот, и человек должен просто понимать, что у него происходит с деньгами. Смотрите, отчисление на пенсию — это около 20% от нашей заработной платы. Закон требует как минимум 18,5% от заработной платы. У очень многих это больше, 20,83% самое распространенное отчисление. У тех, кто выезжает в Кэрон и Штальмут, это еще может быть 10%. То есть от 20% до трети от нашей заработной платы всю жизнь куда-то поступает, кто-то с ними что-то делает, как-то ими распоряжается. Ну, как бы совсем закрыть глаза, закопать голову в песок и не интересоваться, что с такими громадными суммами происходит, ну, это как бы очень неправильно, да, то есть... Никто не может дать гарантию, что то, что там происходит, это все замечательно и все хорошо. Да, бывает, что все замечательно, все хорошо. А бывает все совсем не замечательно и совсем нехорошо. И в результате это, так сказать, какая-то, как называется, русская рулетка, да, это самое. Да.
3: Но если не замечательно и нехорошо, то можно что-то сделать, если вовремя обратить на это внимание.
4: Конечно, у нас есть полный контроль за нашими пенсионными отчислениями.
3: И тогда в 50 лет, например, тоже не поздно, правда же?
4: чем раньше это делается, тем лучше. То есть больше мы можем повлиять. Потому что на сегодняшний день, это уже так, не совсем на сегодняшний день, это с 2004, по-моему, с 2006 года, с 2006 года, то есть 20 лет уже прошло, как вышел закон, который не дает права работодателю управлять нашей пенсией. То есть мы управляем пенсией сами. Работодатель делает какие-то действия с нашей пенсией только в случае, если мы абсолютно пассивны.
3: Понятно.
4: Окей? Так вот, дамы и господа, не будьте пассивны.
3: Нет, у нас уже не пассивные радиослушатели, они уже вполне себе активные. И первый радиослушатель у нас уже на линии. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, это я.
3: Да, это вы, пожалуйста, представьтесь и задайте свой вопрос.
5: Владимир, у меня жена выходит на пенсию уже пожилой возраст, мне 70 лет, и решила сейчас получать пенсию. Вот, и пришло ей СМС в битух, как ее заполнить, на что стоит обратить внимание там при заполнении, и какие действия у ней?
4: Какого приблизительно размера у нее пенсия?
5: Очень маленькая будет. Ну, у нее накопление где-то по 200 тысяч всего.
4: Я понял. Значит, основные факторы, которые нужно обращать внимание. Во-первых, посмотреть, что это программа, из которой выгодно получать пенсию. Потому что не со всех программ выгодно получать пенсию. Например, полисы БИТОХ, Минолим, сделанные после 2001 года, как правило, из них невыгодно получать пенсию. И тогда стоит перевести деньги в пенсионный фонд. Деньги, полисы БИТОХ, Минолим, которые до 2001, могут быть такие, Пенсионный фонд есть пенсия МКИФА, есть пенсия Машлема. Если у него Машлема, то лучше перевести деньги в МКИФА, там условия получения пенсии лучше. То есть первое, что вы должны понять, какая у вас программа, оптимально ли из нее получать пенсию. Если да, то основные факторы, которые, так сказать, на которые нужно обратить внимание, это маслюль, то есть что будет положено моим наследникам в случае слишком ранней смерти. Маслюль нужно понимать, то есть нужно заказать из пенсионной компании Тавлат Маслим, таблица этих маслим, вариаций по поводу прав наследников. И чем больше прав наследников, тем, естественно, меньше моя пенсия, поэтому нужно искать какую-то золотую середину. Понятно. Но это стоит, в первую очередь, стоит обратить внимание. В некоторых пенсионных фондах у нас также есть возможность выбрать маслюляшка, то есть как эти деньги будут управляться на бирже. Не во всех пенсионных фондах такая возможность на сегодняшний день есть. Но она должна появиться вот в ближайшее время, думаю, уже будет скоро во всех. Вот, и сразу могу сказать, что в пенсионных фондах, в которых есть право такого выбора, я настоятельно рекомендую не выбирать низкий уровень риска, а выбирать более высокий. Там и так невысокий, даже в высоком невысокий. И если мы слишком низкий уровень риска выберем, то есть вероятность, что наша пенсия с годами просто начнет уменьшаться. Потому что не будет зарабатывать то, что должно зарабатывать, чтобы поддерживать нам пенсию. Вот это, в общем-то, основные факторы. Больше там особо ничего нет. Ну да, если там есть дополнительные программы, в которых, из которых нужно туда же перевести деньги, надо посмотреть. Из каких денег, да, получать пенсию, из каких нет, потому что в пенсионной программе могут быть деньги неоднородные. На самом деле вещей есть очень много, которые стоит проверять, но судя по вашему описанию вашей ситуации, там у вас все очень-очень просто. И вот основные факторы – это вот то, что я назвал.
5: Так это заполнить все и отправить туда все, больше никаких действий.
4: В принципе, да, только надо понимать, что вы заполняете. Смотрите, конечно. Даже чтобы отремонтировать телевизор, нужно всего лишь ткнуть отвертки. Да, надо знать, куда. Да. Вот и все. Окей.
3: Спасибо большое.
5: Спасибо большое.
4: Всего хорошего. Спасибо. До
3: свидания. И у нас еще один радиослушатель, активный. Обратите внимание, Геннадий.
4: Окей.
3: Да, пожалуйста, здравствуйте.
6: Добрый день. Меня зовут Юрий.
4: Алло. Я слушаю вас, Юрий.
6: Я хотел бы у вас спросить такую вещь. Я пенсионер уже почти 10 лет. Получаю пенсию с Минстахим.
4: Окей.
6: И продолжаю работать. Меня высчитывают на пенсию и на со мной вместе, и на пенсию.
4: Окей.
6: Хотел узнать, вот эти деньги, когда я закончу работать, не захочу больше или меня уволят, неважно. Эти деньги, которые у меня там соберутся, они облагаются налогом или нет?
4: Да. Но в рамках КИБО СХУЙОТ вы можете определиться, что делать с этими деньгами, и даже получить на них.
6: Простите, пожалуйста, я не делаю КИБО СХУЙОТ, не считал, что я такое первый раз слышу. Но я каждый год...
4: Значит, очень плохо. Вы сколько уже, 10 лет получаете пенсию? Значит, 10 лет вы платите лишние налоги.
6: Одну секунду, дайте слово сказать. Я не плачу никакие налоги. Я каждый год еду в Масахнасу, делаю этот ТУМАС.
4: Да, ТУМАС, вы платите налоги. Если вы достигаете налогообложения, 5,5 тысяч шекелей мужчины, до 5,5 тысяч не платят налоги, свыше 5,5 тысяч не, да, платят налоги в сумме. Это при условии, что вы не живете в каком-то городе развития, и у вас там нет никаких дополнительных льгот, типа инвалидности кого-то из семьи и так далее. Сколько у вас пенсия и зарплата вместе?
6: У меня пенсия, которую я получаю на бывшей работе, в смысле с Мифтахим.
4: Ну да.
6: Мифтахим у меня приблизительно 3,5 тысячи, и зарплата где-то в районе 5.
4: Ну, 8,5 тысяч.
6: 5,5, вот так вот.
4: Окей, 8,5 тысяч. То есть, по идее, вы должны платить какой-то налог даже после ТУМАС. Другое дело, вы могли дать какую-то уменьшенную налоговую льготу. Смотрите, я не знаю. Окей? Другое дело, что вам могли дать какую-то уменьшенную льготу. Посмотрите в своем 106-м ТОФИСе. Из пенсии и из зарплаты. Получается ли по итогам года, что вы заплатили какой-то налог или не заплатили?
6: Я не заплатил. Мне никто не брал. И я не знал за это кибурский йод. Первый раз я слышал это
4: от вас. Еще раз. Секундочку. Юрий, значит, смотрите. Я не могу знать, вы платили налог или не платили, и по какой причине вы платили, и по какой причине не платили. Я встречался очень много случаев, что люди даже не знали, что у них кибос хует сделано, кто-то там им, кто оформлял, помог сделать. Окей? Я не знаю ваш конкретный случай. Я говорю общие правила. Конкретно в вашем случае я не знаю. Так вот, если вы платили какие-то налоги, то значит нужно этим заниматься. Проверьте на всякий случай. Если вы не платили никакие налоги, то правила такие. Мифтахим, который вы получаете, это Мифтахим Ватика или Мифтахим Хадаша?
6: Ватика.
4: Ватика. Значит, правила такие. Если у вас в общей кассе вот этой новой накопится тагмулим меньше, чем 110 тысяч шекелей, то вы сможете их освободить от налога в Масахнасе. Если у вас накопится больше, чем 110 тысяч, то вы не сможете их освободить от налога. Будет либо налог 35%, либо вы можете получать из этих денег дополнительную пенсию. Окей? То есть у вас будет пенсия из двух источников, и будет пенсия не 3,5 тысячи, а больше. Окей? Я ответил на ваш вопрос.
6: А пицуим?
4: Пицуим освобождается от налога с помощью 161-го ТОФИСа. Окей, 161-й ТОФИС позволит вам освободить от налога все эти пицуим. У вас невысокая заработная плата. Значит, у вас все эти пицуим можно будет освободить от налога.
6: Без я вас понял, связи. Спасибо большое.
4: Окей.
6: Спасибо, я вас понял. Спасибо.
4: Будьте здоровы, до свидания.
3: И у нас еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте.
7: Алло. Здравствуйте.
3: Пожалуйста.
7: У меня вопрос к Геннадию, пенсионному консультанту. А Геннадий не сказал, а если пенсия 2000, то не надо делать ни кибо схует, ведь ничего не надо делать.
4: Можно освободиться от налога более простым путем. Окей, я не могу сказать по радио все варианты, которые есть. Когда-то не нужно их делать. Окей, но я не спорю, согласен с вами. Есть упрощенная процедура, кстати, она тоже фактически разновидность кибо схует, просто более упрощенная процедура для тех, у кого пенсия до 200 и платится из одного источника.
7: Понял вас. Сегодня эта сумма 200, да?
4: Приблизительно 200, да.
7: Все, хорошо, спасибо большое, хорошо.
4: Спасибо вам, до свидания.
3: И у нас еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте. Алло, вы с нами?
8: Да.
3: Пожалуйста,
8: я с вами.
3: Пожалуйста.
8: Здравствуйте, Геннадий. Это Анатолий из Хайфы. У меня к вам такой вопрос. Я заканчиваю работу, отработал на производстве 20 лет. Начинал работу с Москворота приблизительно 20 шекелей. Сегодня Москворот в два раза больше, 50 шекелей приблизительно. Скажите, с какой суммы мне будет начисляться пицуим?
4: Пицуим всегда считается с последней полной заработной платы.
8: С наследие. А если я перейду на этом же предприятии на укороченный рабочий день?
9: Вы почасовик, как я понимаю, правильно?
8: Да, я почасовик.
9: Смотрите, судебный прецедент, который рассматривался в Бейдин Арцили Авуда, это всеизраильский суд по трудовым вопросам, то есть не местный суд, а именно всеизраильский. Он как бы прецедент, он распространяется на все другие суды, то есть он как бы как указание говорит о том, что по часовику нужно рассчитывать пицуин в соответствии с последней часовой оплатой, умноженной на среднее количество часов, отработанные за все годы. То есть берется среднее арифметическое и со всех ваших часов за все 20 лет и умножается на последнюю заработную, на последний часовой тариф. Это та заработная плата, от которой рассчитывается пицуим. Но, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Дело в том, что не все работодатели даже физически в состоянии посчитать все ваши часы за 20 лет. Окей, у них просто может не быть этой информации. И кроме того, не всегда пицуим рассчитывается согласно последней заработной платы. Последняя заработная плата – это обычный расчет пицуим. А если вы работаете на производстве, это промышленное производство с более чем 20 работниками, то, например, на таком промышленном производстве действует указ министра труда от мая 2006 года, то есть он действует с 1 июня 2006 года, как раз 20 лет для вас, да? По которому отчисление работодателя – на них распространяется указание 14-го параграфа закона о выходном пособии, а это значит, что берется опять-таки, смотрится не сколько денег накопилось в кассе, а смотрится, как работодатель отчислял. Как работодатель отчислял. Если он все годы отчислял, например, 8,33% от заработной платы, а 8,33, от чего такая странная цифра берется? 8,33 – это 1,12. Окей? 8,33% – 1,12 от заработной платы. Если работодатель отчислял каждый месяц на протяжении всех лет вашу пенсионную программу, когда отчисляется каждый месяц 1,12, это значит за год отчисляется полная зарплата. И так как пицуим – это одна зарплата полная за каждый отработанный год, то фактически как бы работодатель выполнил все свои обязательства по поводу пицуим, еще вкладывая в эту программу. А если он платил не 8,33, а меньше, у него есть такая опция, 6%, например, платить. Окей, тогда там требуется, да, доплата. То есть расчеты пицуим, они индивидуальны. И есть очень-очень много разновидностей и ситуаций. При длительном сроке работы, когда человек заканчивает работу с правом на пицуин, и он долго отработал, много лет, там 20 более, я всегда настоятельно рекомендую обратиться к специалисту и проверить, насколько правильно вам рассчитали пицуин, потому что ошибки могут быть. Ошибки могут быть даже чисто сердечные. Я могу сказать, что за последние 2 месяца мои клиенты получили в общей сложности более 200 тысяч шекелей от работодателей, неправильно рассчитанный пицуим. И еще сейчас в переговорах с работодателем следует еще один клиент на 130 тысяч шекелей, что ему, по моему мнению, не доплатили, точнее ей, но неважно. Вот. Но опять-таки это, ну, сейчас идут переговоры. То есть есть очень много ситуаций, причем в большинстве случаев работодатель не собирался обманывать. Окей? То есть это была чисто ошибка в расчетах.
10: Скажите, ваш совет?
9: Мой совет проверять, это не заниматься самодеятельностью.
10: Стоит ли переходить на сокращенный рабочий день и получился пицуим? Или нет,
9: не должно быть никакой проблемы. Если ваша ставка почасовая не изменяется, нет, я не вижу проблемы.
10: Все, спасибо.
9: Но храните все свои тлуши на всякий случай за все годы. Не выбрасывайте.
10: Спасибо большое.
9: Все, будьте здоровы, до свидания.
10: Всего доброго.
3: Спасибо. И у нас на линии еще один радиослушатель. Здравствуйте.
11: Да, здравствуйте, Михаил. Геннадий, такой вопрос. Да, у меня вопрос такого плана. Если моя жена достигает пенсионного возраста 63,3 в начале декабря, то есть, скорее всего, будет оформляться пенсия. И вот такой вопрос. А декабрь – это последний месяц финансового года. Uh-huh. То есть, скорее всего, в ноябре будет заполним форму 161-ХЭД, подадим, но это не факт, что она вступит в силу уже с первой пенсии. Это правильно?
4: У нее маленькая пенсия?
11: У нее 1300, и она будет продолжать работать.
4: Да, так в чем вопрос?
11: Вопрос, если вступит, то нет проблем. А если не вступит в силу...
4: Да. То, что я говорил вначале, это касается высоких пенсий. То, что не освобождается...
11: Не, я не говорю вне связи с тем, что вначале, что вы говорили вначале. Я веду, допустим, заполнится 161-ХЭД, и она не вступит, в силу эта форма, как бы, с первой пенсии. То есть, получается, Хевра может снять 47% налога.
4: Не, но декабрьскую пенсию платят 1 января.
11: Ну.
4: Окей.
11: Скажем, снимут 47% и придется потом заниматься возвратом.
4: Ну, сделайте возврат налога, или если не хотите этим заниматься, сделайте пенсию с 1 января, вот и все.
11: С 1 января и потеряется...
4: Вы не потеряете, потому что пенсия от этого будет чуть-чуть больше. Это не чистая потеря вот этого месяца. Нет, это неправильно. Это то, что вы иногда можете слышать в СМИ, всякие специалисты, другие, не я, говорят, что вот если вы не начинаете получать, то вы теряете эти платежи. Это не совсем так. Да, вы теряете эти платежи, но у вас есть компенсация, что у вас за счет отсрочки увеличилась пенсия. Сама эта компенсация, она не самоцель. Да, выгоднее получать как можно раньше, если мы с нее не платим там какие-то большие налоги или что-то такое. Но это не значит, что если вы не получили, то вы вот все эти деньги потеряли. Нет, совсем не так. Более того, всегда надо смотреть еще и наперед, если она собирается, например, идти на автолу, то я вообще не рекомендую никогда получать пенсию до автолы. Окей? То есть тут надо смотреть. Но в любом случае от того, что вы на месяц двинете, вы ничего особо сильно не потеряете. Окей? Это не потеря 1300 шекелей. Это потеря намного больше, меньше слегка. А если она, даст Бог, проживет длинную жизнь, то это даже выгоднее получится. Но это надо достаточно длинную жизнь прожить, понимаете? Окей? Потому что каждый месяц пенсия чуть-чуть увеличивается. Но, по крайней мере, в пенсионных фондах. В полисах битового финале немножко по-другому.
11: А речь о пенсионных фондах. А если, скажем, оформить, в январе, феврале, но задним числом, как бы, за пару месяцев?
4: Дают вам до трех месяцев ретроактивно, но 161-ХЭД не сработает на ретроактивную пенсию за прошлый год. Поэтому не уверен, что это имеет.
11: Понятно. Это важно. Понятно. Скажите, если автола, допустим, если она соберется на автолу, но она как бы продолжать будет работать, а автола будет это только в 66 лет, там, за месяц.
4: Вы
11: не рекомендуете эти 2,5 года получать все-таки?
4: Нет, не рекомендую, Дослушайте.
11: Да, я
4: понял. Я понял вопрос. Значит, смотрите. Допустим, вы 2 года получаете пенсию, а потом год автолы. И в этот год автолы у вас эту пенсию забирают. То есть за 3 года вы должны были получать 36 платежей, правильно, пенсии. Допустим, пенсия 1000 шекелей в месяц, вы должны были получить 36 тысяч.
11: Но она и будет продолжать получаться. Просто автола будет ниже.
4: Да, слушайте. За счет того, что у вас фактически 1000 шекелей в месяц, целый год забирали, то вы реально получили только 24 000 шекелей, а не 36. Окей, треть у вас денег забрали. Теперь, что значит у вас треть забрали? Чем раньше мы начинаем получать пенсию, тем пенсия ниже на всю оставшуюся жизнь. Еще раз, откладывать получение пенсии невыгодно. Но, если у вас треть пенсии заберут все равно, то получается, что выгодно все-таки отложить получение пенсии, потому что когда вы начинаете получать пенсию раньше, она у вас изначально ниже. А компенсация, которую вы получаете за неполучение пенсии, она недостаточная. Но если вы пенсию все не получили, а только 2/3 от пенсии получили, тогда эта компенсация, которая будет, она намного более существенная,
9: И, скорее всего, нет смысла получать пенсию до достижения, до окончания ДМФТЛА, если человек собирается получать ДМФТЛА. Если человек не собирается получать ДМФТЛА, конечно, стоит получать пенсию как можно раньше.
11: Понятно.
9: Понятно, да?
11: Да, скажи, да, я понял. Тебе такой вопрос. ТОФ и 101, допустим, она оформит или в декабре, или в январе, это не важно. То есть нужно...
9: Какой вы говорите, ТОФ 161 хэт?
11: 101 для работодателя. 101,
9: окей. Он, 101 нужно заполнять каждый календарный год у каждого, в каждой бухгалтерии, с которой вы получаете пенсию.
11: Даже если последний месяц, в декабре, да, все равно за этот год.
9: Конечно, вы должны понять.
11: И там, и там, да?
9: А иначе бухгалтерия не знает, как вам заплатить. Тогда без 101-го бухгалтерия снимает 47% налога.
11: Ясно. Хорошо, окей. Большое спасибо.
9: Все, всего хорошего, будьте здоровы,
3: спасибо,
9: до свидания.
3: Спасибо большое. Спасибо за ваши вопросы. А сейчас мы прервемся на рекламу. Ненадолго.
12: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Маданный Мани.
13: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Продолжаем нашу программу. У нас еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте, пожалуйста, задайте свой вопрос.
14: Очень приятно. Такой вопрос. Мне 65 лет. Я хочу в феврале выйти на пенсию трешами рацион. И работодатель мне отдаст эти 2.33, называется...
9: Оговорено, да?
14: Монах-приша. И в 67 лет я, конечно, пойду к пенсионному консультанту, чтобы сделать кибосхую, потому что раньше 67 нет. Вопрос такой, надо ли мне сейчас идти к пенсионному консультанту, чтобы Маанак Приша, который в размере 250 тысяч шекелей, мне с него ничего не платить сейчас? Потому что в 67 лет он освободится, но получили
9: сколько,
14: его...
9: Сколько лет вы отработали?
14: 29 лет.
9: 29 лет. 250 тысяч, это включает в себя... Всем анаким, которые заплатят работодатель.
14: Да, там всего
9: 28%. Окей, 22-33 в месяц, 28 за год. Окей, и что-то еще, какой-то еще манак.
14: Да, и Ницуль, и
9: в сумме это будет всего 250 тысяч шекелей?
14: Да, всего 250.
9: Что, мало и мои махала?
14: Да, мало.
9: Окей, я понял. Никакого Маанак Истоглу дополнительного вы не получите?
14: Нет, ничего.
9: Я понял. В принципе, можно это освободить и самостоятельно с помощью формы 161. Будете чувствовать, что у вас не получается, так обратитесь к специалисту.
14: Понятно. То есть подать эту форму 161, это до того, как я получу, правильно?
9: Нет, 161 вы получаете... Это расчет ПИЦУИН. То есть работодатель выдает вам 161... Вы должны заполнить свою часть, подать в массу к массу, получить освобождение от налога на те выплаты, которые работодатель вам даст. Если это все в рамках 250 тысяч шекелей, у вас стаж 29 лет, то как бы не должно быть никаких сложностей. Если это там есть еще дополнительные вещи, то могут быть сложности, но судя по тому, что вы говорите, скорее всего, сложностей нет.
14: Ну, мне все объяснили, что 2.33 плюс инициоли, где-то все вместе 250 тысяч, и все.
9: Вы получите форму 161, вы должны рассчитаться с
14: массой. Оставшиеся у меня в пенсионной кассе, то есть уже работодатель здесь не...
9: Вы будете из них получать пенсию. Ну, все логично, окей, я все понял. Все вполне логично.
14: И единственное, что я не смог от них добиться, извините, что перебиваю, это вот это вот, как рассчитывается эта средняя зарплата, из которой берется 2.33.
9: Но это разные ситуации. Я уже буквально 5 минут назад объяснял человеку по часовику, как для него рассчитывается.
14: Нет, у меня ставка.
9: Если у вас ставка, то берется по последней полной ставке.
14: Две последние?
9: По последней.
14: Одна последняя. Одна только
9: последняя. Естественно, одна зарплата одна, да. Ну, просто да. Берется последняя полная ставка. То есть, если вы, допустим, проработали полмесяца, то не берется за полмесяца. берется за предыдущий месяц, когда вы полный месяц работали. Или если вы работали на частичную ставку в каком-то месяце последнем, то берется тогда, когда вы работали по полной ставке. Окей?
14: Okay? Несмотря на то, что средняя у меня за год будет меньше, потому что нету, я действительно среднего... месяц работал полмесяца.
9: Средняя берется только для почасовиков.
14: То или если там зарплата базируется...
9: Смотрите, есть очень много систем, да? Если зарплата, например, базируется на омолот, к примеру, да, продавец, да, который там, у него базисная зарплата там минимум и плюс еще 20 тысяч, от 10 до 20 тысяч комиссионные за продажу, например, да. У такого считается по средним. Вы говорите, что у вас ставка...
14: Конкретно зарплата...
9: Если у вас ставка, то не важно, что у вас последние полгода.
14: Но когда-то у меня есть мэвра, когда-то есть еще там подарки раз
9: в год. Авра не считается для расчета пенсии. Берется базисная заработная плата плюс постоянные надбавки. Постоянные надбавки это за стаж.
14: А только которые идут каждый месяц.
9: Которые ни от чего не зависят и идут каждый месяц.
14: Пассивный okay. плюс каждый месяц.
9: Да.
14: Нет, то есть они там в Коходам не понимают, что мне говорят. Понятно. Большое спасибо,
9: вы объяснили. Окей, то всего хорошего.
14: До свидания.
3: И у нас еще один радиослушатель. Нет. Ну, тогда давайте я буду вам задавать вопросы, Геннадий, как неравнодушный радиослушатель. Итак, скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что в 30 лет уже можно начинать заниматься пенсиями. Как понять, какая пенсия вас ждет? Как посмотреть эту сумму? Как рассчитать, сколько вы будете получать ежемесячно? Можно ли этой цифре верить, если у вас осталось еще, ну, предположим, 20 лет до пенсии? Вот как с этим разобраться? Геннадий? Окей. У нас сейчас мы попробуем еще раз вернуть Геннадия Бердичевского, пенсионного консультанта, вернуть его в наш эфир, и мы будем дальше разговаривать про пенсии для того, чтобы понять, что нам нужно делать уже сейчас, чтобы не потерять полностью пенсию. Что нужно будет проверить в нашем пенсионном отчете? На какие строчки особенно обратить внимание? Если, например, человек меняет работу, как проверить, не остались ли где-то какие-то забытые пенсионные деньги? Что происходит с пенсией в те периоды, когда человек не работает? От нескольких месяцев до года. Вот обо всем этом мы сейчас поговорим с Геннадием, который уже у нас на связи. Да, Геннадий, здравствуйте.
9: Да, я к вам
3: еще
9: вернулся.
3: Раз. Да. Вы знаете, мы тут пытались, пока у нас были проблемы со связью, мы пытались понять, как человеку понять, какая пенсия его реально ждет. Какие деньги он будет ежемесячно получать на пенсии. Где посмотреть, на какие строчки в вашем пенсионном отчете обратить самое главное внимание?
9: Давайте скажем так. Это очень зависит от того, в каком возрасте человек. Когда человек уже вот-вот выходит на пенсию, там через полгода, год, полтора, ну, два... то, в принципе, понять можно более просто. Когда речь идет о человеке, допустим, в 50 лет, он хочет понять, что у него будет там 67, например, то расчеты более сложные. Дело в том, и усугубляет ситуацию то, что в годовом отчете, который мы получаем из пенсионных компаний, там есть такая строка, предполагаемая пенсия, допустим, в 67 лет или в 64 или в 70, в разных отчетах может быть разные фигурировать суммы, цифры. Во-первых, всегда надо смотреть, на какой возраст там в отчете. А во-вторых, они относятся только, вот в этих отчетах цифры относятся только к сумме, которая уже накоплена. Плюс какой-то предполагаемый ребит на эту сумму. Те деньги, которые новые войдут, туда не заходят. Поэтому когда человек... относительно в молодом возрасте, то есть ему еще много лет до пенсии, еще будут вклады, и если он хочет понять, сколько, это надо, в общем-то, либо сесть со специалистом, либо есть на сайтах разных компаний всякие симуляторы. Если человек уже в пенсионном возрасте плюс-минус, то что есть в годовом отчете, более-менее дает информацию, но... Я хочу подчеркнуть, что в отчете передается информация усредненная, а расчет пенсии, он индивидуальный. Очень часто даже возраст и пол супруга или супруги тоже влияет на размер моей пенсии. Пускай не очень сильно, пускай 10%, пускай 15%, пускай 5%, но все равно это более-менее существенная разбежка. И поэтому лучше всего эти вещи, если уже человек достиг пенсионного возраста и хочет понять, сколько у него будет пенсия, он обращается в пенсионную компанию и заказывает, есть такое понятие, как таблат маслим, таблица вариаций получения пенсии. И там видно, сколько у него будет пенсия. Ну, а еще лучше просто обратиться к специалисту, и он вам все это более подробно объяснит и более...
3: Да, и у нас уже есть те, кто готовы обратиться к специалистам. Пожалуйста, у нас следующий радиослушатель на линии. Здравствуйте.
15: Здравствуйте, я Анна из Хайфы. У меня такой вопрос. Мы с мужем уже пенсионеры. Пенсии у нас небольшие, но дело тут немножко в другом. Когда я оформляла свою пенсию, нам выдали симуляцию, я решила, по какому маслюлю идти, и была выдана анкета, и в анкете было указано, в случае чего, какой процент там мужу оставить.
9: Кто будет получаться наследником в случае смерти.
15: Да. И было указано еще третье лицо, что если что, если дети. Я указала дочь. А муж, когда оформлялся, у него другая пенсионная программа. Какая почему-то анкета была
9: какая
15: такая же.
9: Какая пенсионная программа?
15: Он Орель. В Ореле.
9: Орель-Петух или Орель-пенсия? Полисоминалим или пенсионный фонд?
15: Пенсионный фонд, наверное.
9: Какого года пенсионный фонд? Потому что в Ореле есть два пенсионных фонда.
15: Он начал работать с 97-го года. И
9: я
15: сразу
9: понял.
15: Дали.
9: Спасибо, я понял.
15: Да.
9: Слушаю.
15: И вот он составил тоже симуляцию, ему сделали, он решил по такому-то маслюлю, там жене столько-то, но в анкете не было указано еще третье лицо.
9: Я вам объясню. Если он выбрал маслюль, в котором

0: день это не так важно. При более сложных семейных построениях там уже могут быть нюансы.
1: Упоминание, что на третье лицо не было этой строки, не важно. Все равно это как бы автоматически.
0: В вашем случае, ну, совсем не важно.
1: Угу. Хорошо. Спасибо вам большое.
0: Будьте здоровы, до свидания.
2: И у нас еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Скажите, пожалуйста, полис от Битул Хаим. Можно задать вопрос?
0: Я слушаю вас.
3: Я знаю, что недавно было принято решение, ну, недавно, скажем, пару лет назад, по поводу Твя Юцугит в отношении ГРМ полиса.
0: Да.
3: У меня такой вопрос. В 91-м году мы делали, я и муж делали каждый свой Битул Хаим в компании Менора.
0: И лет где-то через... Индивидуальную такую полису, личную, агент на дом приходил, да?
3: Да.
0: Слушаю
3: да,
0: вас
3: да,
0: дальше.
3: Да.
0: Сколько лет вы ее платили?
3: А мы где-то лет 10, наверное, платили. Потом мы закрыли раньше срока и получили
0: по
3: там сумму.
0: Цугит, по Твияйцугит, там речь идет о каком-то определенном сроке. Если вы это в 90-е годы все закончили, то нет никакого шанса, что вам что-то положено.
3: Ну а какой срок определенный?
0: Я не помню, надо посмотреть
3: Твияйцугит. Я не помню, когда закрыли полис.
0: 7 лет, лет обычно так, обычно. Конкретно это Твияйцугит не помню наизусть настолько. Обычно 7 лет от момента подачи этого иска. То есть если этот иск, допустим, подали в 15 году, значит, 7 лет от 15-го, это значит с 2007-го, да? Вот 2008-го. Если там подали ее в 16-м, значит, с 2009-го и так далее, то, что вы описываете, вы явно не попадаете в этот иск.
3: Понятно. Теперь еще было Битул Хаим на образование, там, Аскала Гуа, там. Это тоже считается полис от Битул Хаим, да, в общем-то?
0: Это тоже считается полис от Битул Хаим. Вы говорите, опять-таки, про полисы 90-х годов?
3: Нет, ее открыли в 2000... Этот полис открылся в 2002 году, мне кажется.
0: В 2002-м, окей, Бетседер.
3: Да, и он уже, мы его выплатили полностью, как бы там он закончен, и деньги были получены в 2020-м. Он закончился, а деньги были получены
0: там,
3: где-то
0: по идее,
3: в этом году.
0: Там, по идее, должно быть. Если там был ГРМ полис, то там, по идее, должен быть возврат.
3: По идее, или он включает в себя изначально?
0: Я же не знаю вашу полису, да?
3: Нет, понятно, но изначально он включает?
0: В большинстве полисов на тот момент, в 2002 году, существовал ГРМ полис, если он там у вас... Там можно было делать какие-то скидки, там иногда, если это второй полис, то могли сделать скидку без ГРМ полиса. Могло быть все, что угодно. Поэтому если там был ГРМ полис, то да, положено за это возврат. Okay?
3: Это компания Мигдаль, вот, извините, это не...
0: Значит, надо обратиться в Мигдаль и уточнить. Вот такое-то, такая была полис. И проверьте, пожалуйста, почему я не получила возврат по Твияйцу.
3: Можно еще спросить, как бы, ну, вопрос не совсем как бы личный, но в ваших, ну, вы занимаетесь также экзермаз параллельно с пенсионным планированием, или это только пенсионное планирование?
0: Смотрите, безусловно, в рамках пенсионного планирования я очень часто обнаруживаю, что человеку положен возврат налога. Сам лично этим не занимаюсь, я не ЮЭЦМАС. У нас есть связи с ЮЭЦМАС, что ему можно направить, но человек, в принципе, может и сам себе найти любого ЮЭЦМАС. Но давайте не будем обсуждать мою бизнес-деятельность по радио РЭКа, окей? Это будет некорректно.
3: Поэтому у меня вопрос такой. Вы сказали, что пенсионный рассчитывается последний на скорость, умноженное на количество проработанных лет. Так, да?
0: Ну, в большинстве случаев.
3: Скажем, муж в 21-м году не сразу закрылся, его продали, хозяин умер там. И он получил пенсионный, причем ему как бы он даже не спрашивал, но ему перевели на счет. Но если учитывая зарплату последнюю и количество проработанных лет...
0: Вот, если ЦИМ его было в пенсионной программе, надо смотреть, что есть в пенсионной программе, он должен был получить 161-й ТОФИС. И в соответствии с 161-м ТОФИСом проверяется. Если это 22-й год, и есть кого спросить, там есть наследники, или хевра продолжает работать после смерти хозяина хевры, там новые владельцы и так далее, если есть кого спросить, то да, можно проверить, особенно если он много лет проработал там. Да, и можно проверить, все ли ему правильно рассчитали. Если ему что-то не рассчитали правильно, можно потребовать до 7 лет.

0: интерактивно можно потребовать. То есть если он закончил работу в 2022 году, значит, до 2029 года он это может востребовать.
1: Ну, скажем, последняя зарплата была 13 тысяч или 14 тысяч.
0: Это ни о чем не говорит. Мы не знаем, сколько накопилось в пенсионной программе ПЦИН. В каком году было открыто, какие проценты туда отчислялись. Окей. Вы понимаете, что это не вопросы, которые решаются по радио. По радио я могу вам в общем сказать, что это стоит проверить, если он много лет там работал. Особенно, если у вас возникают вопросы. Но сказать вам, правильно ему рассчитали или нет, как должны рассчитать, это вообще не разговор.
1: Так кто занимается этим вопросом? Пенсионный консультант?
0: Занимаются специалисты, которые понимают в этих вопросах. Это обычно пенсионные консультанты, Сахармусмах, адвокаты по трудовым вопросам и некоторые ЮАЦИ Масса Роя Хижбон, которые на этом специализируются. Окей, есть, в общем-то, фактически у нас есть несколько видов деятельности, которые могут это проверить с той или другой степенью профессиональной, скажем так, профессионального уровня.
1: Спасибо.
0: Будьте здоровы, до свидания.
2: Итак, давайте мы, Геннадий, подытожим наш сегодняшний разговор. Какие главные вопросы были заданы, что мы услышали, о чем нужно помнить?
0: Ой, там кто-то...
3: Я на очереди стою.
0: Кто-то жалуется, что его не послушали.
2: Вот, пожалуйста, пожалуйста, мы всех послушаем. Пожалуйста, задавайте вопрос.
3: Мне Евгения из Лода, мне 87 лет, 13 лет работаю в компании, собираюсь уходить. Хозяин намекнул, что он не выплатит мне ПЦИН. Насколько это правильно?
0: Сколько вам сейчас лет?
3: Полных 87.
0: Когда вы начали работать у этого работодателя?
3: 13 лет я работаю.
0: То есть вы начали там работать в 75?
3: Ну да, очевидно.
0: Окей. У вас он отчислял вам на пенсию?
3: Да, все отчислял. И Керенышталмут, на пенсию, битуки, все. Но он сказал, будешь уходить.
0: Но возможно, что все ПЦИН находятся в вашей пенсионной программе.
3: Окей, да, вполне вероятно. Но ПЦИН, он сказал, ты не получишь, если будешь
0: уходить. Подождите, те, которые в пенсионной программе, он не может их себе забрать. Окей, поэтому те, которые в пенсионной программе, вы получите 100%. Те, которые, возможно, он должен доплатить к тому, что есть в пенсионной программе, что теоретически...
3: Нет, я позвонил в пенсионную программу, мне сказали, что битух ты можешь получить, а блимехтав питурим, ПЦИН мы не можем тебе выдать.
0: Еще раз. Без мехтав... Не, вам сказали неправильно. ПЦИН, который находится в пенсионной программе, вы получите. Все, даже не о чем разговаривать. Окей, без вариантов. Все, это вопрос... Точка. Без вариантов. Спасибо. Вы их получите. Тем или другим путем получите. Окей?
3: Окей.
0: Сейчас не будем обсуждать, тем более у нас время передачи подходит к концу. Вы их получите. Что касается доплаты от работодателя, учитывая, что вы начали работать после пенсионного возраста, там могут быть нюансы. А вот что касается того, что пенсионной программе, даже выкиньте это из головы, это без всякого проблемы вы получите. Окей, там, возможно, надо будет какие-то 27 заполнить, возможно, там надо будет потребовать от него, безусловно, 161-го ТОЗИСа и так далее. То есть, эти вам ПЦИН положат. Назад он их не заберет. Окей?
3: Ну, мне сказали, бли мехтав питурим, анахну лои холи.
0: Лё, вам сказали неправильно, я уже еще раз сказал. Мехтав питурим не нужен. Нужно ируа питурим. То есть, события, что да, произошли питурим, что человек да, закончил работать. И патрут или питурим не играет роли. Нужно им доказать то, что вы закончили работать. Вам, вы неправильно поняли ПКИДУ, которая вам это сказала, или она неправильно сформулировала ответ. Окей? Не нужен мехтав питурим. Мехтав питурим нужно для это самое, для тех, кто собирается получать пособие по безработице. В вашем возрасте пособие по безработице не платят. Поэтому нужен не мехтав питурим, нужно окончание работы. Когда есть окончание работы, нет никакой проблемы забрать будет эти ПЦИН.
3: А как оно выражается? В письме или в словесном?
0: Да, по-разному выражается. По-разному выражается. Сегодня, например, есть так называемый мешак масиким. Работодатели, подавляющее большинство работодателей платят пенсионную программу через компьютерную программу выпуска заработной платы. И когда работодатель не переводит деньги в пенсионную компанию, пенсионная компания начинает с него требовать ежемесячные платежи вплоть до того, что через суд. И тогда работодатель должен ей сообщить, что у меня уже этот работник не работает. И вот бац, есть у них сообщение, что вы уже там не работаете. Понимаете? То есть даже таким путем. Но кроме того, есть 161-й ТОФИС, который обязан вам выдать. Если он не выдаст 161-й ТОФИС, у вас есть основания для иска против него. То есть есть разные пути, как это все делается. В любом случае, вы должны быть совершенно спокойны. Те ПЦМ, которые есть в кассе, вы их получите. Все, без вопросов.
3: Все,
0: каким образом технически, это уже вопрос другой.
2: Спасибо большое за этот вопрос. И у нас сегодня в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателя отвечал независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Геннадий, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
2: Да, хорошего дня всем нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах Радио Река. До свидания.

0: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Аждот, Будин, Нитания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Советник премьер-министра Тапас Лук опроверг публикацию газеты «Аарец», согласно которой Нетаньяху получил предупреждение от президента Объединенных Арабских Эмиратов накануне нападения 7 октября. В интервью Кан Решет Бет Тапас Лук назвал эту публикацию лживой и подлой. По его словам, разговора такого рода не было и никаких подобных предупреждений Нетаньяху не получал. Лук пояснил, что во время подобных контактов на линии всегда присутствует представитель канцелярии премьер-министра. Это может быть глава Совета национальной безопасности, военный секретарь или политический советник. По итогам каждого разговора составляется сводка, которая передается профильным ведомством для дальнейшей работы, независимо от того, идет ли речь о гражданских или вопросах безопасности. Лук также заявил, что в преддверии выборов появляется множество ложных публикаций, и, по его мнению, эта история еще одна попытка скрыть правду. Журналист Шломи Эльдар, опубликовавший расследование в газете «Арес» вместе с Рут Юваль, заявил, что не стал бы публиковать материал, если бы не располагал подтвержденными данными, однозначно свидетельствующими о том, что этот разговор действительно состоялся. По словам Эльдара, беседа Нетаньяху с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом проходила через посредника, который привез телефон со специальным эмиратским приложением. Эльдар рассказал, что бен Заид обсуждал эту тему с несколькими людьми, в том числе с бывшим директором ЦРУ Биллом Бернсом. По его словам, уже после начала войны Бернс выражал глубокое разочарование тем, что передал Нетаньяху предупреждение об угрозе для Израиля, однако никаких действий предпринято не было. Как утверждает Эльдар, в ходе разговора Нетаньяху пытался убедить бен Заида, что в секторе Газа ситуация находится под контролем, и если где и может возникнуть серьезная угроза, но то только в Иудее и Самарии. Эльдар также сообщил, что после начала войны Нафтали Беннет разговаривал с бен Заидом, и тот подтвердил, что предупреждение действительно было передано премьер-министру. Опубликовано имя еще одной кандидатки, получившей зарезервированное место в списке Ликуда. Тали Гвили, мать бойца спецподразделения ЕСАМ старшего сержанта Рана Гвили, погибшего в бою 7 октября. Его тело было похищено и возвращено в Израиль в ходе специальной операции ЦАЛЯ и сил безопасности. Ранее было опубликовано имя первого кандидата, получившего зарезервированное место от Нетаньяху, Илиша Медан. Резкое снижение результатов израильских школьников по естественным наукам, математике и чтению. Об этом свидетельствуют результаты международных тестов ПИЗА, опубликованные сегодня утром. Согласно данным, по сравнению с 2022 годом, Израиль опустился на 8 позиций в рейтинге по естественным наукам, на 7 по чтению и на 6 по математике. Эти изменения произошли в период, когда министром образования был Йоав Киш. Публикация результатов международных тестов вызвала политический и общественный резонанс. Депутаты Кнесета от оппозиции Мирав Коэн и Наама Лазими резко раскритиковали министра образования Йоава Киша. По их словам, опубликованные результаты стали свидетельством глубоких проблем в системе образования. Они обвинили министерство в неспособности справиться с нехваткой учителей и в отсутствии должной подготовки к организации учебного процесса в условиях войны. Национальный родительский комитет призвал разработать государственную программу по сокращению образовательных разрывов, назвав результаты тестирования настоящим сигналом тревоги. В свою очередь, в Министерстве образования заявили, что директор по вопросам образования и навыков Организации экономического сотрудничества и развития Андреа Шлейхер отметил, несмотря на войну, высокие результаты Израиля не стали для него неожиданностью. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме, Тель-Авиве и Хайфе достигнет сегодня 32 градусов. В Бейершеве будет 36, в Аждоде 31, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Вода у побережья Средиземного моря прогреется до 30 градусов. Высота волн составит от 50 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 15 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
1: Балкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что были опубликованы имена еще двоих кандидатов, для которых были забронированы места в избирательном списке Ликуда. Это бизнесмен Яков Бардуго. Он займет 11-е место в списке. И Ицек Бунцель, отец погибшего военнослужащего Цагаля. Он получит 29-е место. Мейрав Свирски, чьи родители были убиты 7 октября в кибуце Беери и чей брат был похищен и убит в плену Хамаса, заявила, что резню 7 октября можно было предотвратить. В интервью корпорации «Кан» она подчеркнула, что у многих семей есть связи на международной арене, и члены этих семей предпринимают соответствующие действия с тем, чтобы получить дополнительную информацию касательно тех предупреждений, какие получил Биньямин Нетаньяху. Вот ее слова. Это как нож, который вонзают в живот и поворачивают снова и снова. Что может быть тяжелее того чувства, какое мы испытываем, когда узнаем, что руководитель Объединенных Арабских Эмиратов, оказывается, позвонил нашему главе правительства и предупредил его о том, что готовится атака, а тот, в свою очередь, никого не предупредил об этом. Это можно назвать только так – убийство по халатности. Мой папа мог бы быть жив. Моя мама могла бы остаться в живых. Мой брат тоже мог бы избежать похищения и остаться в живых. Многие подали в отставку, но Нетаньяху вцепился в свое кресло, заявила она. Великобритания оказывает давление на остальные страны Европы с тем, чтобы они присоединились к санкциям против еврейских поселений. Об этом сообщает корреспондент Кан Гили Коэн. Израильские дипломатические источники указывают, что не исключается вариант, при котором к таким санкциям присоединится и руководство Франции. Власти Израиля опубликовали заявление, в котором отмечалось, что Иерусалим не приемлет подобные шаги. Американская администрация также осудила решение Лондона. Президент государства Ицхак Герцог призвал правительства иностранных государств остановить действия санкций и различных бойкотов в отношении Израиля. В ходе мероприятия, посвященного 30-й годовщине с момента начала участия Израиля в исследовательской деятельности в европейских учреждений, Герцог коснулся и тех санкций, что планирует ввести руководство Великобритании против еврейских поселений в Иудее и Самарии. Вот что он сказал, обращаясь к собравшимся по-английски.
1: If this happens and other nations may join, I believe it will prove to be a grave miscalculation.
0: Если это произойдет, и если к санкциям присоединятся и другие страны, я полагаю, это надо будет расценивать как крупнейшую историческую ошибку. Касательно происходящего нынче, это станет грубым вмешательством в деятельность демократического еврейского государства, где есть свободные выборы. Это нарушит израильский суверенитет и не пойдет на пользу никому. Это также причинит непосредственный ущерб и самим палестинцам, поскольку лишит их занятости и рабочих мест, указал Ицхак Герцог. Правительство Великобритании уведомило о том, что Лондон предпримет некие законодательные шаги, направленные на борьбу с реализацией ядерной программы Тегерана. В рамках этих мер предполагается ввести ограничения в финансовой сфере, а также в таких сферах, как технологии, торговля и авиасообщения. Об этом сообщает корреспондент Кан Рамбрандас. К другим темам. Высший суд справедливости Багац единогласно отменил решение правительства назначить доктора Ифат Бенхай Сегев директрисой второго управления телерадиовещания. Было также отменено решение назначить адвоката Кеннерет Бараш и доктора Хаима Шена членами совета. Об этом сообщает корреспондент Кан Тамар Альмук. И в заключение о погоде. Сегодня небольшое потепление, с завтрашнего дня и до пятницы постепенное понижение температуры. В Иерусалиме сегодня днем 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе и в Галилее также 32, в Бершеве 36 и в Эйлате сегодня днем 40 градусов. Высота волн в Средиземном море от 70 до 90 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Камрэка. Здесь и сейчас.

Фарух Балсара, появившийся в Танзании, живший в местечке под названием Каменный город, старейший район города Занзибара. Его имя с фарси означает «прекрасный», «счастливый». Родители не прогадали, их сын прожил очень яркую жизнь, полную счастливых моментов и того, что означает настоящий подарок всем поклонникам, кто знал, что такое, кто такой, группа Queen и Фредди Меркьюри. Мы сегодня вспоминаем Фредди Меркьюри и группа Queen в нашем эфире. Эту замечательную, щемящую, любовную балладу, одно из самых искренних своих сочинений. Вообще Меркьюри старался не очень изливать душу в своих песнях. Он посвятил своему лучшему другу в свое время любовнице Мэри Остин. В начале 70-х они снимали вместе крохотную квартирку в Лондоне. И именно эта женщина в значительной мере повлияла на тогдашний образ Меркьюри. Он без зазрения совести пользовался даже ее гардеробом. Тогда все это известно. Давайте слушать эту замечательную песню. Она действительно очень и очень красива. На сцене песня эта всегда исполнялась под аккомпанемент акустической гитары Брайана Мэя. Меркьюри признавался, что даже если его очень попросят, он просто не сможет сыграть песню в оригинальном фортепианном варианте, поскольку даже успел забыть свою партию. Давайте слушать. Красивая очень песня «Love of My Life».

Friends Will Be Friends. Известная композиция, написанная Фредди Меркьюри и Джоном Диконом. Создатели не упоминали о том, что послужило причиной ее появления, но я думаю, что такие строки в переводе на русский, как «Если надежда покинет тебя, протяни руку, потому что друзья останутся друзьями до самого конца», могли написать только люди, которые сами испытали в жизни радость от настоящей дружбы. И вообще, по признанию самого Дикона, Фредди всегда угадывал основные идеи его песен. «Friends will be friends».

Этот свой шедевр Фредди Меркьюри по традиции написал достаточно быстро. Он вообще на гора выдавал очень много песен довольно быстро, иногда забрасывая работу, без сожаления, при малейших признаках скуки. Но вот все-таки сама запись этой рапсодии стала результатом действительно титанического труда, причем не только Фредди Меркьюри, но и остальных музыкантов группы. Шестиминутная композиция, песни сложно назвать то, что мы будем слушать, записывалась почти месяц. А до этого группа репетировала 3 недели, сосредоточившись только на рапсодии. Меркьюри руководил записью рапсодии на всех 4 задействованных студиях. По легенде, после того, как он наконец закончил все необходимые вокальные наложения, пленка буквально просвечивалась из-за многократного перематывания взад и вперед, но результат превзошел все ожидания. Такой многоголосой, практически оперной вставкой в середине рапсодии не могла похвастаться ни одна группа. И пели на записи и барабанщик Роджер Тейлор, и Брайан Мэй. Тексту Меркьюри, кстати, не придавал особого значения, называя его рифмованной ерундой. Ну, возможно, уклонялся от правды. И, кстати, ту самую среднюю часть композиции группа, конечно, никогда не могла должным образом воспроизвести на сцене. В этом месте всегда запускалась фонограмма. Музыканты не делали из этого секрета. Они просто демонстративно отставляли инструменты и микрофоны и не без гордости взирали на публику. Давайте слушать этот красивый композицию, шедевр, но не просто песню.

Песня «Чудо». Песня с одноименного альбома. Она была выпущена в 1989 году в ноябре, через 6 месяцев после выхода самого альбома. И как и в большинстве других песен группы, в этой песне присутствуют, скажем, аллюзии на окружающую музыкантов действительность. Времен написания этой песни упоминаются чудеса на земле, такие как Тадж-Махал, Вавилонская башня, памятники архитектуры, я имею в виду. И в то же время Вавилонская башня, еще ко всему, и песня 75-го года сэра Элтона Джона, давнего друга Фредди Меркьюри. Другая упоминаемая пара чудес, капитан Кук, Каин и Авель, это, конечно, тоже воспоминания, они явно перекликаются с телесериалами 80-х, Джимми Хендрикс, который упоминается в интервью «Любимый музыкант», и Мэя, и Меркьюри. Так что все эти чудеса на Земле приписываются творению матери природы. Таким приемом в итоге была отмечена возможная подоплека религиозная этой песни. И, в общем, эта песня «Чудо» была видением мира самого Фредди Меркьюри.

Песня «Велосипедная гонка», «Bicycle Race», песня группы Queen с альбома «Jazz», была написана Фредди Меркьюри. И известна, да, конечно, она очень известна. Более того, она скандально известна благодаря видеоклипу, который даже запретили к показу в некоторых странах. Ну, а написание этой песни Фредди Меркьюри вдохновила гонка «Тур де Франс», которую он однажды наблюдал из окна гостиничного номера, и именно после этого события решил написать песню. Начинается все это с припева, в котором слышен хор из участников группы. Далее идет куплет, который содержит спор двух людей. Один предлагает что-то другому, второй отказывается. И вот в этой части песни упоминаются такие важные явления в поп-культуре 70-х, как «Звездные войны», «Роллс-Ройс», «Питер Пен», «Челюсти», «Франкенштейн», «Супермен». Далее, далее, далее.

Что касается песен альбома «Innuendo», то, наверное, там было достаточно интересных работ. И одной из таких стала заглавная песня «Innuendo». По сути, она создавалась всеми участниками группы. Во время разогрева к одной из сессий Брайан, Джон и Роджер в качестве импровизации сыграли мелодию, которая затем стала основной частью композиции. Фредди Меркьюри, услышав товарищей за стенкой, сразу создал в голове образ будущей песни. К работе над созданием этой композиции подключили еще и гитариста группы ЕС, который виртуозно исполнил на гитаре фрагмент с фламенко. Оркестровку придумал и сам сыграл на синтезаторе Фредди Меркьюри. Давайте слушать «Innuendo».

Отчаянное жизнелюбие Фредди Меркьюри было присуще не только музыке и текстам, но и клипам. Фредди Меркьюри смог сняться только в трех из них, и если клип на песню «I'm going slight mad» и по сей день остается одним из самых известных в истории группы, в нем солист все так же ярок и артистичен, он был специально снят в черно-белом цвете, чтобы не так были заметны следы болезни. Поэтому следующим стал снятый в апреле 91 года клип под названием «Headlong». И решив, что прошлая работа была слишком мрачна, новый видеоролик был полон задора и оптимизма. Единственный видеоклип группы Queen 91 года, в котором Фредди Меркьюри снимался без грима, еще и в цвете. Там он бодр, активен, ярок. Остается только догадываться, как ему сложно давались эти съемки.

Последним видео с участием Фредди Меркьюри стал клип на песню «These are the days of our lives». Он был снят на черно-белую пленку. Запись производилась 30 мая 1991 года. Клип был несюжетным. Фредди просто пел на камеру и практически не мог двигаться. К сожалению, это объяснялось его самочувствием. Уже через несколько месяцев, в ноябре 91 года, его не стало. Драматическая история создания этой пластинки вообще не могла не влиять на его восприятие, тем более для поклонников группы Queen. Шоу должно продолжаться.

В день его рождения, 5 сентября, Брайан Мэй поставил ролик у себя на странице и написал: «Что ж, вы увидите его в конце этого ролика. Я чувствую, что смотрю Фредди в глаза. С днем 75-го дня рождения, дорогой друг». Брайан Тейлор, барабанщик группы Queen, был не столь многословным. Он написал: «С днем рождения, дорогой старый друг, навсегда с нами, в наших мыслях». О том, что настоящим автором одной из самых известных песен группы Queen является не Меркьюри, но Брайан Мэй, не знали не то чтобы до последнего, но это было в альбоме, вышедшем в феврале 91 года, и после смерти самого Фредди в ноябре того же года песня стала восприниматься как личное заявление Фредди Меркьюри, его завещание и даже эпитафия самому себе. Настоящий автор слов «Шоу должно продолжаться» Мэй на самом деле написал ее с мыслями о Меркьюри. В конце 80-х, в начале 90-х годов Брайан Мэй был одним из немногих, кто был посвящен в тайну болезни Фредди Меркьюри. И перед тем, как записывать свою пронзительную вокальную партию, Фредди выпил рюмку водки. Это был едва ли не последний раз, когда он мог себе позволить это сделать. Клип на эту песню, хоть и представлял собой просто нарезку из старых видео и живых выступлений, стал одним из трогательных и драматичных в истории группы Queen. Для многих наиболее автобиографической строкой стала: «Мой грим может осыпаться, но улыбка не сходит с лица». И это было правдой. Как бы плохо себя не чувствовал Фредди Меркьюри, он никогда ни на кого не ворчал, не искал сочувствия. Он работал.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В результате дорожно-транспортного происшествия в районе Араби в Негеве тяжелые травмы получила девочка 6 лет. Она была сбита автомашиной. Прибывшая к месту инцидента бригада Маген Давид Адом оказала ей первую экстренную помощь, после чего пострадавшая девочка была доставлена в больницу Сорока в Бершеве. К другим темам. Сотрудники Министерства иностранных дел Катара сообщили, что Катар предпринимает действия совместно с другими государствами, включая Китай, которые направлены на возобновление переговорного процесса между Ираном и Соединенными Штатами. По словам чиновников МИДа в Дохе, это позволит вернуть Вашингтон и Тегеран к дипломатическому пути разрешения кризиса. В заявлении катарского министра иностранных дел не называются конкретные даты и не уточняется, где именно намечено проводить следующий раунд переговоров. Об этом сообщает информационно-новостное британское агентство Reuters. Министр просвещения Йоав Киш от партии Ликуд отреагировал на публикацию сообщений о неудовлетворительной успеваемости израильских учащихся по математике, чтению и другим дисциплинам. Он, в частности, указал, что речь идет об экзаменах, которые проводились в марте 2025 года, в самый разгар войны. Жители Севера тогда были эвакуированы, заложники по-прежнему оставались в секторе Газа в хамасовском плену, по ночам по всей стране звучали сирены воздушной тревоги. «Мы жили тогда», — подчеркнул Йоав Киш, — «в военных условиях. И, несмотря на это, мы все же сохранили свои достижения в сфере образования, если сравнивать их с 2018 годом». «Безусловно», — отметил министр, — «война повлияла на результаты». Дефицит государственного бюджета составил в конце августа 3,2%, что в денежном эквиваленте равно примерно 71 миллиарду шекелей. Из данных, опубликованных Министерством финансов, следует, что речь идет о снижении на 0,1% по сравнению с концом июля. Снижение дефицита госбюджета стало следствием увеличения доходов государства на 11,5%, а также увеличением налоговых поступлений на 14%. Корреспондент Канли Эль-Кайзер передает, что одновременно с этим на 4% увеличились расходы государства. Как мы передавали, Мирав Свирский, чьи родители были убиты 7 октября в кибуце Беэри, и чей брат был похищен и убит в плену Хамаса, заявила, что резню 7 октября можно было предотвратить. В интервью корпорации «Кан» она подчеркнула, что у многих семей есть связи на международной арене, и члены этих семей предпринимают соответствующие действия с тем, чтобы получить дополнительную информацию касательно тех предупреждений, какие получил Беньямин Нетаньяху. Вот ее слова.
1: זה כמו סכין שננעצת בבטן ומסתובבת שוב ושוב. מה יותר חמור מזה שנשיא האמירויות מתקשר להגיד לך, קח בחשבון שהולכת להיות מתקפה, ואתה לא מעדכן אחרים, זה
0: נקרא... Это как нож, который вонзают в живот и поворачивают снова и снова. Что может быть тяжелее этого чувства, какое мы испытываем, когда узнаем, что руководитель Объединенных Арабских Эмиратов, оказывается, позвонил нашему главе правительства и предупредил его о том, что готовится атака. А тот, в свою очередь, никого не предупредил об этом. Это можно назвать только так – убийство по халатности. Мой папа мог бы быть жив. Моя мама могла бы остаться в живых. Мой брат тоже мог бы избежать похищения и остаться в живых. Многие подали в отставку, но Нетаньяху вцепился в свое кресло, заявила она. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра небольшое понижение температуры, в четверг температура еще немного понизится, в пятницу и в субботу без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, на Галилее, 30, В Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
3: Канрека. Здесь и сейчас. Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.

0: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и автор и ведущий программы «Рассудок уцелеет», вопросительный знак, Артур Блайер. Артур, я вас приветствую.
1: Игорь, здравствуйте.
0: Это программа о нелепых на грани безумия судебных и внесудебных историях в сопровождении столь же причудливых песен, родившихся вряд ли в минуты высшего вдохновения, скорее помрачения разума. Зачем нам это, спросите вы или я? Наверное, для того, чтобы понять по строчке Бориса Чичибабина уже и то отрада у запертых ворот, что все, чего не надо, известно наперед. Мы начинаем, хотя музыкально концепцию мы менять будем, я сразу об этом скажу, потому что сегодня Артур обратился с гораздо лучшей идеей, и мы пока не скажем что, но к следующему разу мы подготовим новый плейлист, он будет радикально отличаться от прежних. Все, мы начинаем, поэтому, Артур, мы готовы к первой истории. Вперед, собственно говоря.
1: Да, Игорь, история первая такая. История, мы возвращаемся с вами к уже известной всем теме искусственного интеллекта, к наболевшему, да. К тому, как мы живем и как мы общаемся каждый день с нейросетями, как мы делимся с нейросетями своей болью, своими впечатлениями, своим опытом, как мы советуемся, как мы воспринимаем иногда нейросети как терапевтов, например. Так вот, был недавний пример из американской правовой практики. Какой-то высокий чиновник попал под судебное уголовное дело, видно, присвоил себе больше, чем нужно. И когда ФБР его арестовало, то, естественно, арестовали также и все его имущество, и его компьютер. Угу. И вот оказалось, порылись они в его переписке с нейросетью Клод, с искусственным интеллектом, по имени Клод, и оказалось, что у него там столько интересного, он общался с Клодом на предмет того, как избавиться от денег, как построить мошеннические схемы, ровно те самые схемы, которые он потом применял на практике. И здесь возник вопрос, может ли полиция, могут ли органы использовать эту, казалось бы, конфиденциальную информацию. Человек общался с нейросетью, как со своим терапевтом, как со своим адвокатом. Вот такой вот интересный вопрос возник.
0: Ну, смотрите, как бы, допустим, такой случай. Человек общался с другом задушевным и открыл ему вот эту тайну. Друг его по разным причинам сдал. От необходимости очистить общество от таких гнилых вещей, это вроде как бы необходимость, либо по менее возвышенным мотивам. Как это, собственно, произошло с замечательным вот этим Унабомбером, которого сдал брат, без чего его бы, возможно, не поймали, или не поймали бы еще много лет. В этом случае, на основании показаний, данных свидетелям ценным, да, его бы взяли. Ну, давайте считать AI в данном случае за душевным другом, с которым общался подозреваемый.
1: Если бы все было так просто, наверное, судьи не ломали бы копию и головы над этим. Так. Проблема в том, что здесь человек общался с искусственным интеллектом, воспринимая его как советника, как адвоката в данном случае. А на такого рода диалоги с адвокатом распространяется адвокатская тайна. И адвоката нельзя заставить стать свидетелем. Нельзя, он не имеет права снять себе эти полномочия. Есть крайние случаи, исключительные, когда речь идет о жизни человека, об опасности для жизни человека, и тогда суд может в определенных случаях позволить адвокату снять себе эту тайну. А утверждала защита этого чиновника утверждала, что на самом-то деле это нужно приравнивать к праву, к ожиданию на конфиденциальность, которая есть у человека, который общается с адвокатом. Суд не удовлетворил этот аргумент, он его отклонил. Американский суд, он его отклонил, пояснив, что все-таки, и здесь мы возвращаемся к тому, о чем, простите, говорили с вами очень много раз, люди забываются, общаясь с искусственным интеллектом, люди забываются о том, что это все-таки робот. Вот здесь происходит такая странная замена. Мы общаемся с... У меня есть знакомая, которая буквально каждый вечер включает Клода как своего терапевта. И она уволила терапевта не только потому, что с Клодом дешевле, а потому что он ей больше дает. Она, это здесь произошла замена. И такая же замена происходит с нами, с многими из нас. Мы перестаем уже, вместо того, чтобы посмотреть книгу, или поговорить с профессором, или поговорить с экспертом, мы просто заходим в чат. А здесь человек воспринимал этот чат, по крайней мере, такая у него была юридическая позиция, как своего адвоката. Ну, суд это отклонил.
0: Угу. То есть его все-таки взяли?
1: Его взяли со всеми потрохами, и, судя по всему, ему придется отвечать.
0: Я не могу просто... Ну, как бы программа проистекает еще и из непосредственного контакта и общения. Я хочу спросить вас, как адвоката, если адвокат действительно узнает какие-то вещи, которые, во-первых, переворачивают его мнение о человеке, клиенте своем. Во-вторых, когда он понимает, что это какие-то пакостные вещи, их, в общем, необходимо донести до органов правосудия, а он уже не может. Что делать? Ведь он, наверное, не будет прав, если он официально сначала откажется, а потом сдаст. Что это? Как быть?
1: Ну, насчет донести, я думаю, в первую очередь адвокат может получить консультацию у специальной коллегии по профессиональной этике. Предварительно обратиться в такую коллегию и спросить, могу ли я в данной ситуации описать эту ситуацию. Это называется pre-ruling. Рулинг. Получить такую позицию этой самой коллегии. Правильно или неправильно? Есть ли здесь какое-то нарушение этического, адвокатского, профессионального кодекса или нет? Это в отношении той ответственности, которую адвокат может просто нести, если он нарушает, если он переходит эту границу. Теперь про вещи куда более серьезные.
0: Моральные.
1: Про вещи куда более серьезные. Как мне, адвокату, с этим жить? Угу. Здесь все индивидуально. Есть люди, я знаю большое количество коллег, уголовных адвокатов, это касается в первую очередь уголовных адвокатов, которые говорят, я четко разделил свою жизнь на до и после. С 9 до 5 и с 5 до 9. Значит, с 9 утра до 5 я адвокат, и у меня есть только одна совесть, профессиональная. У меня есть только профессиональная совесть. И здесь человек находит для себя очень много объяснений, обоснований. У любого обвиняемого, у любого подозреваемого есть элементарное, базовое право на защиту. Суды часто ошибаются, прокуроры часто ошибаются. Есть, может быть, какой-то наговор и так далее, и так далее. Миллион объяснений, почему с 9 до 5 у меня есть только профессиональная совесть. Это, и вообще, кстати говоря, уголовным адвокатам сложно в том плане, что они не могут взять отказаться от ведения дела клиента. Уголовный адвокат не может по своему усмотрению сказать, я отказываюсь. Он должен обратиться в суд и получить специальное разрешение на это. И обосновать причины. Другие адвокаты гражданские, адвокаты там деликтные, компенсационные и так далее могут... И я, к счастью, не являюсь адвокатом уголовным, тоже иногда позволяю себе отказываться от дел. В силу разных причин. Иногда человек мне не нравится.
0: Это очень... Ну, не зря американцы делают столько фильмов об адвокатах. Я прекрасно помню фильм Нормана Джойсона, хотя смотрел его в глубокой юности, о том, как там адвокат, в общем, отмазал, зная, что виновен его... так сказать, клиента, он его отмазал, тот вышел из суда, убил потом кого-то еще, и вот этот грех оказывается на адвокате в том числе. Это, я запомнил, прошло, не знаю, лет 40 с момента, когда я смотрел этот фильм, но вот это... Но, возвращаясь к этой истории, спасибо за консультацию, как бы юридическую, вот, но возвращаясь к истории, ну, смотрите, любезные и бесценные, так сказать, границы общения с AI тоже должны быть как-то намечены.
1: Не будьте заходите. Осторожны.
0: Да.
1: Будьте осторожны.
0: Такова первая история, и таков ее урок. Значит, сейчас Алексей Блохин и группа «Ласковый бык», видимо, название придумали по аналогии с «Ласковым маем». Значит, мы уже так кусочек я дал в самом начале. Она прославилась исполнением композиции «Пацаны, вы держите штаны». В названии, мне кажется, композиции сказано все. Ну, как, не помню уже кто, сказал Денису Фанвизину после премьеры «Недоросли». Умри, Денис, или не пиши больше. Вот так же здесь уже все сказано. Совершенство, оно такое. Слушаем.

0: Ну, так, видимо, там разделение труда, кто-то держит девчонок, кто-то штанишки, я не знаю. Такая песня. Итак, в студии Артур Блайер, собственно, автор этой программы и соведущий ее. Да, это новая, вторая пошла у нас сейчас история. Из адвокатских, не адвокатских, юридических, и просто безумных историй, о которых мы и говорим.
1: Да, теперь история будет уже поближе к нам, и не такая веселая, как первая. Первая тоже была.
0: Тоже была невеселая, знаете.
1: Тоже была невеселая, но там, по крайней мере, можно было похохотать, позлорадствовать над тем, как вы голубого воришку поймали и нашли доказательства в его переписке с нейросетью. Здесь история другая. Мы говорим с вами про скандал с Хевра Кадиша, похоронным бюро, милости просим, если не слышали, которое хоронило на протяжении 5 лет новых репатриантов из бывшего Советского Союза на отдельных участках кладбища, только потому, что они репатрианты из бывшего Советского Союза. Была такая история. Значит, все это происходило в отделении Хевра Кадиша в городе Петах-Тиква. Там есть 2 кладбища. Сгула и Иркон, и на протяжении 5 лет, с 2011 по 2016, Хевра Кадиша всем этим занималась. И люди подали коллективный иск, родственники умерших подали коллективный иск по факту дискриминации. Коллективный иск этот рассматривался 10 лет, на минуточку, 10 лет, вот только совсем недавно было вынесено решение в рамках компромисса, если я правильно понял, который был достигнут между сторонами. Хевра Кадиша должна выплатить компенсацию пострадавшим, родственникам пострадавших в размере, мы с вами сидим, по-моему, 2300 шекелей. Да, 2300 шекелей на семью. Вот она, победа после 10 лет сражений с этой организацией, которая абсолютно безобразным образом действительно дискриминировала людей. Почему? Как они объясняли, кстати говоря, эту практику? Они говорили, поскольку семьи выходцев из бывшего Советского Союза практикуют хоронить людей с фотографиями или изображениями на надгробиях, это противоречит Галахе, мы решили, значит, действовать так. Причем решили поголовно, абсолютно в отношении всех. Я не знаю, у меня, например, далеко не все рисуют какие-то на надгробиях какие-то там фотографии, ставят башков и так далее и тому подобное. Но компания Хевра Кадиша решила, проще будет всех загнать в один участок или в 2 участка, и они у нас будут там все такие в коллекции. Вот такие коллекции вы можете наблюдать. Я немножко иронизирую. Такие коллекции вы можете наблюдать. Я, кстати говоря, к своему несчастью, немало времени провожу на кладбищах, и я это заметил давно. Есть такая история, по-моему, не только на кладбище Петах-Тиквы. Ты почему-то идешь, перед тобой ряд, и одни русские фамилии. Одни сплошные русские фамилии. Очень интересное такое социологическое явление. Вот суд решил поставить над этим точку. Скажем откровенно, 2300 шекелей – это безобразие, лучше было бы даже не начинать.
0: Ну, сейчас, ну, поскольку есть, мне кажется, уже новый способ, когда в стене все это делается, я думаю, что уже исчезнут, надеюсь, исчезнут какие-то споры и конфликты, потому что стена всех объединяет.
1: Да, всех. Вот. Абсолютно.
0: Ну, да, конечно, много всяких историй печальных и грустных, да.
1: Ну, интересно, интересен сам подход. Игорь, это же все-таки, пусть это, по-моему, частная компания или получастная компания, которая, тем не менее, финансируется одним из министерств, Министерством религии, хотя бы частично, и она должна отвечать элементарным административным нормам. Элементарным, да, здесь не нужен адвокат, хотя у них есть юрисконсульты, здесь нужен элементарный здравый смысл. Но я каждый день в своей работе сталкиваюсь с таким апофеозом здравого смысла. Мы с вами в этой программе обсуждали кейсы, где позиция государства буквально не билась по цифрам. То есть мы с вами говорили о праведниках, о праведниках народов мира, об их внуках и правнуках, где как прописали какой-то критерий, согласно которому получалось, что должны быть люди, которых
0: точно.
1: Нет.
0: Да.
1: Нет в природе уже поколения
0: по возрасту.
1: По возрасту, да. Поэтому здравый смысл понятия относительное. И вот здесь очередная история, и это только вершина айсберга. Опять же, мне кажется... Я не занимался, к счастью, этим иском. И я думаю, что я надеюсь, что коллеги, которые вели этот процесс, они выжили из него все, что могли. Но в итоге получить компенсацию в 2300 шекелей в наше время — это печально. Вот это действительно печально.
0: Ну, в общем, тут ничего не скажешь. Да, ну, действительно, наверное, лучше было бы в этом случае уже, так сказать... Хотя, с другой стороны, как бы, как это, ну, это ужасно звучит, но ушедшим, я думаю, все равно.
1: Мы этого с вами не знаем.
0: Это правда. Это правда. Ну, как-то следующую песню объявлять, понимаете ли, на таком градусе очень сложно. Хотя, надо сказать, что группа, которую я хочу представить, это довольно тоже странная группа. И в начале 90-х они выпустили клип, который мгновенно стал хитом дискотек. Назывался он «Колотушка». Людям она запала в душу, будучи, правда, совершенно бессмысленной. И дети 90-х, что интересно, в общем, с теплом вспоминают, я уже, так сказать, ставлю вот эту композицию, с теплом вспоминают творчество Виталия Лаврова, лидера этой группы. Вот отзыв зрителя. Я помню эту песню. Утром в 7 часов крутили по телеку, а меня в детский сад собирали. Никогда не уходили, пока не досмотрю. Сейчас мне 34, и я все с такой же теплотой ее слушаю. Вот бывает и так, и мы так лирической ноты сейчас зайдем. Человеку 34 года, то есть вот... Ну сколько, 30 лет на протяжении 3 десятилетий человеку нравится эта песня. Она очень длинная, и я ее сокращу. Я не очень понимаю, почему она заходила в души столь многих людей. Поехали.

0: Ну, композиция очень длинная, поэтому немножко мы пригасили, но очень ничего страшного. Так как композиция вполне элегическая, я бы даже сказал, такая философская до некоторой степени. Ладно, мы идем дальше. В студии Артур Блайер, в общем, человек, придумавший эту программу, и один из ведущих, и я. Программа называется «Рассудок уцелеет» с вопросительным знаком, взят из речи Чацкого. Вот, кто с вами день пробыть успеет, подышит с вами воздухом одними, в нем рассудок уцелеет. Но я не знаю, как с рассудком, только вопросительный знак пока. Оптимистического восклицательного у меня нет. История номер три.
1: История номер три тоже из наших Палестин. Вы знаете, что у нас традиционно монополия на браки принадлежит религиозным судам, разным религиозным судам, в зависимости от нашей конфессии и так далее. Что происходит с гражданскими браками? На территории Израиля заключать брак человек не может заключить брак. Угу. Только в соответствующем религиозном суде. Это традиция, которая существует у нас много-много лет. Но когда это все дело надоело какому-то израильтянину, произошел кейс в 62-м году под названием Функ-Шлезингер. Это знаменитый кейс, знаменитый прецедент. Человек, который расписался на Кипре и хотел привезти сюда свою жену, столкнулся с нашей бюрократией, где ему было сказано, не положено, ты можешь отписываться где угодно, как угодно, только в Израиле твой брак зарегистрирован не будет. Почему? Потому что у нас монополия. Mm-hmm. Он обратился в суд, и тогда уже, в 62-м году, Верховный суд вынес прецедентное решение, и, наверное, поэтому уже по этому факту некоторые политики взъелись на Верховный суд. И затаили злобу. Потому что Верховный суд провел элементарный анализ в этом решении. Он написал, мы ни в коем случае не посягаем на вашу монополию. Все прекрасно, заключать браки можно в Израиле только в равинатском, допустим, суде, или в каноническом суде, или в шариатском суде. Все отлично. Но если брак уже заключен, и что поделать? Это произошло на Марсе, на Луне, на Кипре, в Англии, в Москве, где бы то ни было. То как на него смотреть? С вашей точки зрения вы утверждаете, его нет. Он есть, его нет. Вот такой интересный дуализм. Нет, это так не работает. Потому что у нас в Израиле есть еще и светские законы. Применяется международное частное право. И есть документ. И, кстати говоря, даже согласно регламенту ведомство МВД, которое существовало уже и тогда, в 60-е годы, есть документ, если этот документ грамотно легализован и оформлен, в данном случае свидетельство о браке, и отвечает всем международным нормам, мы не можем его не признать. Просто чиновник МВД должен, рассматривая это заявление, оставаться в рамках своих чиновничьих административных полномочий. Он не должен менять шапку, как у нас говорят на иврите. Он не должен переобуваться и становиться раввином в этот момент. Он не должен включать какие-то другие соображения, философские, политические, какие угодно. Он чиновник, который смотрит, есть документ, если в нем все правильно написано, если он как следует легализован, мы обязаны с административной точки зрения этот документ принять и зарегистрировать брак. Угу. Это не означает, что мы посягаем на галаху. Это не означает, что мы что-то отнимаем у галахи. Человек уже заключил брак, и он решил этот брак заключить не в равинатском суде, а за границей, за пределами Израиля. И тогда, в 62-63 году, вышел этот прецедент, который зажег море и наделал много шороху. Но с тех пор это тот самый инструмент, благодаря которому люди до сих пор легализуют свои зарубежные браки в Израиле.
0: То есть это потому, что у нас прецедентный суд, в общем, да?
1: Поэтому. Угу. Именно поэтому.
0: То есть вот все эти Кипры, Чехии, там, я не знаю, Эквадоры, где и что, да, это так сказать, возможность теперь уже заключить официальный брак.
1: Возможность заключить официальный брак. А сейчас, последние пару лет, у нас есть возможность заключить брак онлайн, да, в Зуме. Он происходит, все это происходит в американском штате Юта.
0: У мормонов.
1: Да. Все это происходит там. И первое время система тоже не готова была воспринимать эти браки. Они у нее вызывали легкое недомогание, и адвокатам приходилось отбивать, выбивать, отвоевывать юридическое право людей заключать такие браки. Каждый сантиметр давался сбоем, но в итоге сегодня это работает.
0: Ну, тут еще, честно говоря, как бы подвижка в смысле онлайн. Можно ли заключать браки онлайн? И я понимаю, что все было непросто, но теперь все как бы механизмы заработали, я так понимаю.
1: Да, все механизмы заработали. Опять же, есть простой вопрос. Куда вы лезете? Ну, есть же какие-то рамки. Ну, почему нужно лезть именно туда, в самое сокровенное? В самое сокровенное. Но мы живем в такой стране, в которой, наверное, самого сокровенного нет, всем все интересно, и за тебя решают, как жениться, как разводиться. Кстати говоря, про как разводиться, это отдельная история. Здесь я не буду сейчас включать адвоката, потому что там все сложнее. Заключить брак проще, даже такой, проще, чем расторгнуть, но вспоминается Чацкий, потому что я считаю, что в нормальной стране такого быть не должно.
0: Ну, мы, так сказать, знаю, в будущее смотрим с осторожным оптимизмом, может быть. А развод, он всегда труднее. Надо сказать, что в любой стране мира при разводе включаются те механизмы, которые не были задействованы при браке, согласитесь. Я, например, до сих пор не могу осилить внутреннее понятие договора, потому что я, наверное, ментально живу не там. Мне кажется, очень странно после объятий, поцелуев и чтения стихов при луне разбираться с тем, кому достанется. Мне это трудно. Я понимаю, что это нужно, и многих людей уже это спасло. Но это ментально не сразу дается. Спросите многих людей, ну, наверное, моего поколения, да, им тоже будет нелегко. Хотя, ну, новые люди, наверное, легче-то. Это при их жизни уже происходит. А при моей еще тогда это было странно.
1: Я думаю, что израильские адвокаты, к которым приходят такие пары, и в первую очередь делятся вот этими ощущениями, и говорят о том, как им неловко и так далее, находят эквивалент, параллель к тому, что говорил Глеб Жеглов, здесь МУР, а не Институт благородных девиц. Дело в том, что, нет, если серьезно, наверное, молодые пары сразу не бегут к адвокату заключать брачные контракты, хотя то тоже еще бабушка надвое сказала, смотря какие молодые, смотря какое у кого имущество и так далее. Но поскольку у нас статистика печальная, что люди разводят 50%, а то и больше пар разводятся, а потом начинается второй цикл, второй брак, третий брак. Вот здесь все уже умудренные опытом бегут сначала к адвокату, а потом читают стихи.
0: Ну что ж, порядок мы освоили. Теперь композиция. Это у нас группа «Маша и Медведи». «Любочка», эта песня, просто я помню действительно из каждого утюга. Этот хит был популярен в 98-м. Авторы умудрились сварганить песенку из стихотворения «Огни Барто», убрав из него несколько четверостишей, в конце добавив совершенно замечательное «Либо-либо, аморе-аморе». Можно сказать, прикол здесь есть. Вот, и в общем, я бы не сказал, что это совсем дурная песня, потому что иногда есть в том, что поют люди из «Ласкового быка», просто элемент безумия, черного безумия, я бы сказал. Здесь нет. Ну, это странно, но а насколько странно и как странно, это уже вы, бесценные, определяйте сами, мы слушаем.

0: Если бы был на концерте, то можно было бы объявить группа Маши Медведи, Агния Барто. Вот так. В студии Артур Блайер. Мы продолжаем. История 4.
1: Так, история 4 уносит нас во Францию. Это недавняя относительно история. Был такой менеджер какой-то крупной парфюмерной компании. Он много работал, у него был один большой клиент. И вот когда этот большой клиент ушел к Пти Бурдукову, он остался без работы, его не уволили. Но ему начали искать подработку. Он настраивал планшет директору, он впускал сантехника в дом начальника, он был прислугой за все. Вот. И он на этой почве так заскучал и расстроился, что обратился в суд с иском по факту морального выгорания. Он посчитал и он утверждал, что вот это вот состояние привело его к депрессии, клинической депрессии, глубокой депрессии, потребовал чуть ли не полмиллиона евро. Суд первой и второй инстанции рассмотрел, парижский суд рассмотрел этот иск и посчитал, что работодатель подверг сотрудника, цитирую, «скуке и отсутствию деятельности», представляете, какое наказание, которые, в свою очередь, привели к моральному харассменту. И здесь какая-то игра слов. Человек пришел в состоянии bore out. Это выгорание от скуки. Не born out, а выгорание от скуки. И присудил ему компенсацию в 40 тысяч евро. То есть это приравнялось, по сути, к какой-то производственной травме. То, что человеку дали меньше работы.
0: Ну, видите ли, даже есть, мне кажется, я где-то читал наказание в японских фирмах, где бывает, что человека оставляют, как бы работы не дают, но оставляют на службе формально. И, пожалуйста, я не знаю, я бы, честно, меня бы не испугало. Всегда есть возможность сочинять, сидя в разных условиях. Ну, вообще, и что? Значит, в результате он победил в суде?
1: Он победил, представляете? Он победил. Такой прецедент во французском суде. Он не получил полмиллиона евро, но 40 тысяч евро ему присудили. И главное, есть прецедент такой интересный. И все работодатели должны серьезно задуматься о том, как обходиться со своими сотрудниками, которых они не хотят увольнять. То есть здесь импульс был, наверное, позитивный, такой гуманный. А, как говорил Марк Твен, ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
0: Верно, да.
1: Ну, вот результат.
0: Интересно, а он продолжит работать в этой фирме или постережется?
1: Я думаю, он поищет себя в другой фирме. Или, может быть, зовет обратно клиента, того самого большого, которого он обслуживал, и, наконец-то, он сможет снова заработать.
0: Ну что ж, 40 тысяч, как говорится, ну, давайте и веревочку. Веревочка пригодится, как говорил Осип. Так что...
1: И веревочка в дороге пригодится, но я не знаю, я бы, наверное, на его месте тоже читал какие-нибудь книжки, слушал музыку и не печалился. Вот он хотел применять все свои навыки. Ему это было необходимо. Он как тот управдом, который любит управлять домом. Понимаете? Он не может без этого.
0: Не, ну все понятно. Ну как-то тут немножко... Вы знаете, недавно была... я для литературной программы нашел новость. Значит, умер какой-то писатель-фантаст российский. И он... Это начальник славянского фэнтези. Именно такое есть. И он, значит, завещал похоронить себя, значит, с помощью криогенной вот этой всей, значит, байды. Потому что надеется вернуться в этот мир, чтобы его разморозили, когда будут преодолевать болезни, так сказать, и его полечат, и будет хорошо. Дальше интересно, что семья, это озвучив, так сказать, это его решение, просила денег у разных людей. Я подумал, ну хорошо, чтобы вылечить конкретно его потом, в будущем, сейчас другие люди должны сбрасываться. Мне перестало быть понятным это, значит, ну почему, есть и такие. Так, у нас следующая композиция довольно нелепая, хотя там в конце есть своеобразный смысл. Значит, это Робби Робби, она называется, исполнитель господин Дадуда. Это один из псевдонимов, в общем, довольно неплохого музыканта Игоря Кесли, который, в общем, потом прославился, можно сказать, 90-е в дуэте «Новая коллекция». Но это такой хит для танцплощадки. Давайте послушаем образец электронной музыки. Поехали. Oh.
2: блещут за плечами, топчет конь степную ширь. Это скачет Рабинович, славный русский богатырь.

сирот и бедноты, отливает он коронки, ставит зубы и мосты. Но сограждане упрямы, несмотря на славный труд, все равно жидовской мордой Рабиновича зовут.

0: я часто работаю с МВД. Чиновник сказал то-то, и все. Жираф большой, ему виднее. Не переспоришь. У нас нет инструмента, у суда больше нет инструмента перепроверить работу чиновника. И вот это ровно то, что хотела отменить законодательная инициатива. Чтобы была абсолютная власть. Вот что, я же писах. Все. Естественно, это бред. И здесь рассудок не уцелеет. И это понятно, что Верховный суд из соображений разумности, кстати говоря, не признал эту инициативу законной, посчитал ее незаконной и отменил. При том, что счет был 8-7, все-таки с небольшим перевесом победил здравый смысл. Но семеро судей все-таки посчитали это в пределах разумного. Так менять закон. Удалить просто такого рода юридический инструмент. Для меня это, для человека, который работает с административными судами и с чиновниками 17 лет, для меня это дико. Это просто дикость какая-то, дичь. Но система почему-то посчитала, что можно и без этого, можно полагаться на других.
1: Что-то я ближе уже совсем к концу программы понимаю, что вопросительный знак в названии, он все делается вопросительнее и вопросительнее. Спасибо за эти истории, которые заставляют задуматься, вот, что ну, как-то многое надо менять, но неизвестно как. То есть, может быть, и известно как. Я бы сказал, неизвестно каким образом. Потому что цель манит, но препятствия.
0: У меня напрашиваются не такие философские или далеко идущие выводы. Я просто думаю о тех людях, которые писали все эти тексты. Мне кажется, они сами до конца не понимали, что они творят. Они не понимали прямых последствий того, что будет. Они не хотят, чтобы у их ребенка произошел такой же казус потом, и разговаривать будет не с кем, будет унтер-пришебеев. Вот они этого не хотят, но они не понимали. Или у них мозгов нет, или у них совести нет, но чего-то там не было.
1: Да. Ну что ж, время наше здесь, в общем, подходит к завершению. Вопросы подвешены. Огромное спасибо автору программы и соведущему ее Артуру Блайеру. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. До следующего выпуска программы «Рассудок уцелеет». А нынешний завершаем знаменитой, опять же, композицией группы «Бахыт Компот». Это Вадим Степанцов и компания, которая называется «Пьяная, помятая, пионер-вожатая». Для хорошего настроения. На самом деле, мне кажется, что... сейчас мы ее поставим. Мне кажется, что вот иногда судьба воздает по делам. Был такой замечательный орден куртуазных манеристов, куда входили Степанцов, Виктор Пеленягра, Константин Григорьев уже покойный, какое-то время примыкал к нему Дима Быков. Это было очень изящно. То есть, ну, на уровне... это была пошлость, но очень изящно выраженная. Муж затих и вышел на подмостки, как прекрасно я играл финал, я мизинцем трогал ваши слезки, пьяный муж в углу слегка стонал, значит, эротическое действие стоило того, чтобы посмотреть. Этот мир погубит фарисейство, жизнь прожить и в поле умереть, написал кто-то из этих ребят. Вот, а потом...
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Летят самолеты. С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
4: Абонент не Смаданей Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад министр иностранных дел Великобритании Эд Милибенд сообщил парламенту в Лондоне, что его ведомство вводит санкции против еврейских поселений. «Сегодня я могу вам сообщить, что мы запрещаем ввоз на британскую территорию товаров, произведенных в незаконных поселениях на оккупированных территориях. Мы введем санкции против тех, кто сотрудничает с еврейскими поселенцами, особенно в таких сферах, как строительство, инфраструктуры и в других», — заявил Милибенд. Кроме того, министр иностранных дел Великобритании подчеркнул, что, начиная с настоящего момента, его страна останавливает любые возможные поставки вооружений или военного оборудования в Израиль, так как они могут послужить продолжению оккупации палестинских территорий. Об этом сообщает корреспондент Кан Ишай Бар-Юсеф. Представители Франции и ряда других европейских государств сообщили о своей поддержке британских санкций в отношении еврейских поселений. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна прекратит торговать с еврейскими поселениями, указав, что такие меры Париж предпринимает в связи с расширением незаконного строительства в поселениях. Он также упомянул насилие со стороны еврейских поселенцев в отношении палестинцев. Среди стран, которые выразили готовность присоединиться к санкциям, помимо Франции, это в частности Канада, Польша, Испания и Норвегия. Представители политических кругов в Ливане подвергают критике Хизбаллу. Они отмечают, что тот факт, что Хизбалла отказалась передать регулярной ливанской армии контроль над территорией хребта Али-Тайр, привел к тому, что данный хребет оказался под контролем Израиля. И такие действия Хизбаллы равносильны предательству. Корреспондент Кан Шимон Миджан передает, что намечаемый очередной раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном – это последняя козырная карта Бейрута, которую он может задействовать с той целью, чтобы предотвратить дальнейшие атаки Цагаля в Набатии. Между тем, посол Соединенных Штатов в Ливане Мишель Иса заявил, что если Израиль подвергнется атаке, то реакция со стороны еврейского государства будет соответствующей. Отвечая на вопрос ливанского журналиста в Бейруте, посол Иса в частности сказал: «Когда мы говорим об атаках, мы обязаны помнить, кто их начал, а кто реагировал. На наш взгляд, атаки имели место по той причине, что одна сторона их спровоцировала, в то время как вторая сторона на них отвечала. Нельзя забывать, что не израильтяне тут были первыми. Мы всегда говорили вам, ливанцам, что если вы не станете нападать на Израиль, то и он не будет действовать против вас. Но если вы нападете, то столкнетесь с мощной ответной реакцией», — подчеркнул американский посол в Ливане. Об этом сообщает корреспондент Кан Омер Шахар. Как мы передавали, сотрудники Министерства иностранных дел Катара сообщили, что Катар предпринимает действия совместно с другими государствами, включая Китай, которые направлены на возобновление переговорного процесса между Ираном и Соединенными Штатами. По словам чиновников МИДа в Дохе, это позволит вернуть Вашингтон и Тегеран к дипломатическому пути разрешения кризиса. В заявлении катарского МИДа не называются конкретные даты и не уточняется, где именно намечено проводить следующий раунд переговоров. Об этом сообщает информационное агентство Reuters. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра небольшое понижение температуры, в четверг температура еще немного понизится, в пятницу и в субботу без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, какую программу по улучшению благосостояния пожилых репатриантов предлагает движение «Хазита Кавот». Попробуем понять, где хранится информация о наших долгах, а также кто такие уволенные летом и каковы их права. Напомню, вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту, ее адрес specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-81. 127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Перед каждыми выборами движение «Хазита Кавот» публикует свою программу по улучшению благосостояния пожилых репатриантов. И нужно сказать, что часть из этих пунктов уже воплощены в жизнь. А вот о новой программе мы поговорим с президентом движения «Хазита Кавот» за достойную старость Александром Берманом. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, Яна.
0: Вы снова предлагаете программу вашей организации по улучшению благосостояния пожилых репатриантов. В чем на этот раз состоит эта программа? Какие вопросы вы хотите поднять?
1: Вы знаете, мы не только предлагаем эту программу, но мы все время исследуем положение пожилых репатриантов. И, в общем-то, мы занимаемся этим уже 22 года. И чем дальше мы в этом уходим, тем становится страшнее.
0: Но ведь, подождите, многие из ваших предложений были приняты, например.
1: Это верно.
0: Например, была увеличена социальная надбавка, произошло увеличение там, да, добавились льготы пожилым репатриантам, улучшилось положение пострадавших в катастрофе.
1: И если вот эта реабилитация пострадавших в катастрофе, она наиболее была выразительна.
0: Да.
1: Потому что до 2014 года 160 тысяч переживших Холокост из Советского Союза, просто не признавались пострадавшими. К тому моменту осталось только 80 тысяч. И вот они были признаны, и для них это, конечно, было большое событие. Они стали получать бесплатное лекарство, достаточно такую серьезную помощь материальную. Но опять же оказалось, что их еще раз обманули. Мы за одну передачу не успеем все это сделать. Песня продолжается. Да.
0: Так почему же вы говорите, что их положение ухудшилось?
1: Сейчас объясню, попытаюсь вернуть. Вы понимаете, как показывают наши исследования, и это все доказуемо, что каждый год государственная бюрократия, а вот это не министры, это просто чиновники, которые отвечают за бюджет, вынимают из карманов пожилых репатриантов и других малоимущих пенсионеров от 5 до 6 миллиардов шекелей в год.
0: Как это происходит?
1: Делается, ну, я хочу сказать, так аккуратно, как делали когда-то, по крайней мере, самые высококвалифицированные воры. Соня Золотая Ручка и так далее. Это делается незаметно и прикрывается всевозможной дезинформацией, что наши люди этого просто не знают. Я, наверное, приведу 2-3 примера из этой.
0: Okay.
1: Вот я начал с переживших Холокост. Недавно состоялась комиссия по пережившим Холокостам. Это было в феврале этого года. И комиссия как раз под нашим влиянием соответственно задала вопрос Министерству финансов. Сколько нужно денег, чтобы уравнять права выходцев из Советского Союза, переживших Холокост, и сейчас осталось 40 тысяч, с правами беженцев Холокоста из Польши, Румынии и других стран Европы. Знаете, что им ответил министерство финансов? На это нужно 3 миллиарда шекелей.
0: Угу.
1: И это ответ на вопрос, почему так много лет наших людей этих обманывали и давали им эти права. можно пойти дальше. Вот есть такая проблема, и вы, Яна, принимали в этом участие. Когда шла реформа партии НДИ, Виктора Либермана по пенсиям за первые 10 лет работы в Израиле, чтобы увеличили надбавку за стаж работы, то вдруг выяснилось, что 140 тысяч работавших в Израиле пенсионеров, живущих ниже черты бедности, у них каждый месяц из кармана битуклиуми вынимает от 300 до 100, до 750 шекелей в зависимости от стажа работы.
0: То есть это вы имеете в виду, что вот когда увеличивается стаж работы, увеличивается пособие по старости, да, а социальная надбавка все равно у нее есть свой потолок.
1: Я имею в виду, что по нынешней инструкции, устаревшей, на мой взгляд, битуклиуми, нельзя одновременно получать ашламатах НАСА, социальную надбавку пособие по старости и надбавку за стаж работы.
0: Угу. Да, то есть она не и меняет общую
1: сумму. Те, кто получает ашламатах НАСА, и те, кто работали в Израиле, не получают вот надбавку за стаж работы. Она составляет от 300 шекелей до 750, в зависимости от количество лет работы в Израиле.
0: Да, то есть и те, кто работал в Израиле, и те, кто в Израиле не работал, суммы, которые они получают от Института национального страхования, да, если они получают социальную надбавку, они равны.
1: Да, их выравнивает. И в этом есть несправедливость. И вот мы тогда, после того, как вы нам помогли, Яна, узнать эту цифру, значит, получилось, что каждый год из той реформы битуклиуми из миллиона миллиарда 400 миллионов, 400 миллионов клало все в карман. И мы тогда убедили несколько депутатов, уже трое депутаты подавали этот закон. И когда первая была Тали Плосков, потом Адет Форер, а теперь Ханох Левицкий. И когда Тали Плосков оценивала, сколько это стоит денег, ей сказали, ну, так сказать, подсчитали 800 миллионов шекелей в год государство должно обойтись. И до сих пор возле ныне там. Вот мы вам, с вами так на ходу только посчитали только два способа обокрасть малоимущих. Причем пожилые репатрианты в обоих этих группах занимают основную, так сказать, позицию.
0: Ну, давайте не будем, да, так громко говорить об окрасть, да, но, в принципе, это один из тех пунктов, которые вы хотите предложить депутатам КНЕСТа 26-го созыва.
1: Ну, всем я полностью депутатам согласен, что обокрасть — это неправильно. Слово «обделить» более подходит, причем узаконено, потому что это, конечно, держится на каких-то инструкциях, законах и так далее. Мы в этой программе, я бы выделил три или четыре части. Одна часть направлена на улучшение благосостояния пожилых репатриантов. Она держится на тех законах, которые уже были поданы. Нам не надо было ничего изобретать. Нам было нужно только собрать. Я назову эти законы. Значит, один из них – это часть программы партии НДИ вот в этом году уже. Увеличить минимальный порог дохода пенсионера до сначала до 80% от минимальной зарплаты, а потом до 100%. Это очень серьезный шаг. Если это удастся сделать, то, конечно,
0: ну, мы, к сожалению, не можем делать политическую пропаганду, но мы все прекрасно знаем, что предвыборные обещания — это одно, а когда дело доходит до реализации, все немножко становится сложнее.
1: Я хочу привести пример, когда предвыборные обещания были реализованы. Накануне выборов...
0: Давайте только партию не будем называть и депутатов.
1: А имена можно?
0: Нет.
1: Ну хорошо, я просто назову, кто авторы законопроектов были, которые мы использовали. Я уже назвал НДИ. Помимо этого, Татьяна Мазарская подала законопроект о реабилитации беженцев Холокоста. Я хочу воспользоваться и поздравить ее с 50-летием сегодня. И пожелать ей здоровья и успехов.
0: Ну,
1: и второй человек, кто подал подходящий закон сейчас, это Ханох Мельвицкий, это вот тот самый закон насчет Бетухлиуми, чтобы работавшие и живущие ниже черты бедности могли получать деньги за стаж работы. Вот я вам перечислил то, что мы включили. Помимо этого, естественно, у нас есть позиция, чтобы снова пенсионеры из Российской Федерации начали получать свои пенсии. Понимаете, это больное место, потому что люди не получают там от 5 лет до 1 года. Это очень нехорошая вещь. Я хочу сказать, что вот проводила исследование Елена Бардачьялова, социальный опрос. Вот оказалось, что репатрианты пожилые очень мало знают о своих правах и о том, скажем, о дискриминации, об ущемлении. И вот здесь нужна помощь средств массовой информации. Я очень надеюсь, что это наша передача, посвященная программе улучшения жизни, что она будет продолжена, чтобы воспользоваться этими 49 днями, которые у нас есть, чтобы ознакомить наших людей. Наш опыт показывает, что в тех случаях, когда наши люди знают свои права и возможности, это дает результат. И последнее, что я хочу успеть сказать сегодня. Я, конечно, как и многие другие, очень расстроен нынешними выборами в Кнессет. Понимаете, почему?
0: Ну, выборы еще не закончились. Мы не знаем,
1: очевидно,
0: что будет
1: уже
0: дальше.
1: Горизонт виден, что в Кнессете, похоже, будет не больше 4-5 наших представителей. В то время как 30 лет назад партия Щеранского сразу вела 7.
0: Но
1: это очень многозначительно.
0: Почему это многозначительно? Вот когда мы с вами говорили о законопроектах, которые были поданы в прошлом Кнессете, вы назвали 2 фамилии депутатов, которые не говорят по-русски.
1: Это правда. Но я хочу одновременно сказать, что мы все-таки занимаемся этим 22 года. И поверьте мне, Яна, что всегда практически, вот когда я назвал или хотел назвать Лапида, то главным движущей силой был Константин Разбузов.
0: Угу.
1: И когда есть наши депутаты, а мы знаем, что надо делать, то это получается. И еще я хочу сказать, вот наши депутаты стесняются, к сожалению, говорить об ущемлении прав. А вот, скажем, выходцы из Марокко или же эфиопы не стесняются, и это им помогает. Я думаю, что вот это очень важно, все-таки договориться друг с другом и не стесняться называть вещи своими именами. Я еще напомню, что вот нам очень помог доктор наук Вячеслав Константинов. Он крупный специалист в области статистики уровня жизни репатриантов. С его помощью мы узнали, что только 10% пожилых репатриантов имеют накопительную пенсию. Это относится к 2019-2018 году. В то время как другие, все другие имеют 50-60%. И оказывается, что, соответственно, доходы пожилых репатриантов в 2 раза меньше, потому что нет накопительной пенсии. И точно так же, в то время как у всех пенсионеров, 90% пенсионеров израильских имеют собственное жилье, наши пенсионеры только 50-55%. А это значит, что многим пожилым репатриантам нечего передать своим детям и внукам. И последнее.
0: Но мало того, что нечего передать, здесь есть еще и вопрос того, что огромные суммы тратятся на съем жилья.
1: Да. И, наконец, последнее. Опрос показал, что 16% пожилых репатриантов не имеют никаких родственников в Израиле. Это страшная цифра. Когда человеку 8 и старше лет, все-таки близкие люди могут ему помочь. А если нет, он в очень тяжелом условии. Особенно, если учитывать, что чуть ли не половина пожилых репатриантов не владеет ивритом. Вот наши предложения, кстати говоря, многие предложения, они организационного характера и денег не стоят. Я недавно был в больнице. И у меня плохой иврит, к сожалению. И это очень тяжело, если медперсонал не пользуется переводчиком с мобильного телефона. Вот одно из наших предложений, чтобы во всех государственных учреждениях, куда приходится обращаться пожилым репатриантам и в медицинских учреждениях, все-таки рекомендовали пользоваться переводчиками мобильного телефона. Это очень облегчит жизнь, а денег не стоит.
0: Да. Проблем, конечно, много. До выборов осталось 49 дней. Да, вы совершенно правы, 49 дней. Я очень надеюсь, что все-таки все партии, которые примут участие в выборах, будут избраны в Кнессет, найдут в себе силы, найдут в себе смелость, может быть, да, все-таки утвердить законы, которые улучшит благосостояние пожилых репатриантов во всех сферах их жизни.
1: Мы будем встречаться с руководителями партии, с руководителями штабов избирательных, и мы обращаемся ко всем пожилым репатриантам, их родственникам. Во-первых, чтобы пошли голосовать, от этого много зависит. А во-вторых, чтобы обратили внимание на то, какие партии поддерживают ту или другую часть нашей программы.
0: Большое вам спасибо. Александр спасибо. Берман, президент движения «Хази таковод», большое спасибо.
1: Спасибо. Будьте здоровы, друзья.
0: Всего доброго. Рош ха-Шана, Новый год, и хочется начать его с чистого листа, без долгов. Однако зачастую о том, что у нас есть какой-то долг, мы узнаем от банковского служащего, который заявляет, что наш счет просто перекрыт, из письма какой-то госслужбы, которая присылает счет с огромными пени. Можно ли каким-то образом опередить события и самим понять, где у нас скопился долг, оплатить его или опротестовать? Вот об этом поговорим с Инной Рогатник, адвокатом, специалистом по долговому праву. Инна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна.
0: Вопрос не где наши деньги, а где наши долги. Вот где наши долги могут быть и как предупредить вот все эти огромные пени, перекрытие банковских счетов, перекрытие выезда из-за границу и так далее?
2: Ну, на самом деле, в данном случае речь идет о неком симбиозе между, скажем так, превентивной работой, да, когда речь идет о долговом праве, важно все делать вовремя и изначально правильно, то есть попытаться не допустить того, чтобы был долг, и не оставлять хвостов. Это с одной стороны. А с другой стороны, это своего рода игра для любителей собирать пазлы, потому что, к сожалению, у нас нет одной единой системы, которая централизует или концентрирует все-все-все наши долги. Да, есть система госуслуг, так называемая ГОВЛ, из Даутли Умит, из Даут Мемшальтит, ее как только не называют, которая позволяет получить доступ, например, к сайту ОЦАЛАПОЛЬ. Это сайт, который занимается, то есть служба ОЦАЛАПОЛЬ, это служба, которая занимается взысканием долгов. И через эту систему также можно посмотреть, есть ли долги, которые взыскивает государство. Но тут тоже есть ограничения, потому что государство взыскивает долги через систему, через организацию, которая называется Мерказ Легвят Кносот. И в этой системе, в этой организации взыскиваются долги на основании Пкудат Мисим Гвия. То есть, например, там взыскиваются штрафы полицейские, там могут взыскиваться долги и штрафы за неуплату, допустим, решайон рехов, да, водительские, не водительские права, а разрешение на пользование автомобилем. Или какие-то дополнительные государственные долги, именно долги государству, например, если человек, к примеру, не заплатил за, вот один из примеров, да, за госпитализацию в доме престарелых своего родителя. И когда речь идет именно о долге государству. Вот эти две позиции можно проверить через сайт ОЦАЛАПОЛЬ, доступ к которому мы получаем через ГОВЛ, через сайт госуслуг. Но тут, во-первых, важно понимать, что иногда люди запрашивают информацию, не понимая, что получение, к примеру, полного списка дел в ОЦАЛАПОЛЬ превратит или поменяет статус оповещение, то есть статус того, что человек знает, открыто дело или нет, с частичного, или когда вообще нету вручения, на полное.
0: А
2: и у этого есть свои последствия.
0: Так, да.
2: Если вы хотите, можем сейчас это расширить.
0: Да, да, да, да. Какие последствия? Я хочу узнать, что у меня есть у меня долг или нет. Я захожу на этот сайт госуслуг gov.il, получаю список своих долгов, и это еще усугубляет мою ситуацию?
2: Вроде того, да. Почему? Как? Я объясню, почему вроде того и объясню, почему, да. Дело в том, что когда открывается дело в Оцеалополь, первое, что должен знать человек, который должен деньги, да, или с него требует эти деньги, что против него ведется дело о взыскании. Потому что человек может прийти и сказать, например, кто-то проехал по платному шоссе и забыл заплатить. Окей, угу. Или, допустим, к нему не пришло это оповещение, что он должен заплатить, и он действительно должен эти деньги. Он не оспаривает и не говорит, что я не должен, он действительно не знал, забыл, бывает. И тогда, когда человек получает вот это оповещение о долге, он говорит, забыл, согласен, и идет оплатить. Есть ситуации, например, когда это чужой долг. Это не его долг. Или, допустим, его подпись была подделана, как часто бывает с чеками. И тогда человек имеет право, когда он не должен, или он считает, что он не должен эту сумму, или когда он считает, что он должен только часть этой суммы, он имеет право оспорить этот долг. Окей? Okay? Или же может быть ситуация, когда человек тоже действительно должен деньги. Мы сейчас не разбираем, по какой причине. Против него открыто дело в Оцеалополь, но сумма очень большая. И человек говорит, я не могу это заплатить разом. И тогда у него есть право подать соответствующую просьбу и разбить этот долг на платежи. Иными словами, вот все, что мы с вами описали, оно основывается на том, что человек должен знать, что против него открыто дело. И поэтому должен получить, на иврите это называется азара. То есть если переводить дословно, это будет предупреждение. По-русски, на мой взгляд, правильно сказать, как оповещение об открытии дела в Оцеалополь. Теперь мы делаем с вами еще шаг вперед, да, у нас некое введение в юриспруденцию и долговое право. Мы делаем с вами следующий шаг вперед. Есть три вида вручения. Есть когда вид вручения, когда человеку просто не вручили это оповещение. Допустим, пришел курьер, и человек, допустим, не проживает по этому адресу, открыли дверь, сказали, да, тут жил Вася, он переехал, куда мы не знаем. И мы предполагаем, что это порядочный курьер, и он пишет, что вот эта повестка не была вручена. То есть нету вручения. Второй вариант. Вручение. Иными словами, когда курьер приходит три раза по указанному адресу, в нашем случае должник, это должно быть в разные дни, в разное время суток, потому что человек может, допустим, работать по сменам, и когда в третий раз он убедился, что человек действительно проживает по этому адресу, как он убедился, мы пока оставляем в сторонке, он имеет право, этот курьер, оставить вот...
0: Инна, к сожалению, вы пропадаете. Если можно отойти куда-то в сторону, было бы очень хорошо.
2: Вот постараюсь.
0: Так. Нет, вот сейчас опять пропали. Инна? Инна? Инна пропала. Я надеюсь, что мы сейчас попробуем с ней заново связаться. Но на самом деле тема очень обширная. И действительно, мне кажется, что это очень важно, знать, где ваши долги. Но вот сейчас, судя по объяснению Инны, это может, ну, скажем так, усугубить ситуацию. Инна с нами.
2: Да.
0: Прекрасно.
2: Мы с вами говорим про частичное вручение.
0: Да.
2: Когда курьер пришел три раза в разное время суток, в разные дни, потому что, как мы говорили, человек может работать по сменам, и после того, как в третий раз он убедился, что это действительно адрес этого человека, этого должника, и его нету дома, он может оставить вот это оповещение или на видном месте, или приклеить его на дверь. Это частичное вручение. И мы вот сейчас с вами приходим к полноценному вручению. Что такое полноценное вручение? Это когда человеку принесли вот это оповещение, он его получил и расписался. Или же он сказал, я не готов ставить свою подпись, это тоже считается как полноценное вручение. Или же вот это оповещение было вручено кому-то из родственников, которые живут с ним под одной крышей. И последний вид вот этого полноценного вручения, это когда человек заходит в свое дело в Оцеалополь и получает полный список дел. Как мы говорили, цель вот этого оповещения, это чтобы человек знал и мог что-либо сделать с этим делом.
0: Да.
2: И в тот момент, когда человек получил этот список, начинается отсчет времени назад. Потому что, например, чтобы оспорить дело в Оцеалополь, у человека есть 30 дней с того момента, как он узнал об открытии дела. И поэтому тут тоже нужно знать, как правильно действовать, или оспаривать, или человек говорит, да, я понял, я вот сейчас получил полный список дел, и я готов, допустим, заплатить весь долг. Или же для того, чтобы оспорить этот долг, человеку нужно время. И вот тогда нужно понимать, как правильно себя вести и какую тактику выстроить, чтобы себе не навредить. Как мы говорили, в долговом праве нужно все делать вовремя и изначально правильно. Это то, что касается долгов в ЦАЛАПОЛЬ, то есть долги, которые обычные гражданские долги, которые взыскивают организации, или долги, которые взыскивают, например, частные лица на основании решения суда, чеков, расписок и т.д. и т.п.
3: То есть, получается так, что иногда незнание, оно лучше знания.
2: Я считаю, что предупрежден,
3: значит, защищен.
2: Значит, вооружен.
3: Да.
2: Тут нужно просто не нажимать на лишние кнопки, потому что, да, можно правильно проверить долги, да, наличие долгов, не усугубив ситуацию. Но для этого нужно знать лазейки в системе.
3: Окей.
2: Знать, где еще и как получать вот эту дополнительную информацию, не навредив себе. А иногда наоборот, нужно зафиксировать дату вручения, чтобы потом не было каких-то других попыток усугубить эту ситуацию. Поэтому тут каждый случай, он отдельный, но мы сейчас с вами говорим, как в общем можно узнать о наличии долгов. Что мы не можем проверить в системе? В системе мы не можем проверить наличие штрафов, допустим, за парковку, или штрафов, которые нам выписывает муниципалитет, или, например, долг скорой помощи. Как бы это ни казалось удивительно, но долг за то, что человека привезли на скорой в больницу, скорая помощь, Маген Давид Адом, они взыскивают этот долг в большинстве случаев самостоятельно на основании отдельного закона, про который мы уже говорили, Пкудат Мисим Гвия. И поэтому, если такой долг есть, это только узнавать напрямую в скорой помощи. То же самое, когда, допустим, речь идет о долге за парковку. Также, если мы с вами говорим о долгах Института национального страхования Битуах Леуми, это долги, которые нужно проверять напрямую с ними. Такая же ситуация, например, с налоговой или НДС. Если есть долг там, нужно проверять, опять же, это напрямую. Иногда есть ситуации, при которых, например, был подан иск в суд, было получено решение суда, но это дело еще не дошло до взыскания. И тогда можно на сайте судебной системы Израиля, она называется Нета Мишпат, не путать со словом Мед, хотя иногда он работает как полумертвый, но это Нета Мишпат. Туда можно попасть через тот же сайт госуслуг. Там есть возможность через личный кабинет получить полностью список всех дел, которые велись против себя, да, конкретного человека в суде, начиная, ну, грубо говоря, с момента даты его репатриации в Израиль. И тогда можно, допустим, увидеть, что да, было какое-то решение суда или было какое-то судебное разбирательство, вынесено решение суда, но оно еще не дошло до взыскания. То есть ждите, вполне возможно, что это может, скажем так, рано или поздно проснуться.
3: Да, то есть получается так, что если я хочу проверить, должна ли я кому-то, во-первых, есть шанс, что я могу усугубить ситуацию, а во-вторых, мне надо пройтись по нескольким инстанциям, то есть сделать полный круг, чтобы понять, что я никому не должна, и что мне ничто не угрожает.
2: Совершенно верно, то есть начать собирать пазл. Совершенно верно. Начать игру в пазл. К сожалению, нету единой системы на сегодняшний день. Но вместе с тем, вот этот сайт госуслуг, он значительно облегчил нам задачу и значительно упростил нашу жизнь по отношению к тому, что было даже, скажем, ну, до короны.
3: Ну, да. Корона все-таки дала некий толчок к дигитальным услугам, и сейчас есть вещи, которые происходят гораздо проще.
2: Однозначно.
3: Инна Рогатник, адвокат, специалист по долговому праву. Огромное-огромное вам спасибо за это разъяснение.
2: Спасибо вам, Яна. Шана тува.
3: Шана тува. Всего доброго.
4: особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Аждот, Будин и Тания Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрома из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе севди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Маданэй Мани».
6: Летят самолеты.
7: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
6: Абонент недоступен.
3: Мы продолжаем, и еще одна тема. Перед началом школьных каникул, обычно в июле, часть школьных преподавателей, преподавателей кружков, тренеров спортивных секций увольняют с рабочих мест, чтобы потом, после окончания осенних праздников, снова взять их на ту же самую работу. По данным Управления занятости, в 2026 году 15 тысяч человек были уволены в июле и теперь снова должны приступить к работе. О правах таких уволенных мы поговорим с адвокатом Евгением Резниковым. Евгений, здравствуйте.
8: Добрый день. Здравствуйте все.
3: На самом деле... Понятно, да, цель работодателя, особенно если это какие-то некоммерческие организации, которые должны экономить деньги, у которых ограниченные бюджеты. Если какой-то кружок, если какая-то секция не ведется в летние месяцы, то зачем и за что платить учителям, преподавателям работу? Их увольняют. Но вот обязан ли работодатель выдать увольнительное письмо, выплатить компенсацию, оформить увольнение, как будто человек уволен навсегда?
8: Смотрите, бывают трудовые отношения, в которых работодатель, его прерогатива увольнять работника на любом этапе трудоустройства. Если увольнение делается в соответствии с приемлемой процедурой, вызовом на слушание, письмом, как говорится, выплатой компенсации в случае, если она полагается работнику, в целом работодатель имеет право вести свой бизнес, как ему это нравится. Это надо делать процедурально правильно. Вопрос он в другом. Сейчас надо понимать, какие права у работников. Что должны знать работники, когда происходит такая ситуация? Потому что нигде это не католическая свадьба. Любые трудовые отношения можно прервать. Можно также брать работника заново на работу, если у него нет другой альтернативы после летних каникул и летнего периода, когда он не трудоустроен. Неважно, в каком статусе. Да, к этому мы придем чуть позже. В первую очередь надо понимать, что на полный пицуим, компенсацию при увольнении, точнее на разницу между тем, что должно быть в пенсионных кассах, и тем, что полагается при увольнении, 28%, которые являются разницей, имеет право работник только после года трудоустройства. Если человек работает менее года на каком-то производстве на рабочем месте, он не имеет права на так называемый пицуим, на дополнительный. То, что полагается в кассе, 6% должно быть в кассе. Это отдельная тема не сегодняшнего разговора. Надо смотреть, что есть в кассах. Вдобавок, когда человек уволен, и ему выдали письмо, ему должны выплатить эту разницу в 28%. 72% уже в кассе, 28%. Почему это важно для именно работников, которых увольняют на лето, а потом возвращают? Они должны понимать, потому что некоторые работодатели по незнанию или по недобросовестности могут представить эту ситуацию как окончание трудовых отношений и прекращение стажа на получение этой компенсации. А некоторые люди работают в таком формате 10, 12, 20 лет, и эта разница в 28% может составлять очень существенную сумму. Что происходит на практике? Это очень важно сейчас, те, кто слушает, обратите внимание. Вот этот перерыв на лето, любой перерыв в трудоустройстве менее чем полгода, запомните, менее чем 6 месяцев, и возврат человека на рабочее место не является прекращением трудовых отношений для отчисления этой компенсации, для ее выплаты. Я привожу пример. Человек проработал на рабочем месте 3 года, Да. Его уволили на лето и взяли опять осенью. Прошло два месяца, например, до нашего примера. Меньше, чем полгода. Человек проработал еще 3 года. Потом его уволили. Уже не вернули на работу. Ему полагается пицуим. Вопрос, за какой период? За последующие 3 года или за все 6 лет? За вычетом 2 месяцев, которые он не работал. Так вот, ответ он за 6 лет. Потому что перерыв в трудовых отношениях был менее полугода. Это то, что необходимо знать. Это прям очень важно. Здесь этот нюанс, по большому счету, если нельзя фиктивно увольнять, да. Это может поднять вопросы со стороны битуах леуми. Если, например, человека каждый год увольняют в июне и возвращают в сентябре. Увольняют в июне, возвращают в сентябре. Увольняют в июне, битуах леуми может задаться вопросом, не делается ли это фиктивно, не является ли это какой-то договоренностью, при которой у человека теряется право на выплату пособия по безработице. Угу. Это я плавно перехожу от пицуим к пособию по безработице. Да?
3: А человек не имеет права на пособие по безработице, если его права, уволили на 2 месяца?
8: Если он проработал, если он имеет право в первую очередь по критериям битуах леуми, если он в последние 18 месяцев имел заработную плату, официально был трудоустроен, у него были тлушин 12 месяцев из 18 последних, то он накопил достаточный стаж для получения пособия по безработице. Угу. Это первое условие. Второе условие – человек должен быть либо уволен, причем, опять же, если он уволен, и его решили опять взять на то же рабочее место, через 2 месяца, с одной стороны, с этим нет проблем. Но если это, например, я привожу чисто пример теоретический, происходит ежегодно, то может подняться вопрос о фиктивности этого увольнения. То есть это не увольнение, а якобы такая вот штука, чтобы работодатель, с одной стороны, не платил социальные права лета, ему выгодно прервать эти отношения по своим причинам, а работник делает это фиктивно, сотрудничая с ним. И тогда просто теоретически битуах леуми может сказать, ты не был уволен, это все договоренность ваша, чтобы представить перед нами, чтобы иметь право на пособие по безработице. Поэтому работнику более четко, вот это вот надо запомнить, более четко надо выходить из таких отношений, либо человек уволен, он доступен для, как по критерию, что такое безработный? Безработный, который идет в тот же момент после увольнения, это важно тоже отметить, в бюро трудоустройства Лешкат-Тасука, там он становится на учет, подает, если он имеет достаточный стаж, иск на безработицу, точнее требование получить безработицу, и начинает ее получать. По факту критерий человек должен быть доступен для другой подходящей работы в Лешкат-Тасука, бюро трудоустройства. И это является человек безработным. Если человек недоступен, то он, возможно, эффективно ожидает сентября, чтобы вернуться на работу. Поэтому есть еще один вариант получать пособие по безработице. Это когда, вот это вот важный момент, обратите внимание на то, что я говорю. Если человека вытаскивают в халат, в неоплачиваемый отпуск, который замораживает трудовые отношения в плане стажа и начисления социальных прав, но отношения, в принципе, сохраняются. Если этот халат, обратите, вот сейчас важно, делается по инициативе работодателя, не по желанию работника. Не по желанию работника, по инициативе работодателя. И он превышает 30 дней. В таком случае работник имеет право на пособие по безработице, потому что работодатель оставил его в безвыходной ситуации более 30 дней по инициативе того же работодателя без работы. И вот этот период длиннее 30 дней после халата, опять же, по инициативе работодателя, должно быть написано в письме, что по нашей инициативе отсутствие работы, сокращение, неважно какая причина, мы вынуждены вытащить тебя в неоплачиваемый отпуск, с этим идти в Лешкат-Тасука, не ждать месяц, не ждать 2 задним числом, а обязательно делать это в момент около увольнения, в ближайшие дни или в тот же день, становиться на учет, подавать битуах леуми и получать свое пособие по безработице. Опять же, если есть стаж, который позволяет это делать. Потому что бывает нет стажа, нужно проверить все предварительные условия. Если вы проработали и у вас не осталось
9: предположим, вы последние 18 месяцев не работали 12 месяцев, вам дают письмо на халат, биток ли у вас отклонит. Вы проверьте сначала, есть ли у вас достаточный стаж для получения. Даже если надо, сходите на консультацию к адвокату, если самому тяжело разобраться в этом. То есть, если этот вопрос кажется сложным, вот перед такими ситуациями, чтобы права не пострадали, понимаете, что происходит. Либо увольнение с увольнительным письмом, идете, становитесь на учет, все по закону, либо халат, неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя. Потому что если вы в вашем письме будет написано, что это по согласию или по решению работника вы вышли в неоплачиваемый отпуск, битуах люми, сразу же вам откажет в получении пособия по безработице.
3: Ну, с этим, да, с этим вроде бы мы как-то разобрались, а вот вопрос еще такой, да, ну, допустим, уволили на летние месяцы, потом снова взяли на работу. Что происходит, например, с двумя месяцами пенсионных отчислений? Что происходит, допустим, с набором отпускных дней? Все обнуляется?
9: Смотрите, тут, тут вопрос... Вопрос между работником и работодателем. Если эту ситуацию будет делать, если это будет делать работодатель, он, конечно же, все обнулит, потому что ему это выгодно. А что касается закона, это уже надо доказать, что это прекращение трудовых отношений было фиктивным. И тогда можно утверждать, что весь стаж это часть. Плюс, я вам скажу, более того, это не столь это скорее важно для того, сколько там, например, чем у человека больше стаж, то ему больше полагается оздоровительных, отпусков и так далее. Если человек заканчивает трудовые отношения, ну даже как фиктивно, по идее, по закону, работодатель, который прекратил отношения, должен выплатить все накопившиеся оздоровительные и отпуска на тот период. Единственная проблематика в этом, на это надо обратить внимание, и почему это невыгодно работнику, да, что работодатель сразу же постремится, он же не скажет, что это трудовые отношения, фиктивное прекращение трудовых отношений. Он скажет, прекратили и начали, я обнуляю все. Поэтому работнику лучше либо выходить по инициативе работодателя в халат, это самое выгодное. В таком случае не возникнет этот спорный вопрос. Пенсионные отчисления, если нет зарплаты, не должны платиться. В любом случае. Откуда идут пенсионные отчисления? С застрахованной зарплаты. Предположим, есть 5000 застрахованная зарплата, сверхурочные часы еще 2000 накопляются, ну, к примеру, до 1000, скажем, да? И с 5000 платятся социальные права, включая пенсионные отчисления в кассы ПИЦУИМ и в кассу пенсии. Если этой зарплаты нету, то и не с чего отчислять в целом.
3: Да, то есть уволенному нужно отчислять самостоятельно и за себя, и за работодателя.
9: Есть, нет, за работодателя он не должен отчислять. Есть так называемое на случай, если человек хочет, чтобы его касса оставалась действующей на период его безработицы, он должен сделать так называемый СД-риск. Называют такое название в страховых компаниях, в пенсионных фондах. Так называемый СД-риск позволяет человеку из уже накопленных денег переводить суммы в его же кассу на период безработицы, чтобы касса через полгода не перестала быть действующей. Потому что когда касса перестает быть действующей, теряются многие права, которые страховые полисы, пенсионные и другие, они очень пострадают. Плюс человек, который начинает работу на новом месте, без действующей страховой, пенсионной кассы, по закону может начать получать пенсию после полугода. Никто не хочет прийти без действующей кассы на новое рабочее место и узнать, что ему первые полгода не полагаются пенсионные отчисления. Поэтому тоже надо обратить внимание, на 2 месяца это не страшно, касса действует полгода. Но если этот перерыв затянулся более чем на полгода, лучше позвонить или написать, или каким-то образом обратиться в пенсионный фонд и позаботиться о том, чтобы продлить действие кассы тем, что вот сделать этот так называемый, запомните, СД-риск.
3: СД-риск, да, это важно.
9: Да.
3: Да, это действительно очень важно, но, к сожалению, реальность такова, что вот каждый год более 10 тысяч человек. В 2026 году их было 15 тысяч, в 2025 их было гораздо больше. К сожалению, все еще есть работодатели, которые увольняют на 2 месяца, потом снова берут на работу. Большое вам спасибо, адвокат Евгений Резников. Огромное спасибо вам за разъяснение прав вот таких сотрудников.
9: Рад стараться. Хорошего вечера всем.
3: Всего доброго. Еще одна маленькая тема. Нам сообщили из пресс-службы банка Люми, что они выпустили приложение на русском языке. Действительно, такое приложение есть, и не только на русском. И очень скоро, как нам обещают, такие приложения появятся и в других банках. Есть приложения, которые работают на французском, английском и так далее. Ну вот, как нам сообщают пользователи этого приложения, к сожалению, приложение переведено все-таки не до конца. Пока что, да, будем надеяться, что Люми все-таки над этим работает. Скажем так, первая ласточка для того, чтобы людям, которые затрудняются читать на иврите, было проще пользоваться банком и банковскими операциями. Надеемся, что и другие банки присоединятся как можно быстрее. По крайней мере, вот такая информация поступила к нам буквально в последние дни. Ну и перед тем, как завершить нашу программу, я еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, что мы принимаем ваши обращения, ваши особые случаи. Во-первых, сообщениями на автоответчик. Номер нашего автоответчика это 072-393-2666. Мы принимаем их на нашу электронную почту. Ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Напомню также, что у радиостанции Канрека есть своя страничка в Фейсбуке на русском языке, она так и называется, Канрека. Мы публикуем там последние новости, также сообщения, объявления и анонсы наших программ. У нас также есть Инстаграм, присоединяйтесь к нам, Канрека. И YouTube-канал, где вы можете смотреть интервью, которые берут мои коллеги у очень интересных людей. Также ищите Канрека Russian в YouTube. Мы всегда будем рады присоединению новых подписчиков. Ну и если у вас вопросы, оставляйте свои комментарии, мы будем рады на них ответить. Сегодняшнюю программу подготовил продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Дани Руки и Зафир Салим. У микрофона была Яна Брискман. Мы встретимся с вами завтра в рамках программы «Особый случай», как всегда, в 17.05. А после небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Евгений Кушнер, ну а затем мой коллега Арик Эльман подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем еще раз хорошего и спокойного вечера. Всего доброго. До свидания.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Министр иностранных дел Гидон Сар резко отреагировал на решение правительства Великобритании. Среди прочего, он заявил, что Израиль предпримет соответствующие ответные меры. Среди этих мер Сар указал на закрытие британского консульства в Иерусалиме, а также на выдворение британских представителей

0: из Международного центра помощи Газе в Кирьят-Гате. Плюс к тому, он упомянул прекращение британской деятельности по обучению сил палестинской автономии в Иудее и Самарии. И, кроме того, запрет на въезд в Израиль 12 выбранных должностных лиц и других граждан Великобритании, причастных к антиизраильской деятельности и к антисемитизму, и отрицающих право Израиля на существование. Глава регионального совета Самарии Йоси Даган отреагировал на решение правительства Великобритании. Он, в частности, указал: «Народ Израиля был в Самарии на нашей танахической земле до создания леворадикального британского правительства, и он останется в Самарии и после британского леворадикального правительства. Я могу пообещать тем, кто заседает в парламенте в Лондоне, что еврейское поселенческое движение в Иудее, Самарии и в нашей вечной столице, в Иерусалиме, будет продолжаться», подчеркнул Йоси Даган в интервью корпорации «Кан». Председатель парламентской оппозиции Яир Лапид осудил решение руководства Великобритании, назвав санкции и бойкоты грубой исторической ошибкой. «Решение британского правительства только укрепит позиции израильских радикалов», подчеркнул Лапид и добавил, что речь идет о крупном провале правительства под руководством Нетаньяху. Он отметил, что вместо того, чтобы публиковать заявления в социальных сетях, надо было предпринимать реальные меры, чтобы предотвратить причинение ущерба израильской экономике. «Но нынешняя правящая коалиция не делала ничего на данном направлении», указал Лапид. Об этом сообщает корреспондент Кан Гилли Коэн. К британским санкциям против Израиля, объявленным министром Эдом Милибендом, присоединились еще 11 стран. К другим темам. Лидеры парламентской оппозиции опубликовали заявление, в котором говорится, что израильское общество вправе знать, что происходило в канун трагедии 7 октября, в сам этот день, а также после трагедии. Они подчеркнули, что появившиеся данные – это еще одно свидетельство провала Нетаньяху и объяснение того факта, что он торпедирует создание Государственной следственной комиссии. Главы оппозиции, включая Айзенкота, Беннета, Либермана и Лапида, обязались, что после выборов они создадут такую комиссию. Как мы передавали, представители политических кругов в Ливане подвергают критике Хизбаллу. Они отмечают, что тот факт, что Хизбалла отказалась передать регулярной ливанской армии контроль над территорией хребта Али-Тайр, привел к тому, что данный хребет оказался под контролем Израиля. И такие действия Хизбаллы равносильны предательству. Корреспондент Кан Шимон Миджан передает, что намечаемый очередной раунд прямых переговоров между Израилем и Ливаном – это последняя козырная карта Бейрута, которую он может задействовать с той целью, чтобы предотвратить дальнейшие атаки царя в Набатии. Между тем, посол Соединенных Штатов в Ливане Мишель Иса заявил, что если Израиль подвергнется атаке, то реакция со стороны еврейского государства будет соответствующей. Отвечая на вопрос ливанского журналиста в Бейруте, посол Иса в частности сказал: «Когда мы говорим об атаках, мы обязаны помнить, кто их начал, а кто реагировал. На наш взгляд, атаки имели место по той причине, что одна сторона их спровоцировала, в то время как вторая сторона на них отвечала. Нельзя забывать, что не израильтяне тут были первыми. Мы всегда говорили вам, ливанцам, что если вы не станете нападать на Израиль, то и он не будет действовать против вас. Но если вы нападете, то столкнетесь с мощной ответной реакцией», подчеркнул американский посол в Ливане. Об этом сообщает корреспондент Кан Омер Шахар. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра небольшое понижение температуры, в четверг температура еще немного понизится, в пятницу и в субботу без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 30 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем из политики. Лидер Ликуда Бенямин Нетаньяху раскрыл карты, представил своих кандидатов на забронированные места в списке, русскоязычных среди них ноль. Поговорим об этом, поговорим о главном скандале дня. Публикация в газете «Яарец» утверждает, что Нетаньяху был предупрежден о нападении Хамаса за несколько дней до 7 октября, но не передал то предупреждение силам безопасности. Сами силы безопасности повышают готовность в преддверии праздников месяца Тишерей. Начальник генштаба проводит учения за учением, но это не помешало предприимчивому сирийцу прийти в гости на израильские укрепления на голландских высотах. Выясним, что это было. Израильское школьное образование вновь демонстрирует, что чем больше денег в него вкладывают, тем хуже результат. Очередной провал на международных экзаменах ПИЗа. Обсудим причины. Британский министр иностранных дел Миллибанд объявил дипломатическую войну Израилю, экономический бойкот евреям, живущим в Иудее и Самарии. Поговорим о последствиях. И в заключение последняя информация о смертоносной амебе в водах Кинерета и сегодняшнее заявление Минздрава. Купайтесь под свою ответственность. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Несколько часов осталось до закрытия списков на выборы в Кнессет 26-го созыва. Партии предъявляют избирателям последние сюрпризы. Они надеются, что они будут приятными. В основном речь идет, разумеется, о заполнении мест кандидатов на бронированные места в различных списках. Делают это лидеры, сделал это и Бенямин Нетаньяху. Теперь, похоже, можно сказать, окончательно. Партия власти поворачивается спиной к русскоязычному Израилю ни одного репатрианта на реальном месте. Мы хотим побеседовать с Анной Раевой, нашим коллегой, нашей коллегой, ведущей Канрека, политическое обозревательное издание Мариф. Анна, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Ну что, мой диагноз правильный? Бенямин Нетаньяху решил окончательно, что русскоязычный Израиль — это не его адрес на этих выборах?
2: По факту получается, Арик, именно так. Я не думаю, что это был мотив. Мы знаем, что в данном случае принятие решения такое было очень инструментально. Я полагаю, что не то чтобы Нетаньяху сидел со своим, так сказать, ближайшим окружением в последние часы и думал, как бы сделать так, чтобы русскоязычные израильтяне не получили своего представительства в списке. Он скорее думал другое, у него была другая мотивация, но фактически действительно получается, что ни одного, говорящего по-русски, ни одного, да, единственным, кто ожидался, возможно, в итоге получить более высокое место, это Зеев Элькин, который остался на 32-м месте, который очень далеко по вопросам от реального. Если бы Нетаньяху принял бы одно из решений, которые могли бы Элькина переместить на более реальное место, на 24-е, то так бы оно и вышло. Но дело в том, что, во-первых, Нетаньяху принял решение, что Исраэль Кац останется на своем особом положении, да, то есть его место не войдет в число этих вот 8 забронированных мест, которые были отведены Нетаньяху. Такая опция существовала. Мы не будем сейчас входить в тонкости правил Ликуда, но, в общем, были возможности действительно Элькина продвинуть в списке на более реальное место. У Нетаньяху, видимо, были другие приоритеты, когда он выбирал тех приглашенных звезд, да, таких, которые, по его мысли, укрепят, усилят, украсят список, сделают его более аттрактивным для тех или иных целевых групп. И, в общем, видимо, русскоязычные израильтяне не являются одной из тех целевых групп, о которых Нетаньяху думал. Поэтому, да, по факту, секретариат Ликуда проголосовал, тут недавно, относительно недавно, пару часов назад проголосовал за эти организатуры тех, кто будет интегрирован в список на эти зарезервированные места. И таким образом список Ликуда стал окончательным, уже, да, полностью известным. И ни одного русскоязычного действительно там нет. Есть другие люди, которые...
0: Да, я вот как раз хотел попросить вас проанализировать тех, кто там оказался. Там есть, с одной стороны, такие люди, как Тали Гвили, Элиша Медан, ветеран войны, инвалид войны в Газе. Но, с другой стороны, есть Эли Гольдшмидт, бывший депутат партии «Авода», и, конечно же, небезызвестный политический комментатор Яков Бардуга. Да? В чем тут... Да, да. В чем, куда метит Нетаньяху этими решениями?
2: Я бы сказала, что часть из этих решений мне понятна, для чего это сделано. Часть, честно говоря, до конца непонятна, или, может быть, там есть какая-то мысль, которая, так сказать, глубину которой я еще не проникла, или просто не все эти приглашенные звезды должны были отвечать определенным политическим целям. Но, в общем, если говорить о том, что действительно ну, хотя бы может попытаться, да, принести Ликуду дополнительные голоса. Мы помним, что кампейн Нетаньяху в этот раз, он начал еще его до специального похода на выборы, это широкое правительство, да, широкая коалиция. То есть ему, видимо, понятно, что, ну, во-первых, еще одного правого правительства, даже правый электорат, видимо, не захочет. Это неаттрактивная идея. С другой стороны, я думаю, он реально понимает, что и шансов на это нет, да. То есть тут, в общем, желание и возможности совпадают. Нет ни желания, ни возможности. Поэтому, в принципе, он продвигает схему, которая, ну, я полагаю, хотя бы ему электорально позволит до выборов привлечь, как он думает, да, скажем так, хотя бы часть избирателей, которые покинули Ликуд, которые остались справа, но которые или ищут себе другой политический дом на этих выборах, или, может быть, вообще останутся дома, вот он хочет их или привлечь, или вернуть. Для этих целей, например, подходит Олег Гольшин, да, это такая интересная, да, таргетированная кандидатура, бывший член партии Абуда, который, в принципе, можно, ну, грубо говоря, продавать политически, да, электорату под вывеской человека, ну, точно не правого, человека, пришедшего даже слева, да, и вот вполне можно найти себя и в Ликуде, например, да, как бы говорит Эли Гольшин. То есть тут, в принципе, выбор кандидата понятен. Выбор понятен и людей, которых ты упомянул, которые имеют отношение к трагедии 7 октября, то есть будь то семьи, потерявшие члены семьи, будь то в резне, будь то на войне, семьи заложников освобожденных и так далее. Это потому, что Нетаньяху пытается что-то противопоставить конкурирующему лагерю, который, как мы видим, воздвиг тему, как бы, да, установил тему 7 октября, трагедии, ответственности правительства за произошедшее, последствия и так далее, как одну из центральных тем. И, в общем, понятно, почему всех кампейнов, да, противоположного лагеря, будь то партия Шарга Дзянзинкота, будь то список Бияха Бента Лапида, будь то Виктор Либерман, мы все слышали их выступления, мы видели их списки, и действительно, тема 7 октября, это будет одной из центральных тем в кампейнах, и сделать все для того, чтобы не дать Нетаньяху поменять повестку дня, да, попытаться привлечь внимание избирателя на другие темы от 7 октября. И понятно, что Нетаньяху пытается своими вот этими включениями в список людей, таких как Тали Гвили, таких как Эли Шамидан, сын, кстати, Рау Медан, да, бедный солдат, который героически воевал на войне, был ранен. Он пытается противопоставить своих кандидатов тем, которые будут его открывать, которые будут его критиковать с противоположной стороны. Он как бы хочет этим показать, что у противоположного лагеря, у лагеря оппозиции нет как бы эксклюзивного права на тех, кто пострадал 7 октября и в ходе войны после 7 октября. Насколько ему это удастся, вопрос открытый, но, по крайней мере, попытка логичная, надо сказать. А вот для чего в списке будет, например, надо сказать, очень качественный адвокат Давид Петер, несомненно, да, мы видели его выступление в «Богатце», он действительно блестяще выступал там, представлял правительство, в том числе, например, в деле Бен-Гвира, не только, но, по сути, он, если можно так сказать, он новая усовершенствованная такая версия Тали Готлиб, ну, в каком-то смысле, да, с точки зрения электорального таргетирования, да, не с точки зрения имиджа, конечно. То есть тоже
0: более квалифицированный защитник идеи
2: юридической реформы. Очень откровенно, да, такой, да, правый, да, право ориентированный адвокат, поборник юридической реформы, выходец из Куэля, да, то есть, в принципе, вот фигура, она в каком-то смысле возмещающая уже отсутствующую в Ликуде персонажа, как Тали Готлиб. В принципе, Якоб Бардуга тоже. То есть, по большому счету, это звезда Бейса, да, звезда 14-го канала, это люди, которые, по большому счету, будут обращаться к тем, кто и так, судя по всему, будет голосовать за Ликуд, то есть убеждать убежденных. Поэтому здесь, честно говоря, я не думаю, что они каким-то образом обслуживают эту идею Нетаньяху попытаться привлечь более умеренных правых, вернуть тех, кто оставил Ликуд, ну, не знаю, скорее для того, чтобы порадовать Бейс, который, в принципе, так, я думаю, Ликуд бы не оставил.
0: Ну что ж, Анна Раева, наша коллега, ведущая Конрека, политический обозреватель издания «Мария». Большое спасибо вам за этот анализ.
1: Спасибо. На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Ну а теперь, как мы и обещали, главный скандал дня. В статье, опубликованной сегодня в газете «Арец», говорится, что за несколько дней до теракта 7 октября Бенямин Нетаньяху получил в личном разговоре от президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бин Зайда прямое предупреждение о том, что главарь Хамаса в Газе Яхья Синуар планирует серьезный шаг, даже «землетрясение» в кавычках, против Израиля, но Нетаньяху не проинформировал об этом руководителей силовых структур. Надо сказать, что это уже сразу вызвало политический скандал. Экс-премьер Нафтали Беннет тут же заявил, что речь идет о абсолютно правдивой информации. Главы оппозиционных партий выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от Нетаньяху раскрыть всю информацию и вновь подтвердили свое обязательство создать Государственную следственную комиссию о событиях 7 октября сразу после выборов. Офис премьер-министра, надо сказать, жестко все опровергает. Вот что заявил советник Нетаньяху Топаз Лок. Такого разговора не было и не могло быть. В реальности всегда есть какой-то дополнительный представитель. Либо глава Совета национальной безопасности, либо военный секретарь, либо дипломатический советник премьер-министра, который слушает на линии и передает информацию релевантным структурам. Какие итоги беседы, будь то по гражданским вопросам или темам безопасности. Но всегда есть письменный итог беседы. Всегда есть темы, которые были подняты. Я думаю, что это просто еще одна попытка запустить лживую дезинформацию перед выборами и скрыть правду о 7 октября. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Ну что ж, давайте начнем с вопроса, который интересует меня и, наверное, наших слушателей. Уровень кредитоспособности этого потрясающего сообщения, которое приходит меньше, чем за 2 месяца до выборов.
3: Шломи Эльдар и Рут Йовель, авторы этого сенсационного материала, я сегодня утром по дороге на съемки в Гушицон, это случилось, как раз слушал Галейцаль, наших коллег, и там как раз был первый айтем, первая тема в новостной программе, именно эта новость и интервью с автором этой публикации. Я, конечно же, не могу тут даже пытаться судить всю эту историю, исходя из того, что мы до сих пор не можем понять, правда это или нет. Ну, то есть здесь как бы очень бинарная система. Единичка, нолик. Либо этого было, либо этого не было. Здесь посередине, мне кажется, никакой версии быть не может. Теперь, с одной стороны, общая уверенность и железные доводы, и, знаете, такое вот, отвечаю за свои слова, что называется, в позиции авторов материала, с ссылкой на свои источники, которые, понятно, не все раскрываются, и не надо их раскрывать. С другой стороны, мы знаем, что подобного рода разговоры, они обязаны фиксироваться в ежедневнике, в дневнике премьер-министра. И мы посмотрели там на самом деле в расписании Нетаньяху видимо, в тот день. Мы не можем даже сказать, какой это день было, но плюс-минус за 10 дней до 7 октября там очень много позиций, которые зачеркнуты, что называется, битахон мейда, да, то есть это под цензурой информация, которая не подлежит разглашению. Но что меня смущает в этой истории, это то, что подобного рода разговоры, это же не всегда разговор один на один, а нет, наоборот, зачастую на линии может быть и действительно советник по нацбезопасности, и военный секретарь, и еще другие релевантные лица, которых Нетаньяху может счесть необходимым привлечь к подобного рода разговору. С другой стороны, Бенямин, автор этого материала, рассказывает о том, что в свое время посол Эмиратов в Израиле приходил в канцелярию премьера, это было еще при Беннете, и он общался с Мухаммедом бин Зайдом через телефон Эмиратов, через специальную аппликацию, приложение, которое было разработано именно в Эмиратах, а не просто, что называется, по WhatsApp. Ну, то есть не знаю, на самом деле, что сказать. Здесь первое, что бросается в глаза, это категоричное «нет, такого не было» со стороны канцелярии главы правительства. Единственный мой, скажем так, признак того, что могло что-то быть, какая-то история скрывается, это то, что если эта история будет продолжать, что называется, от этого камня будет продолжать идти в круги по воде, то рано или поздно из канцелярии главы правительства должно прийти какой-то полунамек на то, что не все так однозначно, вы опять не все так поняли. И тогда мы можем
0: предположить, да, мы помним, что и первая реакция канцелярии премьер-министра на скандал с Эли Фельдштейном тоже была, что он не имел никакого отношения к канцелярии премьер-министра. Да? События начали потом развиваться несколько иначе.
3: Ну, то есть модель какая-то может прослеживаться, действительно, но мы пока этого говорить не можем. Это действительно сенсация, поскольку если было получено конкретное предупреждение за считанные дни до нападения, то
4: речь идет о, как минимум, очень интересном вопросе, который должна расследовать государственная комиссия.
0: Ну да, понятно, что если бы какая-то комиссия, пусть это даже та политическая комиссия, которую хоть и обещал создать Нетаньяху в ходе этой каденции, уже работала, то, конечно, скандал был бы гораздо менее
4: спекулятивным. Относительно того, что это было сделано под выборы или не под выборы, если честно, конечно, здесь как будто бы напрашивается это неспроста, что называется, накануне выборов. С другой стороны, я хочу сказать, что по большому счету этот вопрос, он не должен быть релевантен, потому что если мы действительно должны сосредоточиться на главном и спросить себя, был ли такой разговор, то абсолютно неважно, опубликован ли этот материал за месяц, за два месяца или за два дня до выборов.
0: Ну, на самом деле, вот все понятно, что авторы этой книги, да, потому что речь идет о материале, который является частью книги, которая должна выйти в свет, как вы сказали, они не сами это придумали, у них есть источники, и речь идет о палестинском советнике президента Эмиратов, который бежал из Газы в Эмираты, о неком представителе Фатха, имя которого тоже не называется.
4: Черные глаза, да.
0: И вот дальше идет интересная цитата, которую приводят другие средства массовой информации тоже, что предупреждение о намерениях Синуара было передано Шабаку в середине сентября 2023 года. Это я цитирую. Представители сил безопасности провели заседание по поводу этого предупреждения в последующие дни, но не поняли это как угрозу атаки из Газы, и конкретные решения не были приняты. Почему Синуар направил нам это предупреждение, говорит пожелавший остаться неизвестным высокопоставленный израильский источник в разведке? Может быть, потому что он хотел надавить на нас, чтобы ускорить соглашение по заложникам, или же, как мы думали, это был его большой обман, он просто хотел проверить, насколько мы готовы. То есть, на самом деле, не происходит этот разговор, если этот разговор имел место, он не произошел в вакууме, да, то есть предупреждения по линии Шабака были, по линии разведки тоже поступали, судя по той версии, которую излагает Арец. То есть здесь как бы опять мы топчемся в том же самом порочном круге, да, ответственности политического руководства, ответственности экспертов и специалистов по безопасности.
4: Ну, никто не отрицает тот факт, что Шабак действительно имел предупреждение, неправильно это интерпретировал, и это большая доля ответственности именно этой организации за произошедшее 7 октября, это, конечно же, вопрос ответственности политического руководства стоит отдельно, хотя бы уже потому, что мы до сих пор не знаем степень ответственности. Ну, то есть мы, по крайней мере, можем указать, что Шабак мог понять и не понял, да, то есть здесь есть хоть какая-то конкретика относительно политического руководства, мы до сих пор не можем однозначно разобраться. Ну, просто потому, что действительно нет никакой-либо комиссии, никакого-либо признания собственной ответственности и степени. Далее, Синвар, насколько я понимаю, пытался передать это послание как минимум дважды через своего советника, тому самому советнику Бен Заида в Эмиратах. В первый раз человек, который это услышал, этого просто не сделал. Во второй раз он это сообщил советнику Бен Заида, и после того, как эта информация была перепроверена и уточнена, Бен Заид, как мы понимаем из публикации, сделал тот самый звонок, разговаривал с Бенямином Нетаньяху в течение более чем 40 минут. Кстати говоря, вот это обстоятельство действительно меня несколько удивляет, потому что разговор 40 минут – это, согласитесь, некое событие в расписание премьер-министра, все-таки, да, телефонный разговор с лидером арабской страны длительностью 40 минут, это не событие, которое очень легко вот так вот скрыть, сделать вид, что его не было. То есть я не отрицаю, я никого не утверждаю, что его не было, но здесь тоже, что называется, вопросики есть. Относительно Синвара, мы понимаем его тактику, он пытался одновременно показывать, что он готов к нормализации, параллельно продолжать строить туннели. Для него тактическая задача была, возможно, если бы сложились карты, может быть, он бы потянул бы еще, может быть, время, и, может быть, тогда 7 октября было бы не в 23-м году, а, например, в 24-м. Но оно, видимо, все равно бы случилось, поскольку это было стратегическое видение Синвара. Для того, чтобы построить туннели, требуется довольно большое количество времени, усилий, денег и всего остального, поэтому он явно готовился к войне, и в этом смысле, даже если бы мы правильно прочитали предупреждение 7 октября, но не отреагировали бы должным образом, это событие все равно бы, видимо, произошло.
0: Вкратце, из Эмиратов никаких реакций, комментариев пока нет, правда?
4: Молчат, как рыба об лед, что называется. все попытки всех коллег наших запросы на какую-то реакцию просто натыкаются на стену молчания, вообще ноль на массу.
0: Ну что ж, будем ждать. Дело ясное, что дело темное, как принято говорить в таких ситуациях. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо вам за этот разговор.
4: Спасибо большое. Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: 3 дня до Рошана, вся система безопасности переходит в состояние повышенной готовности на месяц еврейских праздников. Начальник генерального штаба Яль Замир сегодня предупредил членов генштаба о высокой региональной взрывоопасности. Подчеркнул, цитата, мы должны быть предельно бдительны во всех секторах, поскольку активность наблюдается практически на всех фронтах. Попытки причинить вред как мирным израильтянам, так и солдатам ЦАЛа. На этом фоне гражданин Сирии сумел добраться до израильского укрепления, находящегося на сирийской территории, бывшей сирийской территории, если можно так сказать, на юге Голанских высот. Правда, по счастью, речь не идет о террористе. Давид Шарпнес, военный обозреватель, здравствуйте.
5: Олег, здравствуйте.
0: Ну что ж, давайте начнем с этого инцидента. Да, он хорошо, что он такой анекдотический, но тем не менее беспокоит. Что там произошло?
5: Все потому, что сирийский гражданин не знал, что армия обороны Израиля находится в повышенной готовности, и, соответственно, ему удалось задуманное. Но шутки в сторону, речь идет о уровне, конечно же, самом тактическом, низовом. И это напоминает о том, что, несмотря на всякого разного рода интересные продвинутые системы наблюдения, а поверьте, там их немало, волшебный искусственный интеллект и многое другое, очень многое зависит от людей, от бдительности и нехалатного отношения к службе, а также напоминает о том, что полной герметичности нет. Как и нет ее в противоракетной обороне, так и нет ее в системах наблюдения. Есть у таковых слабости, опять-таки есть иногда халатное отношение, и результат налицо. Человек, который мог быть террористом, подобрался близко. Насколько я понимаю, кстати, речь идет об опорном пункте на сирийской территории, из тех, что обустроили уже после падения режима Асада, но это, в общем-то, не имеет значения. Он оказался там, где не должен быть, где все системы наблюдения огневого поражения должны были это предотвратить. Соответственно, надеюсь, будут сделаны выводы, но и несение службы будет более соответствующим тем реалиям.
0: Как обычно, в таких ситуациях мы смотрим на Ливанский фронт, мы смотрим на Газу, но мы знаем, что Хамас постоянно пытается разогреть именно Иудею и Самарию, и организовать теракты на так называемом Восточном фронте, да, через границу Иордании. Насколько велика опасность там, как ее оценивает служба безопасности?
5: Службы безопасности ее оценивают как острую, но, с другой стороны, это традиционный подход, особенно после 7 октября, да и вообще к праздникам, к еврейским праздникам, ну и это еще мы не дождались Рамадана. Там снова возрастут ожидания, но если убрать в сторону вот этот момент, когда хотят перестраховаться или подстраховаться, то де-факто есть в последние пару месяцев больше попыток терактов, которые были предотвращены, больше так называемых предупреждений, когда у разведки есть те или иные индикации о готовности ячеек. Безусловно, Хамас очень хочет, и Иран очень хочет сделать все возможное, чтобы не то чтобы праздники испортить, чтобы нанести Израилю тот или иной ущерб. Тем более, что в Газе сегодня Хамас ограничен очень существенными объективными факторами, в том числе собственной боязнью. Впервые за чуть ли не четверть века, Хамас понимает, что реакция или тот или иной удар в Газе чреват для него очень тяжелыми последствиями. Иудея, Самария – другое. Однако, если говорить об оптимистичной составляющей, то за годы войны с 7 октября нашим силам безопасности удалось добиться очень существенных успехов во всем, что касается организованных ячеек и организованных структур террористических организаций. Соответственно, именно организованные возможности Хамаса, исламского джихада, они есть, но они относительно невелики, если сравнивать с двухлетней давностью. Но есть и другой аспект. Это, конечно же, действия одиночек и спонтанные иные беспорядки, которые тоже чреваты, и не так давно мы видели результаты. И здесь готовность особенная, и эта готовность тем более высока в свете того, что в Шабаке и в армии понимают, если какой-то теракт окажется успешным, то это может повлечь за собой цепочку последователей, которые видят тот самый успех А до этого они находились, что называется, на грани принятия решения. И это, в общем-то, основная опасность в ближайшие дни.
0: Надо сказать, что настолько серьезно воспринимается угроза в районе Иорданской долины, что буквально пару дней назад армейская пресс-служба официально сообщила о создании так называемого, то, что на иврите называется Тат-Кифа, то есть специального аппарата, который призван обеспечить максимально быстрое ударное реагирование на любую опасность в этом районе.
5: Да, подразумевается не какое-то конкретное техническое решение, а в большей степени организационное решение, которое подразумевает быстрое опознание угроз при помощи технических, в первую очередь, средств и быстрое закрытие огневого цикла. Принятие решений – это очень и очень важно. Иногда между терактом, который заканчивается трагично, и тот, который предотвращен, это вот здесь буквально минуты разделяют, а иногда и секунды разделяют два сценария. И, соответственно, быстрое принятие цикла и быстрое его закрытие – это то, что нужно, то, что действует очень эффективно в Газе, в Ливане. Кстати говоря, в свое время одна из реформ начальника генштаба Авива Кохави, у него было много и проблематичных решений, но одно из тех, которое признано достаточно успешным, это усиление разведывательных возможностей и более создание вот этих вот более быстрых циклов принятия решений. Тет-Кефа, то, что вы назвали, это тот самый случай. Это группа людей, имеющая определенные возможности, которая способна и обнаружить, и благодаря этим возможностям и принять соответствующее решение на поражение.
0: Мой последний вопрос, разумеется, наша любимая тема – Иран. Мы несколько дней назад говорили о том, что вполне возможно иранская провокация или даже иранская атака во время праздников, связанная с ситуацией в Ливане, или просто для того, чтобы взорвать тупиковую атмосферу на переговорах с США. Насколько эта угроза остается реальной, по вашей оценке?
5: Во-первых, в принципе, возможна эскалация между Ираном и Соединенными Штатами, просто потому что стороны обмениваются ударами довольно регулярно, и здесь, даже если обе стороны не очень хотят или совсем не хотят большой эскалации, она может произойти просто по вот такому эффекту домино, а соответственно и тогда Израиль может оказаться в это вовлечен. Для того, чтобы просто сорвать какие-то взаимоотношения с американцами, на мой взгляд, бить по Израилю – это менее целесообразно с точки зрения Ирана. С точки зрения Ирана удар по Израилю, скорее всего, будет подразумевать очень мощный ответ. Иран же пытается балансировать в отношениях с американцами без того, чтобы мощный ответ получить. Но, с другой стороны, создать атмосферу, которая ведет к росту цен на нефть и давлению на США. – С другой стороны, Ливан. По ливанскому поводу, да, и мы видели то, что происходило буквально вчера, позавчера, интенсификация израильских атак, соответственно, рост вероятности эскалации в Ливане. Эта эскалация может, в принципе, произойти в любой момент, тем более, что подрыв подземного комплекса Вали-Тайр стоит на повестке дня. То есть он должен быть нейтрализован. И это может быть теоретически одним из триггеров для обострения в Ливане.
0: Да, Давид, вы вот говорите, как раз приходит сообщение, предупреждение жителям израильского севера о том, что вскоре в Западной Галилее будут слышны разрывы. Израильская армия возобновляет удары по Ливану. Давид Шарп, наш военный обозреватель, большое спасибо за этот разговор.
5: Спасибо, всего наилучшего.
0: С наступающим.
5: С наступающим, естественно.
6: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Маданной Мани.
7: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
8: Летят самолеты. С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
9: Абонент недоступен. В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез «Махеев» делает мое блюдо вкуснее.
10: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдот, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
0: Поговорим об образовании. Катастрофические итоги международных экзаменов ПИЗа – это заголовок сегодня всех израильских СМИ. Наверное, слово «катастрофические» подходит. Все-таки речь идет о будущем наших детей. Это речь идет об экзамене, который состоялся в 2025 году. Сегодня стали известны его результаты. С 2022 года Израиль опустился на 7 позиций в рейтинге успеваемости по чтению по сравнению с другими странами мира. Это падение на 38 пунктов, одно из самых резких в мире. По оценкам экспертов, речь идет, как будто 2 года израильские школьники просто не ходили на занятия. Израиль также опустился на 8 позиций в научных дисциплинах и математике по сравнению с 2022 годом. Значительно ниже среднего показателя по странам Организации экономического сотрудничества и развития, с разницей в 46 баллов. И в список таких же стран попали Гватемала, Гонконг и Латвия. Причины, наверное, очень разные. О причинах и о том, что надо делать, мы хотим поговорить с профессором Изаром Платкой, педагогическим факультетом Тель-Авивского университета. Профессор Изар Платка, Бетцефер Лехинух, университет Тель-Авив, шалом леха. Профессор Платка? אתה איתנו?
11: כן.
0: מצוין. אז בואו נתחיל באמת, אתה יודע מה, בקצרה, תסביר לנו למה מבחן פיזה כל כך חשוב.
11: מבחן פיזה חשוב כי הוא בעצם משווה בין מערכות חינוכיות שונות. נכון שהוא עדיין לא חף מטעויות, כלומר עצם ההשוואה זוכה להמון ביקורת, כמו למשל האם אפשר להשוות ילדים מתרבויות שונות, האם כל מדינה יש לה את אותם מדגשים, אבל עדיין הוא נותן לנו מדד מסוים לפחות מול השנים הקודמות. גם אם אנחנו לא משווים למדינות אחרות, הוא אומר לנו מה קרה היום בניגוד לעבר, וכפי שאנחנו רואים, המצב לא טוב, אנחנו מדרדרים כל הזמן.
0: אוקיי, אז בוא נשאל את השאלה למה. התשובה הראשונה שאני שומע מכמה מקורות זה מלחמה. המלחמה פגעה במוכנות התלמידים, בנוכחות המורים בשיעורים, חלק מהם הלכו למילואים למלחמה, האווירה הפסיכולוגית לא הייתה טובה ללימודים. כל זה מתכנס למערכת החינוך לא אשמה. אתה מקבל את הטענה הזאת?
11: לא, ממש לא. אם היה מדובר בכך שאנחנו נמצאים במקום גבוה, ופתאום באה מלחמה ויש ירידה, אז היינו אומרים, אוקיי, יש ירידה זמנית. אבל אנחנו בהידרדרות כבר הרבה זמן. כלומר, אנחנו לפחות, איך אומרים, 10 שנים של הידרדרות. ולכן, ניסו לפעמים לעשות את הבחינה ככה שהיא תיראה קלה יותר, או לא לגרום לחלק מהתלמידים לא לבוא. אבל בסוף הייתה הידרדרות, כמה שניסו. ולכן המלחמה היא עוד גורם, אבל היא לא הגורם המרכזי. יש גורמים הרבה יותר אינרנטיים, הרבה יותר בסיסיים, שמובילים אותנו לכישלון אחר כישלון, אגב, לא רק בפיזה, אלא בכל סוגי המבחנים.
0: מכיוון שהמערכת החינוך שלנו מאוד מאוד מגוונת, האם בתוך מבחן פיזה נכללים גם בתי ספר, כמו בתי ספר חרדים שלא מלמדים ליבה?
11: לא. אצל החרדים גם לא הייתי לוקח את הנתונים האלה כנתונים אובייקטיביים. אני יודע שאצל החרדים הרבה פעמים זה בית ספר לבנות, שם מלמדים ליבה. היה ניסיונות לבתי ספר קטנים, אבל הבעיה היא כל כך חריפה שלא צריך לראות אותה רק אצל החרדים, אלא היא בממלכתי, ממלכתי דתי, היא נובעת לא מעט מאפליה שיש כל כך הרבה שנים נגד החינוך הממלכתי והחינוך הממלכתי הערבי מול החינוך החרדי. צחוק הגורל שהחינוך החרדי מקבל תקציבים גדולים כדי ללמד בעצם משהו שפיזה לא בודקת, ופיזה לא יכולה באמת להיבדק בחינוך החרדי, לפחות לבנים. אבל בעוד ששם מקבלים כספים אינסופיים, הכסף צריך לבוא מאיכן שהוא מגיע מקיצוצים שמקצצים כל הזמן בחינוך הממלכתי.
0: תשמע, אתה אומר קיצוצים בחינוך הממלכתי. אנחנו יודעים כמעט כל שנה על ההסכמים חדשים שנחתמים עם ארגוני המורים, שמספקים אותם, משכורות עולות, תנאים משתפרים, השקעות נוספות, משרד החינוך מדווח על שעות נוספות, כיתות חדשות, תקציב חינוך גדל מדי שנה בשנה, ואתה אומר לא, אתה אומר כסף חסר וזאת הסיבה.
11: כי אנחנו צריכים לזכור שבישראל יש 4 מערכות חינוך, וכשמשרד החינוך נותן נתון כללי, אנחנו יודעים שעיקר הכסף הולך למערכת החינוך החרדית, וגם למערכת החינוך הממלכתית דתית, שאגב היא מערכת חינוך שמחנכת את אזרחיה בדיוק כמו המערכת הממלכתית, בתוספת לימודי דת, ככה ש... דווקא זה טוב שהיא מקבלת, אבל היא הייתה צריכה גם המערכת הממלכתית לקבל אותו דבר. אז ככה שהנתונים שלו הם מוטים, בסופו של דבר לא שומעים מי מקבל יותר. אבל כל אימת שיש קיצוצים בתקציב המדינה ומקצצים 5% בתקציב החינוך, זה מגיע מהחינוך הממלכתי בעיקר, כי הוא לא מקבל תוספות קואליציוניות. אבל אם נתמקד רגע בבעיה האמיתית, אנחנו מדברים פה על שנים, אני אתמקד רגע בחינוך הממלכתי היהודי והערבי, שנים של שחיקת מורים. יש לנו מחסור במורים. אנשים צעירים לא רוצים להיות מורים. למרות שמציעים להם שכר, למרות שמציעים להם תנאים טובים יותר, והיום מציעים להם גם חוזים אישיים חלקם. הדבר נובע, מתחיל אי שם בעקבות שני חוקים. אחד, חוק זכויות הילד שם בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שבעצם לא אפשר למורים כלים לשלוט בכיתה. היום הזכויות של התלמיד הן כל כך רבות, שההורה מחליט גם אם הילד שלו מפריע שהוא ייכנס לבית ספר, ולמורים אין כלים להתמודד עם זה. איך אמרה לי מורה צעירה שלמדה אצלי? עזבתי את מקצוע ההוראה ואמרתי לאבא, מופרע, אני יותר לא, אתה לא יכול לפנות אליי יותר, כי אני אראה בזה הטרדה. אני כבר לא מורה בזכותך. זאת אומרת, זה אחד. הדבר השני, חוק השילוב, ששילבו בתוך כוונה טובה ילדים מהחינוך המיוחד בבתי ספר רגילים, בלי לתת תנאים נכונים, בכיתות עמוסות, והיום המורים פשוט לא יכלו גם ללמד ב-40 ילד בכיתה, שבתוכה יש כמה ילדים מחינוך מיוחד שצריכים יחס שונה. ושוב, ההחלטה היא של ההורים.
0: אני אעצור אותך פה, כי יש לי שאלה אחרונה, ואני כמובן ארצה לתרגם למאזינים. אתה מאמין שהשינוי, כאילו, תוצאות הבחירות והקמת הממשלה החדשה הביאו לשינוי בתחום הזה, לא משנה מי יקים אותה? או שכן משנה מי יקים אותה?
11: תראה, זה כמו צבא. ברגע שמחליטים לחזק את הצבא, הוא מתחזק. ברגע שיחליט, ממשלה תחליט באמת לחזק את החינוך הממלכתי, הממלכתי ערבי, יהודי, וגם תחדתי כמובן, ולא רק לחינוך החרדי, אז הכל יכול להשתנות, זה הכל עניין של סדר עדיפויות ממשלתי.
0: אוקיי. פרופסור יצחק אופלטקה, בית ספר לחינוך אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה, אני אשחרר אותך ואני אתרגם את הדברים החשובים שאתה סיפרת.
11: תודה לכם.
0: איתק, פרופסור אופלטקה говорит о том, что экзамен PISA важен, потому что он позволяет сравнить результаты различных систем образования, и самое главное, он позволяет нам проверять результаты каждый год по одному стандарту. И поэтому утверждение о том, что катастрофические результаты 2025 года связаны с последствиями войны, не оправданы, потому что мы в течение 10 последних лет наблюдаем постоянное падение результатов израильских школьников в этом экзамене. По всем показателям, в этот раз к нему добавились еще показатели чтения, но в области математики и точных наук это ни для кого не новость, и все это прекрасно знают. Надо отметить, кстати, что ультраортодоксальные, например, школы для мальчиков, которые не преподают английский язык, точную науку, математику, они не включены в этот список. Иногда туда включали ультраортодоксальные школы для девочек, которые преподают этот куррикулум, но это не всегда было, и дело даже не в этом. Главное, проблема, по словам профессора Платки, это не то, что неуспеваемость ультраортодоксальных школ, а недостаточное финансирование и отсутствие желания решать коренные проблемы светского и государственно-религиозного образования, где и учатся дети, которые проходили эти экзамены. Надо понимать, что несмотря на то, что объективно расходы на образование постоянно растут и подписываются новые договоренности с учителями, и зарплаты учителей растут, и условия их туда улучшаются, и тем не менее понятно, что в условиях израильской системы, которая очень сильно поделена практически на 4 тенденции, не все делится поровну. Нельзя говорить о том, что о равном финансировании ультраортодоксального образования, которое имеет коалиционный приоритет, национально-религиозного, государственного и государственного арабского образования, где тоже немало проблем, и, конечно же, они проявляются. Но если говорить о центральных проблемах, существующих сегодня, профессор Платко говорит, что главная, самая главная проблема – это даже не сокращение бюджета на 5%, в которых страдает образование государственное в основном, а нехватка учителей и истощение их человеческих ресурсов, несмотря на улучшение условий их труда. Связано это, по его словам, с двумя законами, принятыми уже довольно давно. Первый из них – это закон о правах ребенка. Несмотря на то, что, как обычно, намерения были хороши, но это привело к потере учителями возможностей эффективного контроля и наказания и соблюдения элементарных правил поведения в классе. что в случае, когда речь идет о родителях, не заинтересованных в успеваемости своего ребенка в удобстве для себя и для него, приводило к постоянным конфликтам, в которых учителя всегда проигрывали. На каком-то этапе тем учителям, которые могли найти себе альтернативу, это просто надоедает. Другой закон – это закон об интеграции. Речь идет об интеграции детей с специальными потребностями в обычном образовании. Тоже намерение отличное, но далеко не всегда обеспечиваемое необходимыми ресурсами, в результате чего происходят ситуации, когда контроль за классом становится еще хуже, и результат налице. Профессор Платко надеется, что будущее правительство примет решение действовать в отношении образования, как оно действует в отношении в армии. Когда принимается решение усилить, оно усиливается.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Никаких поставок вооружений Израилю, полный бойкот еврейских товаров и услуг из-за зеленой черты, массовые санкции против всех, кто имеет отношение к развитию поселений. С таким заявлением выступил сегодня в британском парламенте министр иностранных дел Соединенного Королевства Эд Милибенд. Вот что он сказал. Мы намерены ввести полный запрет на импорт товаров из нелегальных еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях. Для чего введем новый всеобъемлющий режим санкций и примем жесткие меры против компаний и частных лиц, которые обеспечивают услуги, например, в строительстве, инфраструктуре, финансировании или продаже недвижимости для развития поселений. Эльдад Бек, специалист по странам Европы, писатель с нами. Эльдад Бек, мумхе мерцот Европа, суфер, шалом леха. Эльдад Бек?
12: Алиша меотхем.
0: Йофи, туда. Тишма, медубар по ло рак ביוזמה בריטית, קנדה וצרפת כבר בעד, עוד איזה שש מדינות אירופה בדרך. האם פה מדובר, כמו שחלק מארגוני שלום בישראל טוענים, תגובה לקיצוניות והתפרעות מתנחלים ותמיכה שנותנת להם הממשלה הנוכחית?
12: תראה, קודם כל חשוב לציין שהיוזמה הזאת, היוזמה האירופית-קנדית, גם קנדה כבר הצטרפה לזה, מבוססת מאוד על פעילות של ארגוני השמאל הקיצוני בארץ. הם אלה שמנהלים את הקמפיין השקרי בעניין אלימות המתנחלים, ואם אתה הקשבת לכל ההצהרה של שר החוץ הבריטי אד מילבנד היום בפרלמנט בלונדון, הוא מבסס את מרבית הנתונים שלו על נתונים שמעבירים כל מיני ארגוני שמאל קיצוני בישראל, בצלם, שוברים שתיקה וכולי, שעומדים מאחורי הקמפיין הזה. זאת אומרת שיש כאן באופן חד משמעי קמפיין בינלאומי שמאורגן על ידי השמאל הקיצוני הישראלי, בשותפות של לא מעט ממשלות זרות, בכלל זה ממשלת השמאל הקיצוני בבריטניה, שלוקחת כאן הנהגה בכל מה שקשור למדיניות האנטי-ישראלית הזאת. עכשיו, אני חושב שצריך באמת להדגיש את החוצפה של שר החוץ הבריטי היהודי, אד מילבנד, שהתחיל את הדברים שלו בהתייחסות לזה שישראל העניקה מקלט לסבתא שלו בתקופת השואה. אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נזכיר לבריטים את האחריות ההיסטורית והמוסרית שלהם לכך שהשואה בוצעה על ידי הגרמנים. מי שמנע ממיליוני יהודים להגיע לארץ ישראל מאירופה היו הבריטים שנכנעו בזמנו ללחצים של קיצונים ערבים, ומה שקורה היום זה בדיוק אותו דבר, כניעה של ממשלת שמאל בריטית ללחצים של ערבים ומוסלמים שגרים בבריטניה, ושלמעשה מהווים את האלקטורט הגדול ביותר של מפלגת השמאל הקיצוני, מפלגת הלייבור.
0: נקודה ברורה. שאלה הבאה שלי, כמובן אי אפשר להתעלם מזה שזה קורה חודשיים לפני הבחירות בארץ, יש פה ניסיון להשפיע על תוצאות הבחירות?
12: בהחלט. יש פה אבל לדעתי ניסיון מאוד לא מוצלח, כי אם תהיה השפעה כלשהי של המהלך הזה, לדעתי זה יחזק בדיוק את כל אותם גורמים פוליטיים בישראל שממשלת השמאל הקיצוני בבריטניה מבקשת להחליש. אני חושב שמה שבוצע היום על ידי הממשלה הבריטית, יגרום להרבה מאוד אנשי ימין שלא ידעו אם הם יצאו לקלפיות, אם הם ילכו להצביע, שאולי חשבו להצביע לכל מיני מפלגות קטנות שלא ברור אם הם, אם הן תעבורנה את אחוז החסימה, הם ילכו ויצביעו בדיוק לאותן מפלגות שבארבע השנים האחרונות קיימו מדיניות מאוד ברורה.
0: הבנתי.
12: כל מה שקשור לריבונות הישראלית ביהודה ושומרון.
0: הבנתי. שאלה האחרונה שלי, יצא לך לשמוע את ההצהרה של שר החוץ סער?
12: אני יצא לי לשמוע, אני חושב שהצעדים הם בכיוון הנכון, אני חושב שהם לא מספיקים, אני הייתי ממליץ לשר גדעון סער להכריז על שר החוץ של ממשלת השמאל הקיצוני הבריטית, שר החוץ היהודי, אד מיליבנד, כעל אישיות בלתי רצויה בישראל, אין לו מה לחפש בישראל.
0: אלדד בק, סופר מומחה למרצות אירופה, תודה רבה לך.
12: כל טוב.
0: אני אלך לתרגם את מה שאמרת. По словам Эльдада Бека, речь здесь идет не о реакции европейских стран на какие-то экстремистские выходки части поселенцев Иудеи Самарии, а запланированной акции европейской, канадской, которая, по его мнению, опирается в значительной степени на деятельность израильских левых пропалестинских организаций. Он упоминает в том числе Шоврим Штика, Бецелем и так далее, которые тоже, по его словам, получают финансирование от тех же европейских стран. Речь идет о международной кампании, опирающиеся на миф насилия со стороны поселенцев, этнической чистки и так далее. Он также говорит о том, что речь идет о, по его мнению, наглость, особая наглость этих действий связана с тем, что Британия несет историческую ответственность за Холокост, поскольку в 1939 году, капитулировав под арабским давлением, Британия закрыла, как известно, белой книгой еврейскую эмиграцию в подмандатную Палестину, лишив тем самым евреев Европы единственного места, куда они могли бы бежать. Эльдад Бек проводит параллель между тем, что произошло тогда, и тем, что левое правительство Британии сделало сегодня, тоже капитулировав под левым и арабским давлением, пойдя на санкции против Израиля. По его словам, он видит связь с израильской предвыборной кампанией и желание европейцев повлиять на результаты выборов, но он считает, что эффект будет обратный, скорее это повлияет на колеблющихся правых избирателей, которые были не очень уверены, хотят ли они вообще голосовать на этих выборах, приведет к мобилизации в поддержку правых партий, которые выступают за усиление поселения, чтобы показать, так сказать, национальную гордость. Ну и последнее, его реакция на заявление министра иностранных дел Сара относительно ответных санкций против Британии. Он считает, что это шаги в правильном направлении, но недостаточно. Нужно было пойти на дополнительный символический шаг и объявить самого еврейского министра иностранных дел Британии Эда Милибенда персоной нон-грата в Израиле в ответ на эти шаги. Это был Эльдад Бек, специалист по странам Европы и писатель.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река.
6: Здесь и сейчас.
0: И в заключение нашей программы последние новости на фронте борьбы, точнее не борьбы, скорее капитуляции перед опасной амебой, которая развелась в озере Кинерет, которая поражает мозг и достаточно весьма смертоносно. Министерство здравоохранения сегодня признало фактически, что нет никаких мер, которые можно было бы предпринять для минимизации риска, и поэтому управление рисками перекладывается на плечи населения. С нами доктор Евгений Качман, специалист по инфекционным заболеваниям больницы Ихилов. Доктор Качман, здравствуйте.
13: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Я не буду просить вас по соображению профессиональной этики критиковать заявление Министерства здравоохранения, но прокомментировать попрошу. Действительно, нет никаких инструментов решения проблемы, и все, что остается, это просто не купаться в Кинерете?
13: Никто, кстати, не рекомендовал не купаться в Кинерете. Минздрав это не рекомендовал. То, что они рекомендовали, это не нырять в Кинерете. То есть заботиться о том, чтобы вода из Кинерета не попадала в нос. Это как связано с тем, как переносится. Это очень редкое заболевание. о том, чтобы не купаться в Кеннерете, речи не шла.
0: Давайте тогда уточним. Зашел я в Кеннерет, хлебнул воды. Это угрожает моей жизни?
13: Хлебнул воды нет. И вообще, надо понять, что амебный менингит, менингоэнцефалит – это очень редкое заболевание. Эта история вот с человеком, который заразился сейчас, это четвертый случай в Израиле за всю историю. Это очень редкое заболевание во всем мире. В Израиле первый случай был порядка трех лет назад. И плохо кончился, как и большинство случаев этого заболевания, потому что действительно эффективного лечения нету, и мозговые ткани поражают очень сильно. Этот случай – это четвертый случай в Израиле. То есть на 10 миллионов человек, из которых большое количество купаются и купаются,

0: с детьми, которые плохо умеют нырять и так далее, по случайности, то тогда это более опасно. И еще раз повторяю, опасность, она статистически очень маленькая.
1: И есть возможность создания вакцины какой-то?
0: Нет, невозможно, б, никто этим не будет никогда заниматься для болезни, которая бывает один раз на 10 миллионов человек. Это нету никакого драйва ни у кого в мире этим заниматься. Потому что есть страны гораздо больше, чем Израиль, там, Соединенные Штаты Америки, где больше, чем 4 случая в истории, но все равно очень мало. То есть для таких очень-очень-очень редких болезней создание вакцины – это совершенно вещь неадекватная и невозможная.
1: Окей, несмотря на то, что вы сказали относительно отсутствия эффективного лечения, побывал человек на Кинерите, повысилась температура, чувствует он головную боль, что ему делать?
0: Ну, обращаться к врачу, если с высокой температурой и с головной болью. Нужно обратиться к врачу. Просто так или нельзя диагностировать эту инфекцию, она вызывает, еще раз повторяю, очень тяжелый менингит, похожий на бактериальный менингит, и с поражением мозга, то есть менингоэнцефалит. Поэтому просто так, как простая болезнь, немножко температура, немножко головная боль, это не проходит.
1: Ранняя диагностика дает результат? Более позитивный результат?
0: Ранняя диагностика невозможна. Потому что для того, чтобы диагностировать эту болезнь, нужно сделать пункцию спинномозговой жидкости, исключить инфекцию бактериями гораздо более частыми.
1: Доктор Евгений Крачман, музыка, к сожалению, говорит о том, что мы должны этот разговор заканчивать. Специалист по инфекционным заболеваниям больницы Ихилов, большое спасибо за этот разговор. Ну, а мы заканчиваем на этом нашу программу «На пике событий». Подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, звукооператоры Дани Руки и Виктор Шимони, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире «Камрека».

0: Маданей Мания. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условием мероприятия.
1: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон Лицеон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. В соответствии с условием мероприятия. Юткуф.

0: et on devait le libérer au bout de 7 ans.
1: Oui.
0: Ça, c'était... Mais il y a des gens qui ne le libéraient pas. Une fois qu'il était esclave, c'est fini. Et donc, c'était une forme de... C'était un asservissement, c'est une forme de crime, quoi.
1: Mm-hmm.
0: Et le prophète, il dit, mais au lieu de faire des sacrifices et de faire de crier, faites la justice. Libérez vos esclaves. Donnez le salaire à l'ouvrier qui a pu travailler chez vous. Modifiez votre conduite. Donc, c'est sûr que le fait de commencer, ça peut être... On a, je l'avais fait, il y a 10 jours qu'on appelle les 10 jours de Teshuvah qui entrent au Shana Kippour. Ça vise précisément à être 10 jours où on fait réflexion sur soi-même, sur ses actes, et où on peut s'engager à s'améliorer, c'est sûr.
1: Merci Thierry Alcolombré d'avoir été avec nous pour parler de Maïmonide et de Yom Kippour, et à très très vite sur les ondes de Canon Français.
0: À bientôt et bonne année.
1: Bonne année.
0: Shana Tova.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан Река. Под редакцией Тани Барской.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня в рамках программы классической музыки я хочу вас познакомить, если вы не знакомы, или напомнить вам о коллективе, который появился в начале 60-х годов в Париже как группа бэк-вокалистов под руководством человека, которого звали Уорд Свингл. Мы говорим о коллективе, который называется The Swingle Singers. Уорд Свингл. Гений, на мой взгляд. Коллектив этот работал с такими музыкантами, как Эдит Пиаф, Мишель Легран, Шарль Азнавур. Но вскоре у основателя этой группы Уорда Свингла появилась идея исполнять вокальным ансамблем инструментальную музыку, музыку классическую. Их дебютным альбомом стал джаз Себастьян Бах. Этот альбом принес ансамблю мировую славу и первую премию Грэмми. За Бахом последовали произведения Вивальди, венских классиков, романтиков, народные песни, джазовые композиции. В первый состав ансамбля входили сам Уорд Свингл и его коллеги, все из Франции. Но в 1963 году эта группа продолжила свою работу и записала первую пластинку «Джаз Себастьян Бах», которая получила премию Грэмми в номинации «Лучший новый артист». А также эта запись и две последующие – получили Грэмми уже в номинации «Лучшее хоровое исполнение». И альбом этот дебютный получил совершенно замечательные отзывы от кумиров самого коллектива, которыми были Элла Фиджеральд, Ягуда Минухин, Гленн Гулд и многие другие. Ансамбль сейчас базируется в Лондоне, не в Париже. Репертуар их насчитывает более 1000 аранжировок и обработок произведений различных жанров. Но поскольку мы говорим о классике, я предлагаю сегодня услышать и самим узнавать те или иные произведения классического репертуара. The Swingle Singers.

0: 90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное «Люкс». Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная «Изи Филлипс» 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Аждот, Будин, Нетания, Бершева. В соответствии мероприятия. Канрека. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Канрека под редакцией Тани Барской.
2: Меня позови, избранник мой милый, забудем, что было, избранник мой милый, забудем, что было, избранник.

Артист оперетты, конечно, должен быть универсалом. Таковы законы этого жанра, и в этом жанре на равных правах сочетается пение, танец, игра драматическая. Отсутствие, я думаю, одного из этих качеств не компенсируется наличием другого, поэтому, конечно, истинных звезд мало, и поэтому истинные звезды в оперетте загораются достаточно редко. Что говорить об этом голосе, об обладательнице этого чудного голоса? Я думаю, вы узнали, конечно, Татьяну Ивановну Шмыгу. Именно о ней мы будем говорить сегодня и вспоминать ее голос, ее роли, арии, партии, дуэты и очень-очень разные сочинения, в которых она блистала и делала это совершенно потрясающе. Что касается вот этого музыкального начала, то, конечно, это «Гусарская баллада», 62-й год, когда она впервые снялась в кино. В рязанской «Гусарской балладе» она сыграла вроде бы эпизодическую роль, совсем недолго, но очень запоминающуюся вместе, собственно, со всеми словами, которые вы сейчас слышали, я думаю, сами помните. Наизусть она играла роль французской актрисы Жермон, приехавшей в Россию на гастроли и то, что называется «застрявшей в снегах». В гуще войны она сыграла милую, очаровательную, кокетливую женщину, актрису, поющую актрису. Но вот эти глаза, ее лицо, я думаю, вы помните ее внешность. Не прятали ни печаль одиночества, ни грусть какого-то знания. И она сыграла самый настоящий актерский этюд при вроде бы совсем небольшой роли. Слушаем дальше. Я думаю, что эту арию вы узнаете легко.

0: выходная ария Сильвы, разумеется, Эмили Кальман, разумеется, та самая Сильва Вареску, Прима Варьете Орфеум, в которую влюбляется будущий князь Велергейм, а ныне молодой самолюбивый лейтенант Эдвин. Давайте вспомним тот самый дуэт Сильвы и Эдвина в исполнении очень частого, прекрасного партнера Татьяны Шмыги, Герард Васильев.
1: А тут вечер и варьете, это что же сон?
2: Да, только сон.
1: Но самый дивный сон во всей моей жизни. Ты вспоминаешь тот вечер?
2: Очень часто.
1: Сильно. Ага.
2: Вспоминала.
3: Как?

После окончания института Татьяна Шмыга в 1953 году дебютировала на сцене Московского театра «Оперетты». И здесь она начинала с роли Виолетты в «Фиалке Монмартра» Имре Кальмана. Потом уже в одной из статей о Татьяне Шмыге справедливо говорилось, что эта роль, она, можно сказать, предопределила тему актрисы, ее особый интерес к судьбам простых, скромных, внешне непримечательных молодых девушек в ходе событий, которые преображались и являлись особую нравственную стойкость и мужество характера. Это действительно очень много ролей, которые предлагала публике, своему зрителю Татьяна Шмыга. Она нашла в театре великолепного наставника и мужа. Единым в двух лицах оказался Владимир Канделаки, который тогда возглавил Московский театр оперетты. Сам склад его дарования был близок к художественным устремлениям Татьяны Шмыги, и он очень правильно почувствовал, смог раскрыть способности достаточно синтетические, как говорят тогда еще совсем молодой актрисы и певицы. Потом она вспоминала, я могу сказать, что те 10 лет, когда мой муж был главным режиссером, были для меня самыми трудными. Мне все было нельзя. Нельзя было болеть, нельзя было отказываться от роли, нельзя было выбирать именно потому, что я жена главного режиссера. Я играла просто все подряд, независимо от того, нравилось мне это или нет. В то время, когда актрисы играли кто-то принцессу цирка, кто веселую вдову, Марицу или Сильву, я переиграла просто все роли в советских оперетах. И даже когда предложенный материал мне не нравился, я все равно это репетировала, играла и, конечно, получала опыт. Мы вспомнили «Фиалку Монмартра». Как не вспомнить, кроме Виолетты, куплеты «Нинон»?

Я хочу сейчас напомнить такую роль Татьяны Шмыги, как Глория Розетти, и в этой роли, как говорили строгие критики, она просто поднялась до вершин мастерства, создав эталон исполнительского искусства. Это была одна из последних работ Канделаки. И когда она получила роль в цирке, в оперете «Цирк», с этой ролью Глории Розетти Шмыга просто вместе с ней, с ролью в ее исполнении, в этот спектакль вошла тема мечты о счастье, тема душевной нежности, женственности, внутренней и внешней красоты. Шмыга совершенно потрясающе облагородила собой этот спектакль, очень шумный, красочный, но это же цирк. И жизнь этой юной девушки была тяжела. И Шмыга с горечью рассказывает с помощью, разумеется, материала и арий, песен, номеров о судьбе маленькой девочки из парижского предместья, которая осталась сиротой, которую удочерил итальянец, владелец цирка, и при этом человек достаточно грубый был тот, кто удочерил ее. Вторая часть была знаменитая, часть дуэта «Ты в жизнь мою ворвалась, словно ветер», такой порыв к откровенности, но совершенно неожиданным пассажем, я думаю, те, кто помнят эту оперетту, вы сейчас услышите этот номер, стала знаменитая песенка «12 музыкантов», которая стала одним из лучших концертных уже номеров самой Татьяны Шмыги. Яркая, веселая песня в ритме такого фокстрота, быстрого, красивого, модного всегда фокстрота с припевом. Вроде бы непритязательная песня о 12 непризнанных талантах.

0: уходила, просто сама спешила любимому, который красавчик.
1: Еще два номера я хочу вам напомнить из совсем другой уже оперетты. Оперетты в трех актах венгерского композитора Имри Кальмана. Мы все еще с ним, но это совершенно ясно. Оперетты, театры, оперетты в разных странах очень ориентированы на оперетты этого гения музыки, гения мира оперетты. Давайте вспомним о Баядере. И тут вы услышите два голоса, которые не являются певцами, которые никогда не работали в театре оперетт. Но Михаил Державин для начала. И вспоминайте танец «Шимми».
2: Тот, кто светским хочет быть человеком, должен тот идти во всем в ногу с ветком. Он обязан остроумием блистать и нарядных дам беседой развлекать.

0: Скучно вам сидеть в углу на стуле, пригласить на танец вас могу ли? По душе придется вам подобный кавалер.
1: Вижу я, что нашим кавалерам, видимо, служили вы примером в области изысканной беседы и манер.
0: Вам за комплимент я благодарен, я безумно счастлив, я в ударе, с вами танцевать готов хоть до рассвета.

0: Тот отныне вправе приглашать на танец дам, кто без правил и стеснений скажет вам.
1: Скучно вам сидеть в бурлом на стуле.
2: Пригласить на танец вас могу ли, по душе при...

0: еще один дуэт, дуэт Мариетты и Наполеона из оперетты «Баядера» в исполнении Татьяны Шмыги и Андрея Миронова.
1: В жизни лучшей нет поры, нежели весна. Людям щедрые дары раздает она. Грусть и скуку в эти дни прочь гони, прочь.

тихий сон прогоним прочь, и в саду с тобой всю ночь прогуляем мы до утра. Провожая день за днем, песни распевай, только никогда ни в чем время не теряй. Помни, что оно идет все вперед, и вперед летит за часом час, и ждать не хочет нас.

Ну а сейчас давайте вспомним оперетту Исаака Дунаевского по пьесе Владимира Массы и Михаила Червинского. Потом был снят еще и фильм Георгия Натансона, где блистал совершенно, на мой взгляд, Михаил Водяной. Но мы сейчас говорим об оперетте. Давайте вспомним о девушке Тоне, которая мечтала о далеких морских путешествиях. И в своих песнях она вспоминала родную Одессу. Оперетта «Белая акация».

Следующая тема, которую вы сейчас услышите, это именно тема. Фантазия, музыкальная фантазия на тему фильма «Шербурские зонтики». Я думаю, тут напоминать вряд ли нужно это волшебство кому-то. Давайте посмотрим, что из этого получилось у Татьяны Шмыгиной.

Знаю, не могла ни зима, ни весна разорвать кольцо наших рук. Может быть, разлука для нас не страшна, страшен в сердце след от разлук. Не о чем считаться на краю земли.

Поэтичная Виолетта, в свое время Фиалки Монмартра, потом куплеты Нинон, которые мы слышали, бойкая Адель в «Летучей мыши» Штрауса, Анжель Дидье в «Графе Люксембург», Легара, где она блистала с Герардом Васильевым, своим партнером, Элиза Дулиттл, моя прекрасная леди, Лоу, список огромен. Я думаю, что вы, уважаемые радиослушатели, были свидетелями многих и многих встреч и успехов нашей сегодняшней героини Татьяны Шмыги. В 90-е годы она исполняла главные роли в спектаклях «Катрин» и «Джулия Ламберт». Вспомните, «Джулия Ламберт», «Сомерсет Моэм», «Театр». Помните этот фильм замечательный с Артманом? Обе оперетты были написаны специально под эту нашу героиню. «Театр – мой дом», поет Джулия. И слушатель понимает, что Джулию, исполнительницу этой роли, Татьяну Шмыгу, объединяет одно. Они обе не мыслят своей жизни без театра. Оба спектакля – это гимн женщине, гимн актрисе, женской красоте и таланту. И до последнего, практически до последнего, пока позволяло здоровье, наша Джулия Ламберт, Татьяна Шмыга, выходила на сцену и играла этот спектакль. Мы сегодня с вами прощаемся именно этой встречей.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем мы с политики. Лидер Ликуда Бенямин Нетаньяху раскрыл карты, представил своих кандидатов на забронированные места в списке, русскоязычных среди них ноль. Поговорим об этом, поговорим о главном скандале дня. Публикация в газете «Яарец» утверждает, что Нетаньяху был предупрежден о нападении Хамаса за несколько дней до 7 октября, но не передал то предупреждение силам безопасности. Сами силы безопасности повышают готовность в преддверии праздников месяца Тишерей. Начальник генштаба проводит учения за учением, но это не помешало предприимчивому сирийцу прийти в гости на израильское укрепление на голландских высотах. Выясним, что это было. Израильское школьное образование вновь демонстрирует, что чем больше денег в него вкладывают, тем хуже результат. Очередной провал на международных экзаменах ПИЗа. Обсудим причины. Британский министр иностранных дел Миллибанд объявил дипломатическую войну Израилю, экономический бойкот евреям, живущим в Иудее и Самарии. Поговорим о последствиях. И в заключение последняя информация о смертоносной амебе в водах Кинерета и сегодняшнее заявление Минздрава. Купайтесь под свою ответственность. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Несколько часов осталось до закрытия списков на выборы в КНЕСе 26-го созыва. Партии предъявляют избирателям последние сюрпризы. Они надеются, что они будут приятными. В основном речь идет, разумеется, о заполнении мест кандидатов на бронированные места в различных списках. Делают это лидеры, сделал это и Бенямин Нетаньяху. Теперь, похоже, можно сказать окончательно. Партия власти поворачивается спиной к русскоязычному Израилю ни одного репатрианта на реальном месте. Мы хотим побеседовать с Анной Раевой, нашей коллегой, ведущей Канрека, политического обозревателя издания «Марин». Анна, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Ну что, мой диагноз правильный? Бенямин Нетаньяху решил окончательно, что русскоязычный Израиль – это не его адрес на этих выборах?
2: По факту получается, Арик, именно так. Я не думаю, что это был мотив. Мы знаем, что в данном случае принятие решения такое было очень инструментально. Я полагаю, что не то чтобы Нетаньяху сидел со своим, так сказать, ближайшим окружением в последние часы и думал, как бы сделать так, чтобы русскоязычные израильтяне не получили своего представительства в списке. Он скорее думал о другой, у него была другая мотивация, но фактически действительно получается, что ни одного, говорящего по-русски, ни одного, да, единственным, кто ожидался, возможно, в итоге получить более высокое место, это Зев Элькин, который остался на 32-м месте, который очень далеко по вопросам от реального. Если бы Нетаньяху принял бы одно из решений, которые могли бы Элькина переместить на более реальное место, на 24-е, то так бы оно и вышло. Но дело в том, что, во-первых, Нетаньяху принял решение, что Исраэль Кац останется на своем особом положении, да, то есть его место не войдет в число этих вот 8 забронированных мест, которые были отведены Нетаньяху. Такая опция существовала. Мы не будем сейчас входить в тонкости правил Ликуда, но, в общем, были возможности действительно Элькина продвинуть в списке на более реальное место. У Нетаньяху, видимо, были другие приоритеты, когда он выбирал тех приглашенных звезд, да, таких, которые, по его мысли, укрепят, усилят, украсят список, сделают его более аттрактивным для тех или иных целевых групп. И, в общем, видимо, русскоязычные израильтяне не являются одной из тех целевых групп, о которых Нетаньяху думал. Поэтому, да, по факту, секретариат Ликуда проголосовал, тут недавно, относительно недавно, пару часов назад проголосовал за эти кандидатуры тех, кто будет интегрирован в список на эти зарезервированные места, и таким образом список Ликуда стал окончательным, уже, да, полностью известным. И ни одного русскоязычного действительно там нет. Есть другие люди, которые...
0: Да, я вот как раз хотел попросить вас проанализировать тех, кто там оказался. Там есть, с одной стороны, такие люди, как Тали Гвили, Элиша Медан, ветеран войны, инвалид войны в Газе. Но, с другой стороны, есть Эли Гольдшмидт, бывший депутат партии «Вода», и, конечно же, небезызвестный политический комментатор Яков Бардуга. Да? В чем тут... Да, да. И в чем, куда метит Нетаньяху этими решениями?
2: Я бы сказала, что часть из этих решений мне понятна, для чего это сделано. Часть, честно говоря, до конца непонятна, или, может быть, там есть какая-то мысль, которая, так сказать, глубину которой я еще не проникла, или просто не все эти приглашенные звезды должны были отвечать определенным политическим целям. Но, в общем,

0: если говорить о том, что действительно, ну, хотя бы может попытаться, да, принести Ликуду дополнительные голоса, мы помним, что кампейн Нетаньяху в этот раз, он начал еще его до официального похода на выборы, это широкое правительство, да, широкая коалиция, то есть ему, видимо, понятно, что, ну, во-первых, еще одного правого правительства, даже правый электорат, видимо, не захочет, это неаттрактивная идея, с другой стороны, я думаю, он реально понимает, что и шансов на это нет, да, то есть тут, в общем, желание и возможности совпадают, нет ни желания, ни возможности. Поэтому, в принципе, он продвигает схему, которая, ну, я полагаю, хотя бы ему электорально позволит до выборов привлечь, как он думает, да, скажем так, хотя бы часть избирателей, которые покинули Ликуд, которые остались справа, но которые или ищут себе другой политический дом на этих выборах, или, может быть, вообще останутся дома, вот он хочет их или привлечь, или вернуть. Для этих целей, например, подходит Олег Гольшин, да, это такая интересная, да, таргетированная кандидатура, бывший член партии Абуда, который, в принципе, можно, ну, грубо говоря, продавать политически, да, электорату под вывеской человека, ну, точно не правого, человека, пришедшего даже слева, да, и вот вполне можно найти себя и в Ликуде, например, да, как бы говорит Эли Гольшин. То есть тут, в принципе, выбор кандидата понятен. Выбор понятен и людей, которых ты упомянул, которые имеют отношение к трагедии 7 октября, то есть будь то семьи, потерявшие члены семьи, будь то в резне, будь то на войне, семьи заложников освобожденных и так далее. Это потому, что Нетаньяху пытается что-то противопоставить конкурирующему лагерю, который, как мы видим, воздвиг тему, как бы, да, установил тему 7 октября, трагедии, ответственности правительства за произошедшее, последствия и так далее, как одну из центральных тем. И, в общем, понятно, почему всех кампейнов, да, противоположного лагеря, будь то партия Шарга Дзянзинкота, будь то список Бияха Бента Лапида, будь то Виктор Либерман, мы все слышали их выступления, мы видели их списки, и действительно тема 7 октября это будет одной из центральных тем в кампейнах, и сделать все для того, чтобы не дать Нетаньяху поменять повестку дня, да, попытаться переключить внимание избирателя на другие темы от 7 октября. И понятно, что Нетаньяху пытается своими вот этими включениями в список людей, таких как Талик Гвили, таких как Эли Шамидан, сын, кстати, Рау Медан, да, солдат, который героически воевал на войне, был ранен. Он пытается противопоставить своих кандидатов тем, которые будут его открывать, которые будут его критиковать с противоположной стороны. Он как бы хочет этим показать, что у противоположного лагеря, у лагеря оппозиции нет как бы эксклюзивного права на тех, кто пострадал 7 октября и в ходе войны после 7 октября. Насколько ему это удастся, вопрос открытый, но, по крайней мере, попытка логичная, надо сказать. А вот для чего в списке будет, например, надо сказать, очень качественный адвокат Давид Петер, несомненно, да, мы видели его выступление в «Богатце», он действительно блестяще выступал там, представлял правительство, в том числе, например, в деле Бен-Гвира, не только, но, по сути, он, можно так сказать, он новая усовершенствованная такая версия Тали Готлиб, ну, в каком-то смысле, да, с точки зрения электорального таргетирования, да, не с точки зрения имиджа, конечно. То есть тоже
1: более квалифицированный защитник идеи
0: юридической реформы. Очень откровенно, да, такой, да, правый, да, право ориентированный адвокат, поборник юридической реформы, выходец из Куэля, да, то есть, в принципе, вот фигура, она в каком-то смысле возмещающая уже отсутствующую в Ликуде персонажа как Тали Готлиб. В принципе, Яков Бардуга тоже. То есть, по большому счету, это звезда Бейса, да, звезда 14 канала, это люди, которые по большому счету будут обращаться к тем, кто и так, судя по всему, будет голосовать за Ликуд, то есть убеждать убежденных. Поэтому здесь, честно говоря, я не думаю, что они каким-то образом обслуживают эту идею Нетаньяху попытаться привлечь более умеренных правых, вернуть тех, кто оставил Ликуд, ну, не знаю, скорее для того, чтобы порадовать Бейс, который, в принципе, и так, я думаю, Ликуд бы не оставил.
1: Ну что ж, Анна Раева, наша коллега, ведущая Конрека, политический обозреватель издания «Маарив». Большое спасибо вам за этот анализ.
2: Спасибо. На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Ну а теперь, как мы обещали, главный скандал дня. В статье, опубликованной сегодня в газете «Арец», говорится, что за несколько дней до теракта 7 октября Бенямин Нетаньяху получил в личном разговоре от президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бин Зайда прямое предупреждение о том, что главарь Хамаса в Газе Яхья Синуар планирует серьезный шаг, даже землетрясение в кавычках, против Израиля, но Нетаньяху не проинформировал об этом руководителей силовых структур. Надо сказать, что это уже сразу вызвало политический скандал. Экс-премьер Нафтали Беннет тут же заявил, что речь идет о абсолютно правдивой информации. Главы оппозиционных партий выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от Нетаньяху раскрыть всю информацию и вновь подтвердили свое обязательство создать Государственную следственную комиссию о событиях 7 октября сразу после выборов. Офис премьер-министра, надо сказать, жестко все опровергает. Вот что заявил советник Нетаньяху Топаз Лок. Такого разговора не было и не могло быть. В реальности всегда есть какой-то дополнительный представитель. Либо глава Совета национальной безопасности, либо военный секретарь, либо дипломатический советник премьер-министра, который слушает на линии и передает информацию релевантным структурам. Какие итоги беседы, будь то по гражданским вопросам или темам безопасности. Но всегда есть письменный итог беседы. Всегда есть темы, которые были подняты. Я думаю, что это просто еще одна попытка запустить лживую дезинформацию перед выборами и скрыть правду о 7 октября. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
1: Ну что ж, давайте начнем с вопроса, который интересует меня и, наверное, наших слушателей. Уровень кредитоспособности этого потрясающего сообщения, которое приходит меньше чем за 2 месяца до выборов.
3: Шломи Эльдар и Рут Йовель, авторы этого сенсационного материала, я сегодня утром по дороге на съемки в Гуш-Эцион случилось, как раз слушал Галейцаль наших коллег, и там как раз был первый айтем, первая тема в новостной программе, именно эта новость и интервью с автором этой публикации. Я, конечно же, не могу тут даже пытаться судить всю эту историю, исходя из того, что мы до сих пор не можем понять, правда это или нет. Ну, то есть здесь как бы очень бинарная система. Единичка-нолик. Либо этого было, либо этого не было. Здесь посередине, мне кажется, никакой версии быть не может. Теперь, с одной стороны, общая уверенность и железные доводы, и, знаете, такое вот, отвечаю за свои слова, что называется, в позиции авторов материала, с ссылкой на свои источники, которые, понятно, не все раскрываются, и не надо их раскрывать. С другой стороны, мы знаем, что подобного рода разговоры, они обязаны фиксироваться в ежедневнике, в дневнике премьер-министра. И мы посмотрели там на самом деле в расписании Нетаньяху в тот день. Мы не можем даже сказать, какой это день было, но плюс-минус за 10 дней до 7 октября там очень много позиций, которые зачеркнуты, что называется, битахон мейда, да, то есть это под цензурой информация, которая не подлежит разглашению. Но что меня смущает в этой истории, это то, что подобного рода разговоры, это же не всегда разговор один на один, а нет, наоборот, зачастую на линии может быть и действительно советник по нацбезопасности, и военный секретарь, и еще другие релевантные лица, которых Нетаньяху может счесть необходимым привлечь к подобного рода разговору. С другой стороны, Бенямин, автор этого материала, рассказывает о том, что в свое время посол Эмиратов в Израиле приходил в канцелярию премьера, это было еще при Беннете, и он общался с Мухаммедом бин Зайдом через телефон Эмиратов, через специальную аппликацию, приложение, которое было разработано именно в Эмиратах, а не просто, что называется, по WhatsApp. Ну, то есть не знаю, на самом деле, что сказать. Здесь первое, что бросается в глаза, это категоричное «нет, такого не было» со стороны канцелярии главы правительства. Единственный мой, скажем так, признак того, что могло что-то быть, какая-то история скрывается, это то, что если эта история будет продолжать, что называется, от этого камня будет продолжать идти в круги по воде, то рано или поздно из канцелярии главы правительства должно прийти какой-то полунамек на то, что не все так однозначно, вы опять не все так поняли. И тогда мы можем...
1: Да, мы помним, что и первая реакция канцелярии премьер-министра на скандал с Эли Фельдштейном тоже была, что он не имел никакого отношения к канцелярии премьер-министра. Да? События начали потом развиваться несколько иначе. иначе.
3: И то есть модель какая-то может прослеживаться, действительно, но мы пока этого говорить не можем. Это действительно сенсация, поскольку если было получено конкретное предупреждение за считанные дни до нападения, то речь идет о, как минимум, очень интересном вопросе, который должна расследовать государственная комиссия.
1: Ну да, понятно, что если бы какая-то комиссия, пусть это даже та политическая комиссия, которую хоть обещал создать Нетаньяху в ходе этой каденции, уже работала, то, конечно, скандал был бы гораздо менее
3: спекулятивным. Относительно того, что это было сделано под выборы или не под выборы, если честно, конечно, здесь как будто бы напрашивается это неспроста, что называется, накануне выборов. С другой стороны, я хочу сказать, что по большому счету этот вопрос, он не должен быть релевантен, потому что если мы действительно должны сосредоточиться на главном и спросить себя, был ли такой разговор, то абсолютно неважно, опубликован ли этот материал за месяц, за два месяца или за два дня до выборов.
1: Ну, на самом деле, вот все понятно, что авторы этой книги, да, потому что речь идет о материале, который является частью книги, которая должна выйти в свет, как вы сказали, они не сами это придумали, у них есть источники, и речь идет о палестинском советнике президента Эмиратов, который бежал из Газы в Эмираты, о неком представителе Фатха, имя которого тоже не называется.
3: Глаза, да.
1: И вот дальше идет интересная цитата, которую приводят другие средства массовой информации тоже, что предупреждение о намерениях Синуара было передано Шабаку в середине сентября 2023 года. Это я цитирую. Представители сил безопасности провели заседание по поводу этого предупреждения в последующие дни, но не поняли это как угрозу атаки из Газы, и конкретные решения не были приняты. Почему Синуар направил нам это предупреждение, говорит пожелавший остаться неизвестным высокопоставленный израильский источник в разведке? Может быть, потому что он хотел надавить на нас, чтобы ускорить соглашение по заложникам, или же, как мы думали, это был его большой обман, он просто хотел проверить, насколько мы готовы. То есть, на самом деле, не происходит этот разговор, если этот разговор имел место, он не произошел в вакууме, да, то есть предупреждения по линии Шабака были, по линии разведки тоже поступали, судя по той версии, которую излагает Арец. То есть здесь как бы опять мы топчемся в том же самом порочном круге, да, ответственности политического руководства, ответственности экспертов и специалистов по безопасности.
3: Ну, никто не отрицает тот факт, что Шабак действительно имел предупреждение, неправильно это интерпретировал, и это большая доля ответственности именно этой организации за произошедшее 7 октября, это, конечно же, вопрос ответственности политического руководства стоит отдельно, хотя бы уже потому, что мы до сих пор не знаем степень ответственности. Ну, то есть мы, по крайней мере, можем указать, что Шабак мог понять и не понял, да, то есть здесь есть хоть какая-то конкретика относительно политического руководства, мы до сих пор не можем однозначно разобраться, ну, просто потому, что действительно нет никакой-либо комиссии, никакого-либо признания собственной ответственности и степени. Далее, значит, Синвар, насколько я понимаю, пытался передать это послание как минимум дважды через своего советника, тому самому советнику Бен Заида в Эмиратах. В первый раз человек, который это услышал, этого просто не сделал. Во второй раз он это сообщил советнику Бен Заида, и после того, как эта информация была перепроверена и уточнена, Бен Заид, как мы понимаем из публикации, сделал тот самый звонок и разговаривал с Бениамином Нетаньяху в течение более чем 40 минут. Кстати говоря, вот это обстоятельство действительно меня несколько удивляет, потому что, ну, разговор 40 минут – это, согласитесь, некое событие в расписании премьер-министра, все-таки, да, телефонный разговор с лидером арабской страны длительностью 40 минут, это не событие, которое очень легко вот так вот скрыть, сделать вид, что его не было. То есть я не утверждаю, что его не было, но здесь тоже, что называется, вопросики есть. Относительно Синвара, мы понимаем его тактику, он пытался одновременно показывать, что он готов к нормализации и параллельно продолжать строить туннели. Для него тактическая задача была возможна, если бы сложились карты, может быть, он бы потянул бы еще, может быть, время, и, может быть, тогда 7 октября было бы не в 23-м году, а, например, в 24-м. Но оно, видимо, все равно бы случилось, поскольку это было стратегическое видение Синвара. Для того, чтобы построить туннели, требуется довольно большое количество времени, усилий, денег и всего остального, поэтому он явно готовился к войне, и в этом смысле, даже если бы мы правильно прочитали предупреждение 7 октября, но не отреагировали бы должным образом, это событие все равно бы, видимо, произошло.
1: Вкратце, из Эмиратов никаких реакций, комментариев пока нет, правда?
3: Молчат, как рыба об лед, что называется. Все попытки всех коллег наших, запросы на какую-то реакцию просто натыкаются на стену молчания, вообще ноль на массу.
1: Ну что ж, будем ждать. Дело ясное, что дело темное, как принято говорить в таких ситуациях. Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо вам за этот разговор.
3: Спасибо большое, спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: 3 дня до Рош-Шана, вся система безопасности переходит в состояние повышенной готовности на месяц еврейских праздников. Начальник генерального штаба Эйаль Замир сегодня предупредил членов генштаба о высокой региональной взрывоопасности. Подчеркнул, цитата, мы должны быть предельно бдительны во всех секторах, поскольку активность наблюдается практически на всех фронтах. Попытки причинить вред как мирным израильтянам, так и солдатам ЦАЛа. На этом фоне гражданин Сирии сумел добраться до израильского укрепления, находящегося на сирийской территории, бывшей сирийской территории, если можно так сказать, на юге Голанских высот. Правда, по счастью, речь не идет о террористе. Давид Шарпнес, военный обозреватель, здравствуйте.
4: Олег, здравствуйте.
1: Ну что ж, давайте начнем с этого инцидента. Да, он хорошо, что он такой анекдотический, но тем не менее беспокоит. Что там произошло?
4: Все потому, что сирийский гражданин не знал, что армия обороны Израиля находится в повышенной готовности, и, соответственно, ему удалось задуманное. Но шутки в сторону, речь идет о уровне, конечно же, самом тактическом, низовом, и это напоминает о том, что, несмотря на всякого разного рода интересные продвинутые системы наблюдения, а поверьте, там их немало, волшебный искусственный интеллект и многое другое, очень многое зависит от людей, от бдительности и нехалатного отношения к службе, а также напоминает о том, что полной герметичности нет. Как и нет ее в противоракетной обороне, так и нет ее в системах наблюдения. Есть у таковых слабости, опять-таки есть иногда халатное отношение, и результат налицо. Человек, который мог быть террористом, подобрался близко. Насколько я понимаю, кстати, речь идет об опорном пункте на сирийской территории, из тех, что обустроили уже после падения режима Асада, но это, в общем-то, не имеет значения. Он оказался там, где не должен быть, где все системы наблюдения огневого поражения должны были это предотвратить. Соответственно, надеюсь, будут сделаны выводы, но и несение службы будет более соответствующим тем реалиям.
1: Как обычно, в таких ситуациях мы смотрим на Ливанский фронт, мы смотрим на Газу, но мы знаем, что Хамас постоянно пытается разогреть именно Иудею и Самарию, и организовать теракты на так называемом Восточном фронте, да, через границу Иордании. Насколько велика опасность там, как ее оценивает служба безопасности?
4: Службы безопасности ее оценивают как острую, но, с другой стороны, это традиционный подход, особенно после 7 октября, да и вообще к праздникам, к еврейским праздникам, ну и это еще мы не дождались Рамадана. Там снова возрастут ожидания, но если убрать в сторону вот этот момент, когда хотят перестраховаться или подстраховаться, то де-факто есть в последние пару месяцев больше попыток терактов, которые были предотвращены, больше так называемых предупреждений, когда у разведки есть те или иные индикации о готовности ячеек. Безусловно, Хамас очень хочет, и Иран очень хочет сделать все возможное, чтобы не то чтобы праздники испортить, чтобы нанести Израилю тот или иной ущерб. Тем более, что в Газе сегодня Хамас ограничен очень существенными объективными факторами, в том числе собственной боязнью. Впервые за чуть ли не четверть века, Хамас понимает, что реакция или тот или иной удар в Газе чреват для него очень тяжелыми последствиями. Иудея, Самария – другое. Однако, если говорить об оптимистичной составляющей, то за годы войны с 7 октября нашим силам безопасности удалось добиться очень существенных успехов во всем, что касается организованных ячеек и организованных структур террористических организаций. Соответственно, именно организованные возможности Хамаса, исламского джихада, они есть, но они относительно невелики, если сравнивать с двухлетней давностью. Но есть и другой аспект. Это, конечно же, действия одиночек и спонтанные иные беспорядки, которые тоже чреваты, и не так давно мы видели результаты. И здесь готовность особенная. И эта готовность тем более высока в свете того, что в Шабаке и в армии понимают, если какой-то теракт окажется успешным, то это может повлечь за собой цепочку последователей, которые видят тот самый успех. А до этого они находились, что называется, на грани принятия решения. И это, в общем-то, основная опасность в ближайшие дни.
1: Надо сказать, что настолько серьезно воспринимается угроза в районе Иорданской долины, что буквально пару дней назад армейская пресс-служба официально сообщила о создании так называемого, то, что на иврите называется ТАТ-КИФА, то есть специального аппарата, который призван обеспечить максимально быстрое ударное реагирование на любую опасность в этом районе.
4: Да, подразумевается не какое-то конкретное техническое решение, а в большей степени организационное решение, которое подразумевает быстрое опознание угроз при помощи технических, в первую очередь, средств и быстрое закрытие огневого цикла. Принятие решений – это очень и очень важно. Иногда между терактом, который заканчивается трагично, и тот, который предотвращен, это вот здесь буквально минуты разделяют, а иногда и секунды разделяют два сценария. И, соответственно, быстрое принятие цикла и быстрое его закрытие – это то, что нужно, то, что действует очень эффективно в Газе, в Ливане. Кстати говоря, в свое время одна из реформ начальника генштаба Авива Кохави, у него было много и проблематичных решений, но одно из тех, которое признано достаточно успешным, это усиление разведывательных возможностей и более создание вот этих вот более быстрых циклов принятия решений. ТЭТ-КИФА, то, что вы назвали, это тот самый случай. Это группа людей, имеющая определенные возможности, которая способна и обнаружить, и благодаря этим возможностям и принять соответствующее решение на поражение.
1: И мой последний вопрос, разумеется, наша любимая тема — Иран. Мы несколько дней назад говорили о том, что вполне возможно иранская провокация или даже иранская атака во время праздников, связанная с ситуацией в Ливане, или просто для того, чтобы взорвать тупиковую атмосферу на переговорах с США. Насколько эта угроза остается реальной, по вашей оценке?
4: Во-первых, в принципе, возможна эскалация между Ираном и Соединенными Штатами, просто потому что стороны обмениваются ударами довольно регулярно, и здесь, даже если обе стороны не очень хотят или совсем не хотят большой эскалации, она может произойти просто по вот такому эффекту домино, а, соответственно, и тогда Израиль может оказаться в это вовлечен. Для того, чтобы просто сорвать какие-то взаимоотношения с американцами, на мой взгляд, бить по Израилю это менее целесообразно с точки зрения Ирана. С точки зрения Ирана удар по Израилю, скорее всего, будет подразумевать очень мощный ответ. Иран же пытается балансировать в отношениях с американцами без того, чтобы мощный ответ получить, но, с другой стороны, создать атмосферу, которая ведет к росту цен на нефть и давлению на США. С другой стороны, Ливан. По ливанскому поводу, да, и мы видели то, что происходило буквально вчера, позавчера, интенсификация израильских атак, соответственно, рост вероятности эскалации в Ливане. Эта эскалация может, в принципе, произойти в любой момент, тем более, что подрыв подземного комплекса Вали-Тайр стоит на повестке дня. То есть он должен быть нейтрализован. И это может быть теоретически одним из триггеров для обострения в Ливане.
1: Да, Давид, вы говорите, как раз приходит сообщение, предупреждение жителям израильского севера о том, что вскоре в Западной Галилее будут слышны разрывы. Израильская армия возобновляет удары по Ливану. Давид Шарп, наш военный обозреватель, большое спасибо за этот разговор.
4: Спасибо, всего наилучшего.
1: С наступающим.
4: Наступающим, естественно.
1: Поговорим об образовании. Катастрофические итоги международных экзаменов ПИЗА – это заголовок сегодня всех израильских СМИ. Наверное, слово «катастрофические» подходит. Все-таки речь идет о будущем наших детей. Это речь идет об экзамене, который состоялся в 2025 году. Сегодня стали известны его результаты. С 2022 года Израиль опустился на 7 позиций в рейтинге успеваемости по чтению по сравнению с другими странами мира. Это падение на 38 пунктов, одно из самых резких в мире. По оценкам экспертов, речь идет, как будто 2 года израильские школьники просто не ходили на занятия. Израиль также опустился на 8 позиций в научных дисциплинах и математике по сравнению с 2022 годом, значительно ниже среднего показателя по странам Организации экономического сотрудничества и развития, с разницей в 46 баллов. И в список таких же стран попали Гватемала, Гонконг и Латвия. Причины, наверное, очень разные. О причинах и о том, что надо делать, мы хотим поговорить с профессором Изаром Платкой, педагогическим факультетом Тель-Авивского университета. Профессор Изар Платка, Бетцефер Лехинух, университет Тель-Авив. Шалом леха. Профессор Платка. אתה איתנו?
5: כן, כן.
1: מצוין. אז בואו נתחיל באמת, אתה יודע מה, בקצרה, תסביר לנו למה מבחן פיזה כל כך חשוב.
5: מבחן פיזה חשוב כי הוא בעצם משווה בין מערכות חינוכיות שונות. נכון שהוא עדיין לא חף מטעויות, כלומר עצם ההשוואה זוכה להמון ביקורת, כמו למשל, האם אפשר להשוות ילדים מתרבויות שונות, האם כל מדינה יש לה את אותם מדגשים, אבל עדיין הוא נותן לנו מדד מסוים, לפחות מול השנים הקודמות. גם אם אנחנו לא משווים למדינות אחרות, הוא אומר לנו מה קרה היום בניגוד לעבר, וכפי שאנחנו רואים, המצב לא טוב, אנחנו מדרדרים כל הזמן.
1: אוקיי, אז בוא נשאל את השאלה למה. התשובה הראשונה שאני שומע מכמה מקורות זה מלחמה. המלחמה פגעה במוכנות התלמידים, בנוכחות המורים בשיעורים, חלק מהם הלכו למילואים למלחמה, האווירה הפסיכולוגית לא הייתה טובה ללימודים. כל זה מתכנס למערכת החינוך לא אשמה. אתה מקבל את הטענה הזאת?
5: לא, ממש לא. אם היה מדובר בכך שאנחנו נמצאים במקום גבוה, ופתאום באה מלחמה ויש ירידה, אז היינו אומרים, אוקיי, יש ירידה זמנית. אבל אנחנו בהידרדרות כבר הרבה זמן. כלומר, אנחנו לפחות, איך אומרים, 10 שנים של הידרדרות. ולכן, ניסו לפעמים לעשות את הבחינה ככה שהיא תיראה קלה יותר, או לא לגרום לחלק מהתלמידים לא לבוא. אבל בסוף הייתה הידרדרות, כמה שניסו. ולכן המלחמה היא עוד גורם, אבל היא לא הגורם המרכזי. יש גורמים הרבה יותר אינרנטיים, הרבה יותר בסיסיים, שמובילים אותנו לכישלון אחר כישלון, אגב, לא רק בפיזה, אלא בכל סוגי המבחנים.
1: מכיוון שהמערכת החינוך שלנו מאוד מאוד מגוונת, האם בתוך מבחן פיזה נכללים גם בתי ספר, כמו בתי ספר חרדים שלא מלמדים ליבה?
5: לא. אצל החרדים גם לא הייתי לוקח את הנתונים האלה כנתונים אובייקטיביים. אני יודע שאצל החרדים הרבה פעמים זה בית ספר לבנות, שם מלמדים ליבה. היה ניסיונות לבתי ספר קטנים, אבל הבעיה היא כל כך חריפה שלא צריך לראות אותה רק אצל החרדים, אלא היא בממלכתי, ממלכתי דתי, היא נובעת לא מעט מאפליה שיש כל כך הרבה שנים נגד החינוך הממלכתי, והחינוך הממלכתי הערבי מול החינוך החרדי. חוק הגורל שהחינוך החרדי מקבל תקציבים גדולים כדי ללמד בעצם משהו שפיזה לא בודקת, ופיזה לא יכולה באמת להיבדק בחינוך החרדי, לפחות לבנים. אבל בעוד ששם מקבלים כספים אינסופיים, הכסף צריך לבוא מאיכן שהוא מגיע מקיצוצים שמקצצים כל הזמן בחינוך הממלכתי.
1: תשמע, אתה אומר קיצוצים בחינוך הממלכתי. אנחנו יודעים כמעט כל שנה על ההסכמים חדשים שנחתמים עם ארגוני המורים, שמספקים אותם, משכורות עולות, תנאים משתפרים, השקעות נוספות, משרד החינוך מדווח על שעות נוספות, כיתות חדשות, תקציב חינוך גדל מדי שנה בשנה, אתה אומר לא, אתה אומר כסף חסר וזאת הסיבה.
5: כי אנחנו צריכים לזכור שבישראל יש 4 מערכות חינוך, וכשמשרד החינוך נותן נתון כללי, אנחנו יודעים שעיקר הכסף הולך למערכת החינוך החרדית, וגם למערכת החינוך הממלכתית דתית, שאגב היא מערכת חינוך שמחנכת את אזרחיה בדיוק כמו המערכת הממלכתית, בתוספת לימודי דת, ככה ש... דווקא זה טוב שהיא מקבלת, אבל היא הייתה צריכה גם המערכת הממלכתית לקבל אותו דבר. אז ככה שהנתונים שלו הם מוטים, בסופו של דבר לא שומעים מי מקבל יותר. אבל כל אימת שיש קיצוצים בתקציב המדינה ומקצצים 5% בתקציב החינוך, זה מגיע מהחינוך הממלכתי בעיקר, כי הוא לא מקבל תוספות קואליציוניות. אבל אם נתמקד רגע בבעיה האמיתית, אנחנו מדברים פה על שנים, אני אתמקד רגע בחינוך הממלכתי היהודי והערבי, שנים של שחיקת מורים. יש לנו מחסור במורים. אנשים צעירים לא רוצים להיות מורים. למרות שמציעים להם שכר, למרות שמציעים להם תנאים טובים יותר, והיום מציעים להם גם חוזים אישיים חלקם. הדבר נובע, מתחיל אי שם בעקבות 2 חוקים. אחד, חוק זכויות הילד, שם בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, שבעצם לא אפשר למורים כלים לשלוט בכיתה. היום הזכויות של התלמיד הן כל כך רבות, שההורה מחליט גם אם הילד שלו מפריע שהוא ייכנס לבית ספר, ולמורים אין כלים להתמודד עם זה. איך אמרה לי מורה צעירה שלמדה אצלי? עזבתי את מקצוע ההוראה ואמרתי לאבא, מופרע, אני יותר לא, אתה לא יכול לפנות אליי יותר כי אני אראה בזה הטרדה. אני כבר לא מורה בזכותך. זאת אומרת, זה אחד. הדבר השני, חוק השילוב, ששילבו בתוך כוונה טובה, ילדים מהחינוך המיוחד, בבתי ספר רגילים, בלי לתת תנאים נכונים, בכיתות עמוסות, והיום המורים פשוט לא יכלו גם ללמד ב-40 ילד בכיתה, שבתוכה יש כמה ילדים מחינוך מיוחד שצריכים יחס שונה. ושוב, ההחלטה היא של ההורים.
1: אני אעצור אותך פה, כי יש לי שאלה אחרונה, ואני כמובן ארצה לתרגם למאזינים. אתה מאמין שהשינוי, כאילו, תוצאות הבחירות והקמת הממשלה החדשה הביאו לשינוי בתחום הזה, לא משנה מי יקים אותה? או שכן משנה מי יקים אותה?
5: תראה, זה כמו צבא. ברגע שמחליטים לחזק את הצבא, הוא מתחזק. ברגע שיחליט, ממשלה תחליט באמת לחזק את החינוך הממלכתי, הממלכתי ערבי, יהודי, וגם תחדתי כמובן, ולא רק החינוך החרדי, אז הכל יכול להשתנות, זה הכל עניין של סדר עדיפויות ממשלתי.
1: אוקיי. פרופסור יצחק אופלטקה, בית ספר לחינוך אוניברסיטת תל אביב, תודה רבה, אני אשחרר אותך ואני אתרגם את הדברים החשובים שאתה סיפרת.
5: תודה לכם.
1: איתק, פרופסור אופלטקה говорит о том, что экзамен ПИЗа важен, потому что он позволяет сравнивать результаты различных систем образования, и самое главное, он позволяет нам проверять результаты каждый год по одному стандарту. И поэтому утверждение о том, что катастрофические результаты 2025 года связаны с последствиями войны, не оправданы, потому что мы в течение 10 последних лет наблюдаем постоянное падение результатов израильских школьников в этом экзамене. По всем показателям, в этот раз к нему добавились еще показатели чтения, но в области математики и точных наук это ни для кого не новость, и все это прекрасно знают. Надо отметить, кстати, что ультратранзальные, например, школы для мальчиков, которые не преподают английский язык, точную науку, математику, они не включены в этот список, иногда туда включали ультраортодоксальные школы для девочек, которые преподают этот куррикулум, но это не всегда было, и дело даже не в этом. Главная проблема, по словам профессора Благи, это не то, что неуспеваемость ультраортодоксальных школ, а недостаточное финансирование и отсутствие желания решать коренные проблемы светского и государственно-религиозного образования, где и учатся дети, которые проходили эти экзамены. Надо понимать, что несмотря на то, что объективно расходы на образование постоянно растут и подписываются новые договоренности с учителями, и зарплаты учителей растут, и условия их труда улучшаются, и тем не менее понятно, что в условиях израильской системы, которая очень сильно поделена практически на 4 тенденции, не все делится поровну. Нельзя говорить о том, что о равном финансировании ультраортодоксального образования, которое имеет коалиционный приоритет, национально-религиозного, государственного и государственного арабского образования, где тоже немало проблем, и, конечно же, они проявляются. Но если говорить о центральных проблемах, существующих сегодня, профессор Платко говорит, что главная, самая главная проблема – это даже не сокращение бюджета на 5%, в которых страдает образование государственное в основном, а нехватка учителей и истощение их человеческих ресурсов, несмотря на улучшение условий их труда. Связано это, по его словам, с двумя законами, принятыми уже довольно давно. Первый из них – это закон о правах ребенка. Несмотря на то, что, как обычно, намерения были хороши, но это привело к потере учителями возможности эффективного контроля и наказания и соблюдения правил, элементарных правил поведения в классе, что в случае, когда речь идет о родителях, не заинтересованных в успеваемости своего ребенка, в удобстве для себя и для него, приводило к постоянным конфликтам, в которых учителя всегда проигрывали. На каком-то этапе тем учителям, которые могли найти себе альтернативу, это просто надоедает. Другой закон – это закон об интеграции. Речь идет об интеграции детей с специальными потребностями в обычном образовании. Тоже намерение отличное, но далеко не всегда обеспечиваемые необходимыми ресурсами, в результате чего происходят ситуации, когда контроль за классом становится еще хуже, и результат налице. Профессор Платко надеется, что будущее правительство примет решение действовать в отношении образования, как оно действует в отношении в армии. Когда принимается решение усилить, оно усиливается.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Никаких поставок вооружений Израилю, полный бойкот еврейских товаров и услуг из-за зеленой черты, массовые санкции против всех, кто имеет отношение к развитию поселений. С таким заявлением выступил сегодня в британском парламенте министр иностранных дел Соединенного Королевства Эд Милибенд. Вот что он сказал.
6: Мы намерены ввести полный запрет на импорт товаров из нелегальных еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях, для чего введем новый всеобъемлющий режим санкций и примем жесткие меры против компаний и частных лиц, которые обеспечивают услуги, например, в строительстве, инфраструктуре, финансировании или продаже недвижимости для развития поселений. Эльдад Бек, специалист по странам Европы, писатель с нами. Эльдад Бек, мумхели от Европа, суфер шалмельха. Эльдад Бек?
7: Алишу меотхем.
6: Йофи туда. תשמע, מדובר פה לא רק ביוזמה בריטית, קנדה וצרפת כבר בעד, עוד איזה שש מדינות אירופה בדרך. האם פה מדובר, כמו שחלק מארגוני שלום בישראל טוענים, תגובה לקיצוניות והתפרעות מתנחלים ותמיכה שנותנת להם הממשלה הנוכחית?
7: תראה, קודם כל חשוב לציין שהיוזמה הזאת, היוזמה האירופית-קנדית, גם קנדה כבר הצטרפה לזה, מבוססת מאוד על פעילות של ארגוני השמאל הקיצוני בארץ. הם אלה שמנהלים את הקמפיין השקרי בעניין אלימות המתנחלים, ואם אתה הקשבת לכל ההצהרה של שר החוץ הבריטי אד מילבנד היום בפרלמנט בלונדון, הוא מבסס את מרבית הנתונים שלו על נתונים שמעבירים כל מיני ארגוני שמאל קיצוני בישראל, בצלם, שוברים שתיקה וכולי, שעומדים מאחורי הקמפיין הזה. זאת אומרת שיש כאן באופן חד משמעי קמפיין בינלאומי שמעוגן על ידי השמאל הקיצוני הישראלי, בשותפות של לא מעט ממשלות זרות, בכלל זה ממשלת השמאל הקיצוני בבריטניה, שלוקחת כאן הנהגה בכל מה שקשור למדיניות האנטי-ישראלית הזאת. עכשיו, אני חושב שצריך באמת להדגיש את החוצפה של שר החוץ הבריטי היהודי, אד מילבנד, שהתחיל את הדברים שלו בהתייחסות לזה שישראל העניקה מקלט לסבתא שלו בתקופת השואה. אני חושב שהגיע הזמן שאנחנו נזכיר לבריטים את האחריות ההיסטורית והמוסרית שלהם לכך שהשואה בוצעה על ידי הגרמנים. מי שמנע ממיליוני יהודים להגיע לארץ ישראל מאירופה היו הבריטים שנכנעו בזמנו ללחצים של קיצונים ערבים, ומה שקורה היום זה בדיוק אותו דבר, כניעה של ממשלת שמאל בריטית ללחצים של ערבים ומוסלמים שגרים בבריטניה, ושלמעשה מהווים את האלקטורט הגדול ביותר של מפלגת השמאל הקיצוני, מפלגת הלייבור.
6: נקודה ברורה. שאלה הבאה שלי, כמובן אי אפשר להתעלם מזה שזה קורה חודשיים לפני הבחירות בארץ, יש פה ניסיון להשפיע על תוצאות הבחירות?
7: בהחלט. יש פה אבל לדעתי ניסיון מאוד לא מוצלח, כי אם תהיה השפעה כלשהי של המהלך הזה, לדעתי זה יחזק בדיוק את כל אותם גורמים פוליטיים בישראל, שממשלת השמאל הקיצוני בבריטניה מבקשת להחליש. אני חושב שמה שבוצע היום על ידי הממשלה הבריטית, יגרום להרבה מאוד אנשי ימין שלא ידעו אם הם יצאו לקלפיות, אם הם ילכו להצביע, שאולי חשבו להצביע לכל מיני מפלגות קטנות שלא ברור אם הם, אם הן תעבורנה את אחוז החסימה, הם ילכו ויצביעו בדיוק לאותן מפלגות שבארבע השנים האחרונות קיימו מדיניות מאוד ברורה.
6: הבנתי.
7: כל מה שקשור לריבונות הישראלית ביהודה ושומרון.
6: הבנתי. שאלה האחרונה שלי, יצא לך לשמוע את ההצהרה של שר החוץ סער?
7: אני יצא לי לשמוע, אני חושב שהצעדים הם בכיוון הנכון, אני חושב שהם לא מספיקים. אני הייתי ממליץ לשר גדעון סער להכריז על שר החוץ של ממשלת השמאל הקיצוני הבריטית, שר החוץ היהודי, אד מילבנד, כעל אישיות בלתי רצויה בישראל, אין לו מה לחפש בישראל.
6: אלדד בק, סופר מומחה למרצות אירופה, תודה רבה לך.
7: כל טוב.
6: אני אלך לתרגם את מה שאמרת. По словам Эльдада Бека, речь здесь идет не о реакции европейских стран на какие-то экстремистские выходки части поселенцев Иудеи и Самарии, а о запланированной акции европейской, канадской, которая, по его мнению, опирается в значительной степени на деятельность израильских левых пропалестинских организаций. Он упоминает в том числе Шаврим Штика, Бецелем и так далее, которые тоже, по его словам, получают финансирование от тех же европейских стран. Речь идет о международной кампании, опирающиеся на миф насилия со стороны поселенцев, этнической чистки и так далее. Он также говорит о том, что речь идет о, по его мнению, наглость, особая наглость этих действий связана с тем, что Британия несет историческую ответственность за Холокост, поскольку в 1939 году, капитулировав под арабским давлением, Британия закрыла, как известно, белой книгой еврейскую эмиграцию в подмандатную Палестину, лишив тем самым евреев Европы единственного места, куда они могли бы бежать. Эльдад Бек проводит параллель между тем, что произошло тогда, и тем, что левое правительство Британии сделало сегодня, тоже капитулировав под левым и арабским давлением, пойдя на санкции против Израиля. По его словам, он видит связь с израильской предвыборной кампанией и желание европейцев повлиять на результаты выборов, но он считает, что эффект будет обратный, скорее это повлияет на колеблющихся правых избирателей, которые были не очень уверены, хотят ли они вообще голосовать на этих выборах, приведет к мобилизации в поддержку правых партий, которые выступают за усиление поселения, чтобы показать, так сказать, национальную гордость. Ну и последнее, его реакция на заявление министра иностранных дел США относительно ответных санкций против Британии. Он считает, что это шаги в правильном направлении, но недостаточно. Нужно было пойти на дополнительный символический шаг и объявить самого еврейского министра иностранных дел Британии Эда Милибенда персоной нон-грата в Израиле в ответ на эти шаги. Это был Эльдад Бек, специалист по странам Европы и писатель.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
6: И в заключение нашей программы последние новости на фронте борьбы, точнее не борьбы, скорее капитуляции перед опасной амебой, которая развелась в озере Кинерет, которая поражает мозг и достаточно весьма смертоносно. Министерство здравоохранения сегодня признало фактически, что нет никаких мер, которые можно было бы предпринять для минимизации риска, и поэтому управление рисками перекладывается на плечи населения. С нами доктор Евгений Качман, специалист по инфекционным заболеваниям больницы Ихилов. Доктор Качман, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый вечер.
6: Я не буду просить вас по соображению профессиональной этики критиковать заявление Министерства здравоохранения, но прокомментировать попрошу. Действительно, нет никаких инструментов решения проблемы, и все, что остается, это просто не купаться в Кинерете?
8: Никто, кстати, не рекомендовал не купаться в Кинерете. Минздрав это не рекомендовал. То, что они рекомендовали, это не нырять в Кинерете. То есть заботиться о том, чтобы вода из Кинерета не попадала в нос. Это как связано с тем, как переносится. Это очень редкое заболевание. О том, чтобы не купаться в Кинерете, речи не шла.
6: Давайте тогда уточним. Зашел я в Кинерет, хлебнул воды. Это угрожает моей жизни?
8: Хлебнул воды нет. И вообще, надо понять, что амебный менингит, менингоэнцефалит – это очень редкое заболевание. Эта история вот с человеком, который заразился сейчас, это четвертый случай в Израиле за всю историю. Это очень редкое заболевание во всем мире. В Израиле первый случай был порядка трех лет назад. И плохо кончился, как и большинство случаев этого заболевания, потому что действительно эффективного лечения нету, и мозговые ткани поражают очень сильно. Этот случай – это четвертый случай в Израиле. То есть на 10 миллионов человек, из которых большое количество купаются и купались в Кинерете, это по-прежнему очень редко. То, что мы знаем, это то, что если эта амеба поражает человека, она проникает приближается к мозгу, проникает туда через нос, и есть некое место глубоко в носоглотке, которое довольно близко подходит к мозговой ткани, с другой стороны черепа, естественно, снизу. И именно там она проникает. То есть если я выпил воды из Кинера, то никаким образом я заболеть не могу, если случайно глотнул. Если я нырнул, и еще как бы в нос попала вода, как это часто случается с детьми, которые плохо умеют нырять и так далее, по случайности, то тогда это более опасно. И еще раз повторяю, опасность, она статистически очень маленькая.
6: Есть возможность создания вакцины какой-то?
8: Нет, нет, нет. Это невозможно. Б, никто этим не будет никогда заниматься для болезни, которая бывает один раз на 10 миллионов человек. Это нету никакого драйва ни у кого в мире этим заниматься. Потому что есть страны, гораздо больше, чем Израиль, там, Соединенные Штаты Америки, где больше, чем 4 случая в истории, но все равно очень мало. То есть для таких очень-очень-очень редких болезней создание вакцины – это совершенно вещь неадекватная и невозможная.
6: Окей, несмотря на то, что вы сказали относительно отсутствия эффективного лечения, побывал человек на Кинерете, повысилась температура, чувствует он головную боль, что ему делать?
8: Ну, обращаться к врачу, если с высокой температурой и с головной болью. Нужно обратиться к врачу. Просто так или нельзя диагностировать эту инфекцию, она вызывает, еще раз повторяю, очень тяжелый менингит, менингит, похожий на бактериальный менингит, и с поражением мозга, то есть менингоэнцефалит. Поэтому просто так, как простая болезнь, немножко температура, немножко головная боль, это не проходит.
6: Ранняя диагностика дает результат? Более позитивный результат?
8: Ранняя диагностика невозможна. Потому что для того, чтобы диагностировать эту болезнь, нужно сделать пункцию спинномозговой жидкости, исключить инфекцию бактериями, гораздо более частыми пневмококками.
6: Доктор Евгений Качман, музыка, к сожалению, говорит о том, что мы должны этот разговор заканчивать. Специалист по инфекционным заболеваниям больницы Ихилова, большое спасибо за этот разговор. Ну, а мы заканчиваем на этом нашу программу «На пике событий». Подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, звукооператоры Дани Руки и Витра Шимони, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире «Канрека».

0: Напомню, вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту, ее адрес specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Перед каждыми выборами движение «Хазита Кавод» публикует свою программу по улучшению благосостояния пожилых репатриантов. И нужно сказать, что часть из этих пунктов уже воплощены в жизнь. А вот о новой программе мы поговорим с президентом движения «Хазита Кавод» за достойную старость Александром Берманом. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, Яна.
0: Вы снова предлагаете программу вашей организации по улучшению благосостояния пожилых репатриантов. И в чем на этот раз состоит эта программа? Какие вопросы вы хотите поднять?
1: Вы знаете, мы не только предлагаем эту программу, но мы все время исследуем положение пожилых репатриантов. И, в общем-то, мы занимаемся этим уже 22 года. И чем дальше мы в этом уходим, тем становится страшнее.
0: Но ведь, подождите, многие из ваших предложений были приняты, например...
1: Это верно.
0: Была увеличена социальная надбавка, произошло увеличение там. Добавились льготы пожилым репатриантам. Улучшилось положение пострадавших в катастрофе.
1: И если вот эта реабилитация пострадавших в катастрофе, она наиболее была выразительна.
0: Да.
1: Потому что до 2014 года 160 тысяч переживших Холокост из Советского Союза, просто не признавались пострадавшими. К тому моменту осталось только 80 тысяч. И вот они были признаны, и для них это, конечно, было большое событие. Они стали получать бесплатное лекарство, достаточно такую серьезную помощь материальную. Но опять же оказалось, что их еще раз обманули. Мы за одну передачу не успеем все это сделать. Песня продолжается. Да.
0: Так почему же вы говорите, что их положение ухудшилось?
1: Сейчас объясню, попытаюсь вернее. Вы понимаете, как показывают наши исследования, и это все доказуемо, что каждый год государственная бюрократия, а вот это не министры, это просто чиновники, которые отвечают за бюджет, вынимают из карманов пожилых репатриантов и других малоимущих пенсионеров от 5 до 6 миллиардов шекелей в год.
0: Как это происходит?
1: Делается, ну, я хочу сказать, так аккуратно, как делали когда-то, по крайней мере, самые высококвалифицированные воры. Соня Золотая Ручка и так далее. Это делается незаметно и... прикрывается всевозможной дезинформацией, что наши люди этого просто не знают. Я, наверное, приведу 2-3 примера из этой.
0: Okay.
1: Вот я начал с переживших Холокост. Недавно состоялась комиссия по пережившим Холокостам. Это было в феврале этого года. И комиссия как раз под нашим влиянием соответственно задала вопрос Министерству финансов. Сколько нужно денег, чтобы уравнять права выходцев из Советского Союза, переживших Холокост, и сейчас осталось 40 тысяч, с правами беженцев Холокоста из Польши, Румынии и других стран Европы. Знаете, что им ответил министр финансов? На это нужно 3 миллиарда шекелей.
0: Угу.
1: Это ответ на вопрос, почему так много лет наших людей этих обманывали и давали им эти права. Можно пойти дальше. Вот есть такая проблема, и вы, Яна, принимали в этом участие. Когда шла реформа партии НДИ, Виктора Либермана по пенсиям за первые 10 лет работы в Израиле, чтобы увеличили надбавку за стаж работы,

0: вдруг выяснилось, что 140 тысяч работавших в Израиле пенсионеров, живущих ниже черты бедности, у них каждый месяц из кармана битуклиуми вынимает от 300 до 100, до 750 шекелей в зависимости от стажа работы.
1: То есть это вы имеете в виду? Вы имеете в виду, что вот когда увеличивается стаж работы, увеличивается пособие по старости, да, а социальная надбавка все равно у нее есть свой потолок?
0: Я имею в виду, что нынешние инструкции устаревшие, на мой взгляд, петух ли уми, нельзя одновременно получать ашламатах НАСА, социальную надбавку, пособие по старости и надбавку за стаж работы.
1: Угу. Да, то есть она не меняет общую
0: сумму. Те, кто получает ашламатах НАСА, и те, кто работали в Израиле, не получают вот надбавку за стаж работы. Она составляет от 300 шекелей до 750, в зависимости от количества лет работы в Израиле.
1: Да, то есть и те, кто работал в Израиле, и те, кто в Израиле не работал, суммы, которые они получают от Института национального страхования, да, если они получают социальную надбавку, они равны.
0: Да, их выравнивает. И в этом есть несправедливость. И вот мы тогда, после того, как вы нам помогли, Яна, узнать эту цифру, значит, получилось, что каждый год из той реформы Битухлиуми из миллиарда 400 миллионов, 400 миллионов клало все в карман. И мы тогда убедили несколько депутатов, уже трое депутаты подавали этот закон. И когда первая была Тали Плосков, потом Адет Форер, а теперь Ханох Левицкий. И когда Тали Плосков оценивала, сколько это стоит денег, ей сказали, ну, так сказать, подсчитали 800 миллионов шекелей в год государство должно обойтись. И до сих пор возле не там. Вот мы вам с вами так на ходу только посчитали только два способа обокрасть малоимущих. Причем пожилые репатрианты в обоих этих группах занимают основную, так сказать, позицию.
1: Ну, давайте не будем, да, так громко говорить об окрасть, да, но, в принципе, это один из тех пунктов, которые вы хотите предложить депутатам КНЕСТа 26-го созыва.
0: Ну, всем я полностью депутатам согласен, что обокрасть – это неправильно. Слово «обделить» более подходит, причем узаконено, потому что это, конечно, держится на каких-то инструкциях, законах и так далее. Мы в этой программе, я бы выделил три или четыре части. Одна часть направлена на улучшение благосостояния пожилых репатриантов. Она держится на тех законах, которые уже были поданы. Нам не надо было ничего изобретать, нам было нужно только собрать. Я назову эти законы. Значит, один из них – это часть программы партии НДИ, вот в этом году уже, увеличить минимальный порог дохода пенсионера до сначала до 80% от минимальной зарплаты, а потом до 100%. Это очень серьезный шаг. Если это удастся сделать, то, конечно,
1: ну, мы, к сожалению, не можем делать политическую пропаганду, но мы все прекрасно знаем, что предвыборные обещания – это одно, а когда дело доходит до реализации, все немножко становится сложнее.
0: Я хочу привести пример, когда предвыборные обещания были реализованы. Накануне выборов...
1: Давайте только партию не будем называть и депутатов.
0: А имена можно?
1: Нет, нет.
0: Ну хорошо, я просто назову, кто авторы законопроектов были, которые мы использовали. Я уже назвал НДИ. Помимо этого, Татьяна Мазарская подала законопроект о реабилитации беженцев Холокоста. Я хочу воспользоваться и поздравить ее с 50-летием сегодня. И пожелать ей здоровья и успехов. И второй человек, кто подал подходящий закон сейчас, это Ханох Мельвицкий. Это вот тот самый закон насчет битухлиуми, чтобы работавшие и живущие ниже черты бедности могли получать деньги за стаж работы. Вот я вам перечислил то, что мы включили. Помимо этого, естественно, у нас есть позиция, чтобы снова пенсионеры из Российской Федерации начали получать свои пенсии. Понимаете, это больное место, потому что люди не получают там от 5 лет до 1 года. Это очень нехорошая вещь. Я хочу сказать, что вот проводила исследование Елена Бардачьялова, социальный опрос. Угу. Вот оказалось, что репатрианты пожилые очень мало знают о своих правах и о том, скажем, о дискриминации, об ущемлении. И вот здесь нужна помощь средств массовой информации. Я очень надеюсь, что это наша передача, посвященная программе улучшения жизни, что она будет продолжена, чтобы воспользоваться этими 49 днями, которые у нас есть, чтобы ознакомить наших людей. Наш опыт показывает, что в тех случаях, когда наши люди знают свои права и возможности, это дает результат. И последнее, что я хочу успеть сказать сегодня. Я, конечно, как и многие другие, очень расстроен нынешними выборами в КНЕСет. Понимаете, почему?
1: Ну, выборы еще не закончились. Мы не знаем,
0: очевидно,
1: что будет
0: уже
1: дальше.
0: Горизонт виден, что в КНЕСете, похоже, будет не больше 4-5 наших представителей. В то время как 30 лет назад партия Щеранского сразу вела 7.
1: Но
0: вот это очень многозначительно.
1: Почему это многозначительно? Вот когда мы с вами говорили о законопроектах, которые были поданы в прошлом КНЕСете, вы назвали две фамилии депутатов, которые не говорят по-русски.
0: Это правда. Но я хочу одновременно сказать, что мы все-таки занимаемся этим 22 года. И поверьте мне, Яна, что всегда практически, вот когда я назвал или хотел назвать Лапида, то главным движущей силой был Константин Разбузов.
1: Угу.
0: И когда есть наши депутаты, а мы знаем, что надо делать, то это получается. И еще я хочу сказать, вот наши депутаты стесняются, к сожалению, говорить об ущемлении прав. А вот, скажем, выходцы из Марокко или же эфиопы не стесняются, и это им помогает. Я думаю, что вот это очень важно, все-таки договориться друг с другом и не стесняться называть вещи своими именами. Я еще напомню, что вот нам очень помог доктор наук Вячеслав Константинов. Угу. Он крупный специалист в области статистики уровня жизни репатриантов. С его помощью мы узнали, что только 10% пожилых репатриантов имеют накопительную пенсию. Это относится к 2019-2018 году. Угу. В то время как другие, все другие имеют 50-60%.
1: Угу.
0: И оказывается, что, соответственно, доходы пожилых репатриантов в два раза меньше, потому что нет накопительной пенсии. И точно так же, в то время как у всех пенсионеров, 90% пенсионеров израильских имеют собственное жилье, наши пенсионеры только 50-55%. А это значит, что многим пожилым репатриантам нечего передать своим детям и внукам. И последнее.
1: Но мало того, что нечего передать, да. Здесь есть еще и вопрос того, что огромные суммы тратятся на съем жилья.
0: Да. И, наконец, последнее. Опрос показал, что 16% пожилых репатриантов не имеют никаких родственников в Израиле. Это страшная цифра. Когда человеку 8 и старше лет, все-таки близкие люди могут ему помочь. А если нет, он в очень тяжелом условии. Особенно, если учитывать, что чуть ли не половина пожилых репатриантов не владеет ивритом. Вот наши предложения, кстати говоря, многие предложения, они организационного характера и денег не стоят. Я недавно был в больнице. И у меня плохой иврит, к сожалению. И это очень тяжело, если медперсонал не пользуется переводчиком с мобильного телефона. Вот одно из наших предложений, чтобы во всех государственных учреждениях, куда приходится обращаться пожилым репатриантам и в медицинских учреждениях, все-таки рекомендовали пользоваться переводчиками мобильного телефона. Это очень облегчит жизнь, а денег не стоит.
1: Да. Проблем, конечно, много. До выборов осталось 49 дней. Да, вы совершенно правы, 49 дней. Я очень надеюсь, что все-таки все партии, которые примут участие в выборах, будут избраны в КНЕСЕТ, найдут в себе силы, найдут в себе смелость, может быть, да, все-таки утвердить законы, которые улучшит благосостояние пожилых репатриантов во всех сферах их жизни.
0: Мы будем встречаться с руководителями партии, с руководителями штабов избирательных, и мы обращаемся ко всем пожилым репатриантам, их родственникам. Во-первых, чтобы пошли голосовать, от этого много зависит. А во-вторых, чтобы обратили внимание на то, какие партии поддерживают ту или другую часть нашей программы.
1: Большое вам спасибо. Александр Берман, президент движения «Хазита Кавод», большое спасибо.
0: Спасибо. Будьте здоровы, друзья.
1: Всего доброго. Рош-ха-Шана, Новый год, и хочется начать его с чистого листа, без долгов. Однако зачастую о том, что у нас есть какой-то долг, мы узнаем от банковского служащего, который заявляет, что наш счет просто перекрыт, из письма какой-то госслужбы, которая присылает счет с огромными пени. Можно ли каким-то образом опередить события и самим понять, где у нас скопился долг, оплатить его или опротестовать? Вот об этом поговорим с Инной Рогатник, адвокатом, специалистом по долговому праву. Инна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна.
1: Вопрос не где наши деньги, а где наши долги. Вот где наши долги могут быть и как предупредить вот все эти огромные пени, перекрытие банковских счетов, перекрытие выезда из-за границу и так далее?
2: Ну, на самом деле, в данном случае речь идет о неком симбиозе между, скажем так, превентивной работой, да, когда речь идет о долговом праве, важно все делать вовремя и изначально правильно, то есть попытаться не допустить того, чтобы был долг, и не оставлять хвостов. Это с одной стороны. А с другой стороны, это своего рода игра для любителей собирать пазлы, потому что, к сожалению, у нас нет одной единой системы, которая централизует или концентрирует все-все-все наши долги. Да, есть система госуслуг, так называемая ГОВЛ, из Даутлиумит, из Даутмемшальтит, ее как только не называют, которая позволяет получить доступ, например, к сайту ОЦАЛАПОЛЬ. Это сайт, который занимается, то есть служба ОЦАЛАПОЛЬ, это служба, которая занимается взысканием долгов. И через эту систему также можно посмотреть, есть ли долги, которые взыскивает государство. Но тут тоже есть ограничения, потому что государство взыскивает долги через систему, через организацию, которая называется Мерказ-Легвятк-Насот. И в этой системе, в этой организации взыскиваются долги на основании Пкудат-Мисим-Гвия. То есть, например, там взыскиваются штрафы полицейские, там могут взыскиваться долги и штрафы за неуплату, допустим, решайон рехов, да, водительские, не водительские права, а разрешение на пользование автомобилем. Или какие-то дополнительные государственные долги, именно долги государству, например, если человек, к примеру, не заплатил за, вот один из примеров, да, за госпитализацию в доме престарелых своего родителя. И когда речь идет именно о долге государству. Вот эти две позиции можно проверить через сайт ОЦАЛАПОЛЬ, доступ к которому мы получаем через ГОВЛ, через сайт госуслуг. Но тут, во-первых, важно понимать, что иногда люди запрашивают информацию, не понимая, что получение, к примеру, полного списка дел в ОЦАЛАПОЛЬ превратит или поменяет статус оповещение, то есть статус того, что человек знает, открыто дело или нет, с частичного или когда вообще нету вручения, на полное.
1: А
2: и
1: что
2: у этого
1: это не...
2: есть свои последствия.
1: Так, да.
2: Если вы хотите, можем сейчас это расширить.
1: Да. Какие последствия? Я хочу узнать, что у меня есть у меня долг или нет. Я захожу на этот сайт госуслуг gov.il, получаю список своих долгов, и это еще усугубляет мою ситуацию?
2: Вроде того, да. Почему?
1: Как?
2: Я объясню, почему вроде того, и объясню, почему да. Дело в том, что когда открывается дело в ОЦАЛАПОЛЬ, первое, что должен знать человек, который должен деньги, да, или с него требует эти деньги, что против него ведется дело о взыскании. Потому что человек может прийти и сказать, например, кто-то проехал по платному шоссе и забыл заплатить. Окей, угу. Или, допустим, к нему не пришло это оповещение, что он должен заплатить, и он действительно должен эти деньги. Он не оспаривает и не говорит, что я не должен, он действительно не знал, забыл, бывает. И тогда, когда человек получает вот это оповещение о долге, он говорит, забыл, согласен, и идет оплатить. Есть ситуации, например, когда это чужой долг. Это не его долг. Или, допустим, его подпись была подделана, как часто бывает с чеками. И тогда человек имеет право, когда он не должен, или он считает, что он не должен эту сумму, или когда он считает, что он должен только часть этой суммы, он имеет право оспорить этот долг. Окей? Так. Или же может быть ситуация, когда человек тоже действительно должен деньги. Мы сейчас не разбираем, по какой причине. Против него открыто дело в Оцалополь, но сумма очень большая. И человек говорит, я не могу это заплатить разом. И тогда у него есть право подать соответствующую просьбу и разбить этот долг на платежи. Иными словами, вот все, что мы с вами описали, оно основывается на том, что человек должен знать, что против него открыто дело. И поэтому он должен получить, на иврите это называется азаа. То есть, если переводить дословно, это будет предупреждение. По-русски, на мой взгляд, правильно сказать, как оповещение об открытии дела в Оцаа Лополь. Теперь мы делаем с вами еще шаг вперед. Да? У нас некое введение в юриспруденцию и долговое право. Мы делаем с вами следующий шаг вперед. Есть три вида вручения. Есть когда вид вручения, когда человеку просто не вручили это оповещение. Допустим, пришел курьер, и человек, допустим, не проживает по этому адресу, открыли дверь, сказали, да, тут жил Вася, он переехал, куда мы не знаем. И мы предполагаем, что это порядочный курьер, и он пишет, что вот эта повестка не была вручена, то есть нету вручения. Второй вариант. Вручение. Иными словами, когда курьер приходит три раза по указанному адресу, в нашем случае должник, это должно быть в разные дни, в разное время суток, потому что человек может, допустим, работать по сменам, и когда в третий раз он убедился, что человек действительно проживает по этому адресу, как он убедился, мы пока оставляем в сторонке, он имеет право, этот курьер, оставить вот...
1: Инна, к сожалению, вы пропадаете. Если можно отойти куда-то в сторону, было бы очень хорошо.
2: Вот постараюсь.
1: Так. Нет, вот сейчас опять пропали. Инна? Инна? Инна пропала. Я надеюсь, что мы сейчас попробуем с ней заново связаться. Но на самом деле тема очень обширная. И действительно, мне кажется, что это очень важно знать, где ваши долги. Но вот сейчас, судя по объяснению Инны, это может, ну, скажем так, усугубить ситуацию. Инна с нами.
2: Да.
1: Прекрасно.
2: Мы с вами говорим про частичное вручение.
1: Да.
2: Когда курьер пришел три раза в разное время суток, в разные дни, потому что, как мы говорили, человек может работать по сменам, и после того, как в третий раз он убедился, что это действительно адрес этого человека, этого должника, и его нету дома, он может оставить вот это оповещение или на видном месте, или приклеить его на дверь. Это частичное вручение. И мы вот сейчас с вами приходим к полноценному вручению. Что такое полноценное вручение? Это когда человеку принесли вот это оповещение, он его получил и расписался. Или же он сказал, я не готов ставить свою подпись, это тоже считается как полноценное вручение. Или же вот это оповещение было вручено кому-то из родственников, которые живут с ним под одной крышей. И последний вид вот этого полноценного вручения, это когда человек заходит в свое дело в Оцаа Лополь и получает полный список дел. Как мы говорили, цель вот этого оповещения – это чтобы человек знал и мог что-либо сделать с этим делом.
1: Да.
2: И в тот момент, когда человек получил этот список, начинается отсчет времени назад. Потому что, например, чтобы оспорить дело в Оцаа Лополь, у человека есть 30 дней с того момента, как он узнал об открытии дела. И поэтому тут тоже нужно знать, как правильно действовать или оспаривать, или человек говорит «да, я понял». Я вот сейчас получил полный список дел, и я готов, допустим, заплатить весь долг. Или же для того, чтобы оспорить этот долг, человеку нужно время. И вот тогда нужно понимать, как правильно себя вести и какую тактику выстроить, чтобы себе не навредить. Как мы говорили, в долговом праве нужно все делать вовремя и изначально правильно. Это то, что касается долгов в ОЦАЛОПОЛЬ, то есть долги, которые обычные гражданские долги, которые взыскивают организации, или долги, которые взыскивают, например, частные лица на основании решения суда, чеков, расписок и т.д. и т.п.
1: То есть получается так, что иногда незнание, оно лучше знания.
2: Я считаю, что предупрежден,
1: значит защищен.
2: Значит вооружен.
1: Да.
2: Тут нужно просто не нажимать на лишние кнопки, потому что да, можно правильно проверить долги, да, наличие долгов, не усугубив ситуацию. Но для этого нужно знать лазейки в системе.
1: Окей.
2: Окей. Знать, где еще и как получать вот эту дополнительную информацию, не навредив себе. А иногда наоборот, нужно зафиксировать дату вручения, чтобы потом не было каких-то других попыток усугубить эту ситуацию. Поэтому тут каждый случай, он отдельный, но мы сейчас с вами говорим, как в общем можно узнать о наличии долгов. Что мы не можем проверить в системе? В системе мы не можем проверить наличие штрафов, допустим, за парковку, или штрафов, которые нам выписывает муниципалитет, или, например, долг скорой помощи. Как бы это ни казалось удивительно, но долг за то, что человека привезли на скорой в больницу, скорая помощь, Макен Давид Адом, они взыскивают этот долг в большинстве случаев самостоятельно на основании отдельного закона, про который мы уже говорили, «Пкудат Мисим Гвия». И поэтому, если такой долг есть, это только узнавать напрямую в скорой помощи. То же самое, когда, допустим, речь идет о долге за парковку. Также, если мы с вами говорим о долгах Института национального страхования Битуах Леуми, это долги, которые нужно проверять напрямую с ними. Такая же ситуация, например, с налоговой или НДС. Если есть долг там, нужно проверять, опять же, это напрямую. Иногда есть ситуации, при которых, например, был подан иск в суд, было получено решение суда, но это дело еще не дошло до взыскания. И тогда можно на сайте судебной системы Израиля, она называется «Нета Мишпат», не путается словом «мет», хотя иногда он работает как полумертвый, но это «Нета Мишпат». Туда можно попасть через тот же сайт госуслуг. Там есть возможность через личный кабинет получить полностью список всех дел, которые велись против себя, да, конкретного человека в суде, начиная, ну, грубо говоря, с момента даты его репатриации в Израиль. И тогда можно, допустим, увидеть, что да, было какое-то решение суда или было какое-то судебное разбирательство, вынесено решение суда, но оно еще не дошло до взыскания. То есть ждите, вполне возможно, что это может, скажем так, рано или поздно проснуться.
1: Да, то есть получается так, что если я хочу проверить, должна ли я кому-то, во-первых, есть шанс, что я могу усугубить ситуацию, а во-вторых, мне надо пройтись по нескольким инстанциям, то есть сделать полный круг, чтобы понять, что я никому не должна, и что мне ничто не угрожает.
2: То есть начать собирать пазл. Совершенно да. Верно. Начать игру в пазл. К сожалению, нету единой системы на сегодняшний день. Но вместе с тем, вот этот сайт госуслуг, он значительно облегчил нам задачу и значительно упростил нашу жизнь по отношению к тому, что было даже, скажем, ну, до короны.
1: Ну, да. Корона все-таки дала некий толчок к дигитальным услугам, и сейчас есть вещи, которые происходят гораздо проще.
2: Однозначно.
1: Инна Рогатник, адвокат, специалист по долговому праву. Огромное-огромное вам спасибо за это разъяснение.
2: Спасибо вам, Яна. Шанатова.
1: Шанатова. Всего доброго. Мы продолжаем, и еще одна тема. Перед началом школьных каникул, обычно в июле, часть школьных преподавателей кружков, тренеров спортивных секций увольняют с рабочих мест, чтобы потом, после окончания осенних праздников, снова взять их на ту же самую работу. По данным Управления занятости, в 2026 году 15 тысяч человек были уволены в июле и теперь снова должны приступить к работе. О правах таких уволенных мы поговорим с адвокатом Евгением Резниковым. Евгений, здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте все.
1: На самом деле... Понятно, да, цель работодателя, особенно если это какие-то некоммерческие организации, которые должны экономить деньги, у которых ограниченные бюджеты. Если какой-то кружок, если какая-то секция не ведется в летние месяцы, то ну, зачем и за что платить учителям, преподавателям работу? Их увольняют. Но вот обязан ли работодатель выдать увольнительное письмо, выплатить компенсацию, оформить увольнение, как будто человек уволен навсегда?
3: Смотрите, бывают трудовые отношения, в которых работодатель, его прерогатива увольнять работника на любом этапе трудоустройства. Если увольнение делается в соответствии с приемлемой процедурой, вызовом на слушание, письмом, как говорится, выплатой компенсации в случае, если она полагается работнику, в целом работодатель имеет право вести свой бизнес, как ему это нравится. Это надо делать процедурально правильно. Вопрос он в другом. Сейчас надо понимать, какие права у работников. Что должны знать работники, когда происходит такая ситуация? Потому что нигде это не католическая свадьба. Любые трудовые отношения можно прервать. Можно также брать работника заново на работу, если у него нет другой альтернативы после летних каникул и летнего периода, когда он не трудоустроен. Неважно, в каком статусе. Да, к этому мы придем чуть позже. В первую очередь надо понимать, что на полный пицуим, компенсацию при увольнении, точнее на разницу между тем, что должно быть в пенсионных кассах, и тем, что полагается при увольнении, 28%, да, которые являются разницей, имеет право работник только после года трудоустройства. Если человек работает менее года на каком-то производстве, на рабочем месте, он не имеет права на так называемый пицуим, на дополнительный. То, что полагается в кассе, 6% должно быть в кассе. Это отдельная тема не сегодняшнего разговора. Надо смотреть, что есть в кассах. Вдобавок, когда человек уволен, и ему выдали письмо, ему должны выплатить эту разницу в 28%. 72% уже в кассе, 28%. Почему это важно для именно работников, которых увольняют на лето, а потом возвращают? Они должны понимать, потому что некоторые работодатели по незнанию или по недобросовестности могут представить эту ситуацию как окончание трудовых отношений и прекращение стажа на получение этой компенсации. А некоторые люди работают в таком формате 10, 12, 20 лет, и эта разница в 28% может составлять очень существенную сумму. Что происходит на практике? Это очень важно сейчас, те, кто слушает, обратите внимание. Вот этот перерыв на лето, любой перерыв в трудоустройстве менее чем полгода, запомните, менее чем 6 месяцев, и возврат человека на рабочее место не является прекращением трудовых отношений для отчисления этой компенсации, для ее выплаты. Я привожу пример. Человек проработал на рабочем месте 3 года, его уволили на лето и взяли опять осенью. Прошло 2 месяца, например, до нашего примера. Меньше, чем полгода. Человек проработал еще 3 года, потом его уволили, уже не вернули на работу. Ему полагается пицуим. Вопрос, за какой период? За последующие 3 года или за все 6 лет? За вычетом 2 месяцев, которые он не работал. Так вот, ответ он за 6 лет, потому что перерыв в трудовых отношениях был менее полугода. Это то, что необходимо знать. Это прям очень важно. Здесь этот нюанс, по большому счету, если нельзя фиктивно увольнять, это может поднять вопросы со стороны Битуахлиуми. Если, например, человека каждый год увольняют в июне и возвращают в сентябре. Увольняют в июне, возвращают в сентябре. Увольняют в июне. Битуахлиуми может задаться вопросом, не делается ли это фиктивно, не является ли это какой-то договоренностью, при которой у человека теряется право на выплату пособия по безработице. Угу. Это я плавно перехожу от пицуин к пособию по безработице. Да?
1: А человек не имеет права на пособие по безработице, если
3: имеет
1: его
3: право,
1: уволили на
3: 2
1: месяца?
3: Если он проработал, если он имеет право в первую очередь по критериям Битуахлиуми, если он в последние 18 месяцев имел заработную плату, официально был трудоустроен, у него были тлушин 12 месяцев из 18 последних, то он накопил достаточный стаж для получения пособия по безработице. Угу. Это первое условие. Второе условие – человек должен быть либо уволен, причем, опять же, если он уволен, и его решили опять взять на другое, на то же рабочее место, через 2 месяца, с одной стороны, с этим нет проблем. Но если это, например, я привожу чисто пример, теоретический, происходит ежегодно, то может подняться вопрос о фиктивности этого увольнения. То есть это не увольнение, а якобы такая вот штука, чтобы работодатель, с одной стороны, не платил социальные права лета, ему выгодно прервать эти отношения по своим причинам, угу. А работник делает это фиктивно, сотрудничая с ним. И тогда просто теоретически Битуахлиуми может сказать, ты не был уволен, это все договоренность ваша, чтобы представить перед нами, чтобы иметь право на пособие по безработице. Поэтому работнику более четко, вот это вот надо запомнить, более четко надо выходить из таких отношений, либо человек уволен, он доступен для, как по критерии, что такое безработный? Безработный, который идет в тот же момент после увольнения, это важно тоже отметить, в бюро трудоустройства Лишкат-Тасука, там он становится на учет, подает, если он имеет достаточный стаж, иск на безработицу, точнее требование получить безработицу, и начинает ее получать. По факту критерий человек должен быть доступен для другой подходящей работы в Лишкат-Тасука, в бюро трудоустройства. Это является человек безработным. Если человек недоступен, то он, возможно, эффективно ожидает сентября, чтобы вернуться на работу. Поэтому есть еще один вариант получать пособие по безработице. Это когда, вот это вот важный момент, обратите внимание на то, что я говорю. Если человека вытаскивают в халат, в неоплачиваемый отпуск, который замораживает трудовые отношения в плане стажа и начисления социальных прав, но отношения, в принципе, сохраняются. Если этот халат, обратите, вот сейчас важно, делается по инициативе работодателя, не по желанию работника. Не по желанию работника, по инициативе работодателя. И он превышает 30 дней. Угу. В таком случае работник имеет право на пособие по безработице. Потому что работодатель оставил его в безвыходной ситуации более 30 дней по инициативе того же работодателя без работы. И вот этот период длиннее 30 дней. После халата, опять же, по инициативе работодателя должно быть написано в письме, что по нашей инициативе отсутствие работы, сокращение, неважно какая причина, мы вынуждены вытащить тебя в неоплачиваемый отпуск, с этим идти в Лишкат-Тасука, не ждать месяц, не ждать 2 задним числом, обязательно делать это в момент около увольнения, в ближайшие дни или в тот же день. Становиться на учет, подавать Битуахлиуми и получать свое пособие по безработице. Опять же, если есть стаж, который позволяет это делать. Потому что бывает нет стажа, нужно проверить все предварительные условия. Если вы проработали и у вас не осталось, предположим, вы последние 18 месяцев не работали 12 месяцев, а вам дают письмо на халат, Битуахлиуми вас отклонит. Вы проверьте сначала, есть ли у вас достаточный стаж для получения. Даже если надо, сходите на консультацию к адвокату, если самому тяжело разобраться в этом. То есть если этот вопрос кажется сложным, вот перед такими ситуациями, чтобы права не пострадали, понимаете, что происходит. Либо увольнение с увольнительным письмом, идете, становитесь на учет, все по закону, либо халат, неоплачиваемый отпуск по инициативе работодателя. Потому что если вы в вашем письме будет написано, что это по согласию или по решению работника вы вышли в неоплачиваемый отпуск, Битуахлиуми сразу же вам откажет в получении пособия по безработице.
1: Ну, с этим, да, с этим вроде бы мы как-то разобрались, а вот вопрос еще такой, да, ну, допустим, уволили на летние месяцы, потом снова взяли на работу. Что происходит, например, с 2 месяцами пенсионных отчислений? Что происходит, допустим, с набором отпускных дней? Все обнуляется?
3: Смотрите, тут вопрос между работником и работодателем. Если эту ситуацию будет делать, если это будет делать работодатель, он, конечно же, все обнулит, потому что ему это выгодно.
1: Угу.
3: А что касается закона, это уже надо доказать, что это прекращение трудовых отношений было фиктивным.
1: Угу.
3: И тогда можно утверждать, что весь стаж это часть. Плюс, я вам скажу более того, это не столь, это скорее важно для того, сколько там, например, чем у человека больше стаж, тем ему больше полагается оздоровительных, отпусков и так далее. Если человек заканчивает трудовые отношения, ну даже как фиктивно, по идее, по закону, работодатель, который прекратил отношения, должен выплатить все накопившиеся оздоровительные и отпуска на тот период. Единственная проблематика в этом, на это надо обратить внимание, и почему это невыгодно работнику, да, что работодатель сразу же постремится, он же не скажет, что это трудовые отношения, фиктивное прекращение трудовых отношений. Он скажет, прекратили и начали, я обнуляю все. Поэтому работнику лучше либо выходить по инициативе работодателя в халат,
1: угу.
3: Это самое выгодное. В таком случае не возникнет этот спорный вопрос. Пенсионные отчисления, если нет зарплаты, не должны платиться. В любом случае. Откуда идут пенсионные отчисления с застрахованной зарплаты? Предположим, есть 5000 застрахованная зарплата, сверхурочные часы еще 2000 накопляются, ну, к примеру, до 1000, скажем, да? И с 5000 платятся социальные права, включая пенсионные отчисления в кассы ПИЦУИМ и в кассу пенсии.
1: Угу.
3: Если этой зарплаты нету, то и не с чего отчислять в целом.
1: Да, то есть уволенному нужно отчислять самостоятельно и за себя, и за работодателя.
3: Есть, нет, за работодателя он не должен отчислять. Есть так называемое на случай, если человек хочет, чтобы его касса оставалась действующей на период его безработицы, он должен сделать так называемый СД-риск. Называют такое название в страховых компаниях, в пенсионных фондах. Так называемый СД-риск позволяет человеку из уже накопленных денег переводить суммы в его же кассу на период безработицы, чтобы касса через полгода не перестала быть действующей. Потому что когда касса перестает быть действующей, теряются многие права, которые страховые полисы, пенсионные и другие, они очень пострадают. Плюс человек, который начинает работу на новом месте без действующей страховой, пенсионной кассы, по закону может начать получать пенсию после полугода. Никто не хочет прийти без действующей кассы на новое рабочее место и узнать, что ему первые полгода не полагаются пенсионные отчисления. Поэтому тоже надо обратить внимание, на 2 месяца это не страшно, касса действует полгода. Но если этот перерыв затянулся более чем на полгода, лучше позвонить или написать, или каким-то образом обратиться в пенсионный фонд, и позаботиться о том, чтобы продлить действие кассы тем, что вот сделать этот так называемый, запомните, СД-риск.
1: СД-риск, да, это важно.
3: Да.
1: Да, это действительно очень важно, но, к сожалению, реальность такова, что вот каждый год более 10 тысяч человек, в 2026 году их было 15 тысяч, в 2025 их было гораздо больше. К сожалению, все еще есть работодатели, которые увольняют на 2 месяца, потом снова берут на работу. Большое вам спасибо, адвокат Евгений Резников. Огромное спасибо вам за разъяснение прав вот таких сотрудников.
3: Рад стараться. Хорошего вечера всем.
1: Всего доброго. Еще одна маленькая тема. Нам сообщили из пресс-службы банка Люми, что они выпустили приложение на русском языке. Действительно, такое приложение есть, и не только на русском. И очень скоро, как нам обещают, такие приложения появятся и в других банках. Есть приложения, которые работают на французском, английском и так далее. Ну вот, как нам сообщают пользователи этого приложения, к сожалению, приложение переведено все-таки не до конца. пока что, да, будем надеяться, что Леуми все-таки над этим работает. Ну, вот, скажем так, первая ласточка для того, чтобы людям, которые затрудняются читать на иврите, было проще пользоваться банком и банковскими операциями. Надеемся, что и другие банки присоединятся как можно быстрее. По крайней мере, вот такая информация поступила к нам буквально в последние дни. Ну и перед тем, как завершить нашу программу, я еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, что мы принимаем ваши обращения, ваши особые случаи. Во-первых, сообщениями на автоответчик. Номер нашего автоответчика – это 072-393-2666. Мы принимаем их на нашу электронную почту. Ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Напомню также, что у радиостанции Кан Река есть своя страничка в Фейсбуке на русском языке, она так и называется, Кан Река. Мы публикуем там последние новости, также сообщения, объявления и анонсы наших программ. У нас также есть Инстаграм, присоединяйтесь к нам, Кан Река. Ну и YouTube-канал, где вы можете смотреть интервью, которые берут мои коллеги у очень интересных людей. Также ищите Кан Река Russian в YouTube. Мы всегда будем рады присоединению новых подписчиков. Ну и если у вас вопросы, оставляйте свои комментарии, мы будем рады на них ответить. Сегодняшнюю программу подготовил продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Дани Руки и Зафир Салим. У микрофона была Яна Брискман. Мы встретимся с вами завтра в рамках программы «Особый случай», как всегда, в 17.05. После небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Евгений Кушнер, ну а затем мой коллега Арик Эльман подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем еще раз хорошего и спокойного вечера. Всего доброго. До свидания.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Вулкан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Открытый микрофон», и на ваши вопросы сегодня ответит независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Задать вопрос можно в прямом эфире по телефону 072-280-1003 или на нашей страничке в Фейсбуке, на странице «Радио Река». Я повторю номер телефона 072-280-1003. Звоните нам и задавайте свои вопросы. А с нами на связи уже находится пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Итак, расскажите нам о новостях в сфере

0: И, в общем-то, индивидуально подсчитываются. Для этого нужно обратиться в налоговое управление, желательно со специалистом, и оформить себе эти кибосхую. Это для тех, кто уже получает пенсию и платит налоги либо с пенсии, либо с работы, которая параллельна пенсии. Кибосхую делается только после пенсионного возраста и только после начала получения пенсии. Так что же изменяется 1 января 2027 года? Дело в том, что одним из важнейших факторов, сколько освобождения от налога на пенсию я получу, один из важнейших факторов – это что я получал в прошлом или собираюсь получать в будущем в плане ПИЦУИМ без налога. Ну, вы знаете, что за каждый отработанный год человеку положено выходное пособие, одна заработная плата. И даже большинство знают, что это ПИЦУИМ так называемый. И вот даже люди, большинство знают, что, в общем-то, ПИЦУИМ имеет налоговые льготы тоже. И даже в народе есть слухи, что это свободно от налога. Нет, это не свободно. До определенной суммы можно освобождать от налога. На сегодняшний день эта сумма составляет 13 750 шекелей за каждый отработанный год у этого работодателя. То есть, если
1: помноженные на годы.
0: Да, за каждый отработанный год. То есть, если я отработал 10 лет по 13 750, если я могу освободить, значит, это 137 500. Если я отработал 20 лет, это значит 275 тысяч и так далее. Угу. Так вот, когда установили это в законе в 2012 году, сказали, мы будем проверять все ПИЦУИМ, которые вы получали в последние 32 года перед началом получения пенсии. То есть фактически всю жизнь. Но временно установили на первые 15 лет, а вот 15 лет заканчивается 1 января 2027 года, временно установили срок этой проверки на 15 лет. То есть, если я в 2005 году, к примеру, откуда-то увольнялся и получал какие-то ПИЦУИМ, и мне их освободили от налога, то есть я получил без налога хотя бы часть из них, да? Допустим, я получил 100 тысяч шекелей или 150 тысяч шекелей без налога в то время. В этой ситуации получается следующее, что если я начал получать пенсию в этом году, в 26-м, ну, я уже достиг пенсионного возраста, да, вот я начал получать в 26-м году пенсию, обязательно достиг пенсионного возраста, начал получать эту пенсию в 26-м году, то мне проверят, что я получал как ПИЦУИМ, сейчас 26-й, значит, с 2011 года, 15 лет назад.
1: Да.
0: Но если я начну получать пенсию с 1 января 27-го года, то мне проверят с 95-го года, 32 года назад. То есть в этой ситуации те ПИЦУИМ, которые я получил без налога в 2005 году, уменьшат мне налоговую льготу на пенсию. Те ПИЦУИМ, которые я получил в том же самом 2005 году, если я начал получать пенсию в 26-м году, они не уменьшат мне, а в 27-м уменьшат. И вся разница 1 декабря или 1 января. Теперь еще раз это подчеркиваю. Даже если вы не достигли пенсионного возраста в 26-м году, то это вам ничем не поможет. То есть налоговые льготы на пенсию, они только после пенсионного возраста. Да? Пенсионный возраст, напомню, для мужчин 67 лет, для женщин, в зависимости от года рождения, те, кто родились в 63-м году, у них 63,3 месяца, те, кто родились в 64-м году, у них 63,5 года. Ну, те, кто родились раньше, у тех раньше, те, кто родились позже, уже не играют роли, потому что они уже, так сказать, не подпадают под определение то, что я сейчас говорил. И вот, в общем-то, эта картина, которая есть. Поэтому, если есть люди, которые по какой-то причине не начали получать пенсию, достигнув пенсионного возраста, неважно, какая это причина, правильная, неправильная, им стоит взвесить, имеет ли смысл начать получать с 1 декабря хотя бы, или с 1 ноября 26 года, или с 1 октября, еще даже можно и некоторым успеть. Окей? То есть в этом году, а не со следующего года. Еще раз подчеркну, это не всегда важно, это не для всех. Это в определенных случаях, когда были увольнения в прошлом. Кстати, я хочу еще одну вещь подчеркнуть.

0: Даже если человек не брал никаких пицуим, но у него не сохранилась документация. И он в 2005 году закончил работать после 10 лет работы. Если нет никакой документации, в Москносе тоже нет, то с точки зрения Москносе, как будто вы получили максимально возможные пицуим без налогов. То есть вы не можете доказать, что вы их не получали. Поэтому касается это в первую очередь тех, у кого будет налогооблагаемая пенсия, либо сама себе по себе, либо параллельно зарплате. Это касается этих людей, которые заканчивали работать в период после такого более-менее длительного промежутка работы, там, если это год-два, это не играет роли. А вот если человек, допустим, проработал 10 лет, где-нибудь до 2000, раньше 2011-го закончил, то есть в 2010, 2009, 2008 и так далее, 10-15 лет, если он отработал на одном рабочем месте, это может быть очень существенная разница, особенно если у него высокая пенсия, это может быть существенная разница в налогообложении на всю оставшуюся жизнь. Поэтому стоит это брать в расчет и стоит это дело планировать. Вообще, в принципе, цель нашей программы и ответов на вопросы донести до слушателя, что пенсия требует планирования, что эта пенсия это не как в Советском Союзе с бухты-барахты, вот закончила работать, вот мне начнут автоматически платить.
1: Вот нет, я как раз хочу вас спросить, в каком возрасте вообще надо впервые всерьез начинать планировать свою пенсию? В 30, 40, 50? В лет 30,
0: когда человек закончил учебу и начал работать на более-менее, так сказать, нормальной постоянной работе. Угу. Вот, плюс-минус.
1: И как это делать в 30 лет?
0: Это первое. Ну, всегда обычно человек либо начинает сам что-то изучать, либо обращается к специалистам. Есть, в принципе, два варианта, третьего как бы не дано. Uh-huh. Вот. И человек должен просто понимать, что у него происходит с деньгами. Смотрите, отчисление на пенсию – это около 20% от нашей заработной платы. Закон требует как минимум 18,5% от заработной платы. У очень многих это больше. 20,83% – самое распространенное. 20,83% – самое распространенное отчисление. Те, кто выезжает к Эрн и Штальмут, это еще может быть 10%. То есть от 20% до трети от нашей заработной платы всю жизнь куда-то поступает, кто-то с ними что-то делает, как-то ими распоряжается. Ну, как бы совсем закрыть глаза, закопать голову в песок и не интересоваться, что с такими громадными суммами происходит, ну, это как бы очень неправильно, да, то есть... Никто не может дать гарантию, что то, что там происходит, это все замечательно и все хорошо. Да, бывает, что все замечательно, все хорошо. А бывает все совсем не замечательно и совсем нехорошо. И в результате это, так сказать, какая-то, как называется, русская рулетка, да, это самое.
1: Но если не замечательно и нехорошо, то можно что-то сделать, если вовремя обратить на это внимание.
0: Конечно, у нас есть полный контроль за нашими пенсионными отчислениями.
1: И тогда в 50 лет, например, тоже не поздно, правда же?
0: Чем раньше это делается, тем лучше. То есть больше мы можем повлиять. Потому что на сегодняшний день, это уже так, не совсем на сегодняшний день, это с 2004, по-моему, или с 2006 года, с 2006 года, то есть 20 лет уже прошло, как вышел закон, который не дает права работодателю управлять нашей пенсией. То есть мы управляем пенсией сами. Угу. Работодатель делает какие-то действия с нашей пенсией только в случае, если мы абсолютно пассивны.
1: Понятно.
0: Окей? Так вот, дамы и господа, не будьте пассивны.
1: Нет, у нас уже не пассивные радиослушатели, они уже вполне себе активные. И первый радиослушатель у нас уже на линии. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, это я.
1: Да, это вы, пожалуйста, представьтесь и задайте свой вопрос.
2: Владимир, у меня жена... выходит на пенсию уже пожилой возраст, мне 70 лет, и решила сейчас получать пенсию. Вот, и пришло ей СМС в битух, как ее заполнить, на что стоит обратить внимание там при заполнении, и какие действия у ней?
0: Какого приблизительно размера у нее пенсия?
2: Очень маленькая будет. Ну, у нее накопление где-то по 200 тысяч всего.
0: Я понял. Значит, основные факторы, которые нужно обращать внимание. Во-первых, посмотреть, что это программа, из которой выгодно получать пенсию, потому что не со всех программ выгодно получать пенсию. Например, полисы Бетуахминолим, сделанные после 2001 года, как правило, из них невыгодно получать пенсию, и тогда стоит перевести деньги в пенсионный фонд. Деньги полисы Бетуахминолим, которые до 2001, могут быть такие, пенсионный фонд, есть пенсия Микифа, есть пенсия Машлима. Если у него Машлима, то лучше перевести деньги в Микифа, там условия получения пенсии лучше. То есть первое, что вы должны понять, какая у вас программа, оптимально ли из нее получать пенсию. Если да, то основные факторы, которые, так сказать, на которые нужно обратить внимание, это маслюль, то есть что будет положено моим наследникам в случае слишком ранней смерти. Маслюль нужно понимать. То есть нужно заказать из пенсионной компании Тавлат Маслим, таблица этих маслим, вариаций по поводу прав наследников. И чем больше прав наследников, тем, естественно, меньше моя пенсия, поэтому нужно искать какую-то золотую середину. Но это стоит, в первую очередь, стоит обратить внимание. В некоторых пенсионных фондах у нас также есть возможность выбрать маслюль Ашка, то есть как эти деньги будут управляться на бирже. Не во всех пенсионных фондах такая возможность на сегодняшний день есть. Но она должна появиться вот в ближайшее время. Думаю, уже будет скоро во всех. Вот. И сразу могу сказать, что в пенсионных фондах, в которых есть право такого выбора, я настоятельно рекомендую не выбирать низкий уровень риска, а выбирать более высокий. Там и так невысокий, даже в высоком невысокий. И если мы слишком низкий уровень риска выберем, то есть вероятность, что наша пенсия с годами просто начнет уменьшаться. Потому что не будут зарабатывать то, что должно зарабатывать, чтобы поддерживать нам пенсию. Вот это, в общем-то, основные факторы. Больше там особо ничего нет. Ну да, если там есть дополнительные программы, в которых, из которых нужно туда же перевести деньги, надо посмотреть. Из каких денег, да, получать пенсию, из каких нет, потому что в пенсионной программе могут быть деньги неоднородные. На самом деле, вещей есть очень много, которые стоит проверять, но, судя по вашему описанию вашей ситуации, там у вас все очень-очень просто, и вот основные факторы — это вот то, что я назвал.
2: Так это заполнить все и отправить туда, все, больше никаких действий.
0: В принципе, да, только надо понимать, что вы заполняете. Смотрите, даже чтобы отремонтировать телевизор, нужно всего лишь ткнуть отвертки. Просто надо знать, куда. Вот и все. Окей.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо большое.
0: Всего хорошего. До свидания.
1: И у нас еще один радиослушатель, активный. Обратите внимание, Геннадий.
0: Окей.
1: Да, пожалуйста, здравствуйте.
3: Добрый день. Меня зовут Юрий.
0: Алло. Я слушаю вас, Юрий.
3: Я хотел бы у вас спросить такую вещь. Я пенсионер уже почти 10 лет. Получаю пенсию с неплохим.
0: Okay.
3: И продолжаю работать. Меня высчитывают на пенсию и на со мной вместе, и на пенсию.
0: Okay.
3: Хотел узнать, вот эти деньги, когда я закончу работать, не захочу больше или меня уволят, неважно. Эти деньги, которые у меня там соберутся, они облагаются налогом или нет?
0: Да, но в рамках кибуа схует вы можете определиться, что делать с этими деньгами, и даже получить на них.
3: Простите, пожалуйста, я не делаю кибуа схует, что я такое первый раз слышу. Но я каждый год...
0: Значит, очень плохо. Вы сколько уже, 10 лет получаете пенсию? Значит, 10 лет вы платите лишние налоги.
3: Одну секунду, дайте слово сказать. Я не плачу никакие налоги. Я каждый год еду в Масахнасу, делаю этот ТУМАС.
0: Да, то у вас платите налоги. Если вы достигаете налогообложения 5,5 тысяч шекелей мужчины, до 5,5 тысяч не платят налоги, свыше 5,5 тысяч не, да, платят налоги в сумме. Это при условии, что вы не живете в каком-то городе развития, и у вас там нет никаких дополнительных льгот, типа инвалидности кого-то из семьи и так далее. Сколько у вас пенсия и зарплата вместе?
3: У меня... пенсия, которую я получаю на бывшей работе, в смысле, с Мифтахим.
0: Ну да.
3: Мифтахим у меня приблизительно 3,5 тысячи, и зарплата где-то в районе 5.
0: Ну, 8,5 тысяч.
3: 5,5, вот так вот.
0: Окей, 8,5 тысяч. То есть, по идее, вы должны платить какой-то налог даже после ТУМАС. Другое дело, вы могли дать какую-то уменьшенную налоговую льготу. Смотрите, я не знаю. Окей, другое дело, что вам могли дать какую-то уменьшенную льготу. Посмотрите в своем 106-м ТОФИСе. и с пенсии, и с зарплатой. Получается ли по итогам года, что вы заплатили какой-то налог или не заплатили?
3: Если я вы... говорю, что я не заплатил. Мне никто не брал. И я не знал за это кибуцкий йод. Первый раз я слышал
0: еще
3: это от вас.
0: Еще раз. Секундочку. Юрий, значит, смотрите. Я не могу знать, вы платили налог или не платили, и по какой причине вы платили, и по какой причине не платили. Я встречался очень много случаев, что люди даже не знали, что у них кибуцкий йод сделано. Кто-то там им, кто оформлял, помог сделать. Окей? Я не знаю ваш конкретный случай. Я говорю общие правила. Конкретно в вашем случае я не знаю. Так вот, если вы платили какие-то налоги, то значит нужно этим заниматься. Проверьте на всякий случай. Если вы не платили никакие налоги, то правила такие. Мифтахим, который вы получаете, это Мифтахим Ватика или Мифтахим Хадаша?
3: Ватика.
0: Ватика. Значит, правила такие. Если у вас в общей кассе вот этой новой накопится тагмулим меньше, чем 110 тысяч шекелей, то вы сможете их освободить от налога в масахносе. Если у вас накопится больше, чем 110 тысяч, то вы не сможете их освободить от налога. Будет либо налог 35%, либо вы можете получать из этих денег дополнительную пенсию. Окей? То есть у вас будет пенсия из двух источников, и будет пенсия не 3,5 тысячи, а больше. Окей? Я ответил на ваш вопрос?
3: А пицуим?
0: Пицуим освобождается от налога с помощью 161-го ТОФИСа. Окей, 161-й ТОФИС позволит вам освободить от налога все эти пицуим. У вас невысокая заработная плата. Значит, у вас все эти пицуим можно будет освободить от налога.
3: Без я вас понял, связи. Спасибо большое.
0: Окей.
3: Спасибо, я вас понял. Спасибо.
0: Будьте здоровы, до свидания.
1: И у нас еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте. Алло.
4: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
4: У меня вопрос к Геннадию, пенсионному консультанту. А Геннадий не сказал, а если пенсия 2000, то не надо делать ни кибуцкий йод, ведь ничего не надо делать.
0: Можно освободиться от налога более простым путем. Окей, но я не могу сказать по радио все варианты, которые есть. Когда-то не нужно их делать. Окей, но я не спорю, согласен с вами. Есть упрощенная процедура, кстати, она... тоже фактически разновидность кибуцкий йод, просто более упрощенная процедура для тех, у кого пенсия до 200 и платится из одного источника.
4: Понял вас. Сегодня эта сумма 200, да?
0: Приблизительно 200, да.
4: Все, хорошо, спасибо большое, хорошего дня.
0: Спасибо вам, до свидания.
1: И у нас еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте. Алло, вы с нами?
5: Да. Да,
1: пожалуйста.
5: Здравствуйте, Геннадий. Это Анатолий из Хайфы. У меня к вам такой вопрос. Я заканчиваю работу, отработал на производстве 20 лет. Начинал работу с Москворота приблизительно 20 шекелей. Сегодня Москворот в два раза больше, 50 шекелей приблизительно. Скажите, с какой суммы мне будет начисляться пицуим?
0: Пицуим всегда считается с последней полной заработной платы.
5: Последняя. А если я перейду на этом же предприятии на укороченный рабочий день?
0: Вы почасовик, как я понимаю, правильно?
5: Да, я почасовик.
0: Смотрите, судебный прецедент, который рассматривался в Бет-Дин Арцили Авуда, это всеизраильский суд по трудовым вопросам, то есть не местный суд, а именно всеизраильский. Он как бы прецедент, он распространяется на все другие суды, то есть он как бы как указание говорит о том, что по часовику нужно рассчитывать пицуим в соответствии с последней часовой оплатой, умноженной на среднее количество часов, отработанные за все годы. То есть берется среднее арифметическое и со всех ваших часов за все 20 лет, и умножается на последнюю заработную, на последний часовой тариф. Это та заработная плата, от которой рассчитывается пицуим. Но, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Дело в том, что не все работодатели даже физически в состоянии посчитать все ваши часы за 20 лет. Окей, у них просто может не быть этой информации. И кроме того, не всегда пицуим рассчитывается согласно последней заработной платы. Последняя заработная плата – это обычный расчет пицуим. А если вы работаете на производстве, это промышленное производство, с более чем 20 работниками, то, например, на таком промышленном производстве действует указ министра труда от мая 2006 года, то есть он действует с 1 июня 2006 года, как раз 20 лет для вас, да? По которому отчисление работодателя, на них распространяется указание 14 параграфа закона о выходном пособии, а это значит, что берется опять-таки, смотрится не сколько денег накопилось в кассе, а смотрится, как работодатель отчислял. Как работодатель отчислял? Если он все годы отчислял, например, 8,33% от заработной платы, а 8,33, от чего такая странная цифра берется? 8,33 – это 1,12. Окей? 8,33% – 1,12 от заработной платы. Если работодатель отчислял каждый месяц на протяжении всех лет вашу пенсионную программу, когда отчисляется каждый месяц 1,12, значит, за год отчисляется полная зарплата. И так как ПИЦУИМ – это одна зарплата полная за каждый отработанный год, то фактически как бы работодатель выполнил все свои обязательства по поводу ПИЦУИМ, еще вкладывая в эту программу. А если он платил не 8,33, а меньше, у него есть такая опция, 6%, например, платить, окей, тогда там требуется, да, доплата. То есть расчеты ПИЦУИМ, они индивидуальны. И есть очень-очень много разновидностей и ситуаций. При длительном сроке работы, когда человек заканчивает работу с правом на ПИЦУИМ, и он долго отработал, много лет, там 20 и более, я всегда настоятельно рекомендую обратиться к специалисту и проверить, насколько правильно вам рассчитали ПИЦУИМ, потому что ошибки могут быть. Ошибки могут быть даже чисто сердечные. Я могу сказать, что за последние 2 месяца мои клиенты получили в общей сложности более 200 тысяч шекелей от работодателей, неправильно рассчитанный ПИЦУИМ. И еще сейчас в переговорах с работодателем следует еще один клиент на 130 тысяч шекелей, что ему, по моему мнению, не доплатили, точнее ей, но неважно. Вот. Но опять-таки это, сейчас идут переговоры. То есть есть очень много ситуаций, причем в большинстве случаев работодатель не собирался обманывать. Окей? То есть это было чисто ошибка в расчетах.
6: Скажите, ваш совет?
0: Мой совет проверять, это не заниматься самодеятельностью.
6: Стоит ли переходить на сокращенный рабочий день, не получивший ПИЦУИМ?
0: Не должно быть никакой проблемы. Если ваша ставка почасовая не изменяется, нет, я не вижу проблемы.
6: Все, спасибо.
0: Но храните все свои тлуши на всякий случай за все годы. Не выбрасывайте.
6: Спасибо большое.
0: Все, будьте здоровы, до свидания.
6: Всего доброго.
1: Спасибо. И у нас на линии еще один радиослушатель. Здравствуйте.
7: Да, здравствуйте, Михаил. Геннадий, такой вопрос. Да, у меня вопрос такого плана. Если моя жена достигает пенсионного возраста 63,3 в начале декабря, то есть, скорее всего, будет оформляться пенсия. И вот такой вопрос. А декабрь – это последний месяц финансового года. То есть, скорее всего, в ноябре будет заполним форму 161Х, подадим, но это не факт, что она вступит в силу уже с первой пенсии. Это правильно?
0: У нее маленькая пенсия?
7: У нее 1300, и она будет продолжать работать.
0: Да, так в чем вопрос?
7: Вопрос, если вступит, то нет проблем.
0: То, что я говорил вначале, это касается высоких пенсий. То, что не освобождается.
7: Я не говорю вне связи с тем, что вы говорили вначале. Я веду, допустим, заполнится 161Х, и она не вступит в силу эта форма, как бы, с первой пенсии. То есть, получается, Хевра может снять 47% налога.
0: Но декабрьскую пенсию платят 1 января.
7: Скажем, снимут 47% и придется потом заниматься возвратом.
0: Ну, сделайте возврат налога. Или если не хотите этим заниматься, сделайте пенсию с 1 января. Вот все.
7: С 1 января. И потеряется.
0: Вы не потеряете, потому что пенсия от этого будет чуть-чуть больше. Это не чистая потеря вот этого месяца. Не, нет, это неправильно. Это то, что
7: неправильно.
0: Вы иногда можете слышать в СМИ всякие специалисты, другие, не я. Окей, говорят, что вот если вы не начинаете получать, то вы теряете эти платежи. Это не совсем так. Да, вы теряете эти платежи, но у вас есть компенсация, что у вас за счет отсрочки увеличилась пенсия. Сама эта компенсация, она не самоцель. Да, выгоднее получать как можно раньше, если мы с нее не платим там какие-то большие налоги или что-то такое. Но это не значит, что если вы не получили, то вы вот все эти деньги потеряли. Нет, совсем не так. Более того, всегда надо смотреть еще и наперед, если она собирается, например, идти на Автолу, то я вообще не рекомендую никогда получать пенсию до Автолы. Окей, то есть тут надо смотреть. Но в любом случае от того, что вы на месяц двинете, вы ничего особо сильно не потеряете. Окей, это не потеря 1300 шекелей, это потеря намного больше, меньше слегка. А если она, даст Бог, проживет длинную жизнь, то это даже выгоднее получится. Но это надо достаточно длинную жизнь позже прожить, понимаете? Окей, потому что каждый месяц пенсия чуть-чуть увеличивается. Чуть-чуть увеличивается. Но, по крайней мере, в пенсионных фондах. В полисах битового финале немножко по-другому.
7: А если, скажем, оформить, в январе, феврале, но задним числом, как бы, за пару месяцев?
0: Да, и дают вам до трех месяцев ретроактивно, но 161-Х не сработает на ретроактивную пенсию за прошлый год. Поэтому не уверен, что это имеет.
7: Понятно. Это важно. Это важно. Угу. Понятно. Скажите, если Автола, допустим, если она соберется на Автолу, но она как бы будет работать, а Автола будет это только в 66 лет, там, за месяц,
0: ну,
7: там,
0: так
7: за
0: и получится, месяца. Что с 60 до 60,
7: вы не рекомендуете эти 2,5 года получать все-таки?
0: Нет, не рекомендую, потому что вы год... Дослушайте.
7: Да, я
0: понял. Я понял вопрос. Значит, смотрите. Допустим, вы 2 года получаете пенсию, а потом год Автолы. И в этот год Автолы у вас эту пенсию забирают. Uh-huh. То есть за 3 года вы должны были получать 36 платежей, правильно, пенсии. Допустим, пенсия 1000 шекелей в месяц, вы должны были получить 36 тысяч.
7: Но она и будет продолжать получаться. Подождите секундочку. Автола будет ниже.
0: Да, слушайте. За счет того, что у вас фактически 1000 шекелей в месяц, целый год забирали, то вы реально получили только 24 000 шекелей, а не 36. Окей, треть у вас денег забрали. Теперь, что значит у вас треть забрали? Чем раньше мы начинаем получать пенсию, тем пенсия ниже на всю оставшуюся жизнь. Еще раз, откладывать получение пенсии невыгодно. Но если у вас треть пенсии заберут все равно, то получается, что выгодно все-таки отложить получение пенсии, потому что когда вы начинаете получать пенсию раньше, она у вас изначально ниже. Та компенсация, которую вы получаете за неполучение пенсии, она недостаточная. Но если вы пенсию все не получили, а только 2/3 от пенсии получили, тогда эта компенсация, которая будет, она намного более существенная, и, скорее всего, нет смысла получать пенсию до достижения, до окончания дня Автола, если человек собирается получать дня Автола. Если человек не собирается получать дня Автола, конечно, стоит получать пенсию как можно раньше.
7: Понятно.
0: Понятно, да?
7: Да, я понял. Теперь такой вопрос. ТОФ 101, допустим, она оформит или в декабре, или в январе, это не важно. То есть нужно...
0: Какой вы говорите, ТОФ 161 хэт?
7: 101 для работодателя.
0: 101, окей. Okay. 101 нужно заполнять каждый календарный год у каждого, в каждой бухгалтерии, с которой вы получаете пенсию.
7: Даже если последний месяц, в декабре, да, все равно за этот год.
0: Конечно, вы должны понять.
7: И там, да?
0: Иначе бухгалтерия не знает, как вам заплатить. Тогда без 101-го бухгалтерия снимает 47% налога.
7: Ясно. Хорошо, okay. Большое спасибо.
0: Все, угу. Всего хорошего, будьте здоровы,
1: спасибо,
0: до свидания.
1: Спасибо большое. Спасибо за ваши вопросы. Сейчас мы прервемся на рекламу. Продолжаем нашу программу. У нас еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте, пожалуйста, задайте свой вопрос.
8: Очень приятно. Такой вопрос. Мне 65 лет, и я хочу в феврале выйти на пенсию при Шамирацион. Uh-huh. И, И работодатель мне отдаст эти 2.33, называется...
0: Оговорено, да?
8: Монак-Приша. И в 67 лет я, конечно, пойду к пенсионному консультанту, чтобы сделать кибосхуёб. Потому что раньше 67 нет. Вопрос такой. Надо ли мне сейчас идти к пенсионному консультанту, чтобы Монак-Приша, который в размере 250 тысяч шекелей, с меня с него ничего не платить сейчас? Потому что в 67 лет он освободится, но получил
0: сколько,
8: его...
0: Сколько лет вы отработали?
8: 29 лет.
0: 29 лет. 250 тысяч, это включает в себя... все монаким, которые заплатят работодатель.
8: Да, там всего
0: 28%. Окей, 22-33 в месяц, 28 за год. Окей, и что-то еще, какой-то еще монак.
8: Да, и Ницуле мой Махалай, все.
0: И в сумме это будет всего 250 тысяч шекелей?
8: Да, всего 250.
0: Что, у вас мало и мой Махала?
8: Да, мало.
0: Окей, я понял. Никакого Монак и Стаглу дополнительного вы не получите?
8: Нет, ничего.
0: Я понял. В принципе, можно это освободить самостоятельно с помощью формы 161. Будете чувствовать, что у вас не получается, так обратитесь к специалисту.
8: Понятно, то есть подать эту форму 161, это до того, как я получу, правильно?
0: Нет, 161 вы получаете, это расчет ПЦИИН. То есть работодатель выдает вам 161, вы должны заполнить свою часть, подать в массу к массу, получить освобождение от налога на те выплаты, которые работодатель вам даст. Если это все в рамках 250 тысяч шекелей, у вас стаж 29 лет, то как бы не должно быть никаких сложностей. Если это там есть еще дополнительные вещи, то могут быть сложности, но судя по тому, что вы говорите, скорее всего, сложностей нет.
8: Ну, мне все объяснили, что 2.33 плюс инициули, где-то все вместе 250 тысяч, и все.
0: Вы получите форму 161, вы должны рассчитаться с
8: носой. Оставшиеся у меня в пенсионной кассе, то есть уже работодатель здесь не...
0: Вы будете из них получать пенсию. Ну, все логично, окей, я все понял. Все вполне логично.
8: И единственное, что я не смог от них добиться, извините, что перебиваю, это вот это вот, как рассчитывается эта средняя зарплата, из которой берется 2.33.
0: Но это разные ситуации. Я уже буквально 5 минут назад объяснял человеку по часовику, как для него рассчитывается.
8: Нет, у меня ставка.
0: Если у вас ставка, то берется по последней полной ставке.
8: Две последние?
0: По последней.
8: Одна последняя. Одна только
0: Естественно,
8: последняя.
0: Одна зарплата одна, да. Ну, просто да. Берется последняя полная ставка. То есть, если вы, допустим, проработали полмесяца, то не берется за полмесяца. Берется за предыдущий месяц, когда вы полный месяц работали. Или если вы работали на частичную ставку в каком-то месяце последнем, то берется тогда, когда вы работали по полной ставке. Окей?
8: Уже несмотря на то, что средняя у меня за год будет меньше, потому что я действительно один месяц работал полмесяца.
0: Средняя берется только для почасовиков.
8: То
0: или
8: есть,
0: если там зарплата базируется... Смотрите, есть очень много систем, да? Если зарплата, например, базируется на омолот, к примеру, да, продавец, да, который там, у него базисная зарплата там минимум и плюс еще 20 тысяч, от 10 до 20 тысяч комиссионные за продажу, например, да. У такого считается по средним. Вы говорите, что у вас ставка...
8: Конкретно зарплата...
0: Если у вас ставка, то неважно, что у вас было в последние полгода.
8: Но когда-то у меня есть МЭВРА, когда-то есть еще там подарки раз
0: в год. МЭВРА не считается для расчета ПЦИ, берется... базисная заработная плата плюс постоянные надбавки. Постоянные надбавки – это за стаж.
8: А, только которые идут каждый месяц.
0: Да. Которые ни от чего не зависят и идут каждый месяц.
8: Пассивный плюс каждый месяц.
0: Да.
8: Нет, то есть они там в Коходам не понимают, что мне говорят. Понятно. Большое спасибо, вы объяснили.
0: То есть, окей. То все, всего хорошего.
8: До свидания.
1: И у нас еще один радиослушатель. Нет. Ну тогда давайте я буду вам задавать вопросы, Геннадий, как неравнодушный радиослушатель. Итак, скажите, пожалуйста, вот вы говорили, что в 30 лет уже можно начинать заниматься пенсиями. Как понять, какая пенсия вас ждет? Как посмотреть эту сумму? Как рассчитать, сколько вы будете получать ежемесячно? Можно ли этой цифре верить, если у вас осталось еще, ну, предположим, 20 лет до пенсии? Вот как с этим разобраться? Геннадий? Окей. У нас сейчас мы попробуем еще раз вернуть Геннадия Бердичевского, пенсионного консультанта, вернуть его в наш эфир, и мы будем дальше разговаривать про пенсии для того, чтобы понять, что нам нужно делать уже сейчас, чтобы не потерять полностью пенсию. Что нужно будет проверить в нашем пенсионном отчете? На какие строчки особенно обратить внимание? Если, например, человек меняет работу, как проверить, не остались ли где-то какие-то забытые пенсионные деньги? Что происходит с пенсией в те периоды, когда человек не работает от нескольких месяцев до года? Вот обо всем этом мы сейчас поговорим с Геннадием, который уже у нас на связи. Да, Геннадий, здравствуйте.
9: Да, я к вам
1: еще
9: вернулся.
1: Раз. Да. Вы знаете, мы тут пытались, пока у нас были проблемы со связью, мы пытались понять, как человеку понять, какая пенсия его реально ждет. Что, какие деньги он будет ежемесячно получать на пенсии. Где посмотреть, на какие строчки в вашем пенсионном отчете обратить самое главное внимание?
9: Давайте скажем так. Это очень зависит от того, в каком возрасте человек. Когда человек уже вот-вот выходит на пенсию, там через полгода, год, полтора, ну, два, то, в принципе, понять можно более просто. Когда речь идет о человеке, допустим, в 50 лет, он хочет понять, что у него будет там 67, например, то расчеты более сложные. Дело в том, и усугубляет ситуацию то, что в годовом отчете, который мы получаем из пенсионных компаний, там есть такая строка, предполагаемая пенсия, допустим, в 67 лет или в 64, или в 70, в разных отчетах может быть разные фигурировать суммы, цифры. Во-первых, всегда надо смотреть, на какой возраст там в отчете. А во-вторых, они относятся только, вот в этих отчетах цифры относятся только к сумме, которая уже накоплена. Плюс какой-то предполагаемый ребит на эту сумму. Те деньги, которые новые войдут, туда не заходят. Поэтому, когда человек относительно в молодом возрасте, то есть ему еще много лет до пенсии, еще будут вклады, и если он хочет понять, сколько, это надо, в общем-то, либо сесть со специалистом, либо есть на сайтах разных компаний всякие симуляторы. Если человек уже в пенсионном возрасте плюс-минус, то да, то, что есть в годовом отчете, более-менее дает информацию, но я хочу подчеркнуть, что в отчете передается информация усредненная, а расчет пенсии, он индивидуальный. Очень часто даже возраст и пол супруга или супруги тоже влияет на размер моей пенсии. Пускай не очень сильно, пускай 10%, пускай 15%, пускай 5%, но все равно это более-менее существенная разбежка. И поэтому лучше всего эти вещи, если уже человек достиг пенсионного возраста и хочет понять, сколько у него будет пенсия, он обращается в пенсионную компанию, и заказывает, есть такое понятие, как таблат Маслим, таблица вариаций получения пенсии, и там видно, сколько у него будет пенсия, ну, а еще лучше просто обратиться к специалисту, и он вам все это более подробно объяснит и более...
1: Да, и у нас уже есть те, кто готовы обратиться к специалистам. Пожалуйста, у нас следующий радиослушатель на линии. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, я Анна из Хайфы. У меня такой вопрос. Мы с мужем уже пенсионеры. Пенсии у нас небольшие, но дело тут немножко в другом. Когда я оформляла свою пенсию, нам выдали симуляцию, я решила, по какому маслюлю идти, и была выдана анкета, и в анкете было указано, в случае чего, какой процент там мужу оставить.
9: Кто будет получаться наследником в случае смерти.
10: Да. И было указано еще третье лицо, что если что, если дети. Я указала дочь. А муж, когда оформлялся, у него другая пенсионная программа. Какая почему-то анкета была
9: какая
10: такая же.
9: Какая у него программа?
10: Он Орель. В Ореле.
9: Орель-Петух или Орель-Пенсия? Полис Аминалим или пенсионный фонд?
10: Пенсионный фонд, наверное.
9: Какого года пенсионный фонд? Потому что в Ореле есть два пенсионных фонда.
10: Он начал работать с 97-го года.
9: Я понял.
10: Да.
9: Слушаю.
10: И вот он составил тоже симуляцию, ему сделали, он решил по такому-то маслюлю, там жене столько-то. Но в анкете не было указано еще третье лицо.
9: Я вам объясню. Если он выбрал маслюль, в котором положена пенсия, определенный процент пожизненно вдове без гарантированных выплат, то там и нечего добавлять детей. Если он выбрал с гарантированными выплатами, он должен был написать, что в первую очередь жене, а вот если жены нет, то там дочке и так далее. Но я вас хочу успокоить, если у вас все дети совместные, то да. В случае, не дай бог, его ухода, и если у вас тоже нет живых, то получают ваши наследники. То есть у вас есть, как я понял, одна дочь, и она да. именно и получит. Если есть больше детей, то они именно и получат. Поэтому, в принципе, это не так важно. При простом семейном, скажем так, построении это не так важно. При более сложных семейных построениях там уже могут быть нюансы.
10: Упоминание, что на третье лицо не было этой строки, не важно, все равно это как бы автоматически.
9: В вашем случае ну, совсем не важно.
10: Хорошо. Спасибо вам большое.
9: Будьте здоровы, до свидания.
1: И у нас еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте.
11: Добрый день.
9: Добрый день.
11: Скажите, пожалуйста, полис от Бетул Хаим, можно задать вопрос?
9: Я слушаю вас.
11: Я знаю, что недавно было принято решение, пару лет назад, по поводу Твя Юцугит в отношении ГРМ полиса.
9: Да.
11: У меня такой вопрос. В 91-м году я и муж делали каждый свой битох Хаим в компании Менура.
9: И лет где-то через... Индивидуальную такую полису, личную, агент на дом приходил, да?
11: Да,
9: слушаю
11: да,
9: вас
11: да,
9: дальше. Да. Сколько лет вы ее платили?
11: А мы где-то лет 10, наверное, платили. Потом мы закрыли раньше срока и получили
9: по
11: там...
9: По Твия и Цугит, там речь идет о каком-то определенном сроке. Если вы это в 90-е годы все закончили, то нет никакого шанса, что вам что-то положено.
11: Ну, а какой срок определенный?
9: Я не помню, надо посмотреть Твия и Цугит.
11: Я не помню, когда закрыли полис.
9: 7 лет, лет обычно так, обычно. Конкретно не помню наизусть настолько. Обычно 7 лет от момента подачи этого иска. То есть если этот иск, допустим, подали в 2015 году, значит, 7 лет от 2015, это значит с 2007, да? Вот 2008. Если там подали ее в 2016, значит, 2009 и так далее. То, что вы описываете, вы явно не попадаете в этот иск.
11: Понятно. Теперь еще было Битоу Хаим на образование, там Аскала Гуа, там. Это тоже считается полис Битоу Хаим, да, в общем-то?
9: Это тоже считается полис Битоу Хаим. Да. Вы говорите про полисы 90-х годов?
11: Нет, ее открыли в 2000... Этот полис открылся в 2002 году, мне кажется.
9: В 2002, окей, Бетседер.
11: И он уже, мы его выплатили полностью, как бы там он закончен, и деньги были получены. В 2020-м он закончился, а деньги были получены
9: там,
11: где-то в этом году.
9: Там, по идее, должно быть. Если там был ГРМ полис, то там, по идее, должен быть возврат.
11: По идее, или он включает в себя изначально?
9: Я же не знаю вашу полису, да?
11: Нет, понятно, но изначально он включает?
9: В большинстве полисов на тот момент, в 2002 году, существовал ГРМ полис, если он там у вас... Там можно было делать какие-то скидки, там иногда, если это второй полис, то могли сделать скидку без ГРМ полиса. Могло быть все, что угодно. Поэтому если там был ГРМ полис, то да, положено за это возврат. Okay?
11: Это компания Мигдаль, вот, извините, это не...
9: Значит, надо обратиться в Мигдаль и уточнить. Вот такое-то такая была полис. И проверьте, пожалуйста, почему я не получила возврат по ответу.
11: Можно еще спросить, как бы, ну, вопрос не совсем как бы личный, но в ваших вы занимаетесь также ГЗРМАС параллельно с пенсионным планированием, или это только пенсионное планирование?
9: Смотрите, безусловно, в рамках пенсионного планирования я очень часто обнаруживаю, что человеку положен возврат налога. Сам лично этим не занимаюсь, я не ЮЭЦМАС. У нас есть связи с ЮЭЦМАС, что ему можно направить, но человек, в принципе, может и сам себе найти любого ЮЭЦМАС. Но давайте не будем обсуждать мою бизнес-деятельность по радио РЭКа, окей? Это будет некорректно.
11: Поэтому у меня вопрос такой. Вы сказали, что пенсионный рассчитывается последний на скорость, умноженное на количество проработанных лет. Так, да?
9: Ну, в большинстве случаев.
11: Скажем, муж в 21 году не сразу закрылся, его продали, хозяин умер там. И он получил ПЦУИМ, причем ему как бы он даже не спрашивал, но ему перевели на счет. Но если учитывая зарплату последнюю и количество проработанных лет...
9: Вот, если ПЦУИМ его было в пенсионной программе, надо смотреть, что есть в пенсионной программе, он должен был получить 161 ТОФИС. И в соответствии с 161 ТОФИСом проверяется. Если это 22 год, и есть кого спросить, там есть наследники или хевра продолжает работать после смерти хозяина хевры, там новые владельцы и так далее. Если mm-hmm. есть кого спросить, то да, можно проверить, особенно если он много лет проработал там. Да, и можно проверить, все ли ему правильно рассчитали. Если ему что-то не рассчитали правильно, можно потребовать до 7 лет. Ретроактивно можно потребовать. То есть если он закончил работу в 22 году, значит до 29 года он это может востребовать.
11: Ну, скажем, последняя зарплата была 13 тысяч или 14 тысяч.
9: Это ни о чем не говорит. Мы не знаем, сколько накопилось в пенсионной программе ПЦУИМ. В каком году было открыто? Какие проценты туда отчислялись? Окей. Вы понимаете, что это не вопросы, которые решаются по радио. По радио я могу вам в общем сказать, что это стоит проверить, если он много лет там работал. Особенно, если у вас возникают вопросы. Но сказать вам, правильно ему рассчитали или нет, как должны рассчитать, это вообще не разговор.
11: Так кто занимается этим вопросом? Пенсионный консультант?
9: Занимаются специалисты, которые понимают в этих вопросах. Это обычно пенсионные консультанты, Сахар Мусмах, адвокаты по трудовым вопросам и некоторые ЮАЦ Массер и Хишбон, которые на этом специализируются. Окей, есть, в общем-то, фактически у нас есть несколько видов деятельности, которые могут это проверить с той или другой степенью профессиональной, скажем так, профессионального уровня.
11: Спасибо.
9: Будьте здоровы, до свидания.
1: Итак, давайте мы, Геннадий, подытожим наш сегодняшний разговор. Какие главные вопросы были заданы, что мы услышали, о чем нужно помнить?
9: Ой, там кто-то...
12: Я на очереди стою.
9: Кто-то жалуется, что его не послушали.
1: Вот, пожалуйста, пожалуйста, мы всех послушаем. Пожалуйста, задавайте вопрос.
12: Мне Евгений из Лода. Мне 87 лет, 13 лет работаю в компании, собираюсь уходить. Хозяин намекнул, что он не выплатит мне ПЦУИМ. Насколько это правильно?
9: Сколько вам сейчас лет?
12: Полных 87.
9: Когда вы начали работать у этого работодателя?
12: 13 лет я работаю.
9: То есть вы начали там работать в 75?
12: Ну да, очевидно.
9: Окей. У вас он отчислял вам на пенсию?
12: Да, все отчислял. И... Керен и Шталмут на пенсию, битуки, все. Но он сказал, будешь уходить.
9: Но возможно, что все ПЦУИМ находятся в вашей пенсионной программе.
12: Окей, да, вполне вероятно. Но ПЦУИМ, он сказал, ты не получишь, если будешь
9: уходить. Подождите, те, которые в пенсионной программе, он не может их себе забрать. Окей, поэтому те, которые в пенсионной программе, вы получите 100%. Те, которые, возможно, он должен доплатить к тому, что есть в пенсионной программе.
12: Я позвонил в пенсионную программу, мне сказали, что битух ты можешь получить, а блимехтав питурим, ПЦУИМ мы не можем тебе выдать.
9: Еще раз. Без мехтав... вам сказали неправильно. ПЦУИМ, который находится в пенсионной программе, вы получите. Все, даже не о чем разговаривать. Окей, без вариантов. Все, это вопрос, точка. Без вариантов. Спасибо. Вы их получите. Тем или другим путем получите. Окей? Okay. Сейчас не будем обсуждать, тем более у нас время передачи подходит к концу. Вот, вы их получите. Что касается доплаты от работодателя, учитывая, что вы начали работать после пенсионного возраста, там могут быть нюансы. А вот что касается того, что в пенсионной программе, даже выкиньте это из головы, это без всякого проблемы вы получите. Окей, там, возможно, надо будет какие-то ТВСИМ заполнить, возможно, там надо будет потребовать от него, безусловно, 161 ТОФИСа и так далее. То есть... Эти вам ПЦУИМ положат. Назад он их не заберет. Окей?
12: Ну, вы сказали, блимехтав питурим, а нахнул лой уходим.
9: Лё, вам сказали неправильно, я уже еще раз сказал. Мехтав питурим не нужен. Нужно ироа питурим. То есть события, что да, произошли питурим, что человек да, закончил работать. И патрут или питурим не играет роли. Нужно им доказать, что вы закончили работать.
0: Вам, вы неправильно поняли Пкиду, которая вам это сказала, или она неправильно сформулировала ответ. Окей? Не нужен Мехтав Питурим. Мехтав Питурим нужно для, это самое, для тех, кто собирается получать пособие по безработице. В вашем возрасте пособие по безработице не платят. Поэтому нужен не Мехтав Питурим, нужно окончание работы. Когда есть окончание работы, нет никакой проблемы забрать будет эти 500.
12: А как оно выражается? В письме или в словесном?
0: Оно по-разному выражается. По-разному выражается. Сегодня, например, есть так называемый мешак масиким. Работодатели, подавляющее большинство работодателей платят пенсионную программу через компьютерную программу выпуска заработной платы. И когда работодатель не переводит деньги в пенсионную компанию, пенсионная компания начинает с него требовать ежемесячные платежи, вплоть до того, что через суд. И тогда работодатель должен ей сообщить, что у меня уже этот работник не работает. И вот, бац, есть у них сообщение, что вы уже там не работаете. Понимаете? То есть даже таким путем. Но кроме того, есть 161-й ТОФИС, который обязан вам выдать. Если он не выдаст 161-й ТОФИС, у вас есть основания для иска против него. То есть есть разные пути, как это все делается. В любом случае, вы должны быть совершенно спокойны. Те ПЦМ, которые есть в кассе, вы их получите. Все, без вопросов.
12: Все.
0: Каким образом технически, это уже вопрос другой.
1: Спасибо большое за этот вопрос. И у нас сегодня в программе «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателя отвечал независимый пенсионный консультант Геннадий Бердичевский. Геннадий, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
1: Да, хорошего дня всем нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах радио Река. До свидания.
13: В репертуаре оркестра под управлением Андрея Рью есть очень много тем, именно тем, включая тем из кинофильмов. Об этом фильме многие из вас узнали, ну, я думаю, в начале 70-х, кто-то раньше, кто-то позже. Фильм уверенно смотрели многие. Смотрели, возможно, только в 90-х. Конечно, Амар Шариф. Конечно, Джули Кристи. И Джеральдин Чаплин. Все это был «Доктор Живаго». Многие этот фильм полюбили очень. Но дело в том, что, конечно, безусловно, в фильме «Доктор Живаго» была потрясающая музыка. Морис Жар. Это тот композитор, который подарил миру, в частности, тему «Лары», которую сейчас вы услышите в исполнении оркестра Андре Рио.

0: Капкан Река. Здесь и сейчас. Классическая музыка на Кан-Река. Под редакцией Тани Барской.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем дня. С вами Таня Барская. И программа... Сегодняшний выпуск программы о классической музыке связан с творчеством коллектива под руководством Андре Рье, нидерландского дирижера, скрипача, которого называют в прессе королем вальса вслед за Йоганном Штраусом сыном. Он сам сын дирижера Андре Рье старшего, музыкант, на мой взгляд, удивительный, которому совершенно точно не скучно жить. О нем я буду рассказывать вам в течение этого эфира и иллюстрировать, разумеется, свой рассказ тем, что играет его удивительный оркестр. Оркестр-театр, можно сказать, учитывая наряды, учитывая сюжеты и их общее настроение. В нашем эфире «Испания Кани» — это, наверное, один из самых известных и часто исполняемых миров пасодобль. Его очень можно часто слышать, когда речь заходит о музыке испанской. Но, как это ни парадоксально, это один из тех двух самых испанских музыкальных стилей, которые фактически являются этнической музыкой испанских цыган. Итак, Андре Рье, который когда-то основал Маастрихтский салонный оркестр, который состоял буквально из нескольких музыкантов. Тогда Андре Рье выступал с ними в голландских домах престарелых, исполняя венские вальсы. Вот так все начиналось для него самого. Но в 1987 под его руководством возник уже оркестр Иоганна Штрауса, который первоначально включал в себя 12 исполнителей, и в 1992 году этот оркестр записал